0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях антрополог Елена Сударикова, которая, естественно, будет нам рассказывать о древних людях. Вот вы знаете, Лена, здравствуйте. Во-первых,
2: здравствуйте, Иван.
1: Да, меня волнует очень один вопрос. А вот люди как? Они где встали на ноги все-таки? Даже не люди, наверное, а предки людей. Ну, потому что так не бывает в природе, чтобы вот бабах, и что-то, какой-то признак возник. Ну, не бывает такого, да? Обязательно какие-то либо промежуточные стадии, либо мутации, но она под что-то заточена, как правило, иное, нежели вот мы видим сейчас, да?
2: Ну, понятно.
1: Так, да?
2: Да, что, конечно.
1: Это вам понятно, а радиослушатели
2: Это не было целесообразным движением, что давайте-ка все станем на две ноги и пойдем.
1: Конечно.
2: В общем, что это что-то другое должно было.
1: Да, ни клича такого не было, ни эпидемии.
2: Не было ни клича, ни эпидемии. Но какими фактами мы располагаем? Обезьяны начали часто прибегать к прямохождению примерно 7 миллионов лет назад. Регулярно. Некоторые человекообразные приматы. Не все из них являются нашими предками, но в целом попытки этого времени уже фиксируются. Мы знаем, что 5 миллионов лет назад уже на двух ногах уверенно ходили ардипитеки. И сперва...
1: Они где жили-то?
2: Ардипитеки африканские, а находки 7 миллионов орлина испанские. То есть на территории Европы тоже были человекообразные обезьяны с попытками. Но наша родина вроде как Африка.
1: Меня-то немножко другой волнует вопрос, даже не столь локация, сколь место обитания, в которых они живут.
2: Ну, изначально считалось, что это все должно было быть приурочено с наступлением саванн, с такими открытыми пространствами. Но в последние годы стало понятно, там, 30-40, что это еще были тропические обезьяны. То есть это граница тропического леса и саванны. Это не жители настоящих тропиков, как все нормальные обезьяны. Вот, это жители граничной зоны, и по каким-то причинам вот эта адаптация прижилась. И, собственно, не очень понятно, за счет чего они приобрели это выпрямленное положение тела. То есть есть... целый ряд версий о том, что изначально они перемещались по деревьям. Наши предки были такие узкоспециализированные, это называется брахиаторы, перемещались на руках, как орангутаны.
1: Ну, это естественно. Кто ж будет с этим спорить? Это невозможно, да? У нас вот все строение наше, брахиатора, наши дети висят прекрасно.
2: Ну да, и плечевые суставы у нас тоже очень вполне такие брахирующие. Но при этом очень долго нужна эволюция, чтобы так сильно укоротились руки и выросли ноги, как у нас. Поэтому...
1: А вот, извините, а как вот эти орарины выглядели-то вообще?
2: Ну, мелкие человекообразные обезьяны, там что-то вроде 15 килограмм, которые брахиаторами не были, но по деревьям перемещались. То есть они использовали передние конечности, чтобы держаться на ветке.
1: Висеть, да.
2: Висеть периодически.
1: Широкие плечи,
2: просто
1: да,
2: не
1: мощные
2: было,
1: руки.
2: У них не было такой вот мощной ставки, вот как у тех же орангутанов или гиббонов, когда ты только на руках себя перекидываешь с места на место. Все это твой, как мы на ногах, так они на руках.
1: Ну,
2: это не настолько, не так много времени занимало в их жизни.
1: Но это всё-таки... и не было моделью перемещения, скажем, шимпанзе, да, современных?
2: Когда... Нет, не было, не было. Ну, как бы, есть и другая версия. Ну, вот орарины, они ходили по земле на четырех конечностях, опираясь на костяшки пальцев, как современные шимпанзе и гориллы. Да. По деревьям лазили лучше и больше, и чем шимпанзе, и чем гориллы, судя по строению, судя по тем костям немногочисленным, которые были найдены. Но

0: девочки, они все-таки африканцы. Это должно было случиться все-таки там на севере или в Центральной Африке. Для них как раз это не так очевидно, как были там такие деревья. Или они были, ну, достаточно мелкие, сухонькие, с ветвями высоко-высоко над землей, когда не походишь, в общем, лишний раз. Это сложные моменты. Мы с вами это обсуждаем, но у нас нет той конкретной обезьяны, которая точно является предковой нашей, не просто древние человекообразные, их у нас много. А вот именно чтобы наш предок, и мы знали, какой он был, где жил. У нас есть несколько версий. И прямохождение называется вообще таким проклятым вопросом антропологии, потому что несколько версий, которые конкурируют между собой, но они все недостаточно хорошо стоят на ногах. Тем не менее, я со своей стороны довольно сложно отношусь к вот этим вот древесным вещам. Мне кажется, все-таки, что прямохождение формировалось больше на земле, что оно не было принесено с деревьев.
1: Ну, смотрите, да, те же самые шимпанзе ходят по земле. Человек и шимпанзе разошлись сколько? Ну, 7-8 миллионов лет назад.
0: Сейчас даже 6 обычно говорят.
1: Ну вот, тем более, 6 миллионов лет назад.
0: 8 уже точно.
1: Да, с запасом. И не встают на две ноги. Гориллы так вообще, ну, хорошо, гориллы, как мы их сейчас видим, а вообще, может быть, они так раньше-то и шире жили, чем то, что мы видим сейчас, значительно шире, да? Сейчас мы видим в основном на горных склонах, где они там ходят, и в основном кувыркаются даже, я бы так сказал, когда хотят переместиться вниз. И при этом замечательно лазают по деревьям, никакой особой брахиации нет, но неважно. Они тоже не встали на две ноги, хотя мы видим в зоопарках, как самцы горилл встают на задние лапы, ходят на задних ногах, но это скорее подражание человеку.
0: Ну да, трудно судить, конечно.
1: Но не встали они на две ноги сами-то по себе. Вот не встают они в лесу на две ноги. Вот в зоопарках подражают, встают, а в лесу нет. И сколько лет? Ну, сгорел еще там, плюсуем пару миллионов лет, да? 10 миллионов лет. Но не встали.
0: Ну, более-менее понятно, почему двуногость нашим предкам пригодилась при выходе в саванну. И что вообще саванна сильно доточила нас, и многие наши отличия от других обезьян, то, что мы выглядим там лысыми и так далее, что это все вещи уже чуть позже приобретённые.
1: Потом поговорим. Про лысость потом поговорим.
0: Хорошо. А если вернуться именно к тропическому лесу, конечно, должны были быть еще какие-то факторы, которые бы сделали это прямохождение выгодным для наших предков. Есть концепция антрополога, которого зовут Оуэн Лавджой, американца, который считает, что прямохождение у наших предков закреплялась еще в тропическом лесу в связи с структурой семьи, что они начали склоняться к такой сериальной моногамии, а может, и совсем к настоящей моногамии, непонятно. Он судит по ардипитекам, то есть по уже поздним находкам, там 4,5 миллиона лет примерно, которые были точно уже двуногими, и у них очень маленькие клыки для человекообразных обезьян. И вот он две эти вещи, очень маленькие клыки и у самцов, и у самок, и двуногость довольно выраженная, довольно хорошая, надежная, он связал между собой. Он считает, что падение внутривидовой агрессии в группах было связано с тем, что все поделили самок, перестали постоянно за них конкурировать.
1: Да, радиослушателям напомним, что большие клыки, как правило, у полигамных видов, где самец должен биться за самку и даже не кусать скорее, а пугать других самцов,
0: да,
1: своим свирепым оскалом.
0: Все так. И как бы считается, что сперва должен был быть отказ от вот этого агрессивного поведения, от устаканивания в иерархии. А потом уже это привело к закреплению двуногости.
1: Да, но подробнее об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
2: Животных.
3: Известно ли вам, что шимпанзе умеют использовать примитивные орудия труда? Оказывается, в горах Нимба на территории Гвинеи шимпанзе разбивают твердые плоды африканского хлебного дерева при помощи каменных и деревянных молотов и каменных опор. При этом, как выяснили ученые, ближайшие родственники человека не просто раскалывают фрукты, дабы сделать их пригодными для употребления в пищу. Оказывается, шимпанзе целенаправленно разбивают их на небольшие кусочки, размер которых можно определить словосочетанием на один укус.
1: Итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях антрополог Елена Сударикова, и мы с ней говорим о том, как наши предки перешли к двуногой ходьбе. Это очень интересный момент. Значит, вот Лавджой связал переход к моногамным отношениям
0: с прямохождением.
1: С прямохождением.
0: Да. Его концепцию не сразу в научном мире хорошо приняли, но сейчас она считается довольно устойчивой.
1: А где одно, где другое? Ну, перешел к моногамным отношениям. Вот многие птицы перешли к моногамным отношениям.
0: И успешно ходят на двух ногах.
1: Да, но они ходят на двух ногах, но и летают при этом.
0: Это правда.
1: Но также те, которые... Мы вот с Владимиром Григорьевичем Бабенко тут беседовали. Уж такое количество брачных разнообразных форм отношений, как у птиц, ну, еще надо поискать. И все они ходят на двух ногах. Ногах и летают.
0: Нет,
1: а некоторые нет.
0: Я понимаю,
1: но
0: что
1: на
0: это...
1: двух ногах ходят все.
0: Аналогия с птицами может быть слегка притянута, я только...
1: А кенгуру еще прыгают.
0: Лавджой свою концепцию устроил таким образом, что если у нас в популяции прекращается битва за иерархию, прекращается вот это постоянное желание самца попасть

0: на верхушку групповой этой лестницы и получить максимум внимания, максимум самок, оставить максимум потомков. Если более-менее все разбились на парочки, какие-то парочки покруче, какие-то послабее, но в целом более-менее, то после этого начинается такая, ну, своеобразная спекуляция, когда у самки появляется возможность заводить больше потомков. Самец знает, что это его дети, в них есть смысл вкладываться, хоть немножко участвовать, подкармливать, помогать, переносить и так далее. Ну, не то, что потому что настоящая отцовская забота все-таки не так, как у птиц тоже. Ну, тем не менее, какой-то вклад. Если ты понимаешь, что эти дети точно твои, они как-то обретают какой-то смысл.
1: Надо носить детей на руках, я понял, да?
0: Да, носить детей на руках с места на место, с одной стороны, и приносить пищи много. Не только на себя, но и на самку, на потомков. А самка может себе позволить ни одного детеныша носить, как самка-шимпанзе. Когда ты пока одного, ты там до 7-8 лет не вырастешь, ты следующего не заведешь, потому что неизвестно, кто его отец, он только твой, и ты за него полностью отвечаешь. Ты его должен сама выкормить, сама поднять. А здесь концепция Lovejoy, она как раз про то, что у тебя один еще не сильно подрос, но ты же можешь следующего зайти, потому что тебе помогут и выкормить.
1: Ну, очень ходульная гипотеза, мне кажется, потому что, ну, во-первых, сначала надо быть двуногим, а потом уже носить. Не можешь ты носить в промежуточной стадии. Ты либо ходишь на двух ногах, либо не ходишь. Ведь, ну, уже доказано, что вот эти вот старые советские схемы, из-за которых сыр-бор разгорелся, что теория эволюции устарела, там все не так, ничего она не устарела, просто не было вот таких вот, человек не распрямлялся постепенно, как это было на старой схеме.
0: Да, да,
1: он сразу,
0: да, нет, эти схемы, он, конечно, не очень, да.
1: Да, видимо, то ли слез с дерева на двух ногах, вот мы об этом и говорим. Ну, носить он на руках уже детей своих не мог в полусогнутом состоянии, это невозможно. Шимпанзе, на самом деле, вот она ходит в полусогнутом состоянии.
0: Но он висит на шерсти у неё, детёныш, да, на,
1: да,
0: его руках и не носит.
1: Да, о том и речь, висит на шерсти. Так же, как у тех же самых четвероногих павианов, которые вообще даже в мыслях себе не держат перейти к двуногости. У них на спине, да, у многих мартышек, гусары, которые вроде вертикально все время встают, мартышки, угу, гусары, то же самое, они не запариваются. На...
0: Но детей носить не пытаются, да,
1: да,
0: это правда.
1: Абсолютно, да. И второй момент – это слухи о том, что человек перестал конкурировать в иерархическом, что ли, плане, они, ну, мягко говоря, вообще не состоятельны. Просто у них другая, у человека, ну, вот мы видим два вида шимпанзе – бонобо, угу, и обыкновенные. У них разные структуры семьи, да, да, семейная организация бонобо – самки. В общем,
0: ну, я бы сказала, у тех и у других отсутствует семейная организация,
1: да, семейная,
0: но социальные структуры,
1: да,
0: разные.
1: Абсолютно,
0: и власть,
1: да,
0: у разных,
1: спасибо,
0: полов,
1: что поправили, да, совершенно точно. То есть у них, в общем-то, свободное оспаривание,
0: да,
1: но тем не менее, если у шимпанзе, там, спасибо Франсу де Валю, борьба власти и вообще политика, mm-hmm, шимпанзе, секс в жизни, да, шимпанзе полным цветом, значит, рука об руку идут, то у бонобо другая политика, там самки в основном занимаются политикой, а не самцы, вот и вся разница на самом деле. И, конечно, у самок менее она жесткая там и все такое прочее, но тем не менее есть, это есть, и у человека это тоже есть, как у шимпанзе. Вот я длинный спич такой сказал, и мне кажется, этого достаточно, чтобы опровергнуть гипотезу Lovejoy. То есть и у наших ближайших родственников этого нету, и у бонобо в сравнении с обыкновенным шимпанзе тоже меньше клыки.
0: Да,
1: сравнительно, да? Ну, больше, ну, чем у человека. Поэтому, ну, мне кажется, несостоятельно эта гипотеза.
0: По первому возражению, есть трудность с количеством палеантропологических находок, потому что, когда животное умирает в тропическом лесу, оно разлагается достаточно эффективно. И с грибами,
1: да,
0: и с бактериями все там нормально. И кости сохраняются редко. В принципе, редко животные в этой среде, любые, в том числе и там наши предки или просто человекообразные обезьяны, в принципе, не очень хорошо сохраняются, доходят до наших дней. И у нас между там арарином и сахилянтропом, да, такими прямоходящими обезьянами и ардипитеком, у нас там 20 с лишним миллиона лет. Это большой срок достаточно, за который многое могло случиться. И ни арарин, который мы уже обсуждали, ни сахилянтроп, они не отвечают, насколько много прямохождений у них было, насколько хорошая была возможность его с собой забрать потом на землю, спуститься с дерева и так и сохранить вот это выпрямленное положение. До какой-то степени, наверное, да. Ну, в общем, мы не очень уверены про этот интервал.
1: Может, не нашли просто еще?
0: Не нашли еще, но так и трудно найти в тех местах, где был тропический лес, просто,
1: ну, да,
0: трудно
1: там...
0: сделать такую находку. Lovejoy рассуждает не обо всей этой линейке, то есть он не какой-то проповедник, не знаю, моногамии, он рассуждает только про ардипитеков, это уже поздняя достаточно стадия, у нас уже 3 миллиона лет что-то уже происходило с прямохождением в тропических лесах на границе саванны, и вот у нас арди, у которого уже явно изменилось поведение. То, что поведение было другое, мы убеждены. То есть нас эти клыки не заставляют думать, разница больше, чем между шимпанзе или бонобо. У них точно была другая социальная структура, чем у высших человекообразных вот принято.
1: Ну, они уже были прямоходящие,
0: они,
1: да?
0: Были уже прямоходящие.
1: Так вот, о том и
0: вполне
1: речь.
0: Вероятно, что у них это,
1: может,
0: закреплялось.
1: Может быть, наоборот.
0: Что еще до выхода в саванну, да, когда он вступит там в свои права, и температура, и то, как осмотреться, и выносливость, там, в общем, другие факторы, которые тоже будут стимулировать закрепление этого признака. Я пытаюсь сказать, что просто прямохождение, которое формировалось, возможно, было до закреплено изменением социальной структуры. Вот что Лавджой говорит. Это не такая, она не настолько ходульная, как, может быть, показалось с моего первого рассказа, она потверже стоит на ногах, хотя это хорошая гипотеза, но она тоже, ну, не является фактом научным, да, то есть это не то, что вот, и вот давайте внесем это в учебники, именно так все и было. Нет, не точно. Но она довольно-таки неплохая для описания этого интервала времени. Насчет борьбы за иерархию, действительно, в любой сложно организованной группе, так или иначе.
1: Кого бы ты ни было.
0: Кого бы ты ни было, да. Если есть группа животных, у них есть личные связи и добыча ресурсов какая-то, у них будет ресурс как-то распределяться, и какая-то борьба за это будет. Вопрос в методах. Как это делается? Достаточно ли просто физического устрашения? Достаточно ли тебе, как горилле, ты, ну, широко открыть рот, ударить себя в грудь, и все уже поняли все, что это и самки эти твои, еда это твоя? Или методы как-то меняются? И как-то нужно с кем-то альянсы там составлять?
1: Как это делать шимпанзе?
0: Ну, в таком духе. Да, то есть вопрос в том, что на стадии ардипитеков у нас большие клыки, выражены такая показушная агрессивность, она теряет свой вес, она уже не так необходима. Вот в этом уверен. Как это объяснять? Может быть, Лавджой не прав, может, по-другому можно это объяснить.
1: Ну, хорошо, изменились социальные отношения, да, животные стали более моногамны, но это, может быть, я вот хочу эту мысль затвердить, что это, может быть, вторично было. Вот сначала было прямохождение, которое,
0: да,
1: потянуло
0: вполне, ну,
1: за собой.
0: Смотрите,
1: не надо демонстрировать клыки, если я встал в полный рост, там, и хожу. Я уже большой и сильный, а если я еще там шерсть станет не потерял, наверное, еще на ветвях.
0: Мы не знаем совсем этого.
1: Не знаю. Ну хорошо, ну просто поза культуриста.
0: Шерсти мы с вами не потеряли,
1: да,
0: вообще.
1: Да, да, что... Ну да, до конца. Но мы потеряли демонстративно-агрессивный характер этой шерсти. Ну, как бы мы не
0: это
1: можем.
0: Точно, да.
1: Мы не можем с ее помощью становиться,
0: да,
1: больше.
0: Это
1: хотя
0: правда.
1: Бородой мы, наверное, можем все-таки пугать.
0: Бородой можем пугать. Ну и когда человек в мурашках, тоже это все-таки ощущается. Но да. Нет, конечно, потеряли, да.
1: То есть, мне кажется, что тут, может быть, как бы это вторично все произошло, чтобы другие средства демонстрации появились у прямых.
0: Вполне вероятно. Но тут просто важно, что есть предпосылки к прямохождению. Почему они закреплялись?
1: Да.
0: Потому, поэтому.
1: Хорошо. Вот. Итак, дорогие радиослушатели, я беседую с антропологом Еленой Судариковой. Мы говорим о том, как же наши предки стали прямоходящими. Ну, то, что в саванну они вышли на двух ногах, это уже совершенно точно.
0: Да, это точно. Слава богу, из саванны находок много, потому что гораздо меньше бактерий, гораздо ниже степень разложения вообще. Если в саванне кто-то умирает, то его кости сохраняются в гораздо большем проценте случаев. Хотя не так хорошо, как на морском дне, например, но все равно неплохо.
1: Да.
0: И находок уже вот австралопитеков, которые, начиная с 4 миллионов лет назад, эффективно ходили на двух ногах по саванне. Судя по костяшкам пальцев, на пальцы уже не опирались никогда. Все, то есть кисть потеряла вообще назначение такого, ну как, локомоторного двигательного прибора.
1: Да, да? Кстати, Лен, у меня вот вопрос такой, mm-hmm. по ходу, да?
0: Да.
1: Немножко в сторону уйдем, mm-hmm. но он тоже интересный. Почему ходят гориллы-шимпанзе, опираясь на костяшки пальцев? Ведь, скажем, те же самые павианы так не ходят.
0: Ну, мейнстримно считается, что достаточно хорошо развитый, как бы, головной мозг, и что это попытка сохранить чувствительность ладони и кисти, что в сумерках можно было отличать разные предметы на ощупь, там, зрелость плодов и так далее. То есть, что это дополнительный такой, ну, не орган ночного видения, конечно, но, тем не менее, дополнительный орган ориентации, который бережется.
1: Осязание, да?
0: Осязание, да. Но, действительно, на фоне этого не очень понятно, почему павианы пренебрегли. Ну, у них гораздо дольше эта история. То есть, павианы вышли в саванну задолго до того, как человекообразные люди туда вышли. И тут очень трудно рассказывать, чтобы не переходить на то, что вот на какой-то инженерный язык, что все целенаправленно это делалось. Не целенаправленно, просто так как сам выход был павиану значительно дольше, то адаптации гораздо медленнее эволюционировали и лучше в итоге оказались приспособленными. Люди, получилось, немножко как бы поспешили, что ли, вынести свое прямохождение в саванну. Поэтому там мы солнечный удар до сих пор можем схватить, и, ну, вообще не так классно мы это сделали, скажем так, как павианы. И, собственно, древние люди с древними павианами очень долго конкурировали за ресурсы и за все, потому что павианы давно вышли в саванну, это была их земля, и у них все было нормально с адаптациями. Почему они ставят?
1: Поэтому люди стали падальщиками, видимо, да?
0: Ну, вероятно, да, одна из причин. И поэтому ушли из Африки со временем, когда смогли. Но, тем не менее, да. Непонятно, почему павианы так не стремятся так сохранить свои кисти. То есть, что они вот так и вышли на четырех ногах, как им было привычно.
1: Ну, может, они не были брахиаторами просто?
0: Ну, скорее всего, не были, да, у них совсем другие плечевые суставы.
1: То есть, если спрыгнуть с турника, да, грубо говоря...
0: То на две ноги.
1: Да, да, на две ноги. А если уж там опираться, то уже можно и изобрести какой-то другой способ. Отжиматься на кулаках, ну, а не чтобы беречь ладошки. Да,
0: да, похоже на то. Мне кажется, хорошая аналогия. Ну, от австралопитеков находок уже много. То есть это точно были двуногие приматы, которые уже конечностями пользовались мало. Могли, конечно, наверное, тоже себе построить в какие-то моменты там укрытие на дереве примитивное. Ну, как это делают нормальные человекообразные обезьяны все. Но, тем не менее, руки уже редко для древолазания уже не использовались и для опоры при ходьбе тоже не использовались. Про австралопитеков мы точно знаем, что у них широкий, низкий женский таз, позвоночник изогнут, есть лордозы, кифозы, ноги длинные, сильные, выпрямляются почти. Большой палец только еще у них не был приведен, как у нас. Наша стопа, наша совсем не похожа на обезьянью. У австралопитеков еще немножко похожи, палец большой еще отставлен в сторону. Но
1: хвататься ему он уже не мог, да?
0: Еще вроде как мог. Но, судя, мы реконструируем построение суставов.
1: То есть он мог ходить по стволу дерева, обхватывая его.
0: Я думаю, скорее мог поднять земной апельсин, в отличие от нас, ногой.
1: Ногой, ага, понятно.
0: Вот. Но у нас, кстати, интересно, хотя палец-то большой у нас приведен, мы не очень хорошо
1: хватательные функции используем.
0: Кое-что можем. Поднять маленький карандашик или пакет, ну что-то удобное, тоненькое.
1: Да.
0: Но у нас очень много мышц в стопе, которые остались с тех времен. То есть у большого пальца очень много мышц управителей.
1: Кстати говоря, стопу.
0: Ну, сам факт, что осталось очень много мышц управителей для этого пальца, только сам палец уже так не работает хорошо.
1: Угу.
0: Но это уже человеческая черта, что вот палец прям приведен к остальным и уже используется только для отталкивания при ходьбе.
1: Угу.
0: То есть это 2,5 миллиона лет, это еще надо в будущее забежать.
1: Чтобы что? Чтобы палец исчез?
0: Чтобы палец был приведен к остальным.
1: Совсем.
0: Да, как у нас.
1: Ну,
0: чтобы
1: да.
0: Все 5 пальцев были в 5 рядов на ноге.
1: Понятно.
0: Вот, никто в сторону.
1: Нет, ну тут уже понятно, тут, может, постепенно как-то это все играло, да. И понятно, что если человек встал на всю стопу, то, ну, где-то вот этот большой палец за ненужностью, он, значит, начинает как бы перемещаться. Кстати, по аналогии с руками этих самых верветок, о которых вы нам тут недавно рассказывали, только у них на руках этот палец исчез, потому что им удобнее крючьями
0: хвататься. Ну да, и у колобусов совсем,
1: да.
0: Совсем нет этого большого,
1: да,
0: пальца.
1: Да, у колобусов, да, вернее.
0: Да, нет, ну, у верветок тоже он небольшой.
1: Тоже
0: да,
1: небольшой.
0: У человекообразных обезьян вообще большой палец на кисти не очень хорошо развит обычно и не очень нужен.
1: У человекообразных?
0: Вообще обезьян, у человекообразных тоже в том числе.
1: Ну как, у нас вон
0: у такой
1: большой. Руке
0: гораздо, у нас крутые большие пальцы на руках, да. Но у нас и все хваты другие. И мышцы предплечья по-другому развиты. Те, которые у них сильные, у нас слабые, и наоборот. И на турнике мы обычно сильно обезьяним хватом на четырех пальцах, а держась большим пальцем,
1: да,
0: тоже. То есть у нас он участвует в захватах. У них часто нет. Ну, они, в принципе, могут до какой-то степени приложить, но это такая небольшая, не очень подвижная кочерышка. У нас он подвижно развитый. Но, в общем, ситуация поменялась. То есть у нас как бы стопы и кисти полярные, можно сказать, обезьяним.
1: А вот скажите, да, прямохождение с потерей волос связано?
0: Считается, что да, в мейнстримной антропологии, что, ну, не потеря волос, но просто то, что они,
1: ну,
0: короче, меньше.
1: Да, безусловно.
0: У нас, как у других обезьян, у нас 5 миллионов волосяных фолликулов на теле. Мы, в общем, такие же шерстистые,
1: как гориллы, шимпанзе.
0: Они маленькие,
1: как коротенькие.
0: Да, сами волосинки коротенькие, маленькие, больше потовых желез. Считается, что это все такие вопросы терморегуляции, что к саванне адаптироваться было сложно все таки после 60 миллионов лет в тропическом лесу. Вот, и что это все адаптация к тому, чтобы не сгорать от солнца, не страдать от ударов лишний раз. Какие есть способы, собственно, выпрямиться, чтобы плечи работали как зонтик, больше потовых желез, чтобы сбрасывать теплоту.
1: Ну, тогда на плечах должна была быть грива у всех.
0: Ну,
1: или волосы были гривообразны.
0: Ну, не факт, что волосы сразу же были длинные, но понятно, что отбор шел на то, что шерсть сверху оставалась, что вот и шапочка,
1: волос,
0: и зонтик, чтобы
1: да,
0: оставались.
1: Кстати говоря, да, если не мыть голову очень долго, некоторые люди делают такой эксперимент, там, естественно, такие дреды образуются.
0: Да, ну такая воздушная получается плотная шапка, которая защищает, собственно, вот тоже лишний раз перегревание. Но это не самая надежная защита, но это лучше, чем голая голова просто на солнцепёке.
1: Угу. Ну, она имеет смысл только тогда, когда на двух ногах. Я вот о чем.
0: Да, ну так все саванны, кого мы находим, они уже на двух ногах и есть. То есть австралопитеки уже совсем-совсем двуногие. К ним вот вся эта концепция о том, что и тело уже не такое, выглядит не таким мохнатым, по крайней мере, наоборот, на голове волосы остаются, она приложима. А вот к предыдущим стадиям, вот этим тропическим лесным, мы не знаем, сколько у них было шерсти, но, скорее всего, никак шкура не отличалась от других обезьян.
1: А зачем, кстати говоря, обезьянам шкура в лесу?
0: Хороший вопрос.
1: Защиту, прежде всего, от
0: механики. Достаточно жесткие, да, то есть в целом-то все равно какая-то защитная структура
1: для кожи. А вот у горилл почти голую грудь, сам видел, такая атлетическая, и он лазает по деревьям, прижимаясь к стволу, вот, казалось бы, тот бы и защититься.
0: Скорее всего, кожа огрубелая. Ну, к тому же у нас, я не смогу это сейчас рассказать в деталях, в общем, когда формируется эмбрион человекообразной обезьяны,
1: угу,
0: то, в принципе, очень мало волосяных фолликулов на внутренних поверхностях,
1: да,
0: ног, рук и на груди, то есть и на лице. Есть вот несколько лысых пятен, они, в принципе, характерны для человекообразных обезьян. Я думаю, что, может быть, гориллы и рады будут, чтобы больше было волос на груди и животе, но не растет вот, что делать, ни у кого из нас.
1: Как в одной песне пел, только вот борода не растет, известный тюремный романс.
0: Ну, борода гориллы, я думаю, как раз не так нужна. Мне кажется, у них достаточно вещей половым отбором. У них такой половой диморфизм, что еще и борода, в общем...
1: действительно. Но да, если отвлекаться от прямохождения людей, то, как самец гориллы управляет своей группой, это удивительное дело. Полузаметное какое-то вообще движение глаз, и все вдруг встали, раз, и пошли куда-то. Удивительно. Ладно, все-таки давайте заканчивать, да, наш разговор о прямохождении, то есть Получается так, что в саванне мы наблюдаем уже вполне готовых бегающих, ну, может быть, не так быстро, как мы.
0: Не так быстро, как мы, но бегающих австралопитеков.
1: Ну, уже бегающих австралопитеков, у которых есть свободные руки, которые могут носить самцы своим девушкам подарки всевозможные, много еды.
0: Ну, антропологи верят, что подарки самцы могли носить еще раньше, еще до выхода в саванну, в общем, да.
1: Да, и детей. Один в левой руке, другой в правой. Вот такая вот гипотеза. Но мы об этом еще можем порассуждать когда-нибудь. Дорогие радиослушатели, мы с антропологом, научным сотрудником Дарвиновского музея Еленой Судариковой рассуждали о том, как у человека появилось прямохождение, главное, зачем оно ему было нужно, у предков людей. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России. До свидания.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: И сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Книга Бытия, глава 41, стих 44.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Иосиф», и у нас в гостях египтолог, археолог, кандидат исторических наук и научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев. Здравствуйте, Максим.
2: Приветствую.
0: В 1995 году на экраны вышел телевизионный фильм режиссера Роджера Янга «Иосиф Прекрасный. Наместник фараона». Картина снята по заказу европейского медиаконцерна «Кирхгруппе» в рамках цикла телепрограмм, посвященного экранизации библейских историй. Краткий сюжет фильма таков. Иосифа, любимого из сыновей Иакова, завистливые братья продали в рабство. Так Иосиф оказался в Египте, где его купил Потифар, начальник охраны фараона. Несмотря на то, что Иосиф отверг заигрывание жены хозяина, его обвинили в прелюбодеянии и бросили в тюрьму. Но благодаря своему дару толковать сны, Иосиф был представлен ко двору фараона и, несмотря на все превратности судьбы, стал одним из самых могущественных людей древнего мира.
1: У нас сегодня довольно-таки сложная тема для обсуждения, потому что... Я так понимаю, что вы не занимаетесь изучением религии. Вы, как специалист по археологии, изучаете именно те памятники, которые связаны с упоминаниями в Ветхом и Новом Завете, правильно? Отчасти касаетесь.
2: Я занимаюсь Древним Египтом, да, и, соответственно, то, что касается древнеегипетских источников, здесь я могу быть вам полезен, да.
1: Ну, давайте более обширно начнем. Это сказание описано в фильме «Иосиф», все это описано в Ветхом Завете. Мы не будем сейчас обращаться к Ветхому Завету как к священной книге, а как к источнику историческому, потому что все-таки, как говорят многие, там описаны реальные исторические события, но каких-то событий не существовало, что подтверждает археология. Поскольку мы сейчас затрагиваем фильм «Иосиф», скажите, пожалуйста, что в этом фильме показано, удалось доказать с помощью раскопок и исторических неких сведений?
2: Точно можно сказать, что западносемитские племена, они регулярно проникали на территорию Египта, да, и процесс этот начался задолго до Иосифа, судя по всему. Но, опять же, есть разные мнения о том, когда он мог на территории Египта оказаться. Неважно, это была историческая личность или это был некий собирательный образ. Да? И, тем не менее, есть, там, скажем, русская православная традиция, которая относится его к временам Среднего Царства. Да? Есть другие традиции, которые, согласно которым Иосиф оказался в Египте позднее, уже в так называемый второй переходный период, или даже в самом начале эпохи Нового Царства, да, максимального расцвета египетского государства. В любом случае, египтяне к этому времени были уже хорошо знакомы с семитами, в частности, с западными семитами, которые населяли к тому времени территорию современной Сирии, Ливана, отчасти, соответственно, Палестины и Израиля. Да? Эти люди, которые занимались преимущественно скотоводством, ну, и в том числе у них было и земледелие, правда, они достигали, как правило, восточной дельты с разными целями. Это могли быть грабительские походы, если египетское государство было достаточно ослаблено. Дело в том, что по северо-восточным рубежам Египта там существовала сеть укреплений, вот, которые оборонялись, и египтяне, в принципе, ну, контролировали поток людей и товаров, которые пытались проникнуть на территорию египетской Нильской долины, но это было не всегда. Там, скажем, в первый переходный период от этого времени у нас сохранилось замечательное такое произведение «Поучение одного из царей гераклеопольских своему сыну». И там, в частности, говорится о том, что вот эти азиаты и вообще чужеземцы, они постоянно теснят египтян, что обороняться от них очень сложно, победить их практически невозможно. Это проблема. Этой проблемы не существовало в эпоху строительства, например, Великих пирамид, когда египтяне обладали объективно, ну, у них большая страна, да, протянувшаяся там на 1000 километров Нильской долиной, и не меньше 1 000 000 человек, судя по всему, жило, и они могли собрать реально большую армию, ну, по сравнению с теми городами и государствами, которые в это время существовали во всем остальном плодородном полумесяце, там, скажем, Месопотамии, в Сирии, в Палестине. И, конечно, египтяне долгое время не знали фактически соперников, таких достойных, да, они могли разбить кого угодно. А вот с первого переходного периода, то есть когда египетское государство разваливается на отдельные части, начинаются проблемы, египтяне уже не могут контролировать этот приток, в частности, семитов на территорию своей страны, и позднее, значит, уже в эпоху Среднего Царства. В эпоху Среднего Царства вообще семиты появляются на службе, ну, представители семитских групп появляются на службе у египетских царей, они становятся, некоторые из них становятся там начальниками экспедиций, которые отправлялись, там, скажем, на Синай. Да? Ну, хорошо иметь начальника экспедиции, который может говорить на местном языке, общаться как-то с местными жителями. Да? Вот. И в общем и целом получается, что вот эти небольшие группы скотоводов, они постоянно в Египет приходили, уходили. Были какие-то там более тучные годы, менее тучные годы, да, когда-то в Египте было что ловить, когда-то там египтян у самих не было, не могли ничего толком предложить в плане торговли, да. Вот эти люди, они постоянно туда-сюда перекочевывали в регионе, который можно описать вот сегодня, как это там Южная Палестина, там Газа, да, территория современного Израиля, возможно, часть Сирии и, по крайней мере, северная часть Синайского полуострова. Это такая очень древняя контактная зона, которая продолжает до сих пор существовать. Вот напомним, что еще относительно недавно Газа являлась фактически частью Египта, да, вот сектор Газа. Да, и, в общем-то, египтяне продолжают до сих пор относиться к жителям Газы как, ну, к таким вот братьям. Это то, что мы точно знаем, да, исторически. Также есть очень странные печати, которые упоминают некого царя Якова, да, возможно, это такой прообраз Иакова, то есть, судя по всему, это некий правитель семитского происхождения, который правил в Египте при 14 либо 15 династии, то есть это второй переходный период. Среднее царство уже развалилось, новое царство еще не образовалось. В это время опять на фоне там очень сложных климатических изменений опять начинают семиты давить на Египет. И, видимо, в определенных областях на севере Египта власть захватывают представители этих кочевых племен или групп. Да, и на какое-то время там обосновываются. И вот у нас есть имя некого правителя, который претендовал на власть над египтянами, и звали его совершенно не по-египетски Якуб или Иаков. Возможно, как раз, ну, Иосиф, который был, естественно, сыном Иакова, возможно, был представителем одной из этих групп кочевых, которые были связаны с этим.
1: А вот смотрите, вы говорите, был царь Якуб. А помимо того, что схожие имена, были какие-то описанные ситуации, которые совпадали с тем, что описано в Ветхом Завете или нет?
2: Скажем так, прямо, чтобы провести прямые параллели между Священным Писанием и существующими, на настоящий момент найденными, переведенными, опубликованными египетскими источниками, вот таких примеров я привести не могу. И я боюсь, что никто из египтологов таких примеров не приведет, что вот, смотрите, есть свидетельство из Библии, да, а вот есть древнеегипетский источник, и они точно говорят об одном и том же событии, и они точно синхронны. А этого нет. При этом, то есть, вот те события, которые для небольшой группы или там для небольшого народа, они были очень существенны, для крупного египетского государства, у которого подданных одних было, но в это время уже 2, может быть, даже 3 миллиона человек, они проходили совершенно незамеченными. Вот я немножко отойду, возможно, от темы. Дело в том, что был такой иудейский царь Иосия, который, собственно говоря, и вел единобожие. Это произошло довольно поздно среди своих подданных. Это произошло довольно поздно, это уже конец, последняя четверть 7 века до нашей эры. Там примерно с 622 года все это начинается. А уже в 609 году да, на его землях появляется египетская армия. Эта египетская армия фараона Неха II, она шла воевать с вавилонянами, с Вавилонским царством. Это был серьезный соперник. И вот по пути они проходят через Иудею и громят войска Иосии. Иосия получает смертельное ранение, ему там стрелой пробивают горло, его привозят в Иерусалим, он там умирает. Для, соответственно, иудеев это величайшая трагедия. Битва произошла при городе Мегидда, сирийском городе Мегидда, и, собственно говоря, после этого появилась идея о том, что следующая битва между добром и злом произойдет при Мегидда, то есть Армагеддон произойдет. Да, вот там битва, которая станет предвестником конца этого мира. Вот для них это было настолько важное событие. А египтяне даже этого не заметили. Вот у нас есть египетские источники, повествующие о походе против вавилонян. Но у нас нет там упоминания какой-то битвы с иудеями. Потому что это просто были для древних египтян некие бунтовщики, да, какой-то небольшой царек. Его по пути разбили. Но шли-то сражаться с большими дядями. Вот, про больших дядей писали. Вот, а про этих вот не упомянули.
1: Ну, грубо говоря, это просто для них какое-то маленькое препятствие, на которое не стоит не особо стоило, обращать внимание.
2: Не стоило упоминания, да. Поэтому те события жизни Иосифа, да, которые имели большое значение для священного писания в логике его, да, для древних египтян, по крайней мере, в известных древнеегипетских источниках, надежно не отображены.
1: В фильме показывается такой яркий контраст, да, между Иосифом, его братьями, его семьей и египтянами. То, что египтяне, конечно же, многобожники, а Иосиф со своими братьями, они проповедуют монотеизм.
2: Да, что тоже не совсем верно с исторической точки зрения, да. Потому что, ну, в любом случае, идет ли речь о Среднем Царстве, или идет ли речь там о втором переходном периоде, в любом случае это, там, скажем, первая половина второго тысячелетия до нашей эры. Получается так, у нас ни археологических, ни писанных свидетельств, надежных, говорящих о том, что, значит, были некие кочевые группы, которые исповедовали единобожие, то есть они отрицали существование других богов, да, нету. Вот реформа Иосии – это уже конец VII века до нашей эры. А вообще единобожие активно начинает распространяться, это уже после Вавилонского пленения, то есть это уже VI век до нашей эры, когда нужно было, видимо, каким-то образом, ну, вот эти избавившиеся от вавилонского плена группы, каким-то образом их объединить, да, некую дать им общую идею. Вот. Но при этом, при всем, долгое время до этого, столетиями, значит, вот эти западно-семитские кочевые группы, там, Сути и Амореи, да, они могли заключать некий договор с каким-нибудь богом отдельно. То есть они признавали существование многих богов, но выбирали одного из них, самого главного, самого такого полезного, крутого, и заключали с ним договор, берит. И действительно, значит, будущие иудеи, да, они, продолжая верить в других богов, они заключили договор с Яхве. Заключили такой вот берит. Потом уже постфактум, да, появилось представление о том, что они изначально верили всегда в одного бога, не признавали существование других богов. Но это был очень длительный процесс, к которому они, по большому счету, пришли только вот к рубежу 7-го, там, 6-го, да, 7-го, 6-го веков до нашей эры.
1: Но это, наверное, он очень долго и постепенно длился, да, то, что они постепенно к этому приходили, что сложно как-то разграничить именно по времени, что вот в этот период они верили в нескольких богов, а потом раз, там наступило такое-то число, и они стали верить в одного бога.
2: Да, собственно говоря, откуда вот появились все эти племена, да, то есть считается, что, там, скажем, Израиль и Иудея, это же отдельное государство, да, значит, которые существовали в X веке до нашей эры. У них были разные столицы. Столица Иудеи – это, соответственно, Иерусалим. И, собственно говоря, они почитали Яхве. А Израиль после вот этого разделения... То есть в XI веке это было единое государство, да? И там были такие знаменитые цари, как Давид или Соломон. Да? А потом в X веке государство единое распадается на северное и южное. Вот в Иудее, соответственно, с центром в Иерусалиме они продолжают почитать Яхве, а в Израиле нужна какая-то альтернатива. Как вы обоснуете смысл существования вас как государства, да, если вы точно такие же, как ваши соседи с центром в Иерусалиме? Они начинают почитать Баала. Это другое семитское божество, которое они просто-напросто заимствовали у своих соседей. И вот это вот постепенное усиление культа Яхве, да, и борьба с другими богами, она сильно была связана с политикой. Соответственно, на Иудею постоянно оказывали давление соседние племена и государства, такие как, например, Ассирия или Египет. Вот. И в этой сложной обстановке нужно было как-то консолидировать общество. Со временем появляется так называемое пророческое движение, которое вот, продвигает идею особой связи конкретного народа с конкретным богом. Да? Ну и в конце концов Иосия принимает такое Соломоново решение, что, мол, если с ними долгое время боролись с этими пророками, а потом решили, ну ладно, ты не можешь бороться с этим движением, с этими людьми, которые говорят о том, что есть только один Бог, значит, его надо возглавить. И в конце концов это становится государственной религией. Но опять же, это был такой вот довольно протяженный процесс, который был связан как раз с рождением такого вот единого народа.
1: Но если мы говорим о том, что Иосиф такой более собирательный образ, тогда к какому периоду можно отнести события, которые происходят в фильме и вообще в этом библейском сказании?
2: Это сложный вопрос. Опять же, потому что это могло произойти, в принципе, когда угодно на протяжении конца третьего тысячелетия до нашей эры и первой половины второго тысячелетия до нашей эры. Но вот если мы будем говорить об этом конкретном фильме, да, то там воссоздана эстетика уже нового царства. Там, по одеждам, судя, по парикам, по тому, как выглядят дома, как выглядит там фараон. Он очень странно выглядит, прямо скажем, потому что это там не фильм «Фараон», да, один из лучших фильмов на тему Древнего Египта. Там очень много таких вот ляпов с точки зрения костюмов. Там, не знаю, там люди ездят на верблюдах, которые начинают распространяться активно по этим территориям уже гораздо позднее. То есть их уже одомашнили, но это все происходит там, на Аравийском полуострове. Вот. То есть верблюды не могут в это время появляться. То есть с точки зрения историка этот фильм сделан не очень хорошо. Да, но вот видно, что ту эстетику, которую они пытались воссоздать, это все, возможно, начало нового царства, то есть начало Египетской империи.
1: Изучая историю Древнего Египта и фараонов, все равно действительно их настолько обожествляли и действительно к ним относились как к наместникам богов. У меня было ощущение, что это такое существо, которое мало кто видел. И когда ты в фильме, значит, про него много кто говорит, про фараона, да, и когда просто обычный раб спокойно его, значит, достают из темницы и приводят к фараону, и он сидит какой-то такой суперобычный человек, там нет никакой роскоши вроде. Тут же какое-то вот это вот впечатление, что это фараон? Нет такого ощущения. Мог ли вообще в целом так легко и так дерзко себя вести раб, кем он являлся, да, в фильме Иосиф? И он же действительно ему дерзит. Он говорит, я не буду тебе там поклоняться, я буду смотреть тогда тебе в глаза. А, нет, фараон говорит, тогда смотри мне в глаза, если ты мне не кланяешься. Говорит, я могу кланяться только своему богу. Остальным нет. Вот, и мог ли себя раб вести настолько дерзко, как это показано в фильме?
2: Наверное, в реальности нет.
1: Ну да, другое и тот же статус фараона, даже на фоне, да, его там прислуги, очень сильно, и на фоне того, кто ему служит, очень сильно статус фараона такого резко понижается.
2: Нужно понимать, что фараон фараону рознь все-таки. Там фараон в третьем тысячелетии, это создание, да, дотронуться даже до посоха которого...
1: Великая честь.
2: Не только честь, а с другой стороны, это величайшая опасность. Дотронулся до божества, через посох, да, Это как ты можешь умереть в этот же самый момент. У нас, я не шучу, есть одна из автобиографических надписей, которая говорит, я случайно, там, чиновник случайно дотронулся до посоха, все, значит, и ждет. У него сердце замерло, он не знает, жив он или мертв. А потом фараон ему говорит, там, встань, и все хорошо. Это третье тысячелетие, да, это время строительства там, пирамид. А эпоха Нового Царства, к этому времени египетское государство прошло уже значительные метаморфозы. К этому времени, да и в принципе в Среднем Царстве, царь это уже прежде всего военный лидер. В Среднем Царстве меньше, в Новом Царстве это очень хорошо заметно. Там Рамзес II, который лично ведет свои войска там, в атаку и чуть было не гибнет в сражении с хеттами. Это все невозможно было представить во времена, скажем, строительства Великой Пирамиды, во времена Хуфу. И, например, Иосиф, он в конце концов становится, в фильме это не очень четко сказано, кем же он становится, неким наместником фараона, да, но что это значит конкретно? Вот конкретно в египетских терминах, судя по всему, ну, то есть он становится визирем, да, ну, условно говоря, визирь это вообще-то термин из такой уже более поздней, ближневосточной арабской традиции, вот, а египтяне использовали термин чаити, то есть некий чиновник, который принадлежит к занавеске. Что это значит? Вот, возможно, ну, одна из версий гласит, что, возможно, царь в ранние периоды существования египетского государства вообще практически не показывался перед своими подчиненными, да, перед своими подданными. И было не так много людей, которые могли зайти за занавеску, увидеть царя, с ним пообщаться, там, услышать то, что он скажет в ответ, и потом передать эти слова там, другим сановникам. Это одна из версий, но она вполне имеет право на существование, по крайней мере, в связи с того, что там, правители, великие правители эпохи Древнего Царства реально участвовали в боевых действиях, у нас этого нету. А от Нового Царства сколько угодно. Там даже некоторые цари прямо их находят с переломанными черепами. Да? Они там с гексосами сражались, и с Эконнаратау II, например, у него просто весь череп там избит. Вот, то есть это реально люди, которые как такие варяжские какие-то правители добывали славу и власть в бою. Ну, потому что времена были такие. Хотя при этом, при всем, официальная идеология продолжала утверждать, что царь это бог на земле, это единственное существо, которое может общаться с богами, доносить до них чаяния египетского народа, способствовать сохранению маат, то есть должного порядка вещей, и вообще сохранению этого мира. Да? Но при этом, при всем, царя можно было вполне убить. Там, Рамзес III и его мумия, на них хорошо видно, что ему перерезали горло. Вот, ну, как бы бог-бог. Вот. Ну, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Так, а египтяне тоже идеологию и конкретную политику они тоже очень хорошо разделяли. Вот. Но еще что очень важно. Вот этот сюжет, когда очень простой человек оказывается перед царем и говорит перед ним, это традиционный сюжет, который появляется в эпоху Среднего Царства. Самый, причем, такой вот бедняк какой-то. Например, есть такая повесть о красноречивом поселянине. Человек из оазиса, там, откуда-то из пустыни идет, он нагрузил своих ослов там, какими-то травками, там, деревом каким-то, там, шкурами, соду какую-то набрал. И вот все это он везет в Египет, чтобы обменять, и там нехороший чиновник его останавливает, все у него отбирает, и потом этот несчастный приходит жаловаться к царю. И его пускают, и он с ним общается, и там какие-то ему речи толкают очень красивые. А царю это настолько понравилось, как он красиво говорит, что он приказывает его, как бы, ну, приказывает его схватить, чтобы просто он никуда не исчез и продолжать слушать этого красноречивого поселянина, жителя оазиса. Этот сюжет, он регулярно встречается. То есть египтяне...
1: А как вы думаете, откуда он появился, почему?
2: Откуда у нас там Иван-дурак, который приходит к царю и...
1: Я тоже подумала эту связь. Но получается, действительно какие-то люди могли прийти к царю или все-таки нет?
2: То есть могли ли реально египетские цари где-то встретиться с простолюдином? Ну, в принципе, могли, потому что они много перемещались по стране, да, они участвовали в военных походах. И,
1: ну, у него, наверное, была какая-нибудь охрана, вряд ли,
2: да,
1: к нему подойдешь.
2: Да, если он был об этом заинтересован, например, конечно же, да, то он мог кого угодно к себе подозвать. Но тут там в фильме очень хорошо показано, что есть, да, разные чиновники, которые, ну, такие сановники, да, один виночерпий, другой там распорядитель, Там были люди, которые отвечали за головные уборы, за украшения.
1: Да, пахала.
2: Педикюр, маникюр, все это люди были отдельные. Они, причем, обладали очень серьезным влиянием вообще, уже с третьего тысячелетия. Человек, который имеет доступ к телу царю, который может там за маникюром или за педикюром ему чего-нибудь нашептать на ухо, вот, интересно рассказать там про военачальника какого-нибудь, там, про жрицу, про жреца. Вот эти люди очень, ну, пользовались, видимо, неформальным авторитетом, и они строили себе гигантские гробницы, то есть иногда больше, чем у визирей. Поэтому явно у них были какие-то дополнительные доходы, как у фрейлин каких-нибудь, которые могли там нашептать что-нибудь на ухо императрице.
1: А как вы считаете то, что фараон там показан как такой дурачок, который, во-первых, ну хорошо, не может разгадать сон, к нему приходит Иосиф, пытается ему разгадать сон, дает ему совет о том, что нужно откладывать некую небольшую часть зерна для того, чтобы во время засухи, во время голода у них были некие запасы, и чтобы спасти египетский народ. А, судя по их климату, я так понимаю, что проблемы были всегда с пшеницей, с урожаем, и они, наверное, изначально были готовы к тому, что бывают иногда какие-то неурожайные годы. А здесь же мы видим, что фараон какой-то дурачок, который ничего не понимает, что происходит вообще, и ему объясняет какой-то раб, грубо говоря, о том, что нужно откладывать зерно. Он говорит, а зачем? А сколько? А там, как поступить? И говорит, ты единственный человек, который сможет в этом помочь разобраться и спасти египетский народ от голода.
2: Ну, нужно понимать, что эта традиция, она идет от народа, который
1: чувствовал... Ну, это чувствовал... больше такая, блин, сказочная история.
2: Да, и который чувствовал при этом по-своему какое-то такое, ну, превосходство, да? Потому что они веруют в единого истинного Бога, а вот эти вот египтяне, они там язычники. Ну, чего они могут? У нас даже простой парень наш может любого египетского мудреца засунуть себе за пояс, да? Вот, например, древние греки так высоко на египетскую культуру не смотрели. Они были точно такими же язычниками. Они тоже считали, что с богами нужно выстраивать чисто такие бизнес-отношения по принципу «до-удес». Да. Я даю тебе, ты даешь мне, мы договорились. Если не договорились, давай условия, на которых мы договоримся, да? Вот. И поэтому для древних греков обязательный пункт в образовании какого-нибудь нормального мудреца – это путешествие в Египет, общение с египетскими там, мудрецами. У представителей догматической религии все не так. Ну, потому что там вот тот монотеизм, да, который в конце концов возник в результате реформы Иосии, это первая догматическая религия на Востоке. Это первый раз, когда Богу что-то нужно от людей. Причем не только там в виде еды какой-то, да, а в плане поведения. Да, потому что у язычников вы этого, если заметить, то в гораздо меньшей степени. Потому что, ну, язычники с богами торгуются. И представление о грехе тоже не существует. Потому что, ну, есть плохие дела, безусловно. Вот для древних египтян, практически всю их историю, они знали, что есть плохие дела, то, что делать не нужно. Отнимать хлеб у голодного, там, обижать вдову. И были представления о том, что хорошо. Хорошо давать, например, одежду голому. Или хорошо, чтобы из-за тебя никто не проводил ночь без сна. Слабо помогать, вот, плохих наказывать. Да? Но не было представления о грехе. Потому что грех – это когда Богу не все равно, как ты себя ведешь. Да? И вот догматическая религия – это религия, где ты не договариваешься с Богом. Ты просто хочешь понять, что Он хочет, и выполняешь.
1: Но они же все равно пытаются с ним договориться, потому что они ему приносят жертву. Зачем они приносят жертву?
2: Чтобы показать, что они являются его сторонниками. То есть тут, видите, как все очень переплетено, потому что если говорить исторически, да, то в это время монотеизма еще не существует. У них просто есть берит, договор с этим конкретным Яхве, да, и фактически они такие же язычники, которые выбрали себе одного главного бога, назначили его, считают его своим заступником и готовы отказаться или пренебречь почитанием там, других божеств. А сама письменная традиция, она уже появляется в эпоху монотеизма. И вот этот догматизм уже начинает проникать, ну, сам текст, да, и, соответственно, через него прорабатывается та история, которая, возможно, передавалась с поколения в поколение. Потому что представить себе, что какой-то чужеземец, да, занимает высокое положение при дворе египетском, без вопросов. Все второе тысячелетие до нашей эры это происходило, в том числе семиты, да, могли занимать очень высокое положение при египетском дворе. Они ценились как воины, как хорошие администраторы, как хорошие корабелы, вот все эти люди с Ближнего Востока. И это вполне реальная история. Вполне возможно, что представитель какого-то кочевого такого народа, да, какой-то группы кочевой, он оказался, может быть, не в первом поколении, а там, скажем, его дети. При дворе египетского царя он достиг значительных высот, а потом через братьев, да, это как-то распространилось, эта идея, точнее, эта история, она жила из поколения в поколение, передавалась и в конце концов дошла до того, что она была записана.
1: Но это тогда никак не сходится с историей изгнания из Египта евреев, когда убивали всех мальчиков, и евреев рождалось очень много, и они боялись, что они каким-то образом вроде бы захватят власть, грубо говоря, и пытались всячески там их унижать, гнобить и убивать детей. Как тогда, получается, за несколько веков до, я даже не знаю, сколько по времени, если мы не знаем, когда была эта история, как они тогда на столь высокие должности разрешали, ну, такую высокую должность разрешали занимать иностранцам?
2: Ну, вот реально, то, что мы знаем по письменным источникам, 2-3 поколения, и ты можешь быть уже очень высоким царедворцем. Вот. Причем иногда ты мог продолжать даже иметь азиатское имя. То есть это значит, что ты, может быть, даже первое поколение, да, ну там второе. Могли помнить о том, что ты азиатского происхождения, говоря о том, что ты мать, точнее, ты сын азиатки, например, да. Но при этом при всем человека почитать. Вообще египтяне, несмотря на то, что они, ну, пытаются представить их иногда, в том числе в научных работах, такими шовинистами, что, мол, и даже расистами, что, мол, есть красные расы — это египтяне, есть черные — это нубийцы, есть желтые — это ливийцы и азиаты, и вот красная раса, она превосходит все остальные.
1: Я много где, да, тоже читала, что они именно по цвету кожи там отмечали, где свой, где чужой.
2: На самом деле, вот даже антропологические исследования последних лет 20-30 показывают, что очень много было смешанного населения, в том числе и там, скажем, представители, то есть представители египетской элиты там с негроидными чертами лица. Это было все очень египтянам понятно, и они не видели в этом никакой дикости. С чем это было связано? Для египтян свой – это тот, кто принадлежит египетской культуре. То есть ты почитаешь египетских богов, но это даже не самое главное. Богов много, да? Ты можешь выбрать себе, там, в принципе, даже азиатского какого-нибудь бога, там, Астарта или Баала, они постепенно проникают в египетскую культуру. Вот. Самое главное, что должен признавать царя таким вот, божественную природу царя, и не обязательно исполнять его там приказы. То есть, ну и, естественно, говорить на египетском языке, со временем, там, может быть, не в первом поколении. То есть египтяне очень легко абсорбировали представителей близлежащих народов.
1: Хорошо. А в первой сцене, где Иосифа продают в рабство, насколько был распространен в Египте такой способ получения покупки рабов? И какое количество из них было евреев?
2: Ага. Ну вот, в принципе, мы не знаем. То есть можно представить себе, что на землях между Египтом и, там, скажем, Южной Палестиной жили какие-нибудь бандюганы, которые отлавливали просто людей, торговцев, которые там постоянно перекочевывали туда-сюда, да, или перемещались, и превращали их в рабов, потом могли продавать. Вот это первая сцена, там прям сказано, что это Аварис, да, то есть это столица гиксосов, которая была египтянами впоследствии захвачена. И вот там приходит туда, значит, египетский вельможа, а вместе с ним управляющий его хозяйством, и он, вот у него просто облик такого римского какого-то латифундиста, точнее, вот начальника рабов, да, из Рима, как будто его просто импортировали туда из времен Юлия Цезаря. Опять же, в это время, какое бы оно ни было, там, Среднее царство или уже там второй переходный период, рабов еще мало, они значительно ценятся. Рабы в основном из военнопленных, и их довольно быстро превращают просто в зависимое население. Либо в домашнюю прислугу. И вот Иосиф становится такой вот домашней прислугой. Поэтому представить себе, что представитель какой-то западно-семитской группы оказался в виде домашней прислуги в хозяйстве египетского вельможи, 100% такого вполне могло быть, да.
1: А предсказатели снов встречались, настолько какие-то яркие, выдающиеся, которых даже там написали или запечатлели его в камне?
2: Египтяне любили вообще-то предсказывать будущее по снам. И вообще считали, что боги дали возможность реагировать на грядущие события всем людям в виде снов, либо ночью, либо наяву, видения какие-то. А в основном сонники, которые до нас дошли, они в основном относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Но есть, например, один такой известный сонник, происходящий из Дарль-Медины. Херхепшеф, по-моему, был его владельцем. Знаменитый писец из Дарль-Медины. Он еще в магию там увлекался, поэтому его так не очень любили, или, по крайней мере, опасались жители этого поселка. Это тот самый поселок, где жили строители царских гробниц, которые работали в долине царей. Они были все образованы. И вот он интересовался магией, интересовался литературой и, в частности, вот, интересовался толкованием снов. Причем интересно, что он, видимо, этот папирус где-то купил или кто-то ему подарил. Написано очень хорошо, очень уверенной рукой на прекрасном среднеегипетском языке. Для них, для египтян второго тысячелетия до нашей эры, неважно, там, второй переходный период, новое царство. Ну, вот этот свиток, конкретно это новое царство. Среднеегипетский язык, как такая золотая латынь. Высокий язык. А на обратной стороне

0: у вас есть какая-то...
1: Уже довольно давно это все вот это. Вот результат этих поисков можно сформулировать наукообразным образом, следующим образом. Значит, на расстоянии ближе 1 килопарсека нет изотропных маяков с энергией больше 1,5 на 10^26 джоулей с периодом, так сказать, повтора меньше 1 месяца. Ну, что такое килопарсек? Я напомню, что это такая единица. Значит, парсек – это расстояние, с которого видна была бы из космоса орбита Земли под углом 1 градус. Это чуть больше 3 световых лет. Значит, примерно 3000 световых лет. Значит, как это можно сформулировать, такую вот эту наукообразную формулировку, более простым языком? Значит, цивилизации второго типа маловероятны в окрестности примерно 1 килопарсека. Но вот что касается цивилизации третьего типа, то они маловероятны во всей галактике. Вот если теперь посмотреть на картинку с нашей галактикой, то выглядит это таким образом. Значит, с некоторой степенью уверенности мы можем сказать, что во всей нашей галактике нет цивилизации третьего типа. Ну, в общем, здесь удивляться не приходится. Может быть, такие цивилизации, которые могут потреблять энергию в масштабе галактики и не могут существовать по каким-нибудь физическим причинам, Бог их знает. А вот это вот кружочек, который окружает наше Солнце, имеет как раз радиус 1 килопарсек. И вот видно, что все, что мы поняли, это что внутри этого кружочка нет цивилизации второго типа, ну, с некоторой достаточно большой вероятностью. А про всю остальную галактику мы вообще ничего не знаем. А что теперь можно сказать о цивилизациях первого типа, то есть о цивилизациях, похожих на нашу? Вот здесь вот ситуация еще гораздо хуже. Здесь возникает так называемая проблема космического стога Сена. Значит, в чем она состоит? Мы должны искать очень узконаправленный, слабенький сигнал, который, к тому же, скорее всего, не может быть непрерывным. То есть на нас какая-то звезда посветила и перестала, стала светить в другую сторону. Она не может, потому что светить на все звезды сразу. Значит, здесь нужно попасть в нужное время, на нужную звезду, нужно попасть в нужную частоту и нужно отгадать способ модуляции. Вот возникает огромное так называемое пространство поиска. Вот этот термин «космический сток Сена» ввели Фрэнк Дрейк и Джилл Тартер, вот о которой я тоже дальше буду рассказывать. И по оценке Джилл Тартер, к 1981 году, это как раз завершение вот этого первого периода, о котором я говорю, была обследована 10 минус 17 часть вот этого самого пространства поиска. Ну вот в чем, грубо говоря, здесь состоит основная трудность? Вот мы смотрим направленным телескопом, посмотрели на какую-то звезду. У нас один телескоп, мы не можем смотреть на все звезды сразу. Мы можем в течение какого-то короткого времени посмотреть на звезду и отвернуться, смотреть на другую звезду. И только мы отвернулись, эта звезда как раз стала на нас светить. Вот в чем основная проблема. Нам трудно на нее попасть. То есть мы на нее мельком взглянули и отвернулись. И вот это то, что сейчас называется звезда исследована с точки зрения проблемы связи. Конечно, это не есть никакое исследование, это есть вообще практически ничто, потому что на основе таких просмотров нельзя составить никаких внятных оценок, что мы видим и что мы не видим. Значит, ситуация какая получается? Что поиски цивилизации первого типа в настоящее время практически еще не начаты. Что нужно, чтобы можно было сказать, что они действительно нужны? Нужно, ну вот простые оценки показываются, что требуется непрерывный индивидуальный мониторинг примерно 1 000 000 звезд, и для того, чтобы вероятность обнаружения априори не была много меньше единицы. Вот, достаточно мощными направленными радиотелескопами во всех разумных диапазонах частот сразу. Ну, естественно, что ничего похожего даже не начато, даже и близко нет. Вот, в общественном сознании существует такое широко распространенное убеждение, что ученые искали-искали внеземной разум и ничего не нашли, поэтому нет никаких на самом деле инопланетян. Вот это вот один из так называемых мифов сети. Значит, на самом деле ничего подобного. Вот поиски цивилизации первого типа, это вот наши и другие такие вот локальные цивилизации, практически даже еще не начатые находятся в методической стадии. А вот что касается цивилизации второго типа, то мы исследовали только крошечный кусочек галактики. Ну и вот после вот этого периода энтузиазма начался второй период, который я называю организационно-методическим, который начался примерно в 80-м году, продолжается сейчас. Вот. И что же для него было характерно? Значит, стало понятно, что просто проблему с этим не решить. Поэтому стали возникать крупные организации, которые занимаются этой проблемой. Они стали реализовывать крупные проекты, такие долгосрочные. И еще характерно для этого времени это систематический отказ государства от финансирования исследований по проблеме с этим. Вот здесь я государство написал с большой буквы, потому что я не имею в виду какой-то

конкретное государство. Но наше государство тоже входит в числе в перечень этих государств. Все государства отказались финансировать эту проблему именно в связи с вот тем пессимизмом, который возник после первого неудачного периода поисков. Вот, и сейчас просто я перечислю некоторые основные организации и проекты, которые реализуются вот сейчас на этом втором этапе. Значит, в 1984 году в Соединенных Штатах Америки возник так называемый институт SETI, который возглавила Джилл Тартер. Значит, это совершенно такая легендарная личность. В частности, многие из вас, вероятно, смотрели фильм «Контакт», а может быть, и читали книгу Карла Сагана «Контакт». Вот героиня Элли Эрвей этого фильма, она является как раз... То есть Джилл Тартер является прототипом для этой главной героини. Но вот, к сожалению, героине фильма больше повезло, чем реальный Джилл Тартер. Вот, значит, была организована эта программа. Эта организация начала реализовываться некоторые программы. Первая программа называлась программой «Феникс». И вот это было то, что я буду дальше называть традиционная методика сначала. Что такое традиционная методика? Это берутся обыкновенные радиотелескопы, пусть и мощные, которые смотрят только в одну точку пространства. И вот они начинают просматривать одну звезду до другой, но здесь возникает вот та самая проблема космического стога Сена, или, иными словами, как бы простым человеческим языком, то, что мы на каждую звезду смотрим только мельком и тут же отворачиваемся. Мы можем пропустить сигнал, который она к нам посылает. Вот, значит... Ну, была реализована эта программа в ее, сначала традиционно, в ее рамках вот таким образом было изучено около 1000 близких солнцеподобных звезд, ну, на обыкновенных радио, так сказать, астрономических инструментах, которые здесь вот перечислены, но я их не буду перечислять. Вот, но затем они от этой программы, в общем, отказались и решили идти принципиально новым путем. И вот начиная с начала этого века и тысячелетия, они начали реализовывать другую программу. Значит, называется это Аллен телескоп Array. Значит, Алленовский массив телескопов. Это уже не один телескоп, а это так называемая антенная решетка. Что это такое? Это берется несколько... но не очень больших тарелок, которые все вместе составляют одну антенну. И с помощью очень мощных компьютеров делается так называемый синтез апертуры. И вот такая система может сделать несколько апертур. То есть она может смотреть одновременно во многих разных направлениях и тем самым держать под контролем сразу много звезд. Вот это именно то, что нужно для решения проблемы с этим. Вот конкретно вот этот вот инструмент должен поддерживать 32 независимых луча, в том случае, если будет реализовано все 350 тарелок вот этих зеркал диаметром по 6 метров, которые предполагаются. Значит, я должен сразу сказать про название этого телескопа, почему он Алленовский. Значит, Аллен – это никакой не ученый. Аллен – это человек, который дал первые деньги на этот проект. Вот под этой, так сказать, под этим знаком проходит все развитие сейчас исследований по проблеме SETI. Это в основном идут частные инвестирования. Вот. Но к настоящему времени смонтировано 42 зеркала на июнь 2014 года, уже довольно давно. Эти 42 зеркала из 350 работают. Пока что они не могут дать 32 независимых луча. Проект идет трудно, потому что денег не хватает. Вот так вот он должен выглядеть, когда будут смонтированы все 350 зеркал. Вот эта вот одна картинка тоже. Вот, на самом деле первые 43 были уже в 2007 году смонтированы. И подключены к компьютеру, они были в 2014 году. На это потребовалось 7 лет. А вообще всю вот эту систему должен обслуживать компьютер совершенно чудовищной мощности. Его мощность должна быть 4,4 на 10-16 операции в секунду. Это, чтобы вы понимали, вот мощность суперкомпьютеров, которая начинает достигаться только сейчас. Это самые мощные компьютеры, имеющие на сегодняшний день, и вообще большая часть стоимости этой установки связана именно с ее вычислительными мощностями. Вот по-другому это называется 44 петафлопса, такая скорость вычислений. Вот, это вот уже движение было в интересном направлении, но, повторяю, проект развивается трудно. Вот другая организация, другой проект, это так называемая Лига SETI, ее руководителем является Поль Шуч, тоже вот американский ученый. Основана она в 1994 году, вот, в ответ на отказ Конгресса США финансирования проблемы SETI на государственном уровне. И что предлагается? Предлагается
во многих местах на Земле поставить около 5000 вот таких вот маленьких радиотелескопов для того, чтобы они позволили осуществить покрытие всего неба в режиме 24 часа в сутки каждый день. То есть держать все небо под непрерывным мониторингом. Вот, конечно, чувствительность такой системы не может быть очень высокой. Ну, прообразом этого проекта был проект 69-72 года Троицкого и Кардашова «Обзоры всего неба», о котором я уже говорил. Вот интересно, что эта идея, она была предложена тоже где-то в 80-х годах Троицким, называлась «Система обзор», но на нее не было получено финансирование. Вот он предлагал сделать систему из многих малых двухметровых тарелок, которые делают точно такой же обзор. Значит, финансирование проекта отсутствует полностью, его нет вообще. Откуда же берутся деньги? А вот откуда. Эти, значит, проекты реализуются на деньги тех, кто в нем участвует. Значит, эта организация продает оборудование, каждый может его купить. Стоит оно не очень дорого. Это приемник-анализатор, стоит около 3000 долларов. Вот, надо где-то достать ну, крупную, но обыкновенную телевизионную тарелку, и вы можете включиться в этот проект. Вот, значит, и предполагается, что он будет полностью реализован к 2020 году, значит, в количестве 5000 этих тарелок, хотя я несколько сомневаюсь, что получится. Вот здесь показано это оборудование, значит, приемник, анализатор, значит, все стоит 3000 долларов, вы ставите такую тарелку. Но вот на этом графике показано, что может давать эта система, сейчас я коротко объясню. Значит, чувствительность у нее будет 10⁻²⁰ ватт на метр квадратный. Вот на этом графике по горизонтальной оси отложена чувствительность аппаратуры. Вот 10⁻²⁰ вот здесь находится, вот. А вот эти косые линии соответствуют передатчикам разной мощности на других, значит, далеких экзопланетах. Вот, например, пунктирная кривая соответствует так называемому нашему земному Арексибскому планетному радару, который одновременно является и самым мощным земным излучателем, и самым мощным земным радиотелескопом. Вот теперь можно увидеть, что значит, передатчик с мощностью Арисипского может быть обнаружен на расстоянии 32 световых года, а вот это вот световые годы. Ну а вот в 100 тысяч раз более мощный передатчик можно будет обнаружить на расстояниях много больше тысячи световых лет, и это означает фактически, что он будет обнаружен, где бы он ни был установлен в галактике. То есть, если есть мощный излучатель, такая система наверняка его найдет, если Земля хоть иногда попадает в его поле зрения. Вот, да, значит, я повторю, что в этом проекте может участвовать каждый, в том числе и здесь присутствующих, если он готов заплатить 3000 долларов. А вот этот проект, значит, в каком-то смысле еще более интересный, потому что в нем тоже может участвовать каждый, но уже совершенно бесплатно. Значит, речь идет о так называемой системе Serendip. Это определенный такой, ну, это аппаратура, которая представляет себе многоканальный анализатор, которая установлена в фокусе как раз вот того самого Арисипского телескопа, вот где-то здесь она находится. Значит, вот здесь вот показано, как сверху вниз эта система развивалась, вот здесь ее конечное состояние, значит, что здесь написано, вот называется это Serendip-5, она одновременно может работать в полосе 300 мегагерц, это очень широкая на самом деле полоса, в этой полосе она формирует 2 миллиарда отдельных частотных каналов, то есть 2 миллиарда вот тех вот узеньких частотных каналов, где могут вестись передачи, анализируются одновременно. Вот это вот и есть частичное решение проблемы Стога-Сена, но только частичное. Вот ширина одного канала 1,5 герца. В 2009 году это было, значит, реализовано. И сигнал вот с этой системы обрабатывается в программе, которая называется SETI at Home, SETI дома. Что же это такое? Это вот что такое. Этот сигнал, значит, добровольцам, волонтерам совершенно бесплатно рассылается домой, а они скачивают специальное программное обеспечение, которое работает так. Оно запускается в то время, когда ваш компьютер простаивает. Оно работает вместо того, что называется вот скринсейвером, хранитель экрана. Вот когда ваш компьютер простаивает, запускается эта программа, она принимает какие-то порции данных вот этого самого устройства Serendip и обрабатывает их, например, на предмет поиска организованного сигнала.
Вот. И вот каждый из вас может легко включить эту программу. Это значит то, что называется скриншот этой системы. И вот организовал все это дело Дэвид Джадай. В 95-м году, в 94-м это придумалось, с 99-го года эта система уже работает. И нашла, я вам хочу сказать, множество кандидатов в сигналы сети. Но вот постоянные проблемы существуют.

Это уже как бы на самое ближайшее будущее. Это, по-моему, на 18-й год. Телескоп Джеймса Веба вот изображен на этой картинке. Это уже очень крупный телескоп. Вот я, к сожалению, не помню точно диаметр зеркала, несколько метров. Значит, утверждается, что вот этот телескоп может прямо видеть экзопланеты земного типа на расстоянии 12 пока астрономических единиц от своих звезд и удаленные на расстоянии до 15 световых лет. То есть, вот видите, происходит движение в правильном направлении, хотя, конечно, и не очень быстрое. Уже прямое наблюдение планет земного типа будет возможно, значит, в сравнительно недалеком будущем. И рассматривается много гораздо более перспективных, так сказать, более сильных проектов. Вот их несколько, я просто расскажу о парочке типичных. Вот проект «Дарвин», который в настоящее время уже закрыт. Это был такой чисто поисковый проект. В общем, фактически исследовались возможности этого направления. Это что такое? Это уже не один телескоп, а это система из нескольких космических телескопов, которые вот образуют то, что называется интерферометр. Значит, вот когда у вас есть несколько телескопов, размещенных на большое расстояние, они вам позволяют достичь очень высокого углового разрешения в получаемой картинке. И вот на этом слайде, значит, здесь показана синтезированная картинка, как вот этот телескоп мог бы увидеть нашу Солнечную систему с расстояния 10 парсек, то есть с расстояния чуть больше 30 световых лет. Вот как, значит, ведется центральное светило, затенено, и вот видны планеты Венера, Земля и Марс. То есть эти планеты были бы просто видны этой миссии. Но вот сейчас изучаются другие подобные проекты. Когда-то они начнут реализовываться, хотя дело это чрезвычайно медленное. И вот недавно поданная заявка в мае 2013 года, это так называемый гипертелескоп, значит, оптический телескоп, обсерватория гипертелескопа. Что это такое? Это тоже интерферометр. Значит, много маленьких телескопов, ну, диаметр каждого зеркала там около 3 метров, но их может быть около сотни штук. Они могут быть разнесены на расстояние 100 километров друг от друга, при этом работать совместно, вот создавая интерференционную картинку там через какой-то мощный компьютер или каким-то другим способом. И вот эта система уже по-настоящему сможет рассматривать планеты земного типа на земных орбитах. И более того, вот опять синтезированная картинка, что здесь показано. Если бы звезда от нас находилась на расстоянии 3 парсек, то есть около 10 световых лет, то мало того, что можно было бы увидеть Землю нашу на земной орбите, у нашей Земли можно было бы увидеть географию, можно было бы изучать во всех деталях химию, атмосферу и так далее. Вот, значит, что происходит? Как бы проблема с этим постепенно обретает зрение. Вот обнаруживая такие планеты, мы просто по мере их не очень, надо сказать, спешного, скорее всего, обнаружения, когда они будут появляться, значит, мы сможем ставить такие планеты уже под постоянный контроль. Вот поскольку процесс будет очень длительным, очень много ресурсов на это не нужно будет тратить сразу, и эта проблема будет решаться постепенно. И вот исчезнет проблема нашего мимолетного взгляда. Мы не пропустим сигнал, если он когда-то на нас будет послан, потому что вот эти вот крайне подозрительные планеты мы сможем держать под прицелом постоянно. И вот тогда, наконец, начнется эра, когда кончатся поиски наугад в проблеме с этим, и начнется проблема постепенного, регулярного решения этой задачи. И чем же, значит, что же следует ожидать в конце этой проблемы, значит, так сказать, на финише вот этой вот огромной научной задачи? Либо мы в конце концов просмотрим все звезды нашей галактики и сможем где-то обнаружить внеземной разум. Значит, по их сигналам, например, тогда мы, скорее всего, сможем включиться в какую-то, ну, мало того, что мы сможем обрабатывать эти сигналы, мы каким-то сложным образом окажемся включенными в такую межзвездную коммуникационную сеть, напоминающую наш интернет, но только в галактическом масштабе. Это отдельный длинный рассказ, чтобы это нам могло дать. Но это нам могло бы дать очень много, но, грубо говоря, вот цивилизация, находящаяся в коммуникации с другими цивилизациями, также отличается от одиночной нашей цивилизации, как совершенно одинокий человек от человека в обществе. То есть это может радикальнейшим образом преобразовать лицо нашей собственной цивилизации. Либо мы сможем доказать,

0: сказать, ну, практически исчерпывающим образом, что другого разума в нашей галактике нет. А это что будет означать? А это означает, что мы-то есть, и значит, на нас лежит огромная ответственность по, так сказать, продвижению эволюции материи куда-то вверх вообще во всей нашей галактике. То есть мы отвечаем лично за всю эволюцию материи в нашей галактике от более низких форм к каким-то более высоким. Но вот это все очень длительная перспектива, потому что все вот эти вот космические миссии потребуют очень большого времени на вот решение соответствующих задач, на постройки новых космических телескопов. И вот до этого времени, когда решение проблемы с этим уже логически приблизится к своему концу, еще как бы дожить надо. Вот в чем проблема, доживем или нет. А на самом деле перед земной цивилизацией стоят тяжелейшие задачи, но это вот уже не тема моего рассказа. Скорее всего, придется решить очень тяжелые проблемы, и жизнь совсем не будет легких, и проблемы будут настолько тяжелые, что наша земная цивилизация сможет решить их только в том случае, если она объединится. Эти проблемы решаются только объединенными силами всей без исключения цивилизации. Но вот сможет наша цивилизация объединиться или не сможет, я не знаю. Сейчас есть тенденции и глобализации, это как раз то, что надо. Есть, так сказать, тенденции, наоборот, центробежные, которые неизвестно, удастся нам преодолеть или нет. Но перед нами пока эти пути не закрыты. И вот для того, чтобы дожить до этих времен, требуется большая работа в этом направлении нас всех. Вот все мы должны об этом думать. Вот, спасибо за внимание. Я закончил свой рассказ.
1: Спасибо большое. Мне кажется, очень интересно.
2: Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. И хотелось бы задать такой вопрос. Вот не совершаем ли мы ту же ошибку, которую делали до этого знаменитые достаточно футурологи? Ну, допустим, Станислав Лем, да, он выделял в векторе развития цивилизации такую вещь, как, ну, там, информационные технологии, но только по пути интенсивному, то есть наращивание большие мегакомпьютеры, там, компьютеры с размером с планету и прочее, не подразумевая интенсивный путь развития, когда мы на других принципах...
0: Не подразумевая экстенсивный путь развития.
2: Да, да, да.
0: Я понял, да.
2: Значит, смысл в чем? Мы все время ищем, грубо говоря, сигналы на уровне электромагнитных волн, по сути дела. Ну, мы пока другого просто и не знаем по факту. Не нужно ли ждать, пока физика будет раскрыта в другой, в другом принципе, да, который подразумевает передачу информации на больших скоростях, чем скорость света, то есть скорость распространения электромагнитного импульса.
0: Ну, наверное, хватит, потому что уже слишком много в одном вопросе. Здесь уже несколько вопросов прозвучало. Значит, первый вопрос об интенсивном пути развития цивилизации. Значит, то есть это не тот путь, когда происходит мощная космическая экспансия, вот, которая фигурирует как раз в формулировке астросоциологического парадокса, а другой путь информационный развития вглубь. Вот мое мнение состоит в том, что в этом-то как раз суть и есть. Вот много на самом деле признаков современной, эволюции нашей земной цивилизации указывает на то, что мы переходим от экстенсивного пути развития к интенсивному, то есть к развитию в информационном направлении. Это что означает? Это может означать то, что на самом деле все, грубо говоря, цивилизациями первого типа по Кардашовой и ограничено. Вот. Но, значит, в простейшем случае это есть одно из наиболее естественных объяснений астросоциологического парадокса, почему мы никого не видим, потому что такие цивилизации не могут поставить вот этих мощных всенаправленных маяков. Мы должны искать какой-то сорт слабых узконаправленных сигналов, неизвестно откуда. Его найти очень трудно. Значит, элементарные оценки показывают, что его найти очень трудно. Вот. Поиск в этом направлении, как я говорил, мы еще даже практически не начали. Вот. Вот те отдельные взгляды мельком, как я говорил, на звезды, это не серьезный поиск, это только отработка, пока идет методики. Значит, по поводу сигналов другого типа. Конечно, они могут существовать, значит, сигналы другого типа, но было бы глупо сесть, так сказать, и ждать, когда по реке проплывет труп вашего врага, как говорят индейцы. Надо что-то делать. Если мы не будем делать ничего, то мы нигде и не окажемся. Значит, шанс решить эту проблему на нашем уровне технологий невелик, но если мы ничего не будем делать, он равен нулю точно, а никаких гарантий, что на самом деле какие-то другие каналы коммуникации существуют, у нас нет. Может быть, их и не существует, этих каналов. У нас нет доказательств ни за, ни против. Ну и теперь по поводу сверхсветовых коммуникаций. Ну, здесь это очень серьезная вещь, как бы, потому что надо понимать, что передача сигналов быстрее скорости света серьезнейшим образом нарушает принцип причинности. Вот, передача сигналов быстрее скорости света, на самом деле, вот если разобраться с физикой, я бы все это мог показать, но у нас лекция не по физике, эквивалентна возможности передачи сигналов в далекое прошлое, в любое прошлое, а это чревато разными информационными парадоксами типа убийства собственного дедушки. Вот, поэтому простая физика, она этого не допускает. Значит, существует сложная физика, связанная с такими вещами, как, например, кротовые норы. Вот кротовые норы — это не есть сигнал, кротовая нора — это не есть сигнал, который распространяется быстрее скорости света, это нечто иное. Это есть серьезное изменение геометрии пространства-времени, вот от почти плоской, в которой мы живем, к очень существенно закрученной. Это, в принципе, возможно, но в настоящее время нет никаких как бы ни теоретических, ни практических указаний на то, что вот эти самые кротовые норы действительно существуют. Вот черные дыры, они существуют практически точно, но черная дыра — это не кротовая нора. Ну, черная дыра, как минимум, это проход в одном направлении, а может быть, это даже и не проход. То есть никакая коммуникация через черную дыру невозможно. Так что вот я могу сказать, что физика нам пока что это запрещает. Вот всякие вещи, связанные со сверхсветовыми корреляциями в квантовой механике, она этого не допускает. Никаких там сигналов быстрее скорости света нет. И это, вот, так сказать, достаточно хорошо образовано в квантовой механике людям, понятно совершенно точно. Ну, может быть, кто-то еще вопрос задаст?

0: Павел, город Королев. У меня вот один сначала короткий вопрос. Вот упомянутая Лига сети по Аргусу в России, вот уже появились участники вот, на сегодняшний день?
1: По Аргусу, по-моему, нет. Я такого не слышал.
0: А
1: Для
0: второй
1: нас это
0: вопрос.
1: все-таки слишком дорогое удовольствие для энтузиастов.
0: Второй вопрос касается вот
1: А вот
0: и
1: у участников проблемы сети Home сколько угодно, их много.
0: Это да. Касается и вот и тех, кому ищем, и нашего будущего. То есть вот обязателен ли для разума отказ от биологического носителя в его эволюции? Вот, ну, лично ваш взгляд на это. Ну, он пересекается, конечно, ну, с природой вообще нашего сознания, цифровой ли это объект. Вот, ну, вот ваше мнение на этот вопрос. Спасибо.
1: Вот каждый вопрос достоин отдельной лекции. Значит, речь, собственно говоря, идет о проблеме искусственного разума, вот, или чего-то похожего. С моей точки зрения, ну, это мое частное мнение, и, кстати говоря, у меня по этому поводу есть опубликованная статья в журнале «Информационные технологии», значит, что пока что человеческий разум умеет делать нечто, что не может делать ни один компьютер в современном понимании. Более того, это не просто оценочное суждение. Вот есть так называемая теорема Пенроуза об искусственном интеллекте, значит, которая как раз строго доказывает, значит, утверждение, согласно которому ни один компьютер в смысле конечного автомата, значит, не может обладать всеми способностями, которыми обладает человек. То есть человек обладает, может делать некоторые вещи, которые не может сделать ни один компьютер. И это строго доказанная математическая теорема. По крайней мере, никто ошибки в доказательстве пока не нашел. Поэтому у меня лично вот к проблеме искусственного разума и к проблеме тем самым чисто техногенной цивилизации отношение очень скептическое. Но, с другой стороны, мы уже сейчас не являемся чисто биологическими существами. Мы уже сейчас существуем в сильном симбиозе с нашими некоторыми технологическими системами. Вот, например, там где-нибудь через 50 лет, я думаю, появятся люди, которые, скажем, начнут доказывать, что существование человека без мобильного телефона невозможно, потому что эти системы друг от друга неотделимы, или что-нибудь в этом духе. Это так называемая проблема неустранимой сложности в биологии. Вот иногда утверждается, что вот мы наблюдаем два симбиота, видим, что один без другого существовать не может, и креационисты утверждают, что существование таких симбиотов есть доказательство существования Бога, потому что это не могло возникнуть само. Вот я думаю, что через 50-100 лет такая точка зрения может возникнуть на компьютерной системе по отношению к человеку. И вообще тело человека становится все более и более искусственными. Вот связь, так сказать, с искусственными всякими информационными системами все более и более интегрированные и тесные. Поэтому я думаю, что полностью человек из системы устранен не будет, точнее, даже не сам человек, а элементы человеческого разума. Но то, что в результате получится, будет очень мало похоже на то, на что мы похожи сейчас. Вот в эволюции есть такой закон, он называется аддитивность эволюции. Значит, он вот в чем заключается. По мере того, как происходит эволюция, настраиваются все новые и новые, более сложные этажи эволюции, но при этом старые этажи эволюции, они полностью не исчезают, они обязательно сохраняются в каком-нибудь редуцированном, модифицированном или в каком-то виде. Вот земная биосфера, она возникла в виде биосферы прокариот, вот простейшие одноклеточные существа. Сейчас она существует в виде уже разумной биосферы, но прокариоты никуда не делись, и все другие промежуточные этажи эволюции никуда не делись. Вот очень может быть, что дальше так и будет происходить. То есть все уйдет очень далеко, но где-то там внутри обязательно должен будет гнездиться человеческий разум. И все это будет очень мало похоже на современного человека. Вот у меня, мое частное мнение, примерно такое.
2: Вот Земля, она достаточно как бы уникальная планета, и как бы много факторов, ну, например, наклон орбиты, то, что Луна находится, такой большой спутник рядом с Землей, и, ну, то есть большое электромагнитное поле, вот. Просто я, может быть, не могу перечислить всех факторов, но просто я читал по этому поводу на литературу, И просто, как сейчас вот ищут эти экзопланеты, пока вот только ориентируются, как я понимаю, вот на размер и вот где он должен, на каком расстоянии от, находиться от звезды. То есть вот я хотел спросить, вот если не будет каких-то из этих факторов, то есть в этих, может быть, найденных экзопланетах, это уже как бы будет означать то, что там нет разумной жизни, там, то есть, и какие еще факторы, то есть, нужно рассматривать, что, чтобы понимать, есть там разумная жизнь или нет.
1: Ну, я понял, да. Но это вот есть такая точка зрения, что Земля на самом деле не является типичной обитаемой планетой, а имеет очень многими уникальными параметрами. Значит, это является всего лишь точка зрения, она не доказана, не опровергнута. Но я сомневаюсь, что это так. Но вот как бы я мог обосновать эту точку зрения, что это не так? Значит, вот я уже говорил о том, что на Земле жизнь существует существенно везде, где она может существовать, даже где ей очень плохо. Вот... Проблема, например, Луны. Еще часто упоминаются приливы, что они, значит, необходимы для возникновения жизни. Ну, во-первых, не факт, что жизнь возникла именно на Земле. Она могла быть занесена в процессе вот так называемой панспермии из другого места, где она возникла, в каких-нибудь более благоприятных условиях. И это касается любой другой планеты. Значит, вот проблема нашего тяжелого спутника. Он действительно стабилизирует наклон земной оси. Значит, если бы Луны не было, значит, наклон земной оси был бы нестабилен, но что с ним бы происходило? Он медленно бы менялся. Мог бы меняться даже в том числе очень неблагоприятным образом. Но эти изменения были бы очень медленными, и, скорее всего, для существования биосферы как таковой они бы не представляли, так сказать, большой проблемы. Но вот действительно там медленно... Полярная шапка медленно перемещается по поверхности планеты вместе с миграцией оси ее вращения. Ну и что? Жизнь будет постепенно, медленно дрейфовать вслед за положением этой полярной шапки. Значит, является ли это проблемой для возникновения высокоорганизованной жизни? Я не понимаю, почему это должно быть проблемой, тем более, что у нас есть перелетные птицы, у нас есть экспериментальное доказательство, что миграции на огромные расстояния по планете возможны. Но почему бы, в конце концов, разумному виду не произойти от перелетных птиц? Ничего такого в этом нет. Магнитное поле – это вообще не проблема. На самом деле, ведь на Земле многократно происходили переполюсовки, когда у Земли магнитное поле исчезало, и уровень радиации вот на поверхности Земли резко подскакивал. И это вообще не оставило никаких заметных следов на биосфере. Так что я доказать это не могу, но с моей точки зрения вот степень влияния уникальности Земли на развитие разума именно здесь сильно переоценена. Я думаю, что это не так важно. Я думаю, вот что важно действительно, это попадание в зону обитания в смысле расстояния до звезды. Вот это действительно важно. Да и то неизвестно. Сейчас же вот Леонид Александрович Ксанфомалити, может быть, кто-то знает его, серьезно обсуждает возможность жизни на Венере. Потому что это не с потолка пришло. Это есть как бы некие экспериментальные указания на то, что там есть жизнь, просто на основе фотографий, которые были получены нашими Венерами. Ну вот, казалось бы, совсем уж никуда условия, но может быть там существует жизнь на иной какой-то молекулярной основе, кто ее знает, существует идеи, какая это может быть жизнь. Нет, я думаю, что дело, так сказать, что уникальность Земли не столь важна, и на самом деле жизнь – это чрезвычайно въедливая штука. Вот она может существовать вообще где угодно, где для этого есть хоть какие-то условия. Но мы пока не в состоянии рассматривать такие факторы. Будут рассматриваться все факторы, которые будет возможно рассмотреть. Пока что таких факторов, к сожалению, очень мало. В основном это тень на фоне звезды от ее транзита. То, что мы имеем сейчас. Чем дальше, тем больше мы будем иметь.
3: У меня много мелких вопросов, спасибо вам за лекцию. Я задам только один большой. Не слишком ли мы переоцениваем стремление других цивилизаций излучать определенные сигналы, свидетельствовать о том, что они там есть, а не просто, допустим, жить? То есть, смотря на человечество, можно, во-первых, вспомнить, что люди решили, что самая лучшая частота – это частота водорода, на которой нужно искать сигналы, но сами 4 раза отправляли сигналы в космос о том, что «привет, ребята, мы здесь», и ни один из этих сигналов не был отправлен на частоте водорода. Потом...
1: Ну, там можно... не было просто технических возможностей.
3: Ну, может быть, да. Но есть еще такая проблема, что люди вообще много сигналов отправляют. Но вот они вот отправляли там какое-то количество времени, пользовались радиоволнами, потом перешли на оптические сети, которые, вообще говоря, не создают такого облучения. Или, допустим, если, развивая вашу мысль о том, что жизнь может быть и в том числе разумная, какая угодно, мы можем представить себе какую-нибудь жизнь, там, например... Ну, например, как в фильме «Аватар», да, то есть жизнь, которая находится в симбиозе с природой, и ей вообще не обязательно пользоваться радиосвязью. Вот как мы будем искать все вот эти случаи, как мы будем ловить цивилизации, которые на самом деле там есть, но никаким образом, либо уже перестали давать о себе знать, хотя не перестали свое, как бы существовать, да, либо вообще никогда этого не делали.
1: Ну, это как бы связано немножко со структурой науки. Наука старается не идти от чистых фантазий, а основываться хоть на каких-то фактах. Значит, факты состоят в том, что у нас есть отдельные, по крайней мере, энтузиасты уже сейчас, хотя для этого еще пока не очень много возможностей, прямо скажем, например, в лице Александра Леонидовича Зайцева, вот, который занимается посылкой тех самых сигналов. То есть мы сигналы посылать зачем-то хотим. И иногда этим занимаемся, хотя у нас пока для этого крайне мало ресурсов. Значит, вот здесь имеется вход в другую очень большую сложную тему, еще одна отдельная лекция, которую я не могу здесь, к сожалению, озвучить. Значит, вот это стремление посылать сигналы со временем может очень сильно у нас возрасти. Значит, я не могу доказать, что это именно обязательно произойдет, но возможность такая есть. Значит, с чем это, грубо говоря, может быть связано? Это, грубо говоря, может быть связано с тем, что когда-то мы осознаем, что связь с иными цивилизациями для нас жизненно необходима. Вот, и дальше начинается такая философия. Это когда-то поняли и другие, если мы когда-то это поймем. И эти другие поняли также, что если никто не излучает, то ее принимать будет нечего. И возникает альтруистический мотив посылать сигналы. Вот. Поэтому, значит, просто на основе наблюдения нашей собственной цивилизации есть некоторые основания предполагать, что другие цивилизации тоже хотят излучать. Это на самом деле часть общекультурного контекста проблемы сети. Это то, что делает ее не вполне нормальной наукой. Это вот то, о чем я говорил сначала. Значит, теперь, что касается длин волн. Значит, современные системы, они нацелены, значит, поиска по программе сети, нацелены вовсе не только на длину водорода. Вот, например, та же самая система Serendip работает сразу в частоте 300 МГц. Это же нацелено, это уже значительная часть гигагерц, и к тому же эта частота там может переставляться туда-сюда. Так что вот эта вот проблема преодолена. Значит, что касается теперь цивилизации, которая не излучает, ну что поделать? Может быть, такие есть, тогда мы о них ничего не узнаем. Хотя здесь тоже нужно на самом деле как бы немножко сдерживать свои фантазии. Ведь нужно понимать, что любой разум, он может возникнуть не иначе, как эволюционным путем. А любая эволюция решает сходные задачи. Вот поэтому все разумы решали сходные задачи, и в этом смысле они в чем-то должны быть похожи друг на друга. Вот это свойство параллелизма эволюции, которое в нашей собственной биологической эволюции наблюдается в миллионе экземпляров. Ну вот характерный пример, например, глаз головоногих и глаз позвоночных устроены совершенно одинаково, за исключением там того, что у головоногих глазной нерв пределан более немножко удобным образом, чем у нас. У нас из-за этого слепое пятно есть, а у них нет. Но в остальном они устроены совершенно одинаково. Почему? Потому что решалась одна и та же задача. И любой разум тоже решает близкие задачи. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что разумы уж совсем не похожи ни в чем друг на друга. В чем-то мы должны обязательно быть похожи. И поэтому есть некоторые основания для экстраполяции нашего собственного опыта вот в форме той самой ненаучной футурологии на другие цивилизации. Между прочим, строя на этой основе уже научные методики. Нет, это не мысль Шкловского. Мысль Шкловского была в другом, что разум есть гипертрофированный орган, который приведет к вымиранию человечества. Это вот как раз вот в этой самой статье 1978 года прозвучал. А этот мотив тоже, конечно, высказывался, но я сейчас не могу вспомнить, кем.
4: Здравствуйте, спасибо за доклад. Я хотел задать такой вопрос. Допустим, гипотезу, то, что мы нашли планету, которая посылает сигнал, радио какое-то, и мы осознали то, что там, возможно, есть жизнь. И такой вопрос. Вы сказали, то, что мы можем наладить с ними связь в виде интернета, то есть посылая сигнал, но при этом сказали то, что...
1: Не совсем так, но...
4: Сигнал-то скорость света имеет, то есть если 10-30 световых лет,
1: да,
4: то...
1: Да, я понял вопрос.
4: Грубо говоря, одно поколение напишет там «Привет, как дела?», а следующее поколение там, возможно, ответит.
1: Совершенно верно. Вот. Вот с этим связан один из культурных аспектов сети. Значит, действительно, я лично как бы очень сомневаюсь, что быстрее скорости света можно передавать сигналы и делать тут, в принципе, причинности, в которые я вынужден просто верить, никуда не деться. И это создает барьер для двухсторонних связей. Поэтому я думаю, что, значит, если вот этот вот галактический интернет существует, то эта система совершенно иного сорта. Значит, она может быть устроена следующим образом. Вот, я не могу рассказать обо всех подробностях. У меня есть книжка о проблеме сети, если вы там ее где-нибудь поищете. Она, в частности, уже в интернете давно выложена, хотя, в общем-то, противозаконным образом, но ее там можно найти. Значит, все подробности там, но вкратце, значит, это выглядит таким образом. Это не будут двухсторонние коммуникации, они невозможны. Значит, здесь как бы психика, психология работает по-другому. Вот, допустим, мы зафиксировали первый сигнал какой-то, который к нам пришел. Тем самым мы понимаем, приняв этот сигнал, что разум вообще существует. Значит, мы при этом понимаем, что излучение своих собственных каких-то сообщений в принципе имеет смысл. Есть приемники этих сообщений. При этом мы делаем две совершенно разные вещи. Во-первых, мы посылаем свои собственные сигналы о себе самом, а во-вторых, мы транслируем то, что получили от других цивилизаций. И дальше начинается очень интересный, медленный, но очень мощный процесс. Вот смотрите, каждая цивилизация, которая включается вот в эту вот такую вот систему, она передает собственные сообщения и старается ретранслировать все, что она получила от других. И вот это вот количество ретранслированной информации со временем, значит, можно просто показать, начинает все нарастать, нарастать, нарастать. И мы оказываемся в этом процессе, подключенные не к отдельным цивилизациям, а мы оказываемся подключенными к тому, что вот в моей книжке называется галактическим культурным полем. Значит, вот это галактическое культурное поле – это фактически объект, значит, который существует очень долго. Он может поддерживаться огромным количеством отдельных цивилизаций, которые то возникают, то, может быть, исчезают. Время жизни отдельной цивилизации может быть много меньше, чем время жизни всего этого культурного поля. Вот. И мы взаимодействуем с культурным полем. Мы начинаем поддерживать существование этого культурного поля. Значит, это выгодно культурному полю, то, что мы передаем туда информацию, а то, что мы получаем эту информацию с культурного поля, выгодно для нас. Вот возникает такой взаимовыгодный симбиоз нас с культурным полем. Но если мы, конечно, законченные эгоисты, тогда мы будем информацию из культурного поля только получать. Но будучи незаконченными эгоистами, мы будем и получать, и излучать. Вот. Таким вот образом, вот эта вот проблема отсутствия двусторонней связи, она преодолевается. Мы не с отдельными цивилизациями общаемся, а мы общаемся с культурным полем в целом. И принимаем, значит, это культурное поле начинает как бы нас под себя вот перерабатывать, поджимать. Мы становимся чем-то совсем другим. Ну, вот я говорил, что мы будем так же отличаться от одинокой цивилизации, как одинокий человек от человека, включенного в социальную систему. Вот. И вы попробуйте только представьте себе, что мы можем получить, получая сигнал от этого культурного поля. Вот из-за такой многократной ретрансляции сигналов, например, ну, это не будет просто передача, это фактически должен быть какой-то очень мощный банк данных. И вот в этом банке данных мы можем найти, например, миллион просто ну, романов класса «Войны и мир», которые были написаны на других планетах. Это вот изучение всей вот этой информации может занять цивилизацию на многие миллионы лет и полностью переориентировать вектор развития этой цивилизации, так сказать, из наружного на экспансию, там, чисто физическую, на звездолетах для завоевания других планет звезд, на экспансию внутрь вот этого бездонного информационного пространства. Вот очень может быть, что это в галактике уже давным-давно происходит, но вот элементарные расчеты показывают, что даже если это культурное поле существует, обнаружить его крайне сложно, в том случае, если оно основано на передаче узконаправленных, узкополосных сигналов, что характерно для цивилизации первого типа. То есть оно, может быть, уже есть. Вот то, что мы ничего не видим, это не значит, что его нет. Просто его найти очень трудно. И, может быть, мы его найдем как раз вот в конце вот того вот пути регулярного поиска цивилизации, которую я описал вот в конце своего доклада в результате наблюдения просто визуального далеких экзопланет. Вот примерно так. Да, конечно.
5: Александр, Москва. Вот вы сказали о культурном поле, к которому мы можем приобщиться. Но вопрос в том, сможем ли мы понять язык всей галактики? Чтобы понять и расшифровать язык не одного сообщения от одной планеты, а вот то, что будет ретранслировано, это понадобится огромное количество времени. Mm-hmm. Это первый вопрос. И второй вопрос про парадокс Ферми. Не возникает ли у вас ощущение того, что вот эти годы, потраченные на поиск сигналов, и нулевой практически результат, не возникает ли у вас ощущение того, что мы не там ищем? Не тот канал связи мы с вами нашли, и надо искать новые каналы связи. И, может быть, вот те средства, которые выделяются вот, спонсорами, вложить не в новые зеркала, тарелки и там приемники, мощные передатчики, а именно в новые способы, в поиск новых информационных каналов. И если мы в один прекрасный момент когда-то включим вот этот вот приемник, который откроет нам новый диапазон, мы услышим такой гул информационной галактики, что мы просто поймем сразу, что мы не там искали. Спасибо.
1: Ну вот вторая часть вашего вопроса уже частично прозвучала там в одном из других вопросов, значит, по поводу других каналов связи. Дело в том, что наши мозги открыты для как бы, получения любых аргументов в пользу существования других каналов связи. Другое дело, что мы никаких таких аргументов пока не получили. Значит, чем надо заниматься для того, чтобы их, может быть, когда-нибудь получить? Нужно физику изучать. Вот физику мы изучаем, но пока ничего не нашли. Делаем все, что мы можем. Мы тратим миллиарды там, рублей, долларов и чего угодно на гигантские ускорители. Это все отсюда. Вот, это все физика. Вот в этом направлении надо двигаться, но нельзя искать непонятно что. Это никто не умеет делать, это только в сказке. Можно пойти туда и принести, значит, туда не знаю куда, и принести то неизвестно что. Вот вопрос в том, сможем ли мы понять эти сигналы, он очень интересный. Дело в том, что это в каком-то смысле... Сейчас как бы сказать. Ну, этот вопрос неправильно поставлен, я сразу могу сказать. Значит, с другой стороны, это понимание в каком-то смысле и не нужно. То есть не нужно никакого полного окончательного понимания. Вот понимание этих сигналов – это не есть вещь, которая либо нет, есть, либо ее нет. Вот получив эти сигналы, мы мгновенно получаем возможность их изучать. А то, что их изучать – можно будет, и то, что там можно будет много чего наизучать, это просто гарантия. Это как бы к гадалке не ходи. Вот. И мы начнем постепенно в этом изучении продвигаться. Я не знаю, насколько быстрым будет это изучение. Значит, это будет похоже на обычную нашу науку. Ведь можно ли так поставить вопрос, можно понять природу или нельзя? Вот примерно в духе того, как вы его поставили. Но мы природу до конца не понимаем. Но мы уже далеко продвинулись в понимании природы, продолжаем продвигаться все дальше и дальше. Вот с этими сигналами точно такая же история. Да неправильно ставить вопрос, можно понять или нельзя понять. Мы сначала поймем крохотный кусочек, потом мы построим гипотезы на основе этого понимания, мы их проверим на других фрагментах этих посланий, мы увидим, что все это ерунда, придумаем, что это новое, вот, будем биться головой об стенку, будем постепенно продвигаться, в конце концов какой-то пазл сложится, мы сделаем скачок большой, как это происходит и в обычной науке, и никогда никакого окончательного понимания достигнуто не будет. Вот можете ли вы сказать, что вы окончательно понимаете какого-то вот рядом с вами сидящего соседа? Да ни разу. Но кое-что вы про него знаете. Вот точно так же есть проблемы понимания вот этих самых инопланетных сигналов, если они будут. Да не нужно никому окончательное понимание. Нужна возможность двигаться в этом направлении. И более того, мы уже идем в этом направлении. Вот в этом направлении создаются разные экспериментальные системы, например, такие как язык Linkos. Вот это создается модель понимания. Вот можно сказать, что создав модель понимания, мы уже частично поняли эти самые послания. Почему? Да потому что мы уже начали двигаться в этом направлении, и ничто нас не остановит. Вот так вот.
6: Спасибо большое. Думаю, что это последний вопрос. Еще раз, Александр Дмитриевич, огромное вам спасибо за прекрасную лекцию. И я надеюсь, что мы встретимся еще не раз, потому что действительно много вопросов, на которые нужно посвящать гораздо больше времени. Дорогие друзья, прощаюсь с вами сегодня. Желаю вам всего доброго и всегда рада видеть вас у нас на наших лекциях. До свидания.

0: У нас в гостях доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ Павел Юрьевич Плечо. Здрасте, Павел Юрьевич. У вас лучшая
1: Добрый
0: работа
1: день.
0: На Земле.
1: Ну, я еще чуть-чуть изменил работу. Я сейчас еще работаю директором Минералогического музея имени Ферсмана РАН. Это потрясающее уникальное собрание камней, одно из лучших в мире. И, конечно, это очень интересная работа тоже, и с этим у меня связано много позитивных моментов.
0: Мы вот с Петей все хотели дойти до музея, до вашего.
2: А мы еще дойдем.
0: Мы еще дойдем, да.
1: А вы еще не дошли?
0: Нет, ну вы же нам сказали,
2: что
0: вы будете в командировке.
2: Да, мы хотим, чтобы вы с нами
1: ну,
2: ходили.
1: Давайте. Да. На самом деле, я только вернулся из командировки.
2: Ну, расскажите, как все было.
1: Ну, могу начать опять с Италии, в которой это тянется немножечко интересная ситуация. Дело в том, что мы отобрали уникальные образцы тех извержений, которые были десятки и сотни тысяч лет назад, которые, собственно, засыпали ту котловину, которая стоит в Неаполь, но они до сих пор в Италии. И итальянские профессора пытаются нам переслать эти образцы, но у них новый опыт. Они общаются с нашими российскими таможенниками, объясняя, что эти образцы нужны в России для исследования. То есть у них это впервые в жизни, очень забавно.
2: Там сейчас руководство сменилось, может быть, это как-то подтолкнет переговоры.
1: Может быть. Ну, я думаю, что все образуется. То есть это... Ну, просто интересно, мы хотим получить образцы для исследования, мы не вывозим ничего,
2: да-да.
1: Никаких материальных ценностей, это только исключительно научный интерес, но, тем не менее, все равно нужны какие-то бумажки, которые даже никто не знает, как должны выглядеть, потому что в Италии таких форм просто нет. Но, в принципе, меня брали интервью, тут неожиданно журналисты узнали, что кроме Везувия и Этны есть еще вулканы. В Италии вот последние месяцы обсуждается Коль Албания. Мне очень нравится это место. Это такие прекрасные озера. Там летняя резиденция Папы Римского. Значит, там фамильные
0: как
1: замки.
0: Называется еще раз местечко?
1: Колли Албания. Колли Албания. Это по-итальянски, по-английски Албания. Албания Хиллз. Это 30 километров на юг от Рима. Потоки, лавовые потоки от Коли Албани прямо в черте Рима. Дорога, знаменитая Аппиевая дорога, собственно, построена была вдоль лавовых потоков из материала, вот эти блоки гигантские, это материал этих потоков, и она в первую очередь была построена для того, чтобы строительный материал с Коли Албани доставлять в Рим. Пеперина, знаменитый вот этот материал, которым облицованы римские дворцы, это продукты извержения этого вулкана. И почему-то кто-то считал, что это вулкан, то, что называется, потухший. Вулканологи знают, что вполне себе может еще раз извергаться. Он извергается раз

0: Куба, которая крупнейшая вообще из известных. И тоже известно, что она еще не закончила свое существование. А кальдера Тоба, она дает извержение в несколько тысяч кубических километров. Тоже такие, которые имеют планетарный масштаб и серьезный планетарный масштаб. Они крупнее, чем извержение Йеллоустона. Вот я все жду, пока про кальдеру Карымшина заговорят на Камчатке, которая тоже, в общем-то, нехилая, просто она гораздо слабее изучена, поэтому не все журналисты, вот только вы пока про нее знаете.
1: А почему она, ну, вот вы говорите, мало изучена, получается, что тогда и у ученых это не вызывает такого прям вот большого интереса?
0: Нет, у ученых вызывает этот интерес, но интерес академический, к сожалению, не дает новой фактуры. Чтобы изучать такие большие объекты, нужны десятки, сотни человека лет, чтобы просто отобрать образцы, их изучить, их проанализировать, сделать какие-то выводы обобщения.
1: И что, это даже не начинали
0: еще? Нет, начинают, но это несколько энтузиастов, которые в свободное, грубо говоря, от работы время пытаются что-то делать. Но понятно, что пройдет много времени, пока эти сотни человека лет в это будут вложены. Пока ни проектов, ничего на изучение Карымшина, каких-то серьезных проектов нет.
1: Ну, а чтобы взвесить за и против вот этого вот изучения, да, вот давайте поговорим о том, что для чего это нужно и почему это не хотят делать.
0: Знаете, как всегда, хотят, но денег нет. Вот. Почему это нужно? По простой причине, что это фактор, это угроза, да, которую лучше знать, чем, как всегда, случится неожиданно. У нас в России, пока гром не грянет, мужик не перекрестнется. То есть она должна извергнуться пару раз серьезно, чтобы мы начали задумываться о том, что ее хорошо бы изучить и понять, когда она в следующий раз будет извергаться.
1: А вот это, вот про тот вулкан, про который вы сейчас говорите, неизведанно, он уже приносил какой-то ущерб?
0: Нам везет, да, на Камчатке и на Курилах очень мало людей живет, поэтому даже серьезные извержения обычно без жертв. К примеру, 1956 год, это вот извержение вулкана Безымянный, которое считается днем вулканолога, да, то есть это такое хорошее извержение, один кубический километр материала, ноль жертв. А такой же вулкан Маунт Сент-Хеленс, абсолютно такое же извержение в 1980 году, 20 или 30 человек погибло, да, и американцы считают это крупнейшим извержением в истории. Они абсолютно один к одному. Маунт Сент-Хеленс, работают институты по изучению этого вулкана. Вулкан Безымянный стоит себе спокойно, но вот мы бываем там регулярно. Но...
1: Что же вулкан Безымянный? Надо было ему что же за имя такое, Безымянный.
0: Ну, да.
1: Как не очень.
0: Ну вот, так эта итальянская история продолжается, и меня это радует как раз то, что не только о таких вот знаковых вулканах говорят, но и начинают думать, что же вокруг. В июне мы замечательно, традиционно ездим в Крым. У нас там база МГУ, где уже больше 50 лет, почти 60, по-моему, лет проходит практика ежегодная для студентов. И несмотря на все вот эти перемены положения Крыма, из года в год эта практика продолжается. И в Советский, когда Советский Союз был, и когда Украина, и сейчас. То есть это хорошо. И в этом году, опять же, большая радость для меня лично. Вот 5 лет рассказывания о том, что в Крыму нет свежих вулканитов, дало свой результат. Мне уже студенты и преподаватели сами говорят, значит, что в Крыму нет свежих вулканитов. Тем не менее, есть вулканиты в Крыму. Последние такие вот крупные извержения были 104 миллиона лет назад. Мы их изучили, написали научные статьи, и вот сейчас, значит, сейчас вот есть, был этап порядка 170 миллионов лет назад. Мы пытаемся связать все воедино.
1: Павел Юрьевич, а можно такое... Дурацкий вопрос. А как понять, что ему 104 миллиона лет?
0: Это очень сложно. На самом деле, с возрастом тех или иных объектов достаточно сложно.
1: Получается.
0: Ну, плюс-минус миллион.
1: Неплохо.
0: Но это уже неплохо, да.

0: Помогает палеонтология, если она есть, да, если есть остатки животных и растений, то достаточно подробно изучены вот эти вот смены живых организмов, и можно по остаткам, по набору остатков животных, по раковинам, по, ну, в данном случае, фораминиферам, это такие маленькие животные, сказать приблизительно возраст, плюс-минус.
1: Там, а как долго вот ведется работа, прежде чем установят возраст?
0: Это зависит, тоже материал сложный, да, вообще я так сравниваю наши методы примерно с криминалистикой. Вот как долго, сколько времени надо, скажем, чтобы раскрыть преступление, убийство, да, иногда раскрывается в тот же день, да, а иногда требуются годы или десятилетия, то есть это зависит от того, насколько сложная, запутанная вот эта история. То же самое с возрастами. Вот, например, вот те извержения, про которые я говорил, примерно 104 миллиона лет назад. Во-первых, мы доказали, что их было несколько, что они могли быть из разных центров.
1: А как вы доказали?
0: А мы их сравнивали в разных местах Крыма породы, которые образовывались в это время. Вот мы выделяли вулканогенный материал, который из вулканов, и сравнивали друг с другом. И это не единое... То есть они похожи друг на друга, но это не единая магма. Вот. Ну, такая тоже... Типа криминалистики.
1: Угу.
0: Вот. А есть вот этот этап 170 миллионов лет назад, и тоже мы очень, нам повезло, мы нашли потрясающие образцы, сохранные, по которым мы смогли за год раскрутить историю. Вот сейчас вот мы сдали статью, наш ведущий российский журнал «Петрология», который обгоняет по рейтингу всякие физические журналы, все остальное. Вот. Но есть вот, например, карадак, на котором мы в этом году побывали, там, значит, тоже это, Карадак — это известное место, да, то есть там, помимо всего прочего, очень красиво. И с возрастом Карадага до сих пор неопределенность. Некоторые считают, что, ну, вот как бы некоторые считают, что юрский порядка 170, некоторые считают, что меловой порядка там 140 миллионов лет, 104. И мы несколько заходов делали, несколько вот исследований делали, у нас тоже не получается определить возраст. Ну, там не только возраст.
1: Ну, вы же говорите, плюс-минус миллион.
0: Ну, плюс-минус миллион — это очень хорошо, а плюс-минус 40 миллионов — это совсем другое дело.
1: И даже так не удается.
0: Даже так не удается, к сожалению. Но вот сейчас мы отобрали новый материал и исследуем его. Есть шанс, что вот в этот раз получится.
1: А что мешает? Вот,
0: Мешает то, что было потом. Вот если... Извержение вот идет, я его вижу, возраст определяется до дня. Да, вот если оно уже прошло, и я вижу только его следы, то начинается вот неопределенность. Я могу сказать, например, что оно было в этом году или там 10 лет назад. Если оно было там, скажем, 100 миллионов лет назад, за это время горы изменились, горы поднялись, опустились, накладываются... породы перекристаллизуются, другие минералы образуются. Те минералы, которые были, они исчезают. И вот найти вот эти реликты, восстановить — это достаточно большая работа. Ну, а полная аналогия с преступлением. Если вот по свежим следам проще, если, скажем, в этой комнате, ну, надеюсь, что в этой комнате ничего такого не было, но, допустим...
2: Как знать.
0: Вы хотите раскрутить что-то, что здесь было 10 лет назад, у вас начинаются сложности.
2: Да.
1: А вот про Карадак. Туда... Обычно, я просто смотрю картинки, очень красиво.
0: Очень красиво.
1: А как-то вот самим побывать там можно?
0: Там есть экскурсии. Там сейчас, ну, сейчас идет реорганизация. Там молодой энергичный директор Роман.
1: Безумно красиво.
0: Вот. И они пытаются как раз... А, Карадак, вот эта станция передана Российской академии наук, что я считаю большим плюсом, потому что... Долгие годы он вот был между ведомствами, и это были проблемы. Я на Карадаге бывал неоднократно. Вот. Там есть экскурсии, которые можно записаться и пройти с экскурсоводом по вот таким самым местам. Проблема у нас была в том, что нам было как раз нужно в те места, куда не водят экскурсия. И мы как раз прошли, вот я впервые вот был там, где мы были в этом году. Настолько красиво, настолько нам вообще... Вот действительно, я себе завидую, да? То есть мне платят деньги за то, что я бываю в очень красивых местах, смотрю очень интересный научный материал, получаю от этого удовольствие.
1: И что вам в этот раз вы такого ценного привезли из этой поездки, из этой на Карадаг?
0: Ну, некоторую уверенность. На самом деле, то есть вот такой интересный момент, что у нас был материал, который мы изучили, и мы готовы сейчас еще одну научную публикацию сделать по тому, что мы думаем, как Карадаг образовывался и как он формировался. Там все, это нестандартный вулкан, он очень необычный.
1: Заинтересовать нас сейчас можете, как он образовался?
0: Наверное, чуть позже, в следующий раз.
1: И секреты.
0: Да, у нас есть некоторые секреты. И нам нужна была уверенность в том, что мы как бы посмотрели все, да, что, потому что мы ходили вот по одним местам, а оставался некий блок, который могло быть и действительно там немножечко по-другому. И вот мы в этом году прошлись вот по этому блоку, где могло быть по-другому, и наши оппоненты, наши, как это, ну, не конкуренты, а оппоненты, да, могли бы оказаться правы. Вот мы убедились, что правы мы. И сейчас будем доделывать вот эту работу.
1: А западным ученым интересен Карадаг или это только наш интерес?
0: Интересно исследование хорошего уровня. Да? То есть как объект сам по себе, да, интересно много, очень, очень много. Кстати, в России очень много потрясающе интересных объектов, но о них никто не знает.
1: Вот я и спрашиваю, что это только нам вот все эти вот наши объекты?
0: Нет,
1: потому
0: нет,
1: что вот
0: нет.
1: Вы ездите в Италию, да, следить за их вулканами. А к нам они приезжают?
0: Они с удовольствием к нам приезжают и работают. Если... Но, к сожалению, у нас очень много... У нас страна большая, да, и очень много объектов находится в таких сложных для иностранцев зонах. Зонах. Это крайний север, это та же Камчатка, которая очень долго была закрытым районом, и сейчас части Камчатки закрыты для посещения иностранцев или закрыты частично, например, вот... Мы не в любой месяц можем куда-то попасть, если это международная экспедиция. То есть мы должны спрашивать разрешение, но это обусловлено спецификой некоторой, собственно, Камчатки, Дальнего Востока. Но мы все равно проходим этот путь, и у нас есть международные экспедиции с американскими вулканологами, у которых очень похожая ситуация. Вот на Аляске прекрасная команда работает, в том числе и наши... бывшие русские, да, с которыми мы очень тесно взаимодействуем и по Аляске, и по Камчатке, и по Японии. Вот у нас такой треугольник: Япония, Камчатка, Аляска. По Крыму, наверное, пока мы не... Вот сейчас вот в этой статье соавтор у нас немецкий, да, который помогал нам с аналитикой.
1: Вот тут люди присылают вопросы, мы после новостей спорта, я думаю, что Павел Юрьевич постарается на них ответить. Плюс 7-967-103-5533, это наш WhatsApp и Viber, группа ВКонтакте, смс-портал 5533 со словом «Маяк». Мы сегодня говорим про земную кору. Ну, еще пока не начали, правда.
3: Эврика.
1: Сегодня у нас в гостях доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ Павел Юрьевич Поличев. Вот люди наши пишут на WhatsApp и Viber. Я слегка офигел. 5 лет назад были с женой на озере Альбана и даже не подозревали, что под нами вулкан.
0: Ну, хорошо, теперь истина открылась. Я могу сказать, что там много озер в Италии, которые были вулканами. Это Бальцена, например, озеро, не менее известное, чем Альбана.
1: Альбана и Рамина, да?
0: Да. Вы в Италии на круглом озере с вертикальными отвесными стенками, не то сомневаетесь, это вулкан.
2: Бальцена?
0: Бальцена.
2: Бальцена.
0: Да.
1: Еще про ваши поездки мы планировали поговорить, очень интересные. А есть ли среди вот ваших поездок туда, куда еще и могут отправиться обычные туристы? Потому что сейчас сезон отпусков, мало ли, может, кто-то не спланировал чего-то.
0: Ну, мы сейчас прекрасно съездили на Кольский полуостров. Это Хибина и Лавозеро, это как раз туристические места. И обычно я там вообще провел достаточно много времени. Моя кандидатская диссертация была по Хибинам и Лавозеру, по пигматитам.
3: Вы не были в поселке Кола, там такой поселок
0: есть? Кола. Нет, Кола севернее сильно, да. Я был, но не в этот раз.
1: Прошу прощения, вы сейчас какие-то очень умные названия сказали. Это что такое?
0: Пегматиты.
1: Пегматиты.
0: Гиганты зернистые породы с красивыми минералами, с редкими минералами. Вот эвдиолит, известный такой минерал красный, лопарская кровь. Вот он в основном такой крупный, он из пегматитов. И все там собирают вот эти красивые минералы.
1: Их можно
0: вывести? Я сам себе, вот в этот раз я себя за руки держал, и у меня такое «не собирать». И мы отбирали как раз наоборот наиболее мелкозернистые породы. Дайки это такие вот очень мелкозернистые породы, которые маленькие порции. Дайки это от слова английского дайк, стена. Вот, они образуют такие стеночки. Это маленькие порции магмы, которые внедряются, закаливаются. И вот как раз мы искали такой образец. Маленький, один, ну, может быть, не маленький, который нам бы объяснил бы, как устроены все хибины или все Лавозеро. То есть, потому что хибины – это огромный горный массив, да, то есть он самый крупный, кстати, щелочный массив в мире.
1: А что значит, как устроено? Ну, так устроено.
0: Ну, как образовалось, да? И изучать, опять же, вот этот большой, огромный массив, этим уже занимаются больше 100 лет. И очень много версий интересных и гипотез, но вот такого консенсуса, что называется, нет. Да? Многие люди считают, ну, то есть очень большие споры, как что образуется.
1: А у вас тоже есть версия, которую вы не хотите озвучить?
0: Да, она изложена в 95-м году в моей диссертации.
1: А если в двух словах?
0: Сложно.
1: Сложно, да?
0: Хибина и Лавозеро устроены сложно. Это очень длительная история, где играют роль все факторы, да, то есть то, что это огромный массив, что он внедрился в какие-то породы, эти породы, в которые он внедрился, тоже сыграли свою роль, дали какое-то вещество, которое заиграло внутри щелочной магмы, дало вот эти вот пегматиты, это такие...
1: Это пегматиты.
0: Это магмы, насыщенные летучими компонентами, поэтому они, живут своей жизнью. И, в общем, апатитовая руда, по моей гипотезе, тоже связана с вот этим глобальным процессом. Вот. И мы хотим вот найти, как вот, опять же, как криминалисты, да, вот улики, то есть вот этих ранних процессов, потому что после этого Хибинский массив очень долго остывал. Огромная масса, да, то есть горячего материала, естественно, он остывает долго. И когда долго остывает, опять же, начинается перекристаллизация, образуются новые минералы, старые исчезают. И вот восстановить то, что было вначале, очень сложно. А вот эти мелкозернистые породы, они как бы внедрились и застыли сразу. И мы как раз ищем такой кусочек, который нам объяснит, что было вначале, вот эти ранние этапы становления массива. И нам помогли очень местные геологи, и я вот пользуюсь случаем, что называется, передаю привет участковым геологам Коле и Ирине.
1: Участковые геологи?
0: Да.
3: Это как участковому.
0: Да, нет, но там работает комбинат «Апатит» огромный, где, естественно, есть геологический отдел, и нам очень вот геологи «Апатита» помогли.
1: Что они вам?
0: Они буквально, вот Николай с нами целый день ездил
3: Фосагра,
0: по карьерам.
3: Насколько я помню.
0: Да, Фосагра, да. Ездил по карьерам, говорил, давайте еще. То есть мы с ним вот нашли несколько интересных дайек, которых нет на картах, да. И потом вот Ирина еще один день тоже нас сопровождала.
1: А нам вот, которые про пигматиты вообще, мало чего знают.
0: Это как раз не пигматиты, мы дайки искали, мы... На пигматитах поставили крест. Единственное, я не смог удержаться, мы нашли в Лавозере совершенно в неожиданном месте, буквально на островах, вот, на полуостровах, породу, которая рассыпается на отдельные очень красивые кристаллики, потрясающие формы. И я не смог удержаться, я взял кристаллики. В моем музее никто не знает, что это за минерал. Я сам не знаю, что это за минерал. Может быть, новый. Вот привезли такой тоже... Интересный материал.
1: Вы будете исследовать и узнавать, что это за минерал?
0: Конечно. Уже даже мне предложили несколько человек поучаствовать в этом.
1: Ой, красотища какая.
0: Я вот, к сожалению, не принес. Я несколько дней их носил в кармане. Надо было принести, конечно, показать.
1: И вы говорите, что туда обычным туристам тоже можно поехать?
0: То есть, естественно, нельзя на территорию Рудников и Фосагра, но там есть масса туристических маршрутов. У меня друзья сейчас, кстати, делают такой проект, геологические экскурсии по Хибинам, по-моему, Нордстоун это называется, вот только-только начали. То есть именно вот такая геологическая направленность. Они сейчас, мы с ними встречались, они разрабатывают маршруты для школьников или для интересующихся по Хибинам.
1: Это дорогое удовольствие будет?
0: Насколько я понимаю, нет. То есть что-то... Ну, я боюсь, да, коммерческая сторона этих дел. То есть это как раз вот стараются сделать доступным большому кругу населения.
1: Очень интересно. Вот спрашивают, а на территории Петербурга и области нет вулканов?
0: На территории Петербурга я не знаю вулканов.
1: Вот ясно, Костя, нет у вас вулканов,
0: успокойтесь. И Ленинградской области тоже не знаю. Можно сказать, что, скорее всего, последние вулканы в этом районе имеют возраст порядка там миллиарда лет. 900 миллионов.
1: Это плюс-минус миллион, как вы говорите.
3: Живу в 70 километрах от Эльбруса. Мне грозит что-нибудь, пишет нам человек.
0: Всегда что-нибудь грозит. Перегрев, например. То есть там солнечные удары или там наоборот переохлаждение. Нет, извержение Эльбруса не ожидается. Да, по прогнозу существующему, в ближайшие 400 лет.
3: А вот спрашивают, а есть ли такое понятие цепная реакция вулканов? Не думаю, да, ведь что они как-то связаны?
1: Каждый сам по-своему.
0: Если вулканические центры если вулканы питаются из одного общего очага или из одной общей магматической системы, да, такие случаи известны.
1: А примеры вот где они питаются?
0: Исландия, Ефьятлайокули, Катла. Значит, у них общая система подпитки, и была угроза того, что во время извержения Эйяфьяллайокль начнет извергаться Катла.
1: Но он не начал.
0: По крайней мере, он проявил активность, но не начал извергаться, как ожидалось.
1: Значит, нет цепной реакции.
0: Она могла быть, да? Могла быть. Но если это удаленная система, то нет. Зависимости прямой нет. А ключевская группа вулканов, вот сейчас интересная работа, о том, что, собственно, сам Ключевской, Безымянный, Толбачик, они как-то связаны друг с другом, но вот та статистика, которая есть, она позволяет сделать такое предположение, но не позволяет это сделать убедительно.
1: Это не доказано про цепную реакцию, получается. Она может быть.
0: Она может быть, да.
1: Да.
0: Если единая питающая система.
1: Ведь это же страшно себе представить, если бы они все вместе начали бы извергаться. А
0: как раз наоборот. Они в том числе и дело, что они извергаются последовательно, по очереди. Да? То есть если один начал извергаться, то эта магма, грубо говоря, как несколько кранов, да, из одного бачка. Если вы один кран открыли, то сильное извержение. Открыли все три крана, то потихонечку течет. То есть магма больше не станет. Магма генерится не в вулканах, формируется гораздо глубже.
1: Ух ты как! А вот человек пишет, что я где-то слышал, что Аюдак это потухший вулкан.
0: Да, это не вулкан, это магматическое тело. Мы как раз были в этом году тоже рядом с Аюдаком. К сожалению, вплотную подойти не удалось, там строят дачи. Там на территории санатория нас пустили, а на территории дачи уже нет. Но мы зато опробовали Партенит. Это такой аюдак в миниатюре.
1: Я отдыхала в Партените.
0: Классное место, мне очень нравится. Одно из любимых у меня.
1: Да? Ох ты, я правда не помню. У меня просто не было паспорта заграничного.
0: Собственно, скала, которая там прямо в порту, такая скалка круглая. Это тоже маленькое магматическое тело. Это не вулканиты.
1: Я даже и не знала. Мы продолжим после небольшой паузы.
4: Эврика.
1: Вот Павел Юрьевич у вас спрашивает, а скажите, пожалуйста, есть ли на Южном Урале спящие вулканы, вроде Гадильша, я боюсь ударения, но я не уверена, могут ли они проснуться?
0: Насколько я знаю, последний вулканизм на Южном Урале был... Это позже. Ну, мне кажется, что порядка 300 миллионов лет назад. После этого ничего не было. То есть, видимо, те вулканы, которые были 300 миллионов лет назад, нельзя считать не спящими. То есть это уже было давно. Может ли быть вулканизм на Южном Урале? Теоретически может быть, но мы об этом узнаем за миллион лет, наверное, до вулканизма.
1: Мы еще должны успеть об одном вашем путешествии поговорить, да?
0: Да, ну куда мы сейчас собираемся, в такое интересное место, это Полярный Урал. Собственно, летим в Салехард. Меня уже все спрашивают, а что там с сибирской язвой? Я говорю, не знаю. Ну, мы прилетаем в Салехард, переплываем, собственно, Оби, и дальше на вездеходе должны пройти весь Полярный Урал. Вот была большая...
1: А конечная цель какая?
0: Там много хромитовых месторождений, хрома, хромовых. Это стратегический металл, то есть его, естественно, там добывают частично. Но эти месторождения очень сложные. Это богатые руды, но они понемножечку и в разных местах. И вот наша задача помочь понять, есть какие-то закономерности эмпирические, да, вот как горняки. Здесь есть руда, здесь нет руды, да, то есть есть и более обобщенные какие-то понимания, где может быть, где не может быть. И вот наша задача помочь понять закономерности размещения вот этих малых тел, богатых хромовых руд, чтобы их было легче искать, добывать. То есть мы должны на пяти практически, вот по всему Полярному Уралу, на пяти месторождениях побывать, отобрать пробы и потом их изучить.
1: Что нам это даст?
0: Знания, мы даем знания, да, а эти то, знания...
3: То, что ты никогда не ценила сама.
0: Да, информация. Трансформация знаний в какие-то другие блага.
3: А сама все пытается в евро пересчитать. А сколько это в рублях, да?
1: Нет.
3: А что?
1: Я просто... Мне интересно. Вот люди затеяли такую огромную экспедицию, конечная цель. Теперь я понимаю. Изучить, я же должна знать, что нам это даст.
0: Не, ну я считаю, что самое дорогое, что сейчас есть в мире, это информация.
3: Да.
0: А как она монетизируется, это уже зависит от тех, кто ее использует, в каких целях использует.
1: А до вас уже это исследовали? Или вы будете первопроходцами?
0: Частично, нет, конечно, там месторождение Раиса, оно разрабатывается, оно исследуется, там разведка, там карты, много десятков лет, наверное, там была съемка. Но вот то, что мы будем делать, этого не делал никто. То есть мы первые.
3: Ну вот вы обещайте нам прийти, пожалуйста, осенью, рассказать о том, как вы съездили.
1: Вы бы нам хотя бы какие-нибудь такие интересности принесли, чтобы мы посмотрели,
0: да,
1: пощупали.
0: Да, вот я жалею, я как раз вот шел сюда и подумал, что же я не выложил из кармана.
3: Вы уедете, когда приедете?
0: Планируем 31 августа приехать, ага. Ну, правда, потом снова уехать на Байкал, где-то там на чуть-чуть, потом приеду.
3: Мы
0: потом
3: в сентябре хотели посетить ваш музей.
1: Хорошо, ну и расскажите нам про хромиты.
3: И в том числе.
0: И покажу.
1: Да. Да, ох, будем ждать тогда. Спасибо огромное, Павел Юрьевич, вам. До новых встреч. Я напоминаю, что у нас сегодня был в гостях доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ Павел Плечов. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
4: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Изучая любое природное явление, мы интересуемся тем, как оно состоялось, как оно развилось, как оно эволюционировало. Солнечная система – это, конечно, самое грандиозное явление природы, которое в прошлые века предстояло перед учеными. Сегодня мы знаем, что Солнечная система не так уж велика, что это маленькая часть гигантской галактики, а наша галактика – это малая часть Вселенной. Тем не менее, как наиболее изученная часть Вселенной, Солнечная система, конечно, ставит перед нами вопрос, какова ее история, как сложилось то, что мы наблюдаем сегодня. А наблюдаем мы довольно сложно организованное движение разнообразных тел вокруг нашей звезды Солнца. В Солнечной системе есть и огромные планеты, и планеты среднего размера, и планеты-карлики. Большинство планет окружено семействами спутников, тысячи, даже сотни тысяч небольших тел движутся между орбитами больших планет. В общем, все это разнообразное космическое хозяйство каким-то образом родилось и эволюционировало в течение миллиардов лет, и задача астрономов – понять, как все это состоялось. Ну, нужно сказать, что нет недостатков в гипотезах происхождения и эволюции Солнечной системы. Может быть, даже их избыток существует, потому что очень многие, не только профессиональные ученые, но и любители науки жаждут найти свое объяснение тому, как сложилось то, что мы сегодня называем Солнечной системой. Но, пожалуй, первый научный взгляд на эту проблему возник не так уж давно, всего около 300 лет назад. И то, что мы называем сегодня современным взглядом на эволюцию Солнечной системы, пожалуй, принадлежит двум европейским ученым – Лапласу и Канту. Кстати, мы считаем Канта философом, но вообще говоря, в молодости он довольно серьезно изучал естественные науки и фактически пришел к той же идее, что и математик, астроном Лаплас. А идея заключалась вот в чем. Первоначально Солнечная система, то есть звезда и окружающие ее планеты, представляла из себя разреженное облако, которое за счет гравитации сжималось и, сохраняя свой механический момент, наращивало скорость вращения. Любое тело во Вселенной так или иначе вращается. И если сжимать его и не тормозить его вращение, то скорость этого вращения увеличивается, и это мы хорошо знаем по движению фигуристки, классический пример, фигуристки, притягивающие к себе руки и вращающиеся на коньках все быстрее и быстрее. А в какой-то момент центробежная сила должна была уравновесить силу гравитации, и тогда внешняя часть облака, а точнее уже сжавшегося в такой блинообразный объект, должна была отделиться и со временем стать одной из планет. Затем отделялась следующая часть облака, следующая и так далее. Последовательно рождались на орбитах современных планет то, что мы называем планетами. Сгустки газа, когда-то принадлежавшего аморфному облаку. Ну, в деталях эта идея, конечно, сегодня уже устарела. Но в принципе вот этот подход в виде сжимающегося и раскручивающегося облака, он, в общем, сохранился. И основные физические закономерности лишь уточняются сегодня. Но в целом гипотеза Канта и Лапласа, вот это направление мысли, оно считается вполне современным и разрабатывается разными учеными, изучающими нашу планетную систему и другие. Правда, в разные моменты развития астрономии появлялись конкурирующие, принципиально иные взгляды на происхождение Солнечной системы. Ну, как такой канонический пример, можно привести теорию английского астрофизика Джеймса Джинса. Он считал, что вещество Солнечной системы было гравитационными силами вытянуто из двух звезд, пролетавших на небольшом расстоянии одна от другой, то есть приливным эффектом. И затем это вещество, раздробившись на отдельные фрагменты, дало начало планетам нашей системы. Эта идея сегодня считается совершенно неверной и рассматривается только в историческом плане. А довольно далеко продвинул идею Канта и Лапласа наш российский ученый Отто Юльевич Шмидт, который, правда, предполагал, что вещество планетной системы было захвачено Солнцем из пролетавшего мимо газово-пылевого облака. Ну а затем картина уже традиционная, вещество обращалось вокруг Солнца, уплощалось, дробилось на части, и постепенно сложились планеты на их современных орбитах. Сегодня мы считаем, что вещество самого Солнца и окружающих его планет всегда было, так сказать, эволюционировало рядом. Это одно и то же вещество, одного и того же газового облака. Солнце не захватывало его со стороны, а просто как бы оставило, формировавшись, оставило вокруг себя и затем дало начало планетам. Мы видим, реально видим, наблюдаем те протозвездные и протопланетные облака, которые сегодня дают жизнь новым звездам. Ну, на этой фотографии темные участки – это облака холодного газа, довольно сильно сжавшегося по сравнению с разреженным горячим газом, который фоном служит на этой фотографии. И мы понимаем, что вот этот охладившийся газ, потерявший газовое давление в результате своей низкой температуры, он уже не может сопротивляться гравитации, и гравитация продолжает его сжимать и постепенно превращает звезды и планеты. Основные этапы такого сжатия и дробления на части показаны на этой иллюстрации. В недрах большого газового облака выделяются отдельные более плотные участки, они сжимаются. В конце концов, центральная часть при сжатии нагревается настолько, что начинают протекать там термоядерные реакции, она становится звездой, а окружающее ее вещество не может сразу упасть на эту звезду, потому что сохраняет свой механический момент, то есть выходит на орбиту вокруг центрального тела, сплющивается в блинообразный такой диск, потому что вдоль оси вращения движение ничем не останавливается, а вокруг оси вращения оно уравновешивается центробежной силой. И в конце концов в этом диске формируются отдельные планеты. Это не гипотеза. Это довольно надежная теория, подтвержденная наблюдениями. Например, в туманности Ориона, это близкая к нам область формирования звезд, телескоп Хаббл заметил немало молодых, новорожденных или еще только формирующихся звезд, окруженных такими протопланетными дисками. Вот на этой фотографии, на врезках некоторые из них видны. На этой фотографии видны другие. Если мы видим диск плашмя, в центре заметна яркая звезда. Если с ребра, то диск, конечно, закрывает, затмевает звезду, и мы видим только сам диск. Размеры их, посмотрите, внизу слева есть отмеченная такая небольшая область. Это фактически размеры современной Солнечной системы. Так что тут никаких гипотез уже не надо выдвигать. Это наблюдаемый процесс. А как быстро все это происходит? Ну, звезда сжимается достаточно быстро, за десятки тысяч лет она уже загорается. Но потом еще в течение примерно миллиона лет на нее продолжает падать, аккрецировать вещество, добавляя массу самой звезде. Наконец звезда сложилась, загорелась, термоядерные реакции пошли, звезда больше не принимает вещество, она его отталкивает от себя своим излучением, звездным ветром, и остатки этого вещества миллионами лет начинают обращаться вокруг звезды, постепенно распадаясь на части и формируя большие планеты и небольшие спутники, и мелкое вещество между ними. Как правило, звезды рождаются не поодиночке, а в коллективах. Мы их называем молодыми звездными скоплениями. Большое облако дробится на части, и тысячи этих частей, каждая из них становится звездой, окруженной своей планетной системой. Пока молодое скопление не распалось, звезды и окружающие их планеты интенсивно взаимодействуют друг с другом, и, естественно, движение планет вокруг молодой звезды каким-то образом меняется. Вот перед нами замечательный пример. Звезда Бетта-живописца. Сама звезда на этих двух фотографиях, это одна и та же на самом деле фотография. Наверху прямой снимок, а внизу обработанный компьютером. И так в искусственных цветах нам легче градиенты яркости, градиенты плотности различить. Так вот, звезда закрыта темной непрозрачной шторкой, чтобы она не ослепляла телескоп. А вокруг звезды мы видим протопланетный диск. Он уже в состоянии формирования планет. Более того, там заметны следы существования планет. Вот, обратите внимание, центральная часть этого диска имеет наклон, отличный от наружных частей диска. Примерно то же мы имеем в Солнечной системе. Кстати говоря, ось вращения Солнца не совпадает с осью, вокруг которой большинство планет движется. То есть осью плоскости эклиптики. И это тоже говорит о том, что молодое Солнце с его планетами взаимодействовало с соседними такими же молодыми звездами, и движение планет искажалось, возмущалось под влиянием соседних звезд. Как выглядела молодая Солнечная система, мы можем только фантазировать. Очевидно, это был еще не до конца исчезнувший газопылевой диск, но и уже в нем существовали планеты, которые набирали себе вещество, притягивали ее к себе, росли за счет него, увеличивали свою массу. В протопланетном диске можно выделить две области. Близ Солнца температура была большая, Солнце нагревало эту область, и газы там испарялись. Сохранились только твердые частицы. Из них сформировались планеты типа Земли. А начиная с некоторой границы и внешняя область диска, она не так сильно нагревалась Солнцем, там сохранились кристаллики льда, поэтому и планеты там сформировавшиеся тоже несут внутри себя большое количество воды, водорода, гелия, то есть легко испаряющихся веществ, которые там все-таки были в виде твердых частиц, и их агрегирование, их объединение послужило началом планет-гигантов. Любопытно проследить, как менялась орбита молодой планеты, которая двигалась в протопланетном диске. Планета взаимодействовала с диском, с массой вещества, которая вокруг нее двигалась в том же направлении. И, естественно, менялась орбита планеты. Планета могла тормозиться, а могла и ускоряться за счет движения диска. И сегодня о том, что некоторые планеты-гиганты, взаимодействуя с протозвездным диском, постепенно затормозились и подошли вплотную к звезде, нам говорят наблюдения других планетных систем. Вот в нашей Солнечной системе гиганты, как правило, вдали от Солнца. Но немало есть планетных систем, мы их называем экзопланетными системами, где гиганты вблизи своей звезды, а сформироваться они там не могли, там не было летучих веществ. Значит, они приехали туда, сэволюционировали, подошли, двигаясь внутри газопылевого диска протопланетного. Точно так же, как формировались планеты вокруг Солнца, формировались и спутники вокруг самих планет. Каждая планета-гигант, особенно гигант, это маленькая Солнечная система. Планета окружала себя частью вещества протопланетного диска, и там происходило формирование спутников планет, точно так же, как в Солнечной системе сами планеты рождались. Наверняка на первых этапах эволюции Солнечной системы каждый гигант был окружен огромным количеством спутников. Выжили из них не все. Как формировались спутники, тоже разные пути возможны. Они могли захватываться из общего протопланетного диска, просто тормозясь в обширной атмосфере гиганта. Могли тормозиться за счет динамических эффектов. Ну, например, двойное тело, маленький двойной астероид, пролетая мимо гигантской планеты, может быть разорван ее приливными силами на части. Одна часть остается в виде спутника, другая улетает, так сказать, в общую копилку астероидов Солнечной системы. Сегодня мы видим результат этого процесса. Вот спутниковая система Сатурна, как пример. Спутники, близкие к планете, движутся в одной плоскости, в одном направлении, так называемые регулярные спутники. Почти очевидно, что они сформировались рядом с планетой, всегда там были, там родились и там же и останутся. А внешние спутники движутся хаотически, по разным орбитам, даже в разных направлениях, под разными углами к плоскости экватора Сатурна. И очевидно, они в основном были захвачены со стороны, может быть, недавно. из числа астероидов, которые заполняют Солнечную систему. И как были захвачены, так же и потеряны могут быть. То есть это такое временное окружение планеты-гиганта. Хотя я вот пытаюсь вам рассказать такую законченную картину формирования планеты и спутников, далеко не все еще ясно. Ну, как пример. Нам известна планетная система вокруг нейтронной звезды, пульсара. Как сформировались эти планеты рядом с пульсаром, который является остатком взрыва сверхновой звезды, до сих пор непонятно. Даже если планеты были у некогда существовавшей звезды, после взрыва сверхновой они должны были быть потеряны. Откуда взялись эти новые, мы пока не знаем. Вот это одна из загадок формирования планет. Ну, таких загадок еще много и внутри Солнечной системы. Например, почему так вот регулярно расположены орбиты планет? Даже есть некоторое математическое мнемоническое правило, закон Тициуса-Боде, который позволяет предсказать положение планет с помощью простых математических вычислений. Как это сложилось, мы пока не знаем. Ясно, и это показывают компьютерные модели, что сложилось это не вдруг, не сразу, что Солнечная система эволюционировала. Вот на этих трех последовательных картинках показано, как менялись местами планетные орбиты, как Сатурн и Юпитер приходили в состояние резонансного движения, то есть целочисленного соотношения между периодами их орбитальными, и как они выталкивали на периферию планетной системы более легких членов – Уран и Нептун. И те, в свою очередь, возмущали движение малых тел, окружающих их, и выбрасывали их на еще более далекую периферию Солнечной системы. Так что та картина, которую мы наблюдаем сегодня, это результат длительной динамической эволюции планет. Ну и, в общем-то, эта эволюция продолжается по сей день. Когда-то мелкие тела активно бомбардировали поверхность больших планет. Эта эпоха, так называемая эпоха массовой бомбардировки, сегодня прошла, но о ней напоминает нам хотя бы вид Луны, которая надолго сохранила эти ударные кратеры на своей поверхности. Но и сегодня эволюция планет продолжается, особенно эволюция их атмосфер. Дело в том, что газ из атмосферы любой планеты постоянно уходит в космос. В основном под действием солнечных лучей, которые нагревают атмосферу, заставляют ее утекать в космос, либо заставляют отдельные молекулы, движущиеся с большой скоростью, покидать атмосферу планеты. И любая планета окружена таким гало из потерянных ею газов. И наша Земля тоже имеет водородную корону, потому что мы постоянно теряем, не с очень большим темпом, но все-таки с заметным темпом, газ из атмосферы. Примерно 3 килограмма водорода в секунду теряет наша Земля. Ведь водород – это вода фактически, это молекула воды, расщепленная солнечным ультрафиолетом. Поэтому наша Земля высыхает. Она высыхает не очень быстро, но когда-то она была богаче водой, а через несколько миллиардов лет полностью потеряет свои океаны. Можно довольно точно предсказать, какие планеты вообще лишены атмосферы, а какие сохранили ее надолго. Дело в том, что чем больше притяжение у поверхности планеты, тем лучше она сохраняет газы ее окружающие. Но чем выше температура поверхности планеты, тем интенсивнее испаряются эти газы в космос. И вот есть линия раздела между планетами с атмосферой и планетами без атмосферы. И она проходит приблизительно по крупным спутникам и мелким планетам. Вот Марс, крупные спутники планет-гигантов Титан, Тритон, они на пределе способны удержать атмосферу. Стоило бы их немножко нагреть, они бы ее потеряли. Ну, а планеты-гиганты, конечно, надежно держат свой газ рядом с собой. Можно говорить о том, какие газы будут потеряны, а какие сохранятся. Ну, например, водород, как наиболее летучий, и атомы водорода, наиболее быстро движущиеся, мог сохраниться только на планетах-гигантах. На Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Земля, Марс, Венера почти полностью потеряли водород из своей атмосферы. Ну и так с любым другим газом. Будущее нашей Земли и остальных планет тоже достаточно точно прогнозируется. Через несколько миллиардов лет Солнце, закончив свою обычную стандартную эволюцию, сожжет весь водород в своих недрах и перейдет в заключительную стадию своей эволюции, начнет расширяться, увеличивать светимость, станет так называемым красным гигантом. Тогда температура на поверхности Земли возрастет до 1000 градусов, атмосфера испарится, океаны выкипят, и Земля станет непригодной для жизни. Но это не значит, что все планеты в Солнечной системе станут для нее непригодны. На спутниках планет-гигантов, наоборот, температура станет более благоприятной для земной биосферы, и, может быть, они послужат нам запасной планетой.

Венцианов окончательно бросает службу и уезжает в деревню, чтобы писать не а-ля Рембрандт или а-ля Рубенс, но просто как бы а-ля натура. Прозаичность не лишает эти запечатленные мгновения значимости, а персонажей своеобразного величия. Безусловный шедевр Венцианова «На пашне весна» вообще представляет своего рода загадку, если не чудо. Именно он открыл глаза современников на тихую прелесть русского пейзажа. Творчество Алексея Гавриловича Венцианова знакомо многим любителям русского искусства. При произнесении этого имени возникает вполне определенный образ. Образ одухотворенной картины крестьянской жизни, будь то сюжетная композиция или отдельный персонаж в какой-либо незатейливой бытовой ситуации. В них нет житейского драматизма. Они лишены социального конфликта, чего так жаждет современный зритель. Это мир, словно не разбуженный для социальных потрясений. В чем же непреходящая ценность творчества и личности Венцианова? Почему его работы попадали в царские коллекции, а Павел Михайлович Третьяков стремился приобрести картины художника в то время, когда его живопись уже не казалась актуальной на фоне критического реализма передвижников? Биография Венцианова начиналась вполне заурядно. Он родился в Москве, в семье купца второй гильдии, учился в одном из московских частных пансионов. Но в экзотичности для русского слуха самой фамилии художника заключено ощущение чего-то необычного, что относит воображение к Венеции или к другим внероссийским пределам. Действительно, его предки, по семейному преданию, были родом из Греции, из эпирского местечка города Богдари. И в этом слышится едва уловимый привет от прародины изящных искусств, легкое дуновение античности, коснувшееся палитры художника. Прадед Венцианова по имени Федор Прока с женой Анжелой и сыном Георгием оказались в первой половине XVIII века в России, на юге, в местечке Нежин, и были записаны неженским греческим магистратом как Венциано. И даже Венциановы были внесены в дворянскую книгу Черниговской губернии. Однако, поскольку, видимо, все они занимались торговлей, когда отец художника оказался в Москве, он был приписан к купеческому сословию. Жили Венциановы у Таганских ворот, и отец торговал саженцами плодовых деревьев, картинками, писанными пастелью. Сам же Венцианов начал службу чертежником, затем стал помощником землемера, перебравшись в Петербург в начале XIX века. Позже художник служил в канцелярии директора почт Трощинского, родом тоже с юга России, а затем в департаменте государственных имуществ Министерства финансов. Но все вот эти служебные обязанности не могли заглушить тяги к искусству, которая пробудилась, видимо, в художнике очень рано. Он исполнял пастелью портреты на заказ, брал уроки у Василия Лукича Боровиковского, копировал в Эрмитаже старых мастеров и даже занимался сатирической графикой. Мы не знаем, как и чему учил Венцианова Боровиковский, но отсвет изящной и благородной стилистики этого мастера-портретиста и прекрасного исполнителя религиозных картин лежит на целом ряде венециановских произведений. В Академии художеств Венцианов не учился. Однако для получения общественного статуса ему необходимо было представить в Совет Академии произведение своей кисти. Автопортрет из собрания Третьяковской галереи предварял тот вариант, который был написан название назначенного в Академике и в наше время принадлежит Русскому музею. Исполнив как программу портрет Головачевского с тремя воспитанниками Академии художеств, Венцианов получил звание академика и тем самым укрепил свой статус профессионального живописца. Когда же произошел поворот художника к бытовому крестьянскому жанру, в котором он и совершил главные свои открытия? В 1815 году Венцианов женится на Марфе Афанасьевне Азарьевой. Она происходила из довольно хорошего старого рода, но обедневшего к XIX веку. И вскоре они приобретают для семьи сельцо Трониха с деревнями Сафонково, Сливнево, Максиха, Микашиха в Вышневолодском уезде Тверской губернии. В 1819 году Венцианов окончательно бросает службу и уезжает в деревню, чтобы, как он писал, посвятить себя живописи и обучению молодых людей по принятой им методе. Писать не а-ля Рембрандт или а-ля Рубенс, но просто как бы а-ля натура.
Первые же работы Венецианова со сценами крестьянского быта «Очищение свеклы», «Губно», «Крестьянского быта», «Очищение свеклы», «Губно» вызвали неподдельный интерес.

Культура пиртого лета небесным кормится огнем и жадно пьет разливы света и зреет, утопая в нем. Интересно отметить, что пшеничные поля, снопы, стога сена у Венцианова словно сотканы из солнечного света. Они утрачивают свою материальность, свою весомость. В отличие, скажем, от радующих своей тяжелой полнотой и плотностью снопов в картинах голландцев, Якоба Бассана и Льва Николая Пуссена. Легкая воздушная живопись Венцианова, растворяющая предметы, контуры, формы, создает ощущение не реальной картины, а поэтического припоминания о том, что видел глаз, но запомнил не во всех деталях. Даже в наиболее жанровом варианте «Полотне сенокос» стог сена за фигурой женщины, кормящей ребенка, своей округлой формой и дискретностью фактуры скорее напоминает мандорлу, какое-то священное обрамление этой русской Мадонне, чем реальный стог, а ее профиль в красном кокошнике подобен античной камее. Аллегоризм, таящийся в полотнах Венцианова, лишен при этом узости классической эмблематики или конкретности смысла, скажем, масонских знаков. Ему присуще то, что Михаил Оленов называл романтическим принципом свободных ассоциаций. Метафоричность венециановских образов имеет глубинную связь с обрядовостью крестьянской жизни. Художник хорошо понимал, что мироощущение земледельца было пронизано чувством единства, единства жизненных сил и природы, и человека. И это ярко отразилось в традиционной народной культуре. Дважды повторяющиеся фигурки женщин, ведущих лошадей с баранами на картине «На пашне весна», образуют некий магический круг, превращая эту рядовую весеннюю работу в некое священнодействие, подобно хороводам. Венциановские пастушки, спящие или прилегшие отдохнуть на пригорке, воспринимаются юными стражами полей, чей безмятежный сон или покой оказывается метафорой мирного бытия и этой природы, и ее обитателей. Однако Венцианов никогда ничего не педалирует. Так задумчивость или сдержанная печаль, которую мы видим в глазах девушки с васильками, ее натруженные руки, тяжело лежащие на груди голубых цветов на коленях, лишь намекают на тяготы ее крестьянской жизни. Прикровенно и фольклорное начало его работ. Подобно магии узоров на вышивках рубах или кружев на головных повязках женщин, с каким тонким пониманием красоты, цветовой гармонии женского рукоделия народного прописаны эти детали шитья, декоративные украшения на героинях его работ. И, наверное, не случайно художник пишет большой, парадный по форме портрет жены в традиционном праздничном наряде крестьянок и купчих Тверской губернии. Отсутствие профессиональной академической выучки сказалось на некоторой неустойчивости живописных приемов художника и даже некоторой робости кисти, придающей его работам оттенок дилетантизма, с чем художник, конечно, стремился справиться. Но тем очевиднее и его талант, и сила его интуиции, позволявшие добиваться ощутимых творческих результатов, достигать живописной утонченности цветовых сочетаний. Вообще культура цвета венецианских работ поразительна. Она проявляется в матовости, приглушенности красок, напоминая особенно в живописи 20-х годов приема пастели. Это придает колориту его работ особое благородство. Ученик Венцианова Макрицкий описывал вот эти свойства венециановской живописи как запыленность и неблестящесть, которые свойственны самой крестьянской натуре, и они-то и нашли адекватное воплощение в живописи художника. Венцианов, конечно, сын своей эпохи. Его художественная система формировалась как бы на основе двух составляющих – натуры, которая воспринималась как объект, определяющий смысл художественных заданий, и сам творческий метод, и, конечно, живописной культуры классицизма, как системы, выработавшие приемы гармонизации художественной формы. Ни ценности для формирования художника античного наследия, ни важности копирования старых мастеров он никогда не отрицал. Один из тезисов теоретических Венцианова гласил: «Необходимость изучения натуры простой по причине ее разнообразия бесчисленного, переход оны к изящной, сравнение натуры с антиками моделей греков, красота общая, частная и личная, гармония частей греками открытая». Можно

вспомнить, что Венцианов жил во времена бурного строительства, когда на его глазах окончательно формировался блистательный облик классического Петербурга. И вот эти колоннады, порталы, скульптуры сливались в мощные органные аккорды, аккорды, создававшие гимн торжества человеческого разума, гимн победы порядка над хаосом природных стихий. «Принимаюсь за изображение натурного класса», – пишет Венцианов своему другу. «Для параллели Гранету. И мне иногда кажется, что я не в Питере и не в Академии, а в Афинах. И в Парфеноне вижу Демосфенов, Аристидов, Праксителя. Чистота вкуса, изящность его с игривостью питают мое воображение и присыщают душу». Культурный кругозор Венцианова формировался в общении с издателями, литераторами, чтением доступных статей по искусству. Венцианов, конечно, не был так широко образован, как его знакомые литераторы, которые писали о нем свои статьи. Но благодаря именно его художественному дару отвлеченные и абстрактные идеи времени получали воплощение в прекрасной пластической форме. А вот это взаимодействие и борьба классических норм, классической системы художественной с реалистическими тенденциями формировали и новое художественное качество. Известно, что Венцианов следил за новинками и Эрмитажной коллекции. После появления в печати пространного отклика Венцианова на картину любимого Николаем I немецкого художника Крюгера, изображавшим парад, Венцианов был даже отмечен литературной газетой как тонкий эстетик в живописи. Известно и о его контактах с Гоголем, чей портрет Венцианов в молодом возрасте и сам нарисовал и затем литографировал. Он привечал в своем доме поэта Кольцова. Любил посещать старика Венцианова и Карл Брюлов, отдыхая душой в его обществе. Одержимый идеей воспитания молодых талантов из народа, Венцианов создал собственную школу. И эта школа стала ярким явлением в русской культуре. Именно в ней воплотились идеи правды и естественности в искусстве. Благодаря Венцианову раскрылся талант и Алексея Тиранова, и Никифора Крылова, и Федора Славянского, и, конечно, гениального Григория Сороки, одного из его последних и самых любимых учеников. Жизнь художника не была идиллической. Возникали конфликты и с крестьянами. Он пытался добиться права преподавать в Академии художеств или в Московском училище живописи и ваяния, а оно только создавалось на рубеже 30-40-х годов. Но художник не нашел в этом поддержки и понимания. В конце 30-х годов он создает многофигурные композиции, связанные с проводами и встречей рекрута в родном селе. Пишет полотно «Причащение умирающей», по сути, одним из первых, обратившись к теме ухода человека из жизни, простого человека, показав прощание крестьян с молодой барыней, как достойную кончину православной женщины. В начале декабря 1947 года, отправившись с эскизом церковного образа к заказчику в Тверь, художник погиб. На крутом обледеневшем спуске лошади понесли, его вынесло из кибитки, и художник скончался на месте. Последней крупной картиной, над которой он работал, стало полотно «Туалет Дианы», воплотившее преклонение художника и перед античностью, и перед красотой живой женской натуры. Во времена передвижников и критика Стасова имя художника и его искусство утрачивает свою актуальность. Хотя после распродажи коллекции Василия Кокарева в 1870 году венециановские работы из его собрания были приобретены в царские коллекции, а это свидетельствует о понимании их ценности. Начиная со статей, появившихся в кругу деятелей мира искусства, личность и судьба Венцианова вновь становятся предметом внимания, художественной критики и искусствоведов. Публикации Бенуа, Врангеля, Эфроса и других заложили вот эту основу осмысления творчества художника как яркого и самобытного явления. И опасения Бенуа о том, что скромное искусство Венцианова может затеряться среди исторических достопримечательностей, оказались напрасными. Дорогие слушатели и зрители, подписывайтесь обязательно на образовательный канал «Достоевский», и впереди вас ждет знакомство с многими интересными сюжетами о жизни художников и об их творчестве, в том числе и тех, которые связаны с Третьяковской галереей.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем привет, дамы и господа. Очень рад, что вы сегодня вместе со мной снова продолжаете изучать палеонтологию. Сегодня вот мы работаем немножко в другом формате. У нас сегодня лекция платная. Ну, хорошо это или плохо, поживем увидим. Но я сразу же прошу прощения, что мы так немножко подзадержались. У меня тут скайп глючит, но надеюсь, что это единственные глюки, которые сегодня были. И дальше у нас все будет замечательно. И я смогу вам рассказать чего-нибудь сегодня очень интересное. Ну, тем более, что тема у нас сегодня очень даже достойная. Ведь мы сегодня с вами будем путешествовать по Антарктиде, что само по себе очень приятно. Но мало того, мы же с вами будем путешествовать по древней Антарктиде, а это приятно вдвойне. Ну, думаю, что теперь, без лишних слов, нам уже пора переходить к нашей презентации и начинать наш сегодняшний рассказ. Итак, знаете, на самом деле, вот то, что я сегодня именно решил вспомнить, ну, не то, чтобы сегодня, но, скажем так, в этом году решил вспомнить об Антарктиде, это не случайно. Ведь в этом году у нас замечательный юбилей состоялся, а именно 200 лет с момента открытия... Ой, ну да, 200, все правильно, 200 лет. 200 лет с момента открытия Антарктиды, вот. Так что можно... поаплодировать нам, ну и в первую очередь именно нам, потому что ведь именно наши исследователи открыли Антарктиду, и вот сейчас как раз их вы видите перед собой. Это Лазарев и Беллингаузен. Случилось это 28 января 1820 года, так что буквально пару месяцев назад был вот крупный юбилей. Кстати, праздновали этот юбилей многие музеи, и, по-моему, зоопарк праздновал, я знаю точно, наш Дарвиновский музей праздновал, вот в Москве точно там было несколько лекций, в ГУМе, что ли. Ну, в общем, хорошо так юбилейчик прошел. Но я думаю, что, в принципе, совершенно не обязательно празднование антарктической вот этой экспедиции проводить только в январе. Можно, мне кажется, весь год продолжать праздновать открытие Антарктиды. Но то, что именно наши исследователи открыли Антарктиду, это замечательно. Но, безусловно, они, конечно же, не знали, как Антарктида выглядела миллионы лет назад. Это было установлено значительно позже. Ну а что же увидели наши исследователи, когда прибыли в Антарктиду? Ну давайте посмотрим. Ну они увидели, собственно, то же, что мы и видим мы сейчас во всяких разных научно-популярных фильмах. Такую бескрайнюю ледяную пустыню с ужасно низкими температурами. Именно в Антарктиде зарегистрирован вот рекорд температурный, это минус 98 градусов Цельсия. Это места, где могут бесконечно дуть ветра. Самое удивительное, что на самом деле в Антарктиде очень мало осадков. То есть она очень сухая, буквально как пустыня. То есть кажется, что раз холодно, зима, там мороз, то, наверное, там постоянно какой-то все время снегопад и метель. Ну, ветер – да, а вот снегопад – это на самом деле мало. И поэтому, отчасти поэтому, льды Антарктиды потихонечку тают. Ну, может быть, они потихонечку то и тают, но пока что нам льдов еще хватает. Как-никак. 5 километров льдов в центральной части Антарктиды до сих пор лежат. Вот. Это проверенный бурением отчасти, отчасти с помощью специальных установочек, которые нашу Землю просветили, всяких там этих георадаров. Так что льдов там еще много, и наверняка в этих льдах тоже много чего интересного. Но, на мой взгляд, самое интересное как раз подо льдами. Потому что именно там находится сам древний континент, на котором жило множество разных древних животных, и от них остались всякие разные косточки, листочки, благодаря которым мы можем узнать удивительную историю Антарктиды. Но не будем торопиться. А пока что мы продолжаем путешествие по современной Антарктиде. Хотя нет, уже, в принципе, начинаем отправляться. Я как погляжу, да. Вот, видите, Антарктиду, в принципе, признать 45 миллионов лет назад можно было бы вполне. Но пингвинчики и тогда бродили. Но вот только пожарче тогда было. На самом деле, за миллионы лет в Антарктиде чего только не было. Там были льды. Были вот такие бескрайние жаркие просторы, такие огромные тропические леса. Были времена, когда большую часть Антарктиды заливали моря. Поэтому Антарктида много чего натерпелась за свои года. Но прежде чем я расскажу конкретно, как выглядела Антарктида миллионы лет назад и какие удивительные животные там бродили, мы перейдем к главному герою криолофозавру и другим. Давайте разберемся, откуда мы в принципе узнали о том, что когда-то Антарктида выглядела, ну, например, так, как на этой картинке. Давайте дальше продвинемся. И знаем мы это, конечно же, благодаря исследованию ископаемых антарктических пород. То есть, главное для того, чтобы узнать, как выглядела древняя Антарктида, это найти какие-то окаменелости, которые рассказали бы про древнюю Антарктиду. И первым человеком, который вообще хоть какие-то горные породы, то есть не просто какие-то куски льда, а именно конкретные камни от Антарктиды привез, это был Джеймс Росс. Случилось это давненько, ну, сами видите, 1839-43 года, то есть вот, ну, буквально через 20 лет после открытия Антарктиды. И это было очень здорово. Но, правда, вот беда. Джеймс Росс на самом деле обнаружил только выходы коренных пород древних на островах, в том числе на острове, который потом получил название остров Росса, собственно, в честь его первооткрывателя. А острова эти, они были вулканического происхождения. Поэтому все, что удалось добыть Джеймсу Россу, это были кусочки вот древних вулканов. И больше того, после того, как он это все раздобыл, возникло предположение, что, возможно, Антарктиды как континента вообще не существует. А там, под льдами антарктическими, скрывается просто несколько вулканических островов. Но, как мы сейчас это прекрасно знаем, на самом деле все вовсе не так. Антарктида была, и у нее история очень длинная. Знаем мы это благодаря следующим экспедициям, которые, правда, состоялись уже не так скоро. Давайте посмотрим, когда у нас была следующая важная экспедиция, когда уже собрали много материалов. Вот она. Это шведская полярная экспедиция 1901-1904 годов. Руководители вы тоже видите на этом слайде. Отто Норденшельд и Карл Антон Ларсен. На самом деле, Карл Ларсен был, наверное, одним из самых первых людей, которые вообще увидели какие-то новые выходы горных пород после экспедиции Джеймса Росса. Случилось это, кстати, даже не в 1901 году, а пораньше, еще в 1892 году. Но увидел он их чисто случайно, потому что на самом деле он путешествовал по Антарктиде не с целью найти какие-нибудь древние горные породы, и даже не с целью обнаружить какие-нибудь там, не знаю, ископаемых динозавров, а для того, чтобы выяснить, можно ли тут китов ловить. Но однажды, высадившись на один из островов, он обнаружил там выходы древних пород, и как честный ученый их собрал, привез их потом, их на них посмотрели, удивились, увидели, что это не вулканические породы, что это породы, сформировавшиеся именно на древнем континенте, осадочные породы. И решили, что нужно снарядить новую экспедицию, в которой в первую очередь именно сосредоточиться на геологическом исследовании Антарктиды. Ну и, собственно говоря, вот экспедиция состоялась в 1901-1904 годах, и Карла Ларсена, как опытного специалиста, тоже в эту экспедицию взяли. И материала собрали много, много чего хорошего привезли. И даже впервые обнаружили ископаемые древние листья. Это были первые окаменелости из Антарктиды. Но, как позже выяснилось, возраст этих листиков был относительно небольшой. Ну, как небольшой? Ну, где-то там порядка 40 миллионов лет. Ну, с одной стороны, кажется, вроде много, но с другой стороны, это, конечно, гораздо позже, чем динозавры. А гораздо более древние находки, в каком-то смысле более интересные, были обнаружены следующей экспедицией. Да, ну вот, находочки можно посмотреть. Вот они как раз листики, которые удалось обнаружить от шведской полярной экспедиции. Вот им как раз по 40 миллионов лет. Вот, а вот следующая экспедиция, про которую я собирался рассказать. Экспедиция Скотта. На самом деле, вот в отличие от предыдущих экспедиций, которые были исследовательскими, у экспедиции Скотта была задача такая боевая. Нужно было отметиться на полюсе, то есть нужно было поставить флаг на полюсе и сделать так, чтобы Англии принадлежала честь завоевания полюса. Но, к сожалению, не удалась эта затея. Экспедицию несколько раз откладывали. Параллельно о том, что эта экспедиция будет организовываться, узнали шведы. Шведы подсуетились. Быстренько пробежали вперед англичан. И буквально за пару месяцев до того, как прибыла экспедиция Скотта, они уже успели установить флаг на Южном полюсе. Так что, по сути, как бы экспедиция Скотта оказалась провальной. Но и на этом проблемы не закончились. Вот после того, как раз этот отряд, который вы видите, возвращался уже с полюса, у них случилось множество неприятностей. Там один товарищ у них ногу сломал, потом у них провизия начала заканчиваться, потом у кого-то обморожение началось. И в итоге они товарищей своих бросать не хотели, тащили их, и в конце концов погибли все. То есть очень грустная история у экспедиции Скотта. Но я-то про нее рассказываю не из-за того, что она была неудачная, или из-за того, что у нее был печальный конец, а из-за того, что эта экспедиция вошла навсегда в историю палеонтологии. Потому что, хотя отряд погиб, хотя своей основной цели достигнуть первыми Южного полюса он тоже не достиг, но по дороге они собирали множество различных каких-то животных, камней, окаменелостей. И в том числе набрали 15 килограммов вот горной породы, древних камней, среди которых были отпечатки листьев. Кстати, может быть, если бы они бросили бы эти камни и вместо этого взяли бы побольше провизии, то они бы выжили. Но теперь остается лишь гадать. А они вот честно тащили с собой все, что удалось им найти, и в итоге потом около их замерзших тел обнаружены были вот эти вот самые горные породы. Но это было прекрасно для палеонтологов, потому что оказалось, что там не просто камни, а еще и отпечатки листьев, причем листьев очень древних, возрастом примерно 270 миллионов лет, и причем листьев уникального растения Глоссоптериса. Чем это растение так хорошо, мы сейчас разберемся. Давайте следующий слайд. Вот он, этот Глоссоптерис. Это, ну, во-первых, это своего рода переходное звено, то есть это такой семенной папоротник. То есть, по сути, это как бы растение, похожее на папоротник, но у него уже формировались шишки, в которых семена были. То есть, это переходное звено. Но, в конце концов, нет, самое важное. Переходных звеньев на свете много. А важно то, что этот Глоссоптерис еще до экспедиции Скотта был обнаружен в Южной Америке, в Северной Америке, в Африке. И в результате, можно следующий слайд, когда провели уже более детальные исследования, когда уже собрали множество данных, удалось установить, что вот этот самый Глоссоптерис вообще находился на всех континентах и был абсолютно одинаковым. Вот вы видите, там вот Глоссоптерис, такая синенькая полосочка, она объединяет Южную Америку, Африку, Индию, Антарктику, Австралию, везде находили этот Глоссоптерис. А то, что везде росло одно, единственное растение 270 миллионов лет назад, говорит об очень важном факте. Это говорит о том, что когда-то все континенты были вместе. Сейчас нам кажется, что это, ну, достаточно такой известный факт. Но известен он стал благодаря тому, что кто-то когда-то его открыл. А раньше никому в голову не приходило, что континенты как-то там двигаются, ползают, и что когда-то все континенты формировали единый суперконтинент Пангея. И именно благодаря Глоссоптерису удалось это доказать. Ну и в том числе и благодаря тому, что его удалось обнаружить везде, даже в Антарктиде, за что спасибо большое Скотту и его экспедиции. Ну, сейчас, конечно же, работы в Антарктиде, наверное, стали уже попроще. Как правило, там все-таки никто не гибнет, слава богу. Кроме того, их стали проводить гораздо чаще, проводят самые разные специалисты, в том числе и мы немножко там покопались, но, правда, совсем чуть-чуть. Активнейшие работы ведут англичане, американцы. Есть такие ежегодные программы, именно, в том числе именно палеонтологические. И в результате потихонечку мы узнаем все больше и больше об истории Антарктиды и узнаем, как именно выглядел этот древний континент миллион лет назад. Ну, я думаю, что уже нам хватит предыстории, пора переходить к самой основной истории, к истории Антарктиды. А для этого нам нужно покинуть современный мир и отправиться в кембрийский период. Давайте это сделаем. И заодно посмотрим, как будут потихонечку ползать наши континенты и как изменится Земля за миллион лет. Вот они сползлись, сформировали Пангею. До этого Пангея у нас была тоже. Ну вот, видите, быстро мы так переместились на 500 миллионов лет назад. Видели, в какой-то момент у нас все континенты сползлись в единый континент. Это как раз где-то 270 миллионов лет назад. А до этого континенты, опять же, были разными. И вот вы Да, ну вот еще раз можно все посмотреть. И до этого континенты тоже были разными, потом они опять сползались. У нас несколько раз такое происходило за историю. Континенты разрушались, потом сползались. Вот. Вот так выглядела Земля примерно 520 миллионов лет назад во время Кембрийского периода. Ну и Кембрийские окаменелости – это самые древние окаменелости, которые удалось обнаружить в Антарктиде. Ну и мы сейчас можем посмотреть, как выглядела Антарктида Кембрийского периода. Добро пожаловать в Кембрий. Мы видим каких-то морских чудищ, какого-то странного аномала Кариса со своими щупальцами, каких-то непонятных существ, отдаленно напоминающих креветок, какие-то губки. Он что-то похожее на трилобита внизу проползает какой-то, или на многоножку. Почему мы видим только морских животных? Есть на то две важные причины. Во-первых, все-таки во время Кембрийского периода суша была еще довольно-таки голенькая. Там только-только начинали какие-то, может быть, еще под вопросом, мхи прорастать. Ну, почти наверняка там какие-то бактерии жили, почти наверняка там какие-нибудь грибы были, ну и, собственно, все. А вот под водой уже было так достаточно весело. Было на что посмотреть. Это первая причина, поэтому нам как бы неинтересно особо смотреть, что там было на древней антарктической суше. И так понятно, что толком ничего. А вторая причина, по которой мы задержались именно в воде, так это то, что уровень воды, уровень моря был во время Кембрийского периода выше, и большая часть того, что мы сейчас называем антарктическим континентом, располагалась под водой. И, вот. И поэтому именно на континенте сейчас мы можем найти древние породы вот древнего Кембрийского моря Антарктиды. Давайте посмотрим, какие, собственно, животные здесь точно обитали. Скорее всего, здесь, конечно, жили и те создания, которых увидели только что, и, может быть, даже вот эти страшные аномалы Карисы. Но они сохраняются только в уникальных условиях, в так называемых лагерштеттах, когда может сохраниться даже мягкое тело, даже очень нежные ткани. К сожалению, в Антарктиде лагерштеттов нет, и там сохранялись только очень твердые части тела, поэтому мы не знаем, были ли там аномалы Карисы, а знаем только про твердое тело. Мы знаем, например, что там были древние родственники губок, вот сейчас вы их видите на картинке, зовут их археоциаты, они такие длинные, как будто бы кубки формировали, которые росли на дне морском. Мы знаем, что когда-то на месте Антарктиды из этих кубков даже был целый риф. И в рифе наверняка обитало множество животных. Ну и про некоторых животных, которые ползали, мы тоже знаем. В первую очередь про трилобитов. И как раз окаменевшего трилобита вы сейчас видите на слайде перед вами. Это трилобит, найденный именно в Антарктиде. Поздравляем этого трилобита, но нам уже пора перемещаться к кому-то поинтересней. Продолжим наше путешествие. И из Кембрия мы с вами переносимся через миллионы лет. Так, континенты у нас снова сползаются и формируют Пангею. Почему? Да потому что мы с вами перемещаемся в Пермский период, в то самое время, когда жили эти глоссоптерицы, про которые я вам сегодня уже рассказывал. Почему мы пропустили так много периодов? Ну, причина простая. Потому что отложений этих периодов в Антарктике почти не обнаружено. Ну, почти. На самом деле, кое-что найдено из каменноугольного периода, ну, немножечко из девонского периода, но там почти что нет никаких окаменелостей. Поэтому мы знаем, что кто-то там, безусловно, жил, в какой-то момент там было больше моря, в какой-то момент больше суши. Наверняка в девонский период там какие-то первые скорпиончики поползли по суше. Наверняка дальше в каменноугольном периоде тут тоже какие-то леса росли, но мы этого не знаем, мы можем лишь предполагать. А вот кто жил во время пермского периода 270 миллионов лет назад на южном континенте, это мы более-менее представляем. Ну и давайте посмотрим, как все это выглядело. Да, ну вот, соответственно, мы видим, что Антарктида являлась частью единого суперконтинента Пангеи, но располагалась все так же на Южном полюсе. Кстати, это важно. Вот некоторые думают, что в Антарктиде раньше было жарко из-за того, что она располагалась на экваторе. Но вы сейчас видите, что это не так. Располагалась она все там же, где и сейчас. Но льдом она при этом покрыта не была. Вы вот только что наблюдали, как лед, который был еще в начале пермского периода, к концу пермского периода полностью растаял. С этого момента льды больше в Антарктиде не появлялись на протяжении 150 миллионов лет. То есть до этого тоже были какие-то то потепления, то похолодания, иногда там было хорошо, иногда там были льды, но начиная с 270 миллионов лет и до 45 миллионов лет в Антарктиде не было никаких льдов, хотя она все еще располагалась на юге. А что же там было тогда? Было там хорошо. Там были теплые леса. Ну, Добро пожаловать в Пермский период. Вот вы видите, как выглядела древняя речка Пермского периода. Там растут такие длинные, высокие древние родственники елок, а также древние, ну, собственно говоря, на картинке это не елки, на картинке это каламиты, это древние родственники хвощей гигантских. Также вы видите многочисленные папоротники, речка. Ну и как бы сразу видно по этой картинке, что, ну, как бы тепло было явно в Антарктиде. Я бы даже сказал, на самом деле жарко. Судя по всему, большую часть года температура там была выше 20 градусов Цельсия. То есть даже потеплее, чем у нас сейчас, по крайней мере, в Москве. Так, мы едем дальше. А вот тот самый Глоссоптерис, которого тогда было очень много по всей Земле, и в том числе его росло много в Антарктиде. Вот, вот как он выглядел, вот такие у него очаровательные листики. Если вы когда-нибудь обнаружите такие листья, будете точно знать, что это Глоссоптерис, его ни с чем не перепутаешь. Дальше поехали. Глоссоптерис мы уже видели. А вот. Кстати говоря, Глоссоптерис, это учеными изучено, доказано, он был листопадным растением, и, скорее всего, когда наступала полярная ночь и становилось чуть-чуть похолоднее, но главное, что становилось темно, все-таки даже несмотря на то, что климат был теплый, полярный день и полярную ночь никто не отменял. Все равно примерно полгода в Антарктиде был день, и полгода была ночь. Так вот, когда наступала ночь, понятное дело, что дереву было особо делать нечего. Вот, и фотосинтезировать она не могла, солнечные лучи улавливать не могло, потому что их не было. Поэтому оно сбрасывало листья. И вот видите, соответственно, Глоссоптерис и во время теплого периода, и во время холодного. Кстати, на всякий случай напоминаю, что теплый период тогда, когда у нас зима в южном полушарии, да? А холодный период, наоборот, летом. Сейчас в Антарктиде наступает как раз самая-самая холодная пора. Ну ладно, не отвлекаемся, едем дальше. Вот еще одно растение, которое жило в Антарктиде. Это так называемое цикадовое. Хотя внешне оно похоже на пальму, на самом деле это дальний родственник нашей елки. А что еще, пожалуй, что важнее, так это то, что это растение обнаружено только в Антарктиде. То есть, с одной стороны, были растения, которые росли вообще везде, а с другой стороны, были так называемые эндемики, которые росли только в определенном месте. И, видите, это растение, даже судя по своему названию, известно только из Антарктиды. Это же антарктицикас. Ну ладно. Я думаю, мы уже много с вами поговорили про всякие цветочки, эти бабочки. Давайте что-нибудь посерьезнее. Ну а посерьезнее это, например, гигантские древние земноводные. А во время Пермского периода были такие, и они действительно были крупные. И вот один из них перед вами. Я напоминаю всем, что земноводные – это лягушки, саламандры, тритоны. Но вот животное, которое вы видите сейчас перед собой, оно совсем не похоже ни на лягушку, ни на саламандру. Скорее, какой-то крокодил. Но так как это родственник лягушки, но похож он на крокодила, можно условно назвать его кроколягух. Так вот, такой кроколягух, научное название его темноспондил, он вырастал длиной очень, очень приличный, где-то 6 метров, то есть действительно с крокодильчика. У него была невероятно крупная пасть, больше метра, такая хорошенькая голова. Но при этом голова у него была как бы даже пропорционально, по крайней мере, гораздо крупнее, чем у любого крокодила. То есть был очень большеголовый. О чем это говорит? О том, что, по всей видимости, он был не самый поворотливый товарищ. Да и лапки у него тоже такие коротенькие, с ними особо быстро не поплаваешь. По всей видимости, эти огромные большеголовые темноспондилы не могли очень шустро догонять добычу, а возможно, что они охотились как гигантские живые капканы. То есть они сидели где-нибудь на дне древних антарктических озер, распахивали свои гигантские пасти, ждали, пока что-нибудь вкусненькое заплывет, потом их захлопывали, облизывались и снова распахивали пасти, ждали, пока еще какая-нибудь вкусная рыбешка подплывет на слишком близкое расстояние. Ну хорошо, кто еще? Смотрим, кто еще. А, еще у нас здесь жили звероящеры. И это очень классно. Я очень надеюсь, что все, кто сегодняшнюю лекцию смотрит, предыдущие лекции тоже смотрели, поэтому вам не надо объяснять, кто такие звероящеры. Вы знаете, что это своего рода такое переходное звено между земноводными и млекопитающими. Ну и вот те, которые сейчас на картинке показаны, они скорее больше похожи уже на пушистых зверюшек. Ну а и вот их остатки тоже находили в Антарктиде. Все они обладали такими небольшими клювиками, но вот, скорее всего, они были растительноядные. Но, может быть, вот эта камбусия, она была всеядная, есть такая версия. Вот. Ну, и вот листрозавры, они вообще много где известны. Они такие, как маленькие бегемотики, были очень такие неспешные, неповоротливые, жевали какую-то там травку, может, в грязище любили валяться. А вот камбусии, они были более шустренькие ребята, и, судя по всему, они даже могли лазать по деревьям. По крайней мере, есть такая версия. Хотя, говоря по чесноку, ну, от камбусии мало чего известно, там только фрагменты скелета. Поэтому пока это лишь наши догадки. Ладно, дальше. Дальше, ну, собственно говоря, это, наверное, самые интересные животные пермского периода, найденные в Антарктиде. Безусловно, там в пермском периоде было еще очень много кого, но в Антарктиде, к сожалению, вот больше никаких интересных товарищей неизвестно. Но в юрском периоде будет кое-что полюбопытнее. Ну, давайте проверим. Итак, юрский период. Смотрим, как меняется Земля. Разрушается наша Пангея. Потихонечку она расходится на два суперконтинента. Северный Лавразия и Южный Гондвана. Ну и Антарктида как раз является частью Гондвана. И все еще на полюсе. Ну вот так выглядела Антарктида юрского периода. Все еще очень жарко. Невероятно жарко. Ну и, конечно же, юрский период – это время расцвета динозавров. И, безусловно, динозавриков в Антарктиде было видимо-невидимо. И вот как раз сейчас на картинке перед вами прогуливаются крелофазавры. Те самые герои, про которых я сегодня обещал чуть-чуть подробнее рассказать. И расскажу уже буквально через минуту. Давайте следующий слайд. Вот они. Вот. Чем хороши эти самые очаровательные крелофазавры? Ну, во-первых, они хороши своим названием. Криолофазавры переводится как замороженные ящерицы с мороженым гребешком. Ну, почему с гребешком, понятно. Видно, у него такой вот хохолочек очаровательный костяной. Почему с мороженым? Ну, как бы не потому, что это были такие древние отморозки, но потому что сейчас в Антарктиде как бы холодно. Поэтому вот решили это отразить название древнего динозавра. Хотя, когда он жил, там было нормально, хорошо. Кстати говоря, гребешочек у него очень экстравагантный, такой оригинальный, и чем-то похож на хохолок Элвиса. Поэтому до того, как этот динозавр получил официальное название, его уже в простонародье успели прозвать Элвиззавр. Вот, то есть такой самый рок-н-ролльский динозавр из всех. Ну, помимо того, что он был вот такой вот очаровашка с таким классным гребешочком, в остальном он, пожалуй, что не очень-то интересен. Ну, он был относительно небольшой, но сами видите по картинке, метров 5 где-то длиной. Ну, возможно, что в Антарктиде он был одним из самых крупных для своего времени. По крайней мере, более крупных животных, таких как, скажем, аллозавры, в Антарктиде ни разу не находили. Но если брать всех динозавров мира, ну, конечно, так, не то чтобы очень большой. Но он, безусловно, был хищником, это видно по его зубам. Ну и, скорее всего, охотился на относительно некрупную жертву. По крайней мере, такими челюстями вряд ли он мог перемалывать кости каких-то гигантских животных. Кстати, лишний раз обращаю внимание, какие палеонтологи молодцы, и как они могут целого динозавра восстановить буквально по одной косточке. Вот видите, там такая непонятная, сверху нарисована какая-то непонятная, то ли коробочка, то ли что-то такое. Вот это вот на самом деле такое вот беленькое нечто, это все, что удалось найти на самом деле от крелофазавра. Ну, еще пару косточек, там зубик нашли и там косточку от пальца. Все. То есть даже не целый череп, только фрагментик. И вот по этим косточкам удалось восстановить такой красивый скелетик. Ну, конечно же, сделали это по аналогии, опираясь на других динозавров, которые хорошо известны. Ну, а вот самое главное, гребешочек на этом кусочке сохранился. Поэтому известно, какой он был симпатяшкой. Дальше. О. Возможно, у него были перья, как и у многих динозавров, хотя на самом деле... Вот это очень сложно сказать, потому что нам не до конца понятно, чей криолофазавр родственник. Отпечатков кожи или перьев криолофазавра неизвестно, поэтому мы не знаем, были у него перья или нет. Ну, а можно было бы по аналогии посудить. Например, у всех его родственников были перья, значит, у него были. Или там наоборот. Все были голенькие, он голенький. Ну вот, беда. Непонятно, кто его родня. Вот здесь нарисовали с перьями. Еще один динозавр, который, возможно, был такой толстый котлетиной, который любил на завтрак и на ужин поесть крелофазавр, был глециализавр. От глециализавра тоже найдено немного костей, но достаточно, чтобы понять, что это был представитель так называемых завроподоморфов. Я напоминаю, что зауроподы – это вот эти длинные шеи, ребята. А зауроподоморфы – это, соответственно, их родственники, которые тоже обладали относительно длинной шеей, но в целом были поменьше. Они еще не обладали колоннообразными ногами и иногда могли подниматься на две ноги, хотя в основном все-таки на четырех перемещались. Ну и вот видно, что глециализавр, он тоже был уже с более-менее длинной шеей, но еще такой, ну, скажем так, не самый тяжелый. Он, видите, даже на дерево мог сгромоздиться, как, правда, как большой поросенок он на дереве смотрелся, не очень-то грациозно, ну уж какой был. Размер он тоже был еще совсем не гигантского, ну, где-то порядка там, 7-8 метров где-то так. Так что как раз для криолофозавра самое то. Такого можно было на завтрак слопать. Также это скелеты, которые вот хоть более-менее целыми найдены, то есть там хоть кусок черепа найден или еще чего-то. А есть еще некоторые динозавры, которые известны вот буквально по одному зубу. И 100% мы не уверены, что это именно этот динозавр, но скорее всего. Вот скорее всего в Антарктиде когда-то обитал дилофозавр. Это еще один очень прикольный динозавр. Кстати говоря, он известен не только из Антарктиды, поэтому как он выглядел, мы более-менее представляем. Мы знаем, что у него было два гребешочка. Мы знаем, что у него 100% были перья. Есть даже след спящего дилофозавра. Он так очаровательно свернулся клубочком, как птенчик. И храпел.

И такой. Ну, и заканчиваю, кто его знает. Можно на древних американских посмотреть, как там аналоги их представить. Ну что? Увы и ах, вопросов больше нету. Или сейчас кто-то еще что-то придумает. Ну, давайте я... Так как сегодня у нас не очень много зрителей, но вот собрались только самые стойкие, поэтому, возможно, что вот еще не все вопросы вы так продумали. А вы еще подумайте минуточку, может быть, что-то еще хотите спросить, пока есть возможность. Ну, если нет, тогда распрощаемся на сегодня и уже тогда отправимся с вами дальше гулять. Ой, в смысле, дальше сидеть на карантине. Ну, ладно, 30... О, yes, успели, отлично. Молодец, Александра успела. Какой самый маленький и самый большой динозавр были найдены в Антарктиде? Ну, опять же, я говорю, я практически про всех динозавров рассказал. Они фрагментарные находки, поэтому не совсем понятно, какие они были. А из тех, которые найдены более-менее полные, ну вот, наверное, как раз ты тут подзабыл, как его зовут, глециализавр, по-моему, так его зовут, значит, который с длинной шеей, прозауропод, вот он самый крупный, потому что длиной он был, ну, порядка 9 метров, там, где-то так, вот. Ну, хотя тоже точно сложно сказать, у него не целый скелет. А из тех, кто фрагментарно сохранился, ну, возможно, скорее всего, был самый крупный хищник, вот из того, что нашли, который жил в меловом периоде, потому что там зубки такие приличные, ну, почти что как у тираннозавра. То есть, возможно, что его длина там была 10 метров. Но так как это только зуб, ну, конечно же, больше, к сожалению, ничего не скажешь. Что касается самых мелких динозавров, ну, во-первых, вроде бы целофизы там были, они достаточно мелкие, но, пожалуй, самые мелкие из найденных, не птичьих динозавров, это вот дромеозавриды, то есть родственники велоцираптора. Они, если не ошибаюсь, где-то были порядка 1,5 метров. Ну, вот, по крайней мере, судя по размеру тех косточек, которые нашли. Там, по-моему, тоже только зубки от них нашли. Ну, зубки как у... примерно как у велоцираптора, но, может быть, чуть-чуть побольше. Вот они, пожалуй, самые мелкие. Ну, птицы, понятное дело, птицы там были разные. Так, а вы когда-нибудь были на Антарктиде? Ну, знаете, я думаю, что людей, которые были по Антарктиде, там, в принципе, можно пересчитать по пальцам. Ну, может быть, не по пальцам, там, не знаю, но вряд ли там это больше нескольких сотен человек там по всему миру. И, конечно же, я в их число не вхожу. Я, на самом деле, вообще не так много где был, как хотелось бы. А уж с экспедициями так и того меньше. На самом деле, с экспедиционной деятельностью палеонтологической я вот только по России путешествовал и только, больше того, по европейской части России. Вот. Ну и даже как турист в Антарктиду я ни разу не летал. Ой-ях. А где вы были в своей первой экспедиции? Ну, первая экспедиция у меня была еще школьная, точнее, геошкольная. Есть такой кружочек геошкола при Московском государственном университете. И вот они периодически в разные экспедиции возят. Ну, если мне память не изменяет, самая моя первая экспедиция с геошколой была в Калининградскую область. Янтарь я там искал. Хоть нашел. До сих пор в шкафчике валяется. Маленькие, правда, кусочки. Ничего хорошего не нашел, ни одного даже комарика в янтаре обнаружить не удалось. Ну и еще до этого, это, правда, экспедиции назвать сложно, но, по крайней мере, какие-то находки искал окаменелости. Я был в Тамани, было мне, по-моему, 10 лет. Вот, и там забрался я на мыс Железный Рог, где искал железные ракушки. Но это чума на самом деле. Вот, известно, что самые разные минералы могут замещать древние окаменелости. И в Тамани, на мысе Железный Рог, там как раз произошло замещение древних окаменелостей именно что, ну, железом, по сути. То есть там практически чистое железо. И когда находишь вот древние раковины, чаще всего они полностью замещенные, или даже еще чаще отпечатки раковин, но они железные, конкретно вот такие тяжелющие каменюки, полностью проржавевшие, ну, это правда впечатляет. Здорово. Такого я больше нигде не видел. Так, находили яйца динозавра в Антарктиде? Нет, даже скорлупы не находили. Совсем ничего, увы. Спасибо большое за прекрасную лекцию, ответ на вопросы, очень интересно. Ну, пожалуйста, старался, вот, извините, еще

0: за задержку. Вот Skype меня что-то в последнее время не любит. Как раз как коллекции собираюсь, так начинают дурака валить.
1: И у меня тоже.
0: Ну да. Мне тут подсказывают, что не только у меня. Ну что, давайте еще 30 секунд. Так как сегодня, я говорю, народа немного, я готов подождать самых стойких. Все-таки зря, что денежки заплатили. Может быть, что-то интересное не только про Антарктиду хочется спросить. Давайте еще 30 секунд жду. Если вопросов больше нету, тогда пойдем гулять до субботы. В субботу, кстати, лекция будет, на мой взгляд, довольно любопытная. Мне, как сообщили, вроде бы она будет бесплатная. Ну, как бы, то есть, если донаты вы принесете, мы будем очень рады. Мне все-таки тоже кушать иногда хочется. А то вот тут собачку в ветеринарную клинику свозил, денежки совсем на эти все и ушли. Вот. Так что донатам мы всегда рады, но, по крайней мере, лекция будет открытая, так же, как все предыдущие. А посвящена эта лекция будет ихтиозаврам, акулам и дельфинам. Все животные прекрасные, очаровательные. Про них очень много интересной информации. Я, конечно, постараюсь ее рассказать так предельно доступно, чтобы детям тоже было понятно. Но даже вот для детей информации много, и в основном ее не знают ни дети, ни взрослые. Так что всем рекомендую все-таки в субботу тоже приподключиться к нашей замечательной лекции. Так, о, а пока я тут болтал, мне вопрос подкинули. А могут ли замерзнуть динозавры во льдах? Не, ну как бы, если мы подразумеваем птиц, то могут. А если как бы тех динозавров, которые не птичьи, то не могут по той простой причине, что когда они жили, нигде вечной мерзлоты не было. Теоретически как проблем замерзнуть нет. Но была проблема в том, что не было тогда вечной мерзлоты, и даже если зимой где-то там снег выпадал, ну, в нем как бы замерзнуть было достаточно сложно. И так, чтобы сохраниться потом на миллионы лет, такого вообще без вариантов не получалось. А вот те динозавры, которые птицы, они замерзают, и иногда сохраняются очень даже хорошо и на много-много лет. Например, кстати, в той же Антарктиде, вот, по-моему, буквально в прошлом году, обнаружили целое кладбище замороженных пингвинов, которым, ну, как минимум несколько сотен лет, а то и несколько тысяч лет. Такие шикарные замороженные мумии. Вот целое семейство этих пингвинов как-то там засыпало, их заморозило, и они вот прекрасно сохранились. Так что есть надежда, что, может быть, и что-нибудь более древнее, чему там, не знаю, не несколько сотен лет, а несколько там десятков тысячелетий во льдах Антарктиды когда-нибудь найдут. Так. Сделайте бесплатно. Я, в принципе, тоже за бесплатно, но вот это не совсем от меня зависит. Ну, мы вас услышали. Спасибо. Так, когда были найдены первые древние рыбы? Первые древние рыбы. Значит, смотрите. Известные существа, которые очень похожи на рыб. Рыбообразные. Но у них еще не было челюстей. А они известны из очень древних отложений, возрастом где-то 450 миллионов лет, то есть ордовикского периода. А известны, конечно же, и, собственно, рыбы. То есть рыбы называют существ с тех пор, как у них челюсть появилась. Ну и самые первые... Так, в силурийском периоде их находят буквально с начала периода, то есть где-то от 420 миллионов лет они уже точно были, и, скорее всего, появились раньше. И вот как раз в самом конце ордовикского периода, то есть в породах возраста порядка 430 миллионов лет, находят чешую животных, очень похожих на акул. То есть возможно, что вот акулы или кто-то на них похожий, это были одни из самых древних рыб, и появились они вот где-то там 430-440 миллионов лет назад, где-то так. А были в пустыне и Египте динозавры. Я думаю, что это скорее два вопроса, потому что понятное дело, что когда у нас была эпоха динозавров, у нас были, безусловно, пустыни, но они располагались совсем не там, где сейчас. Поэтому как бы египетской пустыни тогда не было. Сахара. А были ли динозавры в пустынях? Да, были. Например, триасовый период, он славится тем, что как бы очень были широко распространены пустыни. И многие из динозавров, которые обнаружены в Америке, в том числе, кстати, целофизы, про которых я сегодня показывал, как предполагается, жили в таких очень засушливых местах, может быть, даже в пустынях. Так что да. В Португалии, кстати, тоже найдены динозавры, которые, судя по всему, жили вот тоже, ну, практически в пустыне. Так что вот многие триасовые динозавры выживали в пустынях, и их находки известны. Что касается конкретно Египта, там у нас динозавры известны, но их, по-моему, там, мягко говоря, немного. Лучше в Марокко. В соседнем Марокко там вообще отличненько, там даже вот того же спинозавра находили, там с динозаврами получше. В Египте что-то находили, но чего даже так вот не вспомню сходу. И вот что-то очень фрагментарное. Так, а в Антарктиде сейчас ищут что-то целенаправленно или просто раскапывают доступные участки? Ну, в основном целенаправленно. То есть, ну как, понятное дело, что... То есть, скажем так, и да, отвечу так. То есть, ищут целенаправленно, то есть, есть именно экспедиции, которые в первую очередь палеонтологические, именно на поиски, в том числе динозавров, да, нацеленные. Но раскапывают, разумеется, те участки, которые доступны. То есть, специально льды никто не снимает. Где есть выходы, там и где у нас уже известны какие-то кости динозавров, туда снаряжают экспедиции, и там вот эти слои забуриваются, закапываются. Так. Какие книги вы советуете по палеонтологии? О, этот вопрос большой. Потому что палеонтология, наука большая, это раз. А книжек по палеонтологии написано много, это два. И особенно много их как-то пишут в последнее время, и много сейчас хороших книжек вышло. Поэтому на самом деле тут можно много чего рассуждать. Но давайте назову хоть некоторые. Во-первых, вот мне лично очень нравится «Каменная книга». Так она и называется. А, эта книга именно такая, ну... По палеонтологии вообще достаточно обзорная, но очень хорошим языком написана. Это где-то, по-моему, 2010-х годов, то есть относительно свеженькая. Потом есть книжка, как же она называется-то, господи? Какая-то удивительная, вспомню слово. «Удивительная палеонтология». Автор Кирилл Юрьевич Яськов. Отличная тоже книжка, обзорная, но чуть-чуть более сложный там текст, чем в «Каменной книге». Меньше картинок, но вообще, на самом деле, если хотите так получше понять в целом, как эволюционировала наша Земля, всем рекомендую. Есть еще одна книжка Кирилла Юрьевича Яськова. По-моему, она называется «История жизни на Земле». Вот как-то так. Тоже советую. Ну, вообще, можете посмотреть автора Кирилл Юрьевич Яськов. Это наш палеонтолог, который работает в палеонтологическом институте. И он популяризирует науку, им лекции периодически проводит. И вот книжки пишет, вот просто замечательные. Их мало. По-моему, три книжки он написал, но каждая вот прям достойна того, чтобы ее прочитали. А еще один палеонтолог сейчас, современный наш, который пишет книжки, это Андрей Юрьевич Журавлев. И у него тоже шикарные книжки, там какие-то летающие жирафы, у него есть «До и после динозавров», еще какие-то. Но у него просто вообще как сказка написана, отлично, тоже всем рекомендую. Из зарубежных новеньких, если кому-то нравится «Тираннозавр», вот «Хроники тираннозавра», отлично написанная книжка, вот там вот все про тираннозавра прям собрали, все, что только можно. Книжка Даррена Нейша недавно вышла. Что-то там, какие-то динозавры, опять не помню какие, но можете по автору поискать. Ну не помню. Вот на самом деле есть такой, значит, смотрите, сайт elementy.ru. Там анонсируют частенько книжки по палеонтологии. Вот в принципе, вот все книжки, которые там анонсируют, они все достойны внимания, честное слово. Вот можете там еще посмотреть, много там литературы хорошей, новенькой найдете. Ладно, думаю, что пока хватит вам книжек. Текс. Ой, как уже много всего накидали. Какие очень странные останки находили? Ну, это надолго. Палеонтология наука большая, находили много чего. Если говорить конкретно по Антарктиде, я уж более-менее все рассказал. Если говорить о палеонтологии вообще, ну, там что только не находили. Начиная от каких-нибудь... непонятных древних мягкотелых живых существ, там вроде каких-нибудь там этих, тех же аномалокарисов или каких-нибудь там апобиний с длинной клешней и пятью глазами. И заканчивая самыми причудливыми динозаврами, например, того же терезинозавра, вспомнить, с когтями, как у Фредди Крюгера, при этом травоядного и при этом построение похожего на тираннозавра Рекса. В общем, много чего. Поэтому вот смотрите лекции, и я, в общем-то, про самое интересное пытаюсь рассказывать, как правило. Тейкс. И какие вы знаете забавные случаи находок костей динозавров? Еще один вопрос. Значит, какие забавные случаи находок костей динозавров? забавные случаи. Много всяких забавных случаев бывает, но, правда, не всегда они связаны с тем, что нашли кого-то забавного. Вот. То есть иногда, например, найдут какую-нибудь животину и там ее соберут, так что потом там все смеются. Вот. Ну, например, известная история про игуанодона, которого как только не собирали. Вначале какую-то игуану с рогом на носу, потом вроде бы они его сделали пограциознее и поставили на две ноги, на хвост оперли, как кенгуру. Потом его опять на четыре ноги поставили, в общем, перестраивали бедняжку то так, то этак. Потом есть там, например, интересные случаи, когда палеонтологов дурачат, не знаю как. Например, в Китае китайская находка одна, там прогремела на весь мир как переходное звено, назвали ее архираптор. Вот, такое самое лучшее переходное звено между птицами и динозаврами. А потом, когда ее изучили, оказалось, что это там склеили отдельно кусочек птицы и кусочек динозавра. Причем так склеили шикарно, что даже палеонтологи этого различить не смогли. Только там с помощью уже компьютерной томографии нашли, что там породы разные. Вот. А бывают иногда там очень интересные случаи там, с поисками костей каких-нибудь там животных. Например, когда с местными жителями там бодаются, то местные жители там какие-нибудь кости мамонтов перетирают в труху и там посыпают ими поля. И когда приезжают палеонтологи, пытаются спасти эти кости, там местные жители бунтуют, говорят, что вы нам отличное удобрение уносите. Вот. То какие-то случаи, когда там, опять же, местные жители какие-то там кладбища динозавров знают, и там потом палеонтологам эту информацию пытаются продать за большие деньги. В общем, опять же, ну, много чего можно рассказывать, лучше лекции отслеживайте или там почитайте литературу обычно. В книжках такие самые интересные случаи все время пишут. Так. А какие пингвины залезают на высокие скалы? Разные. Как пингвины? Как пингвины залезают на высокие скалы? Да, извините, неправильно прочитал. Медленно, но верно. Не, на самом деле, из пингвинов, прямо скажем, из них скалолазать не очень, но вы видели их строение, да? Они вообще по берегу перемещаются, мягко говоря, неважнецки. Поэтому перемещаются они примерно так же, как старички, которые там до скал тоже могут долезть. То есть выбирают дорожку по более гладкую и аккуратненько, медленно по ней шлепают. То есть как-то там сильно каких-то там преград больших преодолеть они не могут. Другой разговор, зачем они это делают? Ну, тут тоже есть разные версии. Вот. Иногда это просто... Иногда они даже не пытаются как-то залезть, а просто подходят там к берегу, допустим, оказывается, что он скалистый, с него могут прыгать. Вот это... Зачем они прыгают, вот это понятно. Потому что, ну, частенько просто-напросто нет другого способа спуститься в воду, а кушать хочется. Вот. И прыгать они могут с очень большой высоты. Но вот лазят они плохо. Поэтому пытаются найти дорожку более плавную. Иногда по этой причине им там сложновато бывает вылезти из воды, потому что везде там скалистые выходы, и приходится довольно далеко заплывать. Потом большие круги делать. Так. Кто нашел первые кости в России? Первые кости динозавров. Ну, у меня даже есть на самом деле где-то лекции в открытом доступе. Одна, по-моему, на курилке Гутенберга и на канале Дарвиновского музея, который так называется, там, «Динозавры России». Я там очень много чего рассказываю интересного, и в том числе про первые находки. Но если коротко, конкретно на этот вопрос отвечать. Самые первые кости динозавров России, которые вот уже были признаны динозаврами, по крайней мере, были обнаружены в Амурской области, нашли их в 1902 году, и нашли их казаки местные. Причем не то чтобы они сильно пытались их найти, они эти кости привязывали к сетям, вот, делали из них грузило. Кстати, отлично получалось, хорошие были грузила. А мимо проезжал Михаил Монакин, местный наказной атаман, вот, и казаков пожурил, отобрал у них эти кости и сложил их в музей, где они потом лежали долго, прежде чем палеонтологи их обнаружили и сказали: «Ура, сенсация!» Побежали уже официальную экспедицию устраивать. Вот эти дела. Какие виды динозавров были найдены на территории России? Много чего. Но опять же, ссылку, ссылаю вас на свою же лекцию. Есть, кстати, не только моя лекция. По-моему, есть и у Портова палеонтолога еще лекция про динозавров в России. Есть еще лекция палеонтолога Александра Алифанова. Тоже замечательная, как бы... Абсолютно не настаиваю, чтобы мою послушали. В общем, поищите. Про динозавров в России информации много сейчас. Если коротко, то находили много разных динозавров. Фрагментарно известно, так вообще представители практически всех динозавров там. Что-то там и от тернозаврит нашли, что-то нашли и от этих. От рогатых, кстати, не помню. Но от родственников рогатых пситтокозавров находили, например, находили кости от бронированных динозавров, от этих родственников дейнонихов, велоцирапторов, еще чего только не находили. Наиболее интересные находки это, пожалуй, что кулиндодромей. Это такой маленький растительноядный динозаврик. И еще и очень пушистенький. Такие его нежная юбочка такая была из перышков. Голый, как у ящерицы, хвост. А дальше множество маленьких перышков, подобных волоскам. Можете прогуглить картинку. Кулиндодромей очаровашка. А потом находили, например, скелеты хорошие пситтокозавра. Такой вот динозавр-попугай. Находили у нас хорошие скелеты утконосых динозавров в Амурской области как раз. А самые лучшие и наиболее полные скелеты – это амурозавр и алоротитан. Можете опять же прогуглить. Так, из тех книг про динозавров, что читал, мне понравилась книга Антона Мелехова «Древние чудовища России». Безусловно, гениальная книжка, хорошо, что напомнили. Вообще всем рекомендую. Кстати, там два автора, если что. Мелехов, только не Мелехов, а Мелехов. Мелехов и Атучин. Хотя, по-моему, Атучин там скорее не столько писал книжку, сколько картинки рисовал. Но книжка, правда, гениальная, совершенно отличная. Так что всем тоже рекомендую. Ну что, мне уже подсказывают, что хорош болтать. Пора бы и честь знать. Я очень рад, что вы все-таки преодолели барьер в 300 рублей и послушали сегодняшнюю лекцию. Я очень надеюсь, что сегодня что-нибудь интересное вы узнали, что вы не пожалели, что вы эту лекцию послушали. Я очень рад был, что вы здесь собрались. И также надеюсь, что и в субботу вы тоже появитесь. Тем более, что, как мне сообщили, в субботу она будет бесплатная. Но донаты мы все ждем. Кушать тоже хочется. В общем, всем отличного настроения. Всем пока и до субботы.

Остановились мы на пришествии к власти Елизаветы Петровны, дочери Петра I, искры Петровой, как высокопарно говорилось в те времена, вообще откуда возникло это литературное выражение. Считается, что Елизавета, как-то, будучи человеком очень набожным, она соблюдала все посты, религиозные праздники, часто ездила по монастырям, организовывала такие массовые походы знатных дам и дворцовых служащих на богомолье. Чем-то это напоминало такую религиозную одухотворенность, не к ночи сравнить Иоанна Грозного. Ну, правда, при Елизавете все это было очень весело, никаких репрессий, такой, знаете, своеобразный даже тимбилдинг для дворцового персонала. И вот во время очередного своего похода на богомолье она встретилась с епископом Тверским и сказала ему: «Узнаешь ли ты меня?» Ну, конечно, епископ не мог ее не узнать. Я думаю, что он там за несколько дней молился, думал, что бы попросить. Он ответил так образно, долго-долго всматривался ей в лицо и сказал: «Узнаю. Ты...» Ну, обращаться на «ты» было принято государем в те времена. «Ты искра Петрова». Это лестная, не всегда заслуженная для Елизаветы характеристика, попала во все ее биографии. Не исключено, что было кем-то придумано, но красиво. Вот, значит, искра Петрова, войдя на престол, собственно, чем она должна нам запомниться? Если вы посмотрите разного рода художественные фильмы последних лет, сериалы Первого канала, Второго канала, вот все, что касается сериала, например, Екатерины, там очень большую роль играет Елизавета, поскольку Екатерина долгие годы при дворе Елизаветы жила. Ну или посмотрите хорошие докудрамы современные, как, например, Романовы, Леонида Парфенова «300 лет Российской империи». Я все их рекомендую посмотреть, потому что вообще лучше всегда судить об истории из разных источников. Чем больше читаешь людей даже разных подходов, иногда даже политических взглядов, тем интереснее. Так вот, если вот все это посмотреть, то Елизавета предстает таким очень сусальным образом. Вот такой сплошной позитив. Вот. Я недавно пересмотрел серию Романовых, докудрамы про Елизавету. Идеальный правитель. И университет она открыла. И таможни внутренние отменила. Две войны выиграла. Милосердна была невероятно. Там, смертную казнь запретила единственной в Европе, а может быть и в мире в те времена. И прочее, прочее, прочее, прочее. И сама, значит, гимназии, школы открывала начальные. И таможню учредила или как-то развила ее особо. Академию художеств создала. Это все отчасти так. С одной лишь оговоркой, что, конечно, ничего она лично этого не делала. Она подобрала, окружила себя довольно толковыми ребятами, надо сказать. И эти толковые люди, не всегда ее фавориты, не всегда, спокойно, не спеша. Время это характеризуется как такое немного сонное. Она все-таки 20 лет была на троне, больше, чем Брежнев. Не спеша двигали Россию вперед. И действительно, за это время при Елизавете произошло много хороших и позитивных изменений в нашей жизни, которым способствовал, наверное, в первую очередь не какой-то особый менеджерский дар Елизаветы. Она в этом отношении была и не Петр I, и не Екатерина II. И не способствовал этому ее там концептуальный взгляд на вещи или какая-то концепция была у нее развития России. Вообще такое ощущение, что вот когда читаешь указы монаршие, законы, конечно, в изложении надо их читать, потому что все-таки язык довольно уже устаревший, того времени, то такое ощущение, что сама рука монархини касается этих законов только в тех случаях, когда речь идет, например, о ограничении цветов и фасонов платьев при дворе. Там были соответствующие указы. Какие носить шляпки, какие должны быть парики, какой церемониал. Вот в этой части я...

гражданского мужа Алексея Разумовского, Кирилл Разумовский. Тоже интересный персонаж, о нем мы расскажем. Сама же она не мешала. Она была женщина добрая. Веселая царица была Елизавета, поет и веселится, порядка только нет. Всего лишь эти четыре строчки нашлись у Алексея Константиновича Толстого для его остроумного стихотворения о русской истории. История государства российского от Гостомысла до Тимашова. Ну, это, конечно, не очень справедливо, это такая страсть к самоуничижению ироничному. Но за эти 20 лет много чего было сделано. Ну, начну с того, как она вошла на престол. И, кстати, само вошествие на престол, коронационные торжества в Москве по поводу вошествия на престол Елизаветы в 1742 году уже многое говорят об ее характере. Это были невиданные по своей пышности празднования. Денег не жалели. Все вокруг красиво и невероятно. Салюты, фейерверки. Вот красные кумачевые материи были не только построены специальные красные ворота, через которые процессия проходила, так ехала в сторону Кремля. Фасады домов, вдоль которых проезжала императорская процессия, были тоже обтянуты красной материей. Ну, не знаю, что там с окнами было, наверное, дырочки вырезали. Представляете, сколько это стоило по тем временам? Вот. На красоту денег не жалели. Вот эта склонность Елизаветы к пышности, к тому, что все на нее смотрели и восторгались, это проходит сквозь все 20 лет ее правления. Кстати сказать, станция метро «Красные ворота» в Москве – это в честь тех самых «Красных ворот», которые были сделаны специально для коронационных торжеств Елизаветы Петровны. Значит, она была младшей дочерью Петра I, дочерью незаконной. В свое время Петра I был такой макроплан, интересный, выдать замуж свою младшую дочь за Людовика XV, короля французского. Ну, был исторический прецедент, как мы знаем. В свое время Генрих I, король французский, женился на дочери Ярослава Мудрого, Анне Ярославне. По этому поводу есть огромное количество разных историй, весьма близких к истине и очень лестных для русского характера, потому что, ну, начиная с того, что Анна Ярославна была хорошо образована, умела и читать, и писать, и, судя по всему, не только по-русски, но и, возможно, и по-гречески, и, может быть, даже немного по-латыни, подписывалась она по-латыни. Вот. В то время как король Франции Генрих I ерундой не занимался, он все-таки мужчина, охотник, рыцарь. Вот, поэтому писали и читали за него специально обученные монахи. И Анна Ярославна, как говорится в легендах, плакалась, что пообщаться, в общем, поговорить не с кем. Вот. Все книги, которые были в тот момент при Парижском дворе, это были те книги, которые привезла с собой Анна Ярославна из Киева. Ну, безусловно, была она одним из самых образованных людей тогда при французском дворе. С тех пор много чего изменилось, и Франция стала крупнейшей и сильнейшей державой Европы. И, конечно, для Петра I выдать замуж свою дочь за будущего короля Франции, Людовика XV, было амбициозным и честолюбивым замыслом. Ничего не получилось. Много причин, много было на этот счет переписки, мнений, дипломатических интриг. Я думаю, что две причины были главными. Первое, Петр I сам ушел в мир иной и просто не дожал эту идею. Да и, собственно, Россия при нем, конечно, развивалась совсем другими темпами, чем при его последователях и последовательницах. Пробудь Петр на троне еще лет 10-15, может быть, и все получилось. Во-вторых, все-таки Елизавета была незаконнорожденной дочерью Петра I. Мы об этом забывать не должны. Она была рождена не только вне брака официального, но и, как считается, при живом, куда-то там запропастившемся, об этом мы ранее говорили, муже супруги Петра I, будущей супруги Петра I, Марты Скавронской или Екатерины Василевской, там, неважно, как мы будем сейчас звать, будущей императрицы Екатерины I. Вот, поэтому незаконорожденная дочь сильного, но уже ушедшего в мир иной императора Петра не считалась французским двором ровней. Поэтому замужеством ничего не получилось. Но поскольку Елизавету к этому замужеству готовили серьезно, с ней занимались французским языком, она говорила на французском, как на родном, немного читала французскую литературу того времени, хотя вообще читать она не любила. Вот, собственно, с Елизаветы, как считается, началась такая галломания при русском императорском дворе. До этого больше увлекались, собственно, Голландией, Германии, больше говорили по-немецки, по-голландски. А вот Елизавета, она
французский.

шик запустил. Интерес к французской культуре, к опере, к изобразительному искусству, к архитектуре Франции и Италии. Это все начинается при Елизавете. Есть интересный момент, что когда-то Петр I увидел свою дочь Елизавету, маленькую еще тогда, за чтением французской книги, и воскликнул: «Вы счастливы, дети мои, в молодых летах вас приучают к чтению полезных книг, а я в своей молодости лишен был и книг, и толковых наставников». Не знаю, говорил ли это Петр на самом деле, но так, то, что так оно было в действительности, это факт. Так вот, когда в 1717 году Петр I приехал в Париж, и известно, есть эпизод, когда он на руки берет молодого Людовика, чуть ли не подбрасывает его в воздух, поднимает, целует, ну, королю Франции на этот момент лет 7. И Петр говорит: вот, всю Францию держу в руках. Французские аристократы, которые видели это, чуть не упали в обморок от такой фамильярности. Ну, ничего, мальчишке понравилось. И вот именно за этого, собственно, короля он и собирался свою дочку выдать замуж. Но, еще раз, не получилось. А жаль. Кстати, если говорить о роли о чтении, то вот в отличие от Екатерины II, Елизавета любовью к чтению не славилась. Более того, она считала, что это для здоровья не полезно. Вот говорила сестра моя старшая Анна: много читала, от этого умерла молодой. Для девушек это не нужно, красоте вредит. А вот в части женской легкомысленности и любви к моде, к нарядам у Елизаветы было все хорошо. Общеизвестный факт, что после ее смерти в гардеробе Елизаветы нашли 15 тысяч ее платьев. Не говоря уже о тысячах чулок, сотнях отрезов материи дорогой для производства новых и новых платьев. В общем, страшно даже представить, сколько это стоило российской казне. Судьба этих платьев, я пытался разобраться, куда все эти платья делись. Судьба их неизвестна. Есть несколько версий, что часть этих платьев была отдана в императорские театры. И потом, аж до времен Александра I, в них играли на сцене. Но, очевидно, большая часть просто была унаследована. Екатерина II вряд ли ими пользовалась сама. Было не принято. Плюс у них был разный рост, разные совершенно фигуры. Ну, наверное, пригодились. Хотя денег страшно жалко. 15 тысяч платьев. Зачем? Можете представить, сколько стоило одно платье? Это же, как же можно было развить инфраструктуру российской? Сколько дорог построить можно было? Почему так много платьев? Потому что Елизавета была не просто доброй и веселой девушкой. Она была настоящей красавицей. Об этом есть много подтвержденных со всех сторон и совершенно не противоречивых друг другу свидетельств. Вот я эти свидетельства сейчас просто зачитаю. Жена английского посла пишет: «Дочь Петра красавица. Она очень бела. Она чрезвычайно веселого характера и вообще разговаривает и обходится со всеми весьма вежливо». Испанский посол, герцог де Лирия: «Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел. Прекрасные глаза и рот, превосходная шея и несравненный стан». Явно ценитель женской красоты. Генерал-фельдмаршал граф Миних: «Императрица Елизавета была очень стройна и хороша собой. Смела на лошади и на воде. И, несмотря на полноту, ходит так скоро, что все вообще, а дамы в особенности, едва за ней поспевают». Петр I, помните, он тоже ходил с такой бешеной скоростью, что все за ним просто бежали. Гены. Свидетельству фельдмаршала я бы доверял даже больше, чем послам и их супругам. Поскольку, ну, дипломаты должны писать что-то хорошее, тем более дипломатическую почту могут вскрыть, прочитать, и там, не дай бог, напишешь плохо о красоте императрицы, навсегда испортишь отношения с державой. Вот. А фельдмаршалу Миниху быть благодарным Елизавете было не за что. При ней его чуть не колесовали, так что чудом избежал смерти. Будущая Екатерина II, тогда еще великая княжна, так описывала маскарад 1744 года, для которого по высочайшему приказанию дамы переоделись мужчинами, а мужчины – дамами. Это была вообще такая любимая фишка Елизаветы, поскольку она была выше среднего роста, по молодости очень стройной, с прямой очень спиной, с такими длинными ногами. Вот ей мужские наряды очень шли, так считалось. Поэтому она любила такие маскарады с переодеваниями. На этих переодеваниях, переодевшись в форму офицера русского, выглядела Елизавета очаровательно. Как вы понимаете, не всем эти маскарады нравились. Я думаю, что кроме нее, они вообще никому не нравились. Особенно не нравились мужчинам. Ну, представьте себе, как чувствовали себя мужчины во всех этих 16 юбок, шляпки. Кстати, так она и писала: «Из всех дам мужской костюм шел вполне только к одной императрице. Ни у одного мужчины я никогда в жизни моей не видала таких прекрасных ног. Нижняя часть ноги
удивительно стройна. Я цитирую это в кавычках. Кстати, назывались эти балы переодевания метаморфозы. Никита Сергеевич Михалков, есть такой замечательный цикл спектаклей по Бунину и Чехову, называется «Метаморфозы». Кто не видел, я крайне рекомендую. Очень интересно. На тот момент, когда об этом писала Екатерина, Елизавете было уже сильно за 30. Это уже, мы помним, Бальзака. Преклонный возраст для женщины по тем временам. И она, конечно, растолстела. После 35 Елизавета издала очередной указ, по которому все дамы на балах должны одевать только свободные платья. Уделяя очень большое внимание своей внешности, Елизавета, конечно, и любая женщина, в случае с императрицей, обладающей абсолютной властью, конечно, с неким гипертрофированным чувством, ревновала к красоте других женщин. Вот однажды Елизавета обрила себя наголо, вы не поверите. Там какие-то проблемы у нее случились с волосами. То ли она посыпала их какой-то неправильной пудрой, и эта пудра никак не смывалась никакими средствами, никакими дегтярными мылами, ничем. Шампуня не было. Почему? Потому что шампунь делают из чего? Шампунь делают из нефти. А нефти тогда не добывали. А потом нефть и немножко ароматизаторов. Вот то, чем вы моете голову. Тогда волосы мыли натуральными средствами. Яйца, желтки, белки. Ну, максимум какое-нибудь натуральное было. И вот она никак не могла отмыть себе голову от этой пудры, поэтому поступила кардинально, побрилась наголо. Ну и что делать? Приказала всем придворным дамам, и вообще всем дамам, которые появляются во дворце, тоже побриться наголо. Ну и носить, соответственно, парик типовой, пока волосы не отрастут. Обидно же одной. Художники рисовали Елизавету строго в анфас. Вот на всех портретах, ну, красивое, правильное лицо, строго в анфас. Почему в анфас? Потому что она была курносой. Вообще, мне кажется, курносы так симпатичны. Вот. Но Елизавете это не нравилось. Тогда в моде были строго все. Римский профиль. Вот. Поэтому императрица на портретах строго в анфас. Вздорная была, конечно, она девушка, скажем так. С одной стороны, конечно, человек был добрый. И это очень важно, потому что вот эта ее искренность, ее доброта, она очень положительно вообще влияла на нравы империи. Впервые, внимание, при Елизавете запрещаются пытки несовершеннолетних в процессе дознания. Ну, раньше пытать детей, это порядки вещей. Более того, она издает несколько рескриптов, которые не запрещают, но всячески не рекомендуют использовать вообще пытку в качестве дознания в процессе следствия. Ну, царская рекомендация многого стоит. И, конечно, вот эта роль тайной канцелярии и пытошных, она при Елизавете совсем не та, что была при Анне Иоанновне. Уж не будем вспоминать Петра Великого. Вот там уж там со зверствами все было в порядке. Ей все время жалко людей. Вот она неоднократно она ездила когда по Петербургу, там по центральным улицам, и видела на улицах пьяных, и в конце концов не выдержала. И просто повелела запретить все питейные заведения в центре столицы. Ну да, заодно тут же этот запрет распространился и на Москву, на центральные улицы Москвы. Это прекрасное, благое начинание. Недолго способствовало снижению пьянства и алкоголизма, как бы сейчас сказали, потому что бюджет Российской империи стал терять так много денег, что потихонечку все вернулось на круги своя. Но порыв был такой вполне горбачевский, такой лигачевский, такой искренний и правильный. Вот не нравились ей пьяные на улице. Когда 1 ноября 1755 года в далекой-далекой Португалии произошло одно из самых грандиозных в истории того времени землетрясений, и Лиссабон был буквально в течение нескольких минут стерт с лица земли, погибли тысячи людей. Елизавета Петровна долго рыдала, читая об этом новости, даже выделила большую сумму на восстановление города. Португальцы должны быть ей обязаны. Вообще все ее обеты, начиная от обета, который она дала при власти, никого не казнить смертной казнью за свою жизнь, она их соблюдала. И это хороший обет. Вот суды приговаривали при Елизавете в соответствии с законами Российской империи за богохульство, за оскорбление императорского величества, за убийство, за разбой. Приговаривали к смертной казни. Десятки таких и сотни приговоров проходили через императорскую канцелярию. И каждый раз Елизавета отменяла приговор, заменяя его, ну, как правило, ссылкой куда-нибудь в Сибирь на вечные времена. Мир тогда такого просто не знал. Она, умирая, не только когда пришла к власти, провела огромную амнистию, но, умирая, тоже подписала целый ряд указов, амнистировала десятки тысяч
должников, осужденных по мелким незначительным делам. Хотел быть доброй. Правда, вздорной девушкой тоже была. Не раз, и не два, и не три, и не десять она могла надавать пощечин прилюдно придворным дамам за какую-нибудь невинную провинность. Ну, например, велела императрица не ходить с розами и с цветами в прическах высоких. Ну, так, чтобы не выделяться на ее фоне. А не раз, и опять розу себе в прическу. Ну, неважно, ты графиня там, или баронесса, возьмет императрица ножницы, так скажет, на колени встала, отстригает этими ножницами локон вместе с розочкой, ножницы отдает, по щекам отхлещет баронессу, ну все, иди, дура, свободно, в следующий раз не пытайся выглядеть краше, чем государыня. Нам это кажется дикостью, ну а по тем временам что-то было, почти поласкало. Елизавета всю жизнь панически боялась переворотов. Вообще считается, что она не спала чаще 2-3 ночей в одной комнате. Комнат во дворце было много, и вот она все время спала в разных комнатах. Все время, помимо охраны, соседние комнаты тоже были заняты придворными дамами, зачастую по 3-4, которые тоже спали. Чтобы попасть в комнату к императрице, надо было сначала разбудить всех этих дам, то есть поднять большой шум. В комнате с Елизаветой она боялась темноты. Все время горели свечи, кто-то находился. Она часто просыпалась во сне. Ей снились кошмары, она кричала. Возможно, ей снилось, что она точно так же лишается престола в результате военного переворота, как лишила она свою предшественницу, Анну Леопольдовну. Есть легенда такая в разных источниках, что если она начинала кричать во сне, то специально представленный человек подходил к ней, клал ей холодную ладонь на лоб и говорил: «Лебедь белая, лебедь белая». От этого белолицая лебедь Елизавета умиротворялась и засыпала. А вот этот вот человек с холодными руками, который таким образом ее умиротворял всегда, потом получил дворянский титул и специальную фамилию Лебедев. Ну, может быть, это и легенда. Кстати сказать, факт, ну, уже во взрослые годы, очень любила, когда ей чесали пятки перед сном. И этой милости добивались многие знатные дамы, потому что пока императрице чешешь пятки, много о чем можно ее попросить. И много о чем можно договориться под хорошее настроение. Поэтому дело это было весьма почетным и востребованным. Она была ужасно суеверна. Есть целый ряд историй, по-разному излагаемых, но все примерно об одном и том же. Я одну из версий расскажу. Когда канцлер Бестужев принес ей на подпись императорский указ об объявлении войны Пруссии, Россия вступала в Семилетнюю войну, она написала своим красивым почерком, обмахнула перо в чернильницу, написала «Е» с завитушками, потом задумалась о чем-то. В этот момент на перо села муха, чернила капнули, образовалась ужасно некрасивая клякса на тексте указа, и Елизавета сочла это дурным предзнаменованием. Она отложила перо и сказала: «Нет, я войны не будет, указ не подписываю». Вот, и канцлеру, и всему правительству пришлось потом не одну неделю бегать за императрицей, доказывая ей, что все-таки пришло время России вступить в эту грандиозную европейскую семилетнюю войну. Кому интересно, почитайте. И можете еще посмотреть фильм «Гардемарины». Я не помню, какие, кажется, третий «Гардемарины». Там прекрасно изображено одно из сражений этой большой войны, которая, по сути своей, была мировой войной, предтечей мировой войны, семилетняя война, в которой Российская империя с большим успехом при Елизавете Петровне поучаствовала. До следующей встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый вечер. И, наверное, меня зовут Илья Гамранов, я зоолог, и представлю вам Дмитрия. Дмитрий профессиональный апиолог, человек, который занимается пчелами. И сегодня мы с вами будем обсуждать книжку «Жужжащие», новая книжка про насекомых. И, наверное, сейчас я скажу свое мнение, что я очень всегда радуюсь, когда выходит какая-то либо книжка про насекомых, про животных вообще, потому что люди, конечно, крайне мало знают вообще о мире, который живет вокруг них, и насекомые, конечно, у всех вызывают отторжение, и большинство книг, которые выходят, описывают довольно скучно насекомых, о том, что у них там 6 ножек, крылышки, еще что-то. А эта книга рассказывает о насекомых как о существах интересных, с интересным поведением, с интересной какой-то биологией. И когда ты ее читаешь, ты погружаешься в мир и перестаешь испытывать отвращение к насекомым, и пчелы тебе кажутся даже очень милыми и приятными. Вот. И, наверное, я у Дмитрия хотел бы спросить его мнение относительно книги. Дмитрий, расскажите, как вам?
1: Да, книга очень, конечно, понравилась. Я ее прочитал буквально за 2 дня. Но скажу вам, что эта книга очень важна вообще для нашей страны, потому что последняя была по педологии, ну, над семейством пчелиных в 1994 году последняя. Это книга Радченко и Писенко «Биология пчел».
0: Но это научная была книга.
1: Это была научная, да, ну, это, конечно, научно-популярная, она более легко читается, особенно для неподготовленного читателя. И, конечно, книга не только о пчелах, книга о биоразнообразии. Эта проблема сейчас встала вот в полный рост в связи, в том числе, вот с последними событиями, с коронавирусом, потому что, ну, как вы знаете, сокращение биоразнообразия как раз вот и приводит к таким последствиям. Вирусы теряют своих хозяев, переходят на человека. Ну, и, в принципе, вот, ну, известно, да, что мы получили коронавирус от летучих мышей, которых сейчас уже 1350 видов из 4600 млекопитающих. Представляете, то есть почти треть уже летучие мыши составляют. И это огромный резервуар, у них очень слабая иммунная система. Это источник многих вирусных заболеваний, ну, прежде всего, РНК содержащих. Это семейство коронавириды, там, парамикса. Я просто молекулярный биолог, это очень для меня интересная тема. И понимаете, ну, у вас называется тема «Все фигня, кроме пчел». Так вот и есть. На самом деле, я уже более 30 лет увлекаюсь пчелами. И, конечно, пчелы, они везде. Пчелы, они повсюду. И, к сожалению, ну вот мы их не замечаем, но они как кислород, понимаете? Мы вот о нем не задумываемся, когда он есть. А когда его нет, наступает паника. А еще бы я вот хотел прочитать последние слова этого произведения, да, вот, так сказать, заключительные. Они мне очень понравились. Это сказал сын писателя. Без нас мир просуществует, а без пчел не сможет. И в этом вот просто глубочайший смысл. Это сказано устами младенца, но, как говорится, истина.
0: Но с пчелами действительно же есть проблемы. То есть у меня, например, регулярно в прошлом году СМИ обращались по поводу того, что гибнут пчелы, и мировое сообщество активно поднимает тему, и даже неподготовленные люди периодически спрашивают у меня, что действительно пчелы вымрут. Вот вымрут ли пчелы?
1: Да, кстати, вот еще раз по теме биоразнообразия. Впервые вот эта проблема поднялась, ну, с научной точки зрения. То есть это длинное лонгитюдное исследование. Там у американцев это было почти 50 лет, у немцев это было 27 лет. С 89 года они вели подсчет пчел. И показали, вот в Америке это более чем двукратное сокращение видов. В Германии это на треть уменьшилось количество видов, вот, входящих в надсемейство пчелиное. Там около 21 тысячи всего. Ну вот, очень сильно сократилось в последнее время. Но это и потепление климата, это и химизация сельского хозяйства, появление новых гербицидов, инсектицидов, вернее, неоникотиноидов, которые убивают насекомых. И,
0: Парализует.
1: конечно, да, монокультуры на полях, пчелам просто негде кормиться, ну, прежде всего, вот, одиночным, потому что, ну, все люди в основном знают шмелей, да,
0: Ну,
1: медоносных
0: но я
1: пчел,
0: думаю, что
1: да.
0: не все знают, что даже шмели это тоже пчелы, и тут вот
1: Да,
0: надо
1: да,
0: пояснить,
1: да.
0: что вообще пчелы это большое такое
1: Угу.
0: подсемейство, получается, да?
1: Надсемейство, АПЭДы. Да,
0: надсемейство, да. И, соответственно, в отряде перепончатокрылых, и они, соответственно, родственны осам, муравьям. И в этой книжке как раз то, что интересно, тут не только рассказывают про пчел, тут рассказывают и про ос, и про других животных. Ну, соответственно, получается такая комплексная история, это мне тоже очень понравилось. Вот, но да, в основном, конечно, знают шмелей и пчел.
1: Да, да, к сожалению, да. Но дело в том, что вот, понимаете, это пчелы, они стоят в основе многих вот биологических процессов, которые происходят на Земле. Это и начало многих пищевых цепочек, это и насекомые-опылители, от которых зависит 3/4 вообще урожая на Земле. И с исчезновением пчел мы просто вот, ну, скорее всего, мы сами исчезнем, понимаете? Вот сейчас очень много разговоров там, о переселении на другие планеты, там, на спутники Юпитера, Сатурна. Ну, понимаете, это все, конечно, красиво звучит, но нас почти 8 миллиардов. Сколько переселится, сколько мы туда лететь будем? До сих пор проблема вот, ионизирующего излучения не решена. Мы не можем выйти за магнитосферу Земли. И, ну, понимаете, это все красивые разговоры. Надо перестать быть кочевниками. Вот загрязнили, да, ушли там в другое место. Мы, к сожалению, уже никуда уйти не можем. У нас планета одна. И пора, настало время позаботиться о ней. Потому что вот, ну, сегодняшняя вот ситуация, сегодняшняя пандемия и последующий за ней экономический кризис заставит нас думать об экологии. Это вот, ну, просто будет необходимо, потому что количество эпидемий возрастает просто уже в геометрической прогрессии.
0: Но исчезновение же грозит не только домашним, правильно, пчелам?
1: Конечно,
0: я понимаю.
1: Конечно,
0: то есть, да. И это не такой большой процент. То есть домашних пчел не так много, как
1: не так много
0: тех, которых мы не знаем, мы не знаем ничего об их численности. Mm-hmm. Много ли у меня, как я, поскольку занимаюсь мухами, mm-hmm. знаю, что мухи mm-hmm. регулярно описывают новые виды, и можно даже найти у нас в стране без проблем новый вид. А как с ситуацией с пчелами? То есть насколько хорошо mm-hmm. мы знаем вообще биологию пчел, видовое разнообразие?
1: Ну, так как вы занимаетесь мухами, вы знаете, что род дрозофил – это один из самых многочисленных, там более 1500 видов. Я тоже немножко занимаюсь моими мухами. Ну, молекулярная биология – это язык.
0: Ну да, конечно.
1: Биологии, да. Сейчас она проникает везде. И всего три вида таких. Это вот колоеды, да, и жестококрылых. Это мухи-дрозофилы, и андрены, которые как раз вот входят в семейство андреноиды, это как раз вот они относятся к пчелам, и их тоже вот 1500 mm-hmm. видов. Но, к сожалению, конечно, вот очень много уже мы потеряли видов, и хотя вот в роду андрены мы имеем 1500, по другим у нас, конечно, ситуация катастрофическая. Там происходит просто глобальное вымирание. Мы каждый год теряем десятки видов пчелиных. Именно вот прежде всего страдают одиночные пчелы, потому что многие из них узкоспециализированы в плане источников корма. Они, например, вот пчелы, обитающие там в пустынях, они, у них длительная диапауза, иногда доходящая до 3 лет. И это связано не только вот с засушливым климатом, но и с тем, что эта диапауза приурочена к опленным цветкам. То есть цветки распускаются и выходят из диапаузы, ну это спячка, mm-hmm. да, грубо говоря. И данные пчелы, то есть у них только вот единственный источник питания какой-то редкий вид растений.
0: То есть 3 года они спят потом.
1: Да, да, да. И когда вот он исчезает, все, исчезают эти пчелы, они ничем другим питаться не могут. И когда мы вот распахиваем огромные квадратные километры полей, да, засеиваем их монокультурой, не оставляем островков безопасности для пчел, да, так скажем, то мы теряем их просто, они исчезают с планеты, и мы их никогда уже не восстановим. Также вот осушение болот, вырубка лесов, все это вот сказывается на численности пчелиных. А, кстати, по поводу пчел медоносных, да, в той же Америке они за 15 год потеряли там половину пчелосемей. Но на самом деле количество пчел в мире, ну, по данным Апимонди, это Всемирная организация пчеловодства, она свидетельствует о том, что количество пчелосемей, наоборот, увеличивается в мире. Поэтому, ну, конечно, пчелы вымирают, но это, знаете, это такие процессы, они очень местечковые. Это там, ну, те же Соединенные Штаты там, или там в Западной Европе происходят, а в той же России где-то вот около 3 миллионов стоит численность, и она практически не меняется у нас. Ну,
0: то есть у нас пчелы не исчезнут в ближайшее время?
1: Ну, они пострадали очень сильно, например, в прошлом году вот из-за неоникотиноидов, там, из-за этих бесконтрольных обработок, но ну, мы же их пчеловоды очень легко устанавливаем, это, в принципе, не проблема, там, закупить это пчелопакеты или там размножить своих пчел. Ну, вот поэтому, что касается пчел медоносных, они под надежной защитой человека, ну, вот, а одиночные, конечно, они не имеют такой защиты, и они интенсивно вымирают. И это очень это, ну, сильно как раз вот бьет это по экологии.
0: Но одиночных просто никто не замечает.
1: Да, бы. Да.
0: Хотя, конечно, они, наверное, пожалуй, более красивые, даже более интересные, чем медоносная пчела. Ну, то есть, конечно, медоносная пчела тоже прекрасное насекомое, но ее все знают, да, а других мы даже не замечаем. Вот, но люди же еще разводят и шмелей, насколько я понимаю, их активно используют в опылении в теплицах. А шмелям что-нибудь грозит вообще?
1: Ну, шмели и андрены, кстати, они вот под защитой человека тоже размножаются, интенсивно используют вот для опыления там. Ну, андрены используют для, в Соединенных Штатах вот очень интенсивно для опыления там опыленных там культур, ну, голубики там и прочее. Ну, вот шмели, естественно, в теплицах используют, потому что вот пчелы медоносные, они очень плохо там из-за высокой влажности, из-за светового режима, они... гнезда пчел сильно уменьшаются, и, в принципе, ну, их постоянно надо выставлять из теплиц, чтобы они набирали свою силу, и это очень это, и дорогостоящее, и очень сложно.
0: Плюс я понимаю, что шмели не так далеко летают, как
1: пчелы. Да, да, да, да, и легко выдерживают эти вот климатические условия, которые в теплицах. Угу. Ну, вот. Но есть, кстати, вот тепличное пчеловодство, и вот в институтах, кто изучал пчеловодство, я просто 2 года это, ну, в начале своей жизни, скажем так. Я учился в Институте усовершенствования зоотехники пчеловодов, это еще в конце 80-х было. Сейчас она называется Академия пчеловодства, к сожалению, уже, ну, практически прекратила свое существование. Это тоже вот гигантская проблема у нас, это с подготовкой кадров по пчеловодству, потому что мы не только вот изучали там как таковое пчеловодство, апиологию, но изучали и апидологию. Апидология — это наука вот как раз это над семейством пчелиных, потому что у них очень интересная эволюция, ну, и происхождение его социальности, и там, ну, вот из последнего сейчас появилась статья, буквально вот на днях ее увидел, это 2 бразильских автора и 1 американец, они написали очень интереснейшую статью по поводу вот диапаузы и как это связано именно с зимовкой пчел. Вот, я просто предлагаю эту книгу прочитать не только интересующимся там биоразнообразием, а насекомыми, пчелами, но и всем пчеловодам, потому что у нас, к сожалению, очень, ну, прямо скажем, низкий уровень знаний биологии пчел, и мы на этом теряем просто тонны меда из-за того, что вот люди не понимают, что они делают. Конечно, в этой книге вы не найдете там описание, как увеличить там численность семьи, там, метода Блинова, Волоховича там и прочее, но здесь, понимаете, очень глубокое именно погружение в биологию пчел. Тут автор, вот он вначале говорит, что не спрашивайте у орнитолога о курице, да? Вот, также апидология относится к медоносной пчеле, ну, типа там все ей интересуются и все о ней знают, но при этом, если вы посмотрите вот список литературы в конце книги, то, ну, практически вся литература здесь упомянутая, она посвящена медоносным пчелам. А информация там, ну, где-то на 99% известная о пчелах, это все получено на медоносной пчеле. Это очень интересный модельный объект, там, ну, просто вот знание, это один из локомотивов биологии. Медоносная пчела – это модельный объект, где получается просто, ну, вот, суперинтересные знания, результаты, которые публикуются в Science, в Nature, там, в Plus One, в таких вот ведущих. Ну, если вам интересно будет, я еще там могу продолжить рассказать о последних исследованиях. Да, это,
0: наверное, будет интересно больше мне совсем. Вот. Да, мне еще в этой книжке понравилось, что тут эволюционный аспект очень широко дан. И, соответственно, начинается с того, что пчелы произошли от ос, и довольно много уделяется осам. Вот. И я, например, про эволюцию пчел не знал ничего, и теперь я знаю чуть больше, и, наверное, дальше это меня как биолога дальше толкнет читать, а простые люди хотя бы узнают о том, как это вообще все происходит?
1: Да,
0: как
1: но, появились? К сожалению, знаете, вот это ужасная тайна, так сказал Дарвин, между прочим, об эволюции пчел. Она, ну, практически не раскрыта до сегодняшнего времени, потому что вот даже в этой книге тут некие гипотезы, и сам автор, он пишет об этом, что у нас есть некое понимание того, как это было, но нет прямых доказательств. И, ну, вы, ну, внимательно,
0: да,
1: читали книгу,
0: отпечатки,
1: да?
0: Отпечатки не сохраняются.
1: Да, да, инклюзы, да. Это вот в янтаре включение. У меня вот была хорошая знакомая, жена моего друга, которая вот, к сожалению, скончалась, молодой буквально вот недавно. Катя Сидорчук, и она как раз вот посвятила меня в изучении инклюзов, прежде всего от пчел. И этих инклюзов очень мало обнаружено, потому что пчелы селятся в основном в аридной в местности, в засушливе, где практически, ну, не бывает янтаря. Янтарь это всегда вот некие влажные, затапливаемые участки суши, поэтому, ну, мы о пчелах знаем, к сожалению, вот об эволюции очень-очень.
0: А почему так странно? Почему пчелы предпочитают аридные места, где, соответственно, гораздо меньше растительности, ну и вообще там жить-то сложнее, чем в лесу, допустим?
1: Дело в том, что пчелы не любят сырые места, и медоносные, и одиночные. Дело в том, что для пчел один из таких вот опаснейших врагов – это грибковые инфекции, грибковые заболевания. Это и аспергиллез, аскосфероз и многие другие, которые как раз вот любят влажность. Поэтому вот, ну, всегда в серьезных там, книгах по пчеловодству, всегда на первых страницах никогда не заводите пасеку во влажных местах, в низинах, около рек, озер, потому что, ну, пчелы там не будут водиться. И общественные, одиночные, они очень не любят влагу, там поселяется это вот, много и грибов, и бактериальных инфекций, это и гнильцы и прочее, поэтому влага это первый враг для пчел, поэтому они никогда это, они предпочитают даже пустыни, где там дождь упадает там, да, раз в три года, чем вот они будут в болоте.
0: Не найдешь.
1: Да, да.
0: Но при этом, конечно, удивительно, что они столько долго живут, потому что в моем представлении, ну, насекомые должны жить несколько, ну, лет максимум, то есть там пару лет, а вы говорите, что три года диапауза,
1: диапауза,
0: а сколько матка у взрослых?
1: До 8 лет. До 8 лет, да, есть вот наблюдение. Ну, в принципе, у пчеловодов это 2-3 года, потом они просто искусственно меняют. А матки и рекордиски, вот, от которых получали там на племя, их держали до 8 лет.
0: Угу. Да. Здорово. Вот, еще, наверное, мы можем рассказать о танце пчел, потому что в этой книжке как раз говорят о том, что он не будет рассказывать о танце пчел, хотя мне кажется, я когда вожу экскурсии для детей, я всегда рассказываю о том, как, что насекомые тоже общаются, и, собственно, это одна из немногих работ, за которую была получена Нобелевская премия, да, одна из немногих работ по насекомым, вот, и, соответственно, может быть, вы расскажете о том, как танцуют пчелы, потому что, мне кажется, это вообще уникально.
1: Да, такое. Это, наверное, самая популярная тема, ну, вообще, вот, наука этология, да, это одна из таких популярнейших наук и современных, и вот, ну, начиная с 50-х годов, ее, так сказать, основатель, отец, это Карл фон Фриш, как раз вот открыватель не только танца пчел, но и первого языка вообще животных, потому что до Фриша никаких языков животных не знали, это первый язык, но пчела животное, да, вы не будете, конечно, меня поправлять, я надеюсь, да. Ну вот, и все дело в том, что, понимаете, те данные, которые получил Карл фон Фриш, и которые изложены вот в его книге «Жизнь пчел», она, кстати, доступна в интернете, много раз переиздавалась, всем ее советую почитать, это одна из интереснейших вообще книг это в мировой вот, и науке, и научно-популярной. Ну, вот. Но дело в том, что уже прошло вот 30 лет после того, как, к сожалению, ну, вот он прекратил свои исследования. И накопилось очень много данных, и появились новые книги о танцах пчел. В первую очередь я вот порекомендую замечательную книгу Юргена Тауца, которая буквально в прошлом году вышла в русскоязычное вот, издание, «Биология суперорганизма». Она как раз очень много там внимания посвящает танцам пчел, и там не все так однозначно, как раньше представляли. Дело в том, что, как сейчас, вот, ну, по современным данным, все-таки танец пчел – это некий побудительный фактор. Он не то, что вот там точно описывает, где находятся те или иные цветки, да? Ну вот, и так сказать, точное целеуказание, как у ракеты, да, ну как мы это себе там люди представляем, или как навигатор, там GPS, ну вот. А там несколько все иначе, потому что, ну вот, кто хоть раз это заглядывал в пчелиные ульи, видели много пчел сидячих как бы без дела. Их очень много, особенно вот, ну, когда сильного медосбора нет. Они просто вот обвешивают все рамки, сидят иногда несколькими слоями. Что это за пчелы, чем они занимаются? Они ничем не занимаются. Они просто вот это некая резервная группа, которая ждет мотивации к действию. И танцовщицы как раз вот являются теми пчелами, которые их побуждают к действию, понимаете? Они в зависимости вот от интенсивности танца, а интенсивность танца зависит от силы медосбора, от силы нектара выделения цветков. А, соответственно, они в той или иной степени побуждают определенное количество пчел. Потому что, ну, понимаете, если вот вся эта масса, допустим, отправится там какой-то к сотне цветков, они пчелы не набирают столько меда, чтобы хватило на обратный полет. Это только самолеты, да, туда-обратно заправляются. Пчелы, они заправляются только на дорогу, на один конец, скажем так. Ну вот, и если там будет недостаточно нектара, они просто не долетят обратно. А кто вот внимательно ходил по цветущим полям, часто видел пчел вот ползущих по земле. Они не погибают, ну, скажем так, вот не старые пчелы, которые ищут до смерти. Это пчелы, которые вот прилетели, а нектара нет, все. И назад они уже не способны
0: Ну, то есть они
1: вернуться.
0: там и погибают.
1: Да, к сожалению. Ну и вот. А поэтому пчела, она должна, так скажем, когда она вылетает из улья, она должна быть уверена в том, ну, так скажем, на нашем языке, естественно, там все намного это иначе. Не проще, а иначе. Она должна, так сказать, знать, что она вернется обратно, что нектара будет там достаточно. И когда пчела-разведчик, которая танцует и мобилизует эту массу пчел на вылет из улья, она вот, так сказать, своим танцем она передает, она показывает интенсивность нектаровыделения. Чем больше там нектара, тем она сильнее танцует, тем у нее движение, так скажем, это более динамичное. Ну, там много тонкостей, я не буду в них погружаться, просто там изучают и амплитуду движения, и скорость, и количество виляния брюшка во время, ну вот там, скажем так, когда она описывает восьмерку, она проходит вот, ну, палочка, скажем так, между двумя кружками, она с различной интенсивностью и с различным количеством виляния и амплитуды отличается. И вот профессионалы, которые занимаются танцем, они это, ну, четко описывают вот с помощью там цифр, заносят в компьютер, там анализируют, и там, ну, практически вот прямая корреляция именно с количеством нектара, на который вот она призывает лететь. Ну вот, если вы хотите еще глубже погрузиться в эту тему, есть, да, даже вот русскоязычная книга переведенная, она, так скажем, больше философская, ну вот, но там где-то страниц 400 вот анализируется танец, понимаете? И это, ну, шикарная книга, ее очень интересно прочитать в плане не только вот познания, так сказать, этого феномена, но и в плане вот как развивалось представление о танце пчел, потому что это вот очень глубокая проблематика, и тут, ну, так скажем, вот за 15 минут это не расскажешь, очень
0: Ну,
1: серьезная тема, да.
0: наверное, стоит рассказать, что вообще пчелы-то изначально, то есть разведчик, который вылетает,
1: Да,
0: находит цветущее
1: да,
0: поле, возвращается потом назад,
1: И
0: и
1: мобилизует
0: при помощи
1: пчел-сборщиц,
0: танца,
1: да,
0: да.
1: да,
0: И насколько я еще знаю, они делают поправки на движение солнца, да,
1: да. Да,
0: чтобы
1: да, да,
0: рой,
1: да, да.
0: когда летит, а насколько пчелы улетают
1: Ну,
0: на...
1: это, да, все дело в том, что, ну, танцы, они же не только, вот вы сказали сейчас о рое, это не только указание, где цветущие цветки, это еще и указание, где гнездо, да, свободное, где там дупло, там, или куда они заселятся. Ну, вы сказали о рое, да, потому что вылетает на сборы нектара пчелы, не рой,
0: Ну,
1: да?
0: да,
1: Да, да,
0: пчелы,
1: да.
0: группа пчел, я
1: А
0: имел в
1: есть еще
0: виду.
1: танец, указывающий, где жилище. Потому что вот на рой, если вот вы когда-нибудь ну, смотрели на рой, вот, который там сел на ветке дерева, там очень много танцующих пчел. И они указывают как раз это, куда лететь. И у них, ну вот если присмотреться, у них разное целеуказание. То есть они вот в разные стороны. Ну там, допустим, вот у вас из улья вышел рой, а где-нибудь там на расстоянии 6-7 километров находится несколько ловушек для пчел. Ну или пасеки с пустыми ульями стоят. Угу. И вот есть группа пчел, которые указывают как раз на эти ульи, понимаете? И они все по-разному. И в зависимости от того, насколько гнездо пригодно для проживания, они с разной интенсивностью танцуют. Но здесь уже более, так скажем, точное целеуказание. Вот.
0: А пчелы из разных регионов понимают друг друга? То есть вот у них есть такой как
1: диалект? Есть свой язык, да, диалекты есть. Это тоже очень интересная тема, она много исследовалась. И в принципе, даже есть, так сказать, ошибка в целеуказании. Если мы подсаживаем это вот разведчицы в гнездо там, других пчел, ну, естественно, там они приобретают общий запах там, с помощью человека, потому что иначе там, их убьют. Ну, вот я поясню, что у каждой семьи свой запах. Пчелы очень хорошо чувствуют там любые запахи. В 1000 раз сильнее, чем человек. Они способны там, ну, там, где-то примерно вот собака просто отдыхает по сравнению с пчелами. У них на усиках находится обоняние. И они способны, ну, даже есть вот эксперименты, что там опухоли, там различные этиологии опылять у человека там и прочее, ну вот до такого доходит, то есть там, ну, даже собака это не чувствует, свинья там и прочее, а пчелы способны это почувствовать, поэтому в принципе у них вот там будет стоять 1000 семей в одном, так сказать, месте, и все равно пчелы друг друга будут отличать именно по запаху, у них вот у каждого свой есть там такой вот штрих-код запаха, ну вот, и когда попадает с помощью человека, естественно, различится вот в чужое гнездо, допустим, там северных популяционной группы. Там, ну, я еще там уточню немножко, там пород у пчел нет, есть просто популяционные группы. С породами это ошибка, потому что ну, породы никакие человек не выводил. До сих пор ничего такого вот именно с точки зрения породы еще нет. Есть популяционные группы, там, допустим, среднерусская популяционная группа, есть там серо-горная кавказская, есть карпатская и прочее. И у них диалекты немножко отличаются, поэтому вот, ну, если, допустим, на серная горная кавказская протанцует в гнезде там среднерусская, у нас будет ошибка в нахождении источника корма. Она небольшая, но достаточно. И к тому же вот еще сейчас есть эксперименты вот очень интересные, когда на пчел ставили датчики, они уже настолько миниатюрные, что ученые способны ставить вот на отдельных пчел, на, прикреплять их к груди. И, соответственно, с помощью вот этих датчиков они смотрят за движениями пчелы в полете. И получается, что вот пчела, чем дальше от улья идет указание, тем менее прямолинейное движение. Она как бы рыскает, ищет запах цветков. У них вот, хотя антенна расположена всего в нескольких миллиметрах друг от друга, но она вот способна уловить, откуда идет запах, источник запаха. То есть вот даже небольшая концентрация, разница концентрации молекул, которые попадают на тот или иной усик, вот, дает возможность пчеле именно вот узнать, откуда идет запах. И она вот как бы не прямо летит, как раньше вот, ну, предполагал там, в том числе Фриш, что вот Карл фон Фриш, что вот она получает указание, вылетает из улья и по прямой вот прям летит, да, там к источнику, допустим, там кормушки, как у него было. Но вот на самом деле все не так, она вылетает и начинает как бы рыскать, понимаете, вот у нее такое зигзообразное движение. И так скажем, она ищет запах именно. У них не очень сильное зрение. Ну вот я еще раз рекомендую книгу все-таки прочитать Юргена Тауца, кто вот интересуется глубоко вот танцем пчел, там он очень это хорошо описал. Они пчелы близоруки, причем все абсолютно, там одиночные, общественные. И они только сблизи хорошо видят. На дальних расстояниях у них зрение совершенно не работает. Они вот издалека только запах могут уловить. Ну, вот, кстати, трутни, вот, ну, по многим исследованиям, они способны улавливать там, да, за сотни метров запах матки. Угу. Вот у них очень это сильное обоняние. И поэтому, так скажем, это целеуказание у пчел с помощью танца, оно не совсем точное. Вот оно все-таки мотивационный аспект там главный. Возбудить наибольшее количество пчел, вот, так скажем, сидящих в резерве на сбор нектара. Вот это главное в танце.
0: Но при этом же все равно танец имеет какой-то смысл в плане того, что разведчик, если погибнет, не так страшно, как погибнет сисьми. То есть все равно нужно указать, куда летит.
1: Конечно, конечно. Да, но тут, понимаете, просто вот некая ошибка терминологии. Мы, ну вот еще раз я вас это философски к этой книге отсылаю, потому что язык в нашем понимании – это нечто точно. Вот когда я вам говорю слова, вы, да, понимаете, что за ними стоит. У пчел это несколько иначе. Язык животных – это не, ну, не точная вот этимология, да, это не передача информации, вот как у человека. Это, ну, немного другое, понимаете. Mm-hmm. Вот, так скажем, да, она показывает, конечно, направление отчасти. Она передает запах цветка, она дает даже вот его вкус, потому что, ну, вот, танцующая пчела периодически останавливается и выделяет капельку нектара вот, для пчел, которые прилетят за этим нектаром. Ну, вот, но точного целеуказания там нет, понимаете. И вот это главное, что вот обнаружилось за последние годы в исследованиях. То есть, вот, когда мы говорим о языке пчел, не надо говорить именно об этом как о языке. Это не язык, понимаете, это не точное целеуказание, это не GPS, это не язык там слова и прочее. То есть, тут, ну, пчелы – это другая вселенная. Это вот, ну, говорить о пчелах, как вот, понимаете, это, ну, с нашей там колокольни, да, это неправильно, потому что, ну, вот вы зоолог, вы понимаете, что, в принципе, животные, они очень сильно от человека отличаются, там есть много и общего, но есть и такие отличия, которые, ну, мы просто даже пока не в силах понять. Я не хочу заниматься какой-то мистикой, я просто вот хочу опять это вспомнить вот одни из это таких ключевых исследований, которые вот появились в последнее время. Это, например, вот такой есть исследователь, который занимается на шмелях, Ларс Читка. Он работает в Великобритании, и он сделал очень много открытий, и сделал их на шмелях. Например, вот из последнего, замечательная статья у него вышла в журнале Science, ну, знаете, это такой один из ведущих журналов мировой науки, и, ну, просто так там статьи не публикуют. И вот он показал, что у шмелей есть кроссмодальное развлечение. Ну, вот. Вообще-то его в начале, ну, буквально вот, когда я еще учился в 90-х, считали, что есть только у человека. Потом обнаружили там у обезьян. Там.
0: Давайте поясним, что
1: это. Да, сейчас я в двух словах расскажу. Это, понимаете, когда вот с помощью разных органов чувств мы получаем понятие, представление об каком-то объекте. Причем через некоторое время, не сразу вот одновременно, да, вы видите и ощупываете, но вот вы вначале там в темноте ощупали, да, а потом вы это увидели, сказали, да, вот этот объект. Вот это и есть кроссмодальное развлечение. Ну, вот, где-то в нулевых это обнаружили у птиц, там, у попугаев. Ну, вот, а Ларс Читка вот сейчас, буквально в марте, в 2020 году, опубликовал статью, очень интереснейшую вообще, вот, на мой взгляд, она просто, вот, ну, понимаете, у насекомых кроссмодальное развлечение – это все, это просто переворот в науке, потому что это, ну, так скажем, элементарная рассудочная деятельность. Шмели вначале ощупывали объект, да, а потом они через стекло его видели, они определяли, да, что именно этот объект.
0: А как узнают у шмелей, что они это именно они видели? Потому что...
1: Да, я вас, ну, статья, конечно, потрясающая, я вот советую вас, вам всем ознакомиться с ней, потому что, ну, вот я ее прочитал там на одном дыхании, сделал сразу же русскоязычную анонс в интернете, вот, потому что она меня просто вот потрясла до глубины души, я, ну, так сказать, у меня перевернулся отчасти мир, когда я вот, она там, ну, естественно, все это на обыкновенном, на павловском обучении, когда мы приучаем шмеля брать там из кормушки сироп, да, ну, вот, и Допустим, у нас есть объект, сейчас это печатаем на 3D-принтерах, ну, какой-то вот, допустим, там в данном исследовании это был куб, ну, вот, в котором находился корм. И вначале, ну, там, естественно, был контроль, положительный, отрицательный, шмели, значит, в положительном контроле они потребляли этот корм, видя этот куб, ну, вот, в другом эксперименте они, значит, соответственно, его не видели, но они могли его ощупать. Ну, вот. Также был там положительный, отрицательный контроль. Ну, замечательная статья, я просто не хочу там. Она, там у нее supplementary, это около 50 страниц, там все это подробно описано. Но вот сам факт и сам интерес, и сама публикация в таком вот ведущем журнале, она очень удивительна, прежде всего, тем, что да, на насекомые, несмотря на их мозг, а у шмеля около миллиона нейронов, у человека около 10 миллиардов, понимаете, да, разница. Ну вот, даже с таким с мозгом он способен вот на, ну, на такую вот элементарную рассудочную деятельность. Это просто потрясающе. Ну, вот. Но еще до этого была статья вот у того же Ларса Читки в 2016 году. Он показал, как шмели с помощью различных орудий труда способны там добывать себе корм. Ну, в данном случае они там у него тянули веревочку с кормушкой. Ну, вот. Понимаете, что вот когда я учился в 90-е, на это были способны только там, ну, обезьяны да врановые. Крушинского, все, понимаете, а тут шмели, миллион нейронов всего лишь, и они способны на такое. Ну вот, но сейчас еще очень много исследований, вот на усах ведется, там тоже очень интересное исследование, но я не буду углубляться, это и транзитивный перенос, это вот все относится это к элементарной рассудочной деятельности. В 90-х, даже всего лишь 20 лет назад, считалось, что это только человек способен. Вот. А сейчас, оказывается, вот такие примитивные, да, ну, грубо говоря, на насекомые, они способны такое делать. Ну, вот, транзитивный перенос, если А больше Б, а Б больше С, значит А больше С. Да? У нас только школьники этим овладевают. Это где-то 3-4 класс. Вот. А тут осы. И это потрясающе. Ну, у ОС там очень сложная структура, у них много маток, поэтому они должны, так сказать, их отличать, и из-за этого у них очень глубокие, так сказать, познания вот, к развлечению. Ну, вот, но я еще хочу сказать вот о нескольких публикациях в Nature. Это Дайер, такой знаменитый апиолог, он на пчелах работает, и он показал там интересная статья, есть это, по поводу того, как пчелы способны различать лица людей. Ну, вот. Тоже такая феноменология очень интересная. Потом статья вот его прошлогодняя о том,

0: Вот. И это должно, так сказать, быть не просто дырка от бублика. Вот. Но это все потрясающее исследование, и это, так сказать, вот приближает человека именно к миру насекомых. То есть это не какие-то далекие от нас существа, которые там ни на что не способны, кроме там комплекса фиксированных действий, да, там, вот, а они способны вот к элементарной рассудочной деятельности. Это потрясающе просто. Поэтому, ну, пчелы, они близки очень к нам, их надо сохранить обязательно.
1: А социальность появляется у перепончатокрылых. Ну, то есть у нас мы знаем социальных муравьев, мы знаем социальные, есть осы, есть социальные некоторые пчелы. То есть это шмели и пчела медоносная, даже, ну, и в целом, наверное, больше социальных пчел не так много.
0: Ну
1: То есть она
0: да.
1: появляется независимо или она когда. То есть вот как вообще появление социальности, зачем она нужна именно
0: Да.
1: пчелам, почему некоторые пчелы стали социальными, а некоторые так и остались жить в одиночку?
0: Ну, знаете, о социальности очень много написано, очень много интересного, но, знаете, социальность это, так скажем, феномен организации. Вот как у нас есть, да, молекулы, есть у нас клетки, клетки переходят в следующий уровень ткани, да, органы, организмы, ну и да, дальше там популяции. Ну вот, вот социальность это не некий феномен, который вот на определенной степени развития существ. Он появляется, вот нельзя говорить, да, что вот у человека там, ну, впервые вот появилась вот эта социальность. Нет, она появляется во многих таксонах. Ну вот давайте я сейчас так перечислю на вскидку вот социальных, да, известных там нам организмов. Это там, по-моему, 40 видов пауков, да? Ну вот, это есть голые землекопы, да, вот, на которых
1: Конечно,
0: там
1: да.
0: многие работают. Сейчас очень популярный объект, они относятся к млекопитающим. Так, у нас есть муравьи, да, у нас есть термиты, у нас есть осы, у нас есть кто еще? Даже среди ракообразных, вот у нас в Институте биологии внутренних вод есть целая лаборатория, которая изучает рачков, которые тоже осо-социальны. Но это вот только вот я так навскидку сказал. Конечно, их там, ну, по пальцам пересчитать, но все равно это некая группа, причем из разных таксонов, да, далеко отстоящие. Ну, какая вот связь, да, там насекомые, млекопитающие, там ракообразные, пауки там и прочее. Ну, вот появляется его социальность, она, конечно, не независима. Это не некая следующая ступень эволюции, вот, которая очень эффективна, потому что социальных видов по сравнению с остальными, с одиночными, там по пальцам можем пересчитать, да, ну их там менее процента, но при этом они по биомассе это большинство, ну, потому что если мы возьмем там тех же муравьев, там в лесах они, ну, практически там любые организмы по массе своей заткнуты
1: Ну,
0: там за
1: муравьев
0: хвост.
1: крайне сложная структура, да, у них же там есть
0: Да,
1: и
0: да.
1: королева, ну, царица, и, соответственно, рабочие, они там могут захватывать рабов, обмениваться
0: Да, да.
1: с муравейниками. Я не знаю, у пчел есть ли такое, или
0: У
1: пчелы.
0: пчел, да, ну не так, конечно, разнообразно, как у муравьев, потому что, ну, мы говорим о пчелах, подразумеваем, там есть, конечно, много видов с различной социальностью, они не только относятся это к роду Апис, да, но у нас там есть это и шмели, у нас есть там и свециды, ну, вот. Есть у нас и среди там, ну, всего семь семейств известно пчел, и в принципе в трех из них есть социальность. Она с различной, там есть эосоциальность, там, ну, парасоциальные. Там, в общем, ну, это целая огромная тема, там надо как минимум еще 2 часа, чтобы все это рассказать. Но все дело в том, что, понимаете, вот даже у медоносной пчели раньше считалось, что вот там все просто, да, есть там матка, есть рабочие пчелы, у них, так сказать, одна матка, нет, вот как это у многих там ос, там или это у муравьев, вот такого разнообразия. Но сейчас вот открыли такую капскую пчелу, вот она живет на юге африканского континента. И у нее очень интересная жизнь в плане того, что она способна к социальному паразитизму. Ну, вот, это очень интересный феномен. То есть рабочие пчелы проникают в гнезда других пчел, ну, вот, не капской, откладывают там яйца и, так скажем, становятся, ну, они вот выделяют феромоны, присущие матке. Ну, вот, и пчелы, к которым они вторгаются, принимают их за маток, выращивают их потомство, соответственно, и постепенно, вот, так скажем, ну, как клептопаразитизм, да?

0: некие. Вот. Но это даже не клептопаразитизм, это социальный паразитизм. Вот. И, конечно, капская пчела, она немного вот изменила наше представление о медоносной пчеле. Но прежде всего я хочу вас отослать, это пока на английском языке, я надеюсь, что переведут эту книгу замечательную. Такой есть Юрген, сейчас, не Юрген, сейчас, фамилия Морец, а вот имя я, к сожалению, забыл. Но он написал замечательную книгу «Обратная сторона Ули». Вот, она как раз вот, говорит о многих нестыковок в нашем понимании пчел. Эта книга посвящена целиком биологии медоносной пчелы. И там вот как раз о таких феноменах, как капская пчела, там, многое того, что вот, ну, многие, да, даже пчеловоды не знают, очень интересные там вещи о пчелах. Но я еще раз хочу повторить, у нас более полумиллиона пчеловодов в стране, и я всем рекомендую прочитать эту книгу, потому что, ну, скажем так, 2/3 это именно о пчелах, именно вот о том, что творится у нас в ульях, что мы можем еще сделать для того, чтобы, так сказать, облегчить жизнь на нашем подопечном, вот, и получить больше меда. Она стоит, ну, вот всего там, допустим, это по нашим ценам сейчас сегодняшним, это где-то килограмм меда, но она вам даст, там, я не знаю, скажу, уля, вы еще получите дополнительно там по 10-20 килограмм. Ну, всем рекомендую, потому что я участвую в симпозиумах, конференциях по пчеловодству, там, в заседаниях общества пчеловодов. И, к сожалению, вот уровень знаний по биологии пчел у нас катастрофически низок. У нас вот, ну, на всю страну, и я вам прямо скажу, есть всего лишь вот такой один апиолог профессиональный, который всю жизнь занимается пчелами. Это Евгений Константинович Яськов. Вот. И, в принципе, ну, он человек с мировым именем, его знают все вот апиологи мира. Он открыл очень много явлений вот, в жизни медоносной пчелы, написал очень много книг, статей. Вот, и, ну, и все. Понимаете, вот на такую огромную страну с большой школой у нас, ну, фактически апиология появилась в нашей стране, понимаете. Европа, Соединенные Штаты – это ученики именно наших известных апиологов. Вот книга называется «Естественная история пчел». Вот. А, кстати, есть книга «Естественная история пчелы». И написал ее Александр Тихомиров, это ректор Московского университета, он на
1: Да,
0: рубеже, да, знаете его, да?
1: конечно.
0: Ну и вот, вот он написал эту замечательную книгу, был известным апиологом, и не только вот пчелами занимался, но и шелководством, открыл, кстати, партеногенез тутового шелкопряда. Ну вот, ну и в пчеловодстве он очень много сделал, и в апиологии, и у нас очень много это, известных апиологов, даже вот, знаете, это не только биологи, но и химики, вот Бутлеров, да, знаете его все, ну, в школе его
1: Бутлеров,
0: уже
1: я
0: все знают,
1: знаю,
0: да,
1: да, реакция.
0: конечно. Вот, известный апиолог и пчеловод, поэтому и Кожевников, и Каблуков. И, ну, я могу там перечислять еще очень-очень. Фактически вот вся мировая апиология современно сформировалась именно у нас в стране. Но сейчас по факту мы имеем только одного апиолога. Это, конечно, катастрофа.
1: Ну, то есть пчел можно изучать, изучать и открывать все
0: Да,
1: новые и
0: да.
1: новые, и несмотря на то, что все это медоносная пчела. Вот, я думаю, может быть, мы перейдем к вопросам, если они есть. Кажется, наверное, мы можем разговаривать о пчелах много,
0: Бесконечно долго, да?
1: бесконечно долго. Мы даже не затронули не совсем и одиночных пчел, хотя, казалось бы, это тоже совсем очень
0: Да,
1: большая, гигантская и крайне
0: это
1: интересная
0: да.
1: группа с кучей приспособлений, потому что вот я, когда читал книжку, там есть прекрасные фотографии, какие морфологические, то есть внешние особенности есть у этих животных. Вот. И это, конечно, тоже невероятно. То есть как виды эволюционировали, как это появилось, все это невероятно интересно. Вот. Есть ли вопрос? Да.
0: Да, с удовольствием, да,
1: То есть мы
0: конечно.
1: обязательно пришлем список, да, обязательно выложим его, видимо, в комментариях, наверное.
0: Я уже 32 года собираю книги о пчелах и пчеловодстве. У меня уже библиотека более 3000 книг, но там не только, конечно, на русском языке, там и немецкоязычный, англоязычный.
1: Ну, пчела, конечно, гигантский культурный. То есть куча марок выходит с пчелами в разных странах.
0: Это, конечно, невероятно. Это литература. Вот знаете, если вы просто вот любите хорошую художественную литературу, я вам очень рекомендую там прочитать книгу 19-го года на русском языке. Она сейчас вышла. «Майя Лунда. Из жизни пчел». Это потрясающая книга вот, для всех любителей прозы. Вот, она как раз повествует, там одновременно идет повествование в трех временах. Время изобретения рамочного улья, это 19 век. Современное время, когда пчелы стали исчезать, и время, когда пчелы исчезли. И это все вот одновременно повествуется, читается просто на одном дыхании. Я, знаете, я все забыл, все бросил, я вот сел и стал ее читать. «Майя Лунда. Из жизни пчел». Очень интересно.
1: А когда пчеловодство появилось, вообще это мой личный вопрос, когда люди стали разводить пчел?
0: Ну, понимаете, вот давайте сразу определим, что пчела не одомашненное животное. Ну, вот, поэтому, ну, есть целая тема в биологии, доместикация, и туда иногда вставляют пчелу. Это неправильно. Пчела не домашний вид, она способна и без человека хорошо существовать и очень успешно существует, когда улетает с пасеки. Ну, вот. Есть замечательная книга, к сожалению, пока не переведена на русский язык, она также в прошлом году появилась, это Силли опубликовал книгу «Естественные жизни пчел в дуплах». Это потрясающая книга, я всем ее рекомендую, ее надо просто срочно перевести на русский язык, потому что есть целое сообщество пчел, пчеловодов, которые интересуются вот естественной жизнью пчел. Они к пчелам не подходят, они только вот, ну, специально конструируют ульи необслуживаемые. Ну, вот, или в дуплах их заводят, там, в бортях и прочее. Их тысячи, понимаете. И эта книга, ну, для них это вот стакан воды в пустыне. Да? Ну, вот, ее надо просто срочно переводить. Я вот хочу посоветовать, да, издательству, потому что человек, он всю жизнь занимается пчелами, и причем жизнью пчел в естественных условиях. Вот, это,
1: ну, то есть, да, я понимаю, что большинство исследований все-таки за пчелами, которые в ульях.
0: Да. А здесь естественная история пчел, и она, понимаете, там, ну, очень много об этом говорят и пишут, но, к сожалению, вот специалист у нас в мире один только, это Силли, все, других нет. Это, ну, все об этом знают, кто вот там заинтересуется пчелами, и это, у нас есть вот еще в мире там это, ну, я обязательно ее упомяну, Нэнси Моррен. Это человек, который просто изменяет не только биологию, она изменяет политику. Благодаря ей запретили в Европе употребление неоникотиноидов. Это потрясающий человек, она вот не только биолог профессиональный, у нее, кстати, вот буквально 2 недели назад появилась статья в Nature. Вот, ну, знаете, да, что... Журнал номер один, скажем так. Она сделала там потрясающее исследование, у нее потрясающая команда. Она показала, как с помощью вот, метода геномного редактирования и, соответственно, РНК-интерференции пчелы избавлялись там, от вируса деформации крыла, от эктопаразитов, там, типа клеща воруя. Но это исследование надо просто всем пчеловодам прочитать, потому что оно, вот, так сказать, приоткрывает нам... щелочку в будущее пчеловодства. Это вот, ну, то, что сейчас уже делают в лабораториях, это будет скоро на пасеках. Ну, наверное, в скором времени, потому что время идет очень быстро. Ну, вот. И, конечно, она там очень многое делает интересного. Она занимается микробиомом пчел. Это целая огромная тема. Даже, вот знаете, очень такая глобальная и очень важное для человека, потому что у пчелы из-за того, что у нее, так скажем, 2 источника питания, белковый – это пыльца, углеводный – это нектар. И из-за этого у нее очень ограниченный микробиом. Там всего лишь 20 видов микробов. У человека это, знаете, тысячи, да? Вот. И поэтому очень легко, ну, скажем так, относительно легко изучать микробиом вот именно на пчелах. Вот. Там известны полностью отсеквенированы эти бактерии и известны взаимоотношения бактерии с пчелой. Ну, вот. И, ну, я вас просто направляю вот к исследователям, к исследованиям Нэнси Моран. Есть замечательная статья, она публикуется только в высокорейтинговых журналах, потому что ну, эти исследования – это локомотив биологической науки. Вот, и она изучает и взаимодействие микробов, вирусов, макроорганизмов. Ну, вот, ну, это медоносная пчела, и все вот, на медоносной пчеле делает. И там, конечно, ну, вот, очень актуальное для человека, прежде всего, исследование.
1: У нас тут еще вопрос, а все-таки откуда появились-то пчелы, от каких насекомых?
0: От роющих ос, от сфицита.
1: Еще вопрос, что вот есть статья, что муравьи узнают себя в зеркале. Я, честно, не знаю таких исследований, есть ли вообще данные о том, узнают ли насекомые себя в зеркале. То есть это свойственно только высшим животным. Мы знаем, как бы, вроде как постулат, да, что люди, там, некоторые обезьяны и там, дельфины, возможно, узнают себя в зеркале. Так узнают ли насекомые себя?
0: Знаете, я, к сожалению,
1: есть ли у них самосознание?
0: Да, за мирмикологией не слежу, потому что только по апиологии статей столько. Сейчас золотой век апиологии, потому что туда пришли огромные деньги из-за того, что пчелы да, исчезают, из-за того, что коллапс пчелиных семей, выделяются миллиарды на исследования. Приходят знаменитые, очень известные, способные ученые. И статьи просто вот сейчас, понимаете, сейчас просто вот... Вал статьи идет о пчелах, и ну, я уже тону в них, а если еще на муравьев переключаться, это уже все, я просто потеряюсь там. Но иногда вот удается там на шмелей, на ос посмотреть, потому что ну, исследования очень интересные, там, меняющие наше представление там, о мире. Ну, вот. А, конечно, элементарно-рассудочная деятельность у общественных насекомых, она присутствует. Ну, я вам уже вот говорил и о транзитивном переносе, и трансмодальном развлечении, о концепции нуля и о узнавании лиц там, человека у пчел. Ну, вот, все это уже доказано и исследовано, но насчет зеркала я, к сожалению, ничего не могу сказать, просто ну, таких статей вот, по пчелам я не видел.
1: То есть непонятно, да, узнают или не узнают. Так, еще вопросы у нас. Как происходит, ответили. Просят пояснить зрителям, кто такие андрены, которые используются в США для опыления. Да, можете рассказать поподробнее вообще, кто такие андрены, что это за пчелы?
0: Ну, это они относятся к крупному семейству андреноиды. Это вот одно из семейств настоящих пчел, апоиды, надсемейство пчелиных. Вот. И там есть род андрены, это вот, я о нем уже говорил, это один из самых многочисленных родов вообще среди всех животных организмов, их 1500, этих андрен. Ну вот, да, их использует человек, один из видов, он размножает, даже рассылает по почте, ну вот. К сожалению, вот, ну, об андренах, так вот, чтобы это рассказать, где купить это, ну, и как заняться разведением андрен, это есть очень много литературы. В принципе, вы просто набиваете там в Яндексе разведение там андрен, но ну, лучше на английском языке, конечно, и там очень много информации. Ну, по андренам в той же NCBI, там, знаете, сейчас уже тысячи статей, потому что у них там и известен и геном, и очень много там... С ними народу работает из-за вот того, что они имеют хозяйственно полезные признаки, да, ну, используются для опыления. И, конечно, ну, не так они популярны, как медоносные пчелы и шмели, но, в принципе, вот в Соединенных Штатах их интенсивно разводят и используют.
1: А,
0: но
1: у нас пока нет.
0: Ну, у нас я не слышал.
1: И, да. Соответственно, разводят их только для опыления, и мед, конечно, никакой от андрена.
0: Да нет, конечно. Ничего. Дело в том, что ну, вот, у тех же шмелей, у андрен там и у многих других, вот, он просто, ну, знаете, это такой сладкий сиропчик. Если вот вы пробовали шмелиный мед, он, ну, для человека по сравнению с пчелиным, пчелы его запасают для длительного хранения, они его на года, так сказать, консервируют. И вот вы, наверное, слышали, что в той же пирамиде, кого у нас там, Тутанхамона, да, раскопали, обнаружили как раз остатки меда, и он был пригоден в пищу. Прошло 2000 лет, и ну, он не потерял никаких своих свойств, вот, потому что содержание влаги в нем менее 20% способствует длительному хранению. Он не теряет своих вот, ни вкусовых, ни каких-то полезных свойств в нормальных, ну, вот, условиях. Главное там, ну, как для пчел, так и для меда, главный враг — это влага. Потому что мед, он очень гигроскопичный продукт, он очень легко впитывает влагу и, соответственно, закисает, начинает бродить. Поэтому, ну, вот, его единственное, надо от влаги спрятать, и все.
1: Но бактерицидными свойствами он обладает все-таки, да? Потому что я знаю, многие народы различные раны мажут медом и считают, что это
0: Александра
1: хороший способ.
0: Александра Македонского, когда он умер, да, привезли в родную, в Грецию, в меде.
1: Ну, это консервант, можно хорошо консервировать. Тут еще осталось пару вопросов, и один, он такой более сложный, это как методически доказывают, что пчела понимает, например, понимает идею нуля. То есть, как люди-то убеждаются в этом?
0: Да, ну, это, естественно, все строго научно, это с положительными и отрицательными контролями, это огромный supplementary идет к этим статьям. Я вас просто отправлю это к этим исследованиям. Это занимается Дайер такой, если вы на английском языке напишете Дайер, ну, вот, и напишите там B, да, пчела, ну, вот, то сразу вам его и все исследования. Но лучше всего смотрите на PubMed, ну, вот, NCBI.gov адрес. Там эти все статьи есть, они сейчас в свободном доступе, легко скачиваются, и там есть как вот основное описание, так и методические, скажем так, рекомендации, чтобы повторить эти эксперименты. Ну, это все открытая информация, вы просто у себя вы можете это сделать там, на пасеке, там, имея там, небольшое количество пчел, это легко все повторить.
1: Еще другой вопрос, а нет ли проблемы близкородственного скрещивания среди пчел, то есть наблюдается ли имбридинг?
0: Проблема есть, да, конечно. Это очень известный феномен, когда у вас, ну, да, допустим, вот поднимаете рамку, да, и у вас очень много пропусков, ну, не сплошной засев, да. Это особенно видно, когда вот уже печатный расплод, когда в рамке уже не личинки, а куколки. Ну, вот, пчелы их сверху закрывают крышечкой восковой. И если у вас очень много пропусков, то есть вот не сплошная, да, печатка, а, ну, такая мозаичная, это как раз говорит о том, что или это какая-то инфекция, ну, вот, ну, что в принципе там легко определить с помощью вот, там, запаха там, или сдать анализы там, в бак-лабораторию. Ну, вот. Но если у вас все нормально, остается эта мозаика, то это значит, что это как раз инбридинг. То есть матка откладывает яички во все ячейки, но пчелы их съедают. Ну, вот, потому что пчелы способны определять как раз вот, яйца, которые несут, так сказать, ну, трутень и спарившаяся с ним матка, вот, а они, соответственно, там одно происхождение. Там, ну, не буду в генетику углубляться, но, в общем, брат и сестра, да, грубо говоря. Ну, вот, дело в том, что у пчел полиандрия матка спаривается от 4 до 55 трутней. Ну, вот. И, ну, вот она через неделю после вылупления из своей ячейки, в данном случае это маточник, она вылетает на спаривание и спаривается вот, в зависимости там, от популяционной группы, от условий. Спаривается, ну, от 4 до 55 трутней, поэтому...
1: То есть она 55 раз спаривается, и потом улетает в улей, и дальше...
0: Да, это, ну, это обычно не за один раз, ну, если она 4 раза спарилась, а потом изменились погодные условия, она не вылетает, ну, и, соответственно, понятно, так и остается, да. Ну, вот. Если, соответственно, 55 раз, за один раз она не может, она вылетает, там, 2, 3, 4... 5 раз это все, ну, не за один раз, естественно, происходит. Ну, вот. Но дело в том, что из-за этой полиандрии рабочие пчелы в улье, в гнезде пчел, они сестры по матери, но не сестры по отцам. Отцы у них разные получаются, понимаете? И
1: сводные сестры.
0: Получается. Да, из-за этого вот инбридинг он для пчел не так страшен, как для других организмов, которые вот спариваться там.
1: Понятно. Наверное, последний вопрос, который я хочу задать. Тут его тоже спрашивают, держите ли вы лично пчел?
0: Конечно.
1: То есть у вас есть ульи?
0: Да, я уже сколько? Ну вот с 88-го года, да, я держу. У меня две пасеки есть в Подмосковье.
1: А в пасеке это сколько численности? Я просто...
0: Ну, у меня они небольшие. Дело в том, что, понимаете, основная моя деятельность – это наука. И, конечно, пчеловодство, это, так скажем, у меня дополнительное занятие. Но у меня еще и жена пчеловод. И детей я, вот у меня четверо детей, я их так постепенно сейчас приучаю к пчелам, поэтому они помогают там. Ну вот, а так я как раз вот сторонник такого пчеловодства выходного дня, как шутливо это называют. Потому что вот, ну, с моей с точки зрения, подтвержденной вот, исследованиями того же Сили там, и многих других апиологов, пчелы не нуждаются там, в ежедневном обслуживании. И для них человек, понимаете, ну, чаще всего это враг. Потому что когда он вмешивается в жизнь пчелы, они потом восстанавливают и структуру гнезда, и микроклимат в течение очень длительного времени. Иногда это до недели растягивается. И все это время снижается летная активность, их продуктивность и микроклимат в гнезде, и заносятся инфекции. Человек, кстати, распространяет вот, многие пчелиные инфекции и переносит их и на руках, и на стамеске, там, на деморе, на одежде на своей. Плюс у нас есть, например, общая болезнь такая, аспергиллез. И пчелы болеют, и человек и болеет. Поэтому я хочу призвать всех пчеловодов все-таки поменьше вмешиваться в жизнь пчел. Если вы хотите вот, поглубже узнать о пчелах, заведите просто наблюдательный улей. Это такой улей, ну, он в интернете, там очень много схем есть. Улей со стеклом. Вы можете смотреть за жизнью пчел, как бы не вмешиваясь, это, ну, не открывая улей, там, не запуская в него дым. Ну, вот. А если у вас стоят вот пчелы, старайтесь все-таки поменьше вмешиваться, побольше выполнять операции за одно вмешательство, поменьше их тревожить, поменьше там улей держать открытым. Ну, многие пчеловоды об этом знают. И вы больше будете просто собирать и меда, потому что, ну, пчелы, они все-таки это... не домашние животные, и от этого надо исходить, занимаясь пчеловодством.
1: То есть хозяин, они, то есть лица они в принципе узнают или
0: да
1: нет?
0: Да нет, конечно.
1: Вроде же было исследование, вы говорите,
0: исследование
1: что...
0: было, да.
1: Но получается, что нет.
0: Нет, все дело в том, что в среднем пчела летом живет около 30-40 дней, а она просто, ну, не успеет. Ну, вот многие говорят это, тебя пчелы узнают, они тебя особо и не жалят, да? Ну вот, все дело в том, что пчеловод уже, который, ну, длительное время пчелами занимается, у него уже просто и движение, и он знает, что делать, и он их не злит. И, например, ну вот я когда вижу, у меня есть там, я держу только среднерусскую популяцию пчел, она самая злая вообще среди вот всех популяций. Ну вот, но при этом я даже с детьми там осматриваю ульи, никого не жалят, я просто вот, я уже вижу, когда пчелы начинают злиться, и закрывают эту улью, ухожу, все. Не надо доводить пчелу, вот знаете, до такого состояния, когда начинается напад на людей, на соседей. Там, ну, многие начинающие пчеловоды, они там целые дачные кооперативы приводят это в движение, когда открывают ульи свои.
1: Ну вот да, у меня спрашивают, есть ли у меня пчелы, у меня нет, и все мои опыты общения с пчелами обычно заканчиваются тем, что я от них убегаю, потому что периодически бывало, что я их с очком ловил, ну, случайно, и, соответственно, меня начинали нападать все в ответ, и, в общем, мой опыт общения с пчелами обычно заканчивается.
0: Не, ну, если вы
1: печально.
0: Где-то в поле, у вас же вот была, вы университет, да, заканчивали, да. Ну, то так же, как и я. У нас была полевая практика, наверное, под Звенигородом, да? Мы с очками там тоже и одиночных, и медоносных ловили. Они не нападают. Если они вот занимаются фуражированием, собирают нектар пыльцу, они... Это если вы около улья будете
1: махать. Я вот около пасек, да, на Дальнем Востоке.
0: Да-да.
1: Нет,
0: они, естественно, у меня как-то бабушка, она, знаете, это увидела, что из одного улья не вылетают пчелы, и решила проверить, а есть ли там пчелы. Ну, вот так посмотрела в леток. Я приезжаю и не узнаю бабушку, она стала другой. Поэтому, нет, с пчелами, знаете, очень легко найти общий язык, но главное понимать, что надо пчелам, понимаете? Чем больше вы будете вот знать биологию пчел, я вот еще раз обращаюсь к этой книге, тем меньше они будут жалить вас, ваших соседей, ваших родственников, и тем больше вы будете получать меда. Поэтому я призываю всех пчеловодов обязательно купить эту книгу и ознакомиться с ней.
1: То есть нужно изобрести свой танец пчел и...
0: Вы должны понять пчелу, понимаете, что ей необходимо, потому что как только вы это поймете, вы будете с медом и будете без укусов.
1: Вот, я думаю, что на этой ноте мы закончим, и я еще раз всем порекомендую купить обязательно книжку «Жужжащий», не только биологам, и это увлекательное чтение на время карантина, который, видимо, будет продолжаться, вот, и, собственно, сам пойду ее тоже читать еще раз, и с большим удовольствием. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, спасибо.

Сегодня у нас утренний отбор необычный и первоапрельский, поэтому кружка, с которой мы традиционно пьем, она есть и нет. Вот точно так и истории, которые мы сегодня расскажем, некоторые правдивые, а некоторые нет. Попробуйте сами разобраться, что из этого действительно реальная научная работа и реальное животное, а что вымысел веселый первоапрельский шуточный. Еще раз хочу сказать, это 1 апреля, поэтому даже если это смотрите 2, 10 или даже не апреля, делайте скидку на то, что это ролик такой юмористически, юмористически первоапрельский и с шутками. Но наши ролики все со смыслом, естественно, научным. В них во всех замешаны всегда, естественно, научные музеи или сотрудники их, так или иначе. И я сегодня вам расскажу 4 истории, 4 сюжета про 4 разных животных. И 2 из этих историй правда, а 2 это вымысел. Вымысел научный и, можно сказать, высоконаучный. Попробуйте разобраться, где правда, а где нет. А мы потом вам поможем определить, правильно вы сориентировались или нет. Итак, первая новость. Новость свежая совсем, она из прошлого года. В 2002 году группа исследователей международная, там что-то, по-моему, 12 или 13 стран участвовали, 29 авторов у статьи, описали новый вид обезьянки. Обезьянку называют лангур-попа или попа-лангур. Но это не совсем лангур, это близкого рода, это из азиатских тонкотелых обезьян. Живет он в Бирме. Ну, в смысле, сейчас это называется в Мьянме. Живет он всегда, примерно 1 000 000 лет назад, вроде как считают, он обособился от других лангуров. Но просто его не считали, ну, отдельным видом, потому что их там много. Там 19 видов вот этих вот лангуроподобных обезьянок. И самих лангуров еще не помню, сколько видов. Этот род называется Трахипитикус. И этот вид Трахипитикус попа. Название такое для русского слова, конечно, привычное, но не часто встречающееся в обиходе, хотя уж чего вроде бы чаще нам встречается. Назвали почему? Потому что он обитает на горе Попа. Здесь в Бирме такая гора, в Мьянме, в самом центре страны. Там вообще вокруг географические названия очень своеобразные. Даже закрадываются мысли, что не обошлось без какого-то нашего соотечественника. Но вроде бы нет. Хотя, кто его знает, я бирманских языков не знаток, поэтому, может быть, на бирманском языке попа это тоже в некоторых значениях имеет смысл удаленного и труднодоступного места. Хотя гора ничем не напоминает. Гора большая, покрыта лесами, там более 200 источников, и это такой некий оазис посреди Бирмы. Она изолирована, вот эти лесные массивы, от других гор, эта обезьянка там себе процветает. Но как заподозрили, что там какой-то другой вид трахипитикусов? Потому что в музейных коллекциях начали смотреть ДНК, сейчас довольно популярно молекулярный анализ, и из старых каких-то сборов начали все подряд секвенировать и обнаружили, что из Бирмы, из Мьянмы, есть обезьянка, которая отличается от всех других по геному. Дальше начали вычислять место, откуда же она все-таки происходит, и в конце концов вычислили, начали наблюдать. Эта работа продолжалась довольно долго, и в конце концов нашли, где же они живут. Тут же их сразу объявили исчезающими, потому что реально их там 200-250 видов в 4 популяциях на этой обширной горе обитает. Проблема там не в том, что на них охотятся, потому что, ну, там не настолько голодные места, но там рубка леса идет, как везде в Азии, и такой традиционный центр паломничества. В Мьянме считают, что на этой горе обитают духи. Чтобы их задобрить, раз в год туда все Мьянмы съезжаются паломники, и всем надо туда притащить какие-то жертвы, чтобы духов этих задобрить. И там, соответственно, много жертвенных животных приносят богам, и поэтому там такая рекреационная нагрузка довольно серьезная. На российских картах часто встречается название «поуп», но это английское произношение слова «попа». Но я думаю, что бирманцы так не произносят, и попа, она и есть попа. Она и в Мьянме попа. Вот такая вот обезьянка. Среди этих авторов, там 29 авторов этой статьи, представляете название вида «Трахипитикус попа», и еще там 29 фамилий. Ну, все это сокращается, конечно, до первого описавшего и дальше и прочие. Вот. Среди них есть мой знакомый из центра биологического натуралис в Лейдене. Это крупнейший
так скажем, центр, в котором хранятся большинство, естественно, научных коллекций Нидерландов. Потрясающий такой музей. И его последний раз, с тех пор, как я там последний раз был, лет, наверное, 10 назад, его перестроили, достроили. Он и так производил великолепное впечатление, а тут его еще достроили. И там такой мой приятель Пипин Каминга, который и у нас в музее был, вот можно его спросить, не было ли там русских, вроде нет, но название тоже больно русское. Но это вот такая история первая. Следующая история. Вот здесь потрясающее животное, оно известно давно, наверное, еще экспедиция капитана Льюиса и лейтенанта Кларка в начале 19 века, наверное, столкнулся впервые в низовьях реки Колумбии с этим видом, но он малоизвестен, оказывается. Очень сложно изучать, и почти ничего о нем не известно, хотя, в общем-то, давно он, так скажем, фигурирует в информационном поле. Значит, это древесный осьминог. Полное его название – это северо-западный тихоокеанский древесный осьминог. Почему северо-западный? Потому что он обитает в северо-западном углу. Если на карте смотреть, то слева вверху части Соединенных Штатов Америки, а именно на Олимпийском полуострове в штате Вашингтон. Это единственный вид осьминогов, который приспособился к жизни на суше. Но осьминоги, понятно, часть класса головоногих моллюсков, там всего 800 примерно видов, из них 200 видов осьминогов, они освоили морские различные сообщества полностью от невероятных глубин до поверхности, и в приливной зоне есть такие, которые перемещаются, в общем-то, из лужицы в лужицу. Но этот вид приспособился к наземному образу жизни. Понятно, что размножается он все равно в воде, как и многие такие первично водные животные. Но что осьминог, в принципе, такое крепкое животное, оно вполне, вот локомоция, там все такое, это на суше для них, в принципе, возможно, но к высыханию они не стойки. А этот осьминог приспособился, у него чернильный мешок, чернильная железа, как вы знаете, выделяет такую суспензию меланиновых зерен. Так вот, у него меланина стала там меньше, а самой жидкости, слизи, стало больше. И он ее выделяет на поверхность тела, создавая такую, ну как мембрану влагозащитную современную, когда, в общем, влага сохраняется внутри организма и даже поглощается из воздуха. Но и место не случайно, вероятно, когда-то древесные осьминоги чаще встречались в различных местах земного шара, но это только вот там, на Олимпийском полуострове, потому что Олимпийский полуостров – уникальный такой природный парк, в котором сохранились так называемые тропические леса умеренного пояса. Вроде бы тропические и умеренные – разные вещи, но они, хотя и расположены в умеренной зоне, но по всему, по природным условиям – это тропические леса дождевые. Там очень много осадков, 380 сантиметров в год, это там почти 4 метра осадков за год выпадает. Там очень влажно все. Мягкий климат приморский, и там обитают такие, ну, совершенно невероятные животные, как безлегочные саламандры, например. Саламандры – это такой тритон, родственник лягушки, земноводная. И вот такие вот саламандры, у них редуцированы легкие, легких нет, они дышат кожей. Но если уж саламандр, позвоночное животное, может в таком влажном климате дышать кожей, то вполне себе и осьминог именно там и смог приспособиться. Еще одно приспособление к наземному образу жизни – это они, эти древесные осьминоги, называется он еще по латыни «Octopus panarbolis». Ну, «Octopus», понятно, это осьминог, это самый большой род в отряде осьминогов. И «panarbolis» происходит «Pax arbolis». Octopus Pax Arbolis называется. Pax – это Тихий океан, а Arbolis – это латинское название леса. Вот. Значит, у него в мантийной полости еще до 1,5 литра воды соленой. Туда выделяются все вот эти железы, которые от избытка соли избавляют организм животных. И вот бережно расходуя этот запас, такой мешок с водой, он еще и лучше приспособлен к жизни на суше. Он, как и все осьминоги хищник, питается и беспозвоночными, и мелкими позвоночными, особо специализируется на птичьих яйцах, но это в сезон гнездования, обитает на деревьях большую часть года, но в сезон размножения он возвращается в океан, там Олимпийский полуостров от полуострова Китсап отделяет фьорд, такой настоящий фьорд, который называется канал Худ, в
честь английского адмирала названный. Вот там происходит размножение, там яйца развиваются, ну и дальше, как у обычных осьминогов, ничего там такого нет. Этого осьминога очень сильно не любили поселенцы. Его даже демонизировали, называли древесным дьяволом. А проблема в том, что там леса замечательные, древесина высококачественная. Мне приходилось там в этих местах быть в двух экспедициях с коллегами из Бург-музея университета Вашингтона. Там невероятного размера деревья. Они просто какие-то вот упавшие есть, они просто какое-то там лежащее бревно, оно высотой в многоэтажный дом. И эти деревья заготавливали, лесная промышленность была очень серьезно развита, а эти осьминоги, когда попадали, хотя он небольшого размера, то он где-то вот такой, тело само, плюс, понятно, ноги вытягивает, вот. Когда попадали в лесопилки, они выделяли слизь, которая очень клейкая, хотя осьминог небольшой, но эта слизь, накапливаясь в механизме пилорамы, заклинивала, когда такое бревно заклинивает, это проблема. И даже создавали специальные такие осьминогоуловители, которые в пилораму каким-то, я не знаю, что они из себя представляют, щетки какие-нибудь, решетки, вот, чтобы этих осьминогов выделять. И с ними боролись, демонизировали, рассказывали, что они там кровь пьют и все такое прочее. По этому поводу есть обширная там пресса. Но потом, после войны, Олимпийский полуостров, когда стал национальным парком, там хозяйственную деятельность запретили, и вроде бы изучая не хочу, но проблемы остались, потому что он, во-первых, ночной, во-вторых, очень плавно двигается, в-третьих, он холоднокровный. Поэтому вот эти вот фотоловушки на него не срабатывают. Либо надо постоянно, чтобы она что-то снимала, и поди там разберись. Он же мимикрирует, и форму меняет. И, в общем, сложно очень. Я коллег из Бург-музея спрашивал, есть ли шанс его увидеть. Но они говорили, нет, шансов нет. И Роб Фассет говорил, что он сам не видел, но он, правда, год всего там. Потом мы орнитологи, мы с птицами работаем, а это ночью. Все. Поэтому про него мало известно. Основная угроза сейчас для него осталась. Там по берегу Худ-канала проходит трасса автомобильная. И в сезон, когда они все ползут размножаться, на дороге их много гибнет. При этом так гибнет, ну понятно, лепешка там, даже изучать-то нечего. Но правда прорыли под этой дорогой сейчас такие дренажные каналы, и он стал еще менее заметен, потому что теперь это древесный осьминог по каналам этим попадает в море. Есть сайт, ссылку мы дадим, там очень подробно все про него написано, обширный список литературы, видеоролики, фотографии есть, меры охраны, там собирают на него деньги, там домики для этих древесных осьминогов нарисованы, как делать, там сообщения там, через iNaturalis, где его видели и все такое. То есть его нужно изучать, сохранять, потому что животное действительно уникальное. Следующая история из сухих пещер Бразилии. Пещеры-то обычно они водой образованы, поэтому там нет проблемы, где брать воду. Наоборот, как бы от нее избавиться для первобытных там, троглодитов, для людей. Сыро все, как сыро и промозгло. Так вот, есть пещеры сухие, откуда либо вода давно ушла, либо ее там, в общем, и не было. Они в результате каких-то других процессов возникли, не размыва пород, а, допустим, ветром они могли, или за смещение каких-то пород, трещин сверху перекрыты, или вулканическая какая-то лава там была, потом она остыла, образовался канал. Разные причины. Про эти пещеры я толком не знаю, как они образовались, но они сухие. А раз нет воды, нет ничего. Ни плесени, ни каких-то грибов и прочее. Сухо, значит, есть нечего. Но фауна там, летучая мышь только залетает, поэтому там все съедобное. Там иногда трупики этих мышей или их помет. В этих пещерах очень бедная фауна, там нет почти ничего. Но при этом бразильские ученые открыли там очень интересные аж 4 вида насекомых. Рода, сейчас я загляну, потому что латынь я все время забываю. Называется неотрогла. Ну, нео – это новое, а трогла – это что-то такое пещерное. Вот. Открыли они, значит, аж 4 вида из группы синоедов. Это такой большой отряд насекомых, там почти 6 тысяч видов. И самые такие нам-то знакомые представители этого отряда – это книжная вошь, которая, в общем, живет, я думаю, у меня тут на книжных полках, это до миллиметра длиной такое насекомое, которое питается какими-то органическими остатками, старыми гербариями, клейстером. В общем, они везде, эти книжные вши, есть, от них избавляться практически невозможно, да и вроде вреда от них большого в домашнем обиходе нет. Ну, кроме того, к ним родственники еще, это уже не синоеды, но другая группа, пухоеды и обычные вши. Насекомые такие маленькие, вот эти, которых открыли, они там около 3
3 примерно миллиметра, маленький. Но в условиях живут таких, где питаться нечем, поэтому у них очень сложная форма поведения, сказавшись и на их строении. Там дело в том, что самцы и самки у этих насекомых, это единственный описанный случай в животном мире, как бы поменялись своими гениталиями. То есть у самки есть псевдопенис, а у самца есть псевдовлагалище. И, соответственно, роли в размножении у них практически полностью поменялись. Но как при этом отличить самца от самки? Они производят разные половые продукты, и самка все-таки откладывает яйца. Но при этом именно она активную роль проявляет, и именно она спаривается с самцом, вводя свой псевдопенис в псевдовлагалище и вытягивая как сперму, так и дополнительные питательные вещества, которые нужны для развития яиц. Вот такая вот совершенно невероятная вещь открыли бразильские, там еще японцы участвовали, и сотрудники Музея естественной истории в Женеве. Все это описали, причем я не понимаю, как они догадались-то, потому что там строение все настолько вот копирует, но полностью инвертировано. Ну, кто их знает, опять же, этих книжных вшей, чем они там занимаются на наших книжных полках, я как-то думаю, может быть, просто не присматривались, а может, у них то же самое, и у пахоедов. Вот такая необычная вещь, это описано-то, в общем-то, открыли их, нашли в 2010-м, пока разобрались, что там, к чему, в общем, долго смотрели микрофотографии, делали, сейчас пытаются их разводить в условиях инсектария, но там сложно специфические условия пещеры воспроизвести, но микрофотографии все есть. Статья вышла большая в журнале Current Biology, современной биологии, и, в общем, изучение продолжается. В 2014 году вышло, и что-то я больше новостей не слышал, хотя изучаю, тема интересная. Ну и последняя история, это, в общем-то, тоже довольно широко известное животное. На сайте Австралийского музея оно описано среди представителей австралийской фауны, но оно, тем не менее, оно такое практически вымершее, как почти сумчатый волк, встречается редко, это австралийский падающий медведь. Он родственник коалы и вымершего саблезубого вот этого сумчатого, забыл, как называется. Называется он по-латыни этот австралийский падающий медведь, где-то я записал, Тилартос плумметус. Это хищник, реликтовый хищник, довольно крупный, весит до 130 килограмм, похож на коалу, только у него развитые хищнические зубы, которыми он, в общем, добычу умерщвляет, но это не клыки, а развитые премоляры. Есть фотографии черепов, есть фотографии самого этого животного. Есть даже интересная статья в Australian Geographic, это аналог National Geographic, журнал такой австралийский, в котором описано вот это животное, и были случаи нападения на человека, и там проанализировано, на кого нападали и как от этого уберечься. Есть масса способов народных, простонародных, которыми гиды запугивают туристов, но подвергнуться нападению этого животного практически невозможно, потому что оно уже не менее легендарным стало и, может быть, даже и вымерло, как тот же сумчатый волк. Ну, среди значимой разницы, на кого нападали, на кого не нападали, выяснил, что чаще он, ну как он нападает, он с дерева падает на голову и вцепляется. Вот. Допустим, даже посреди лагеря это может произойти, если не смотреть, что там наверху на огромных этих эвкалиптах происходит. Но оказалось, что меньше нападает на людей, которые говорят по-английски, но с австралийским этим диалектом, произношением, акцентом. Поэтому туристическим группам очень рекомендуется выучить вот этот вот австралийский прононс и говорить таким образом. Вроде даже там какой-то зубной пастой надо мазаться, что-то там еще, но это скорее уже легенда и фольклор. А теперь давайте попробуем разобраться, какие из этих четырех историй правда, а какие нет. Поставьте ролик на паузу и попытайтесь поискать, оценить это с точки зрения правдоподобия и действительно правды, и написать в комментариях, что, по вашему мнению, здесь истина, а что фейк. Ну а дальше мы продолжим. Может быть, нам сейчас что-нибудь такое, куда-нибудь сходить, что-нибудь посмотреть? А пока вы думаете и решаете наши загадки, я хочу вам показать одно животное, которое вообще не существует, но в то же время вполне у нас на полочке стоит. Вот здесь оно у нас обитает. Совершенно уникальный зверь.
Давайте на него посмотрим поближе. Иногда необычные животные – это продукт творчества таксидермистов. И когда-то считали утконоса таким продуктом творчества, но оказалось, что это действительно реальное животное. А вот здесь у нас, вот посмотрите, такой вот есть необыкновенный зверек. Это один из наших патриархов таксидермии взял шкуру и сделал чучело. Он считал, что это шкура янтовидной собаки, ну и сделал янтовидную собаку. Но шкура оказалась росомахи оперативной. Ну, это такая росомаха, но при этом еще и янтовидная собака. Видите, форму головы, постановка лап, все это от янтовидной собаки. Но при этом структура шерсти, хвост, все-таки росомахи. А окраска совершенно необычная, потому что это отклонение окраски, такой частичный альбинизм, или как называют такой тип отклонение окраски акромеланизм. Совершенно необычное животное. И вот вопрос. Под каким названием выставлять это животное? Потому что таксидермист был замечательный. Сделал все анатомически верно, только с видом не попал. Но тут не мудрено, потому что окраска необычная, кто же узнает. Росомахи-то такой тоже не должно быть. Ну вот есть. Все, у нас замечательная коллекция необычных животных с редчайшими отклонениями окраски. Вот, например, тигрица Кали. Рядом с попой жирафа. Ну, тут не в географическом смысле, а в анатомическом. Ну что, непросто было, потому что все эти животные чем-то необычны. Трахипитекус попа имеет необычное название, но это совершенно реальный примат, открытый в прошлом году большой командой ученых. Замечательная обезьянка. Ну, что про нее еще расскажешь, кроме необычного названия? Следующая история. Тихоокеанский северо-западный древесный осьминог. Полностью вымысел. Придумали его психологи, юмористы и биологи в 1998 году специально для того, чтобы изучать степень доверия к интернет-источникам. И до сих пор, прошло уже 20 с лишним лет, этот сайт, он до сих пор сохраняется, используется для того, чтобы обучать школьников не верить всему, что есть в интернете. Проводится специально, дается задание сначала классу, а потом говорят, ну, задание написать реферат об этом животном, предложить меры охраны, там что-то еще. А потом на следующем уроке выясняют, кто же действительно реально не усомнился в том, что это правда. И говорят, что источники интернет могут быть совершенно недостоверными и каким образом нужно проверять информацию. То есть перекрестные ссылки, достоверность источников. В общем, это до сих пор такой учебный материал. Следующая у нас новость про инвертированность полов анатомии сексуальной у бразильских синоедов. Это абсолютная правда. Это действительно так. И 4 вида открыли. Дальше будут изучать. В общем, там детали анатомии очень своеобразные и удивительно это. Мне это удивительно и как-то да. Для меня это наименее правдоподобно. Последняя история про австралийского падающего медведя. Вы сами поняли, что это, можно сказать, шутка, довольно смешная и веселая. Там способы предохраниться от этого медведя – это поближе держаться к гиду, особенно на женскую часть группы это хорошо работает. Плюс там мазать специальной австралийской зубной пастой подмышки, там собственной мочой поливаться, ну и всякие там уже, понимаете, простор для этого самого, для троллинга группы со стороны австралийских гидов. И даже это разговор на английском с австралийским акцентом тоже отсюда же, наверное. Вот такие вот бывают истории, но их вообще-то розыгрыши первоапрельских множество. Мне нравится, и, ну, правда, по убойности это серьезно, такой розыгрыш про монооксид дигидрогена. Это совершенно серьезно в Калифорнии, в
1994, по-моему, году в новостях сказали, что попал в систему водоснабжения этот монооксид дигидрогена. Это страшное вещество. Это вообще ужасно опасное, потому что все, кто его использовал, все умерли или умрут. И это универсальный растворитель, основной компонент кислотных дождей. Он применяется в производстве ядерного оружия. И, в общем, такое вещество звучит как монооксид дигидроген. При этом монооксид что такое? Монооксид – это О, а дигидроген – это H2. Получается, H2O – это обычная вода. Действительно, все правда. Все, кто воду пил или умер, или когда-нибудь умрут, это действительно универсальный растворитель и основной компонент кислотных дождей, ну и так далее, по списку вы думаете, что хотите. Но это произвело ошеломляющий такой эффект, потому что начали звонить в службу спасения, везде, чуть ли там не президенту, что вот такая катастрофа, кто-то там этим делом уже умудрился отравиться и все такое прочее. Поэтому ущерб был колоссальный, этих шутников-корреспондентов, значит, не на шутку наказали, отстранили там и все такое. Но тем не менее, такое вот есть. У нас все шутки менее такие опасные, потому что какая там разница, кто там чем занимается в бразильской пещере, и как назвали какую-то там мьянманскую обезьянку, и какой там древесный осьминог, по каким деревьям.

0: Он, наверное, самый лучший подражатель из всех птиц и вообще из всех животных, которые так великолепно имитируют звуки.
1: Come up here.
0: Hi. Ну что, до новых встреч. Рад встрече с вами. Колокольчик. Ну и подписка. Это очень нам поможет в продвижении канала и нашу самооценку поднимет в том, что мы делаем. Наверное, это кому-то нужно, поэтому будем продолжать.
2: У тебя есть какое-нибудь чудовищное чучело? Помнишь, ты рассказывал про то, что барсука пытались натянуть?
0: Есть чучело такое у меня. Там не барсук, там это самое. Там росомаха сделана в виде янтовидной собаки.
2: Да. Какой кошмар.
0: Да. Есть такое. Потому что дед Назьмов решил, что это янтовидная собака, и сделал из нее янтовидную собаку. А шкура была росомашья. И там она по всему, там и хвост, и это самая структура шерсти, росомаха. Но при этом сделана как янтовидная собака.
2: Росомаха, она же...
0: Нет, ну размер более-менее подходящий оказался. Шкура другая, ну так, случается казусы. Да, не, кстати, ученые думали, что утконос – это такой казус.
2: Да, да.
0: Или там рыбу, эту историю про рыб-то из директора Австралийского музея. Когда ему принесли приготовленную рыбу, он ее, значит, описал, и ихтиологи там, по его записям описали новый вид, он входил в состав фауны чуть не до 30-х годов. Когда, значит, ну, правда, уже там это разоблачили, кто-то написал, что, ребята, эту рыбу мы собрали из того, сего и этого, так что ее не существует.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сегодня мы все ждем начала работы гигантского космического телескопа «Джеймс Уэбб». Но он-то еще ничего интересного нам не показал. А прошедшие 30 лет главным телескопом в астрономии, конечно, был космический «Хаббл». И его фотографии стали самыми популярными вообще в астрономии, в научной, и в любительской. Но я напомню, «Хаббл» не только красивые фотографии получает, вообще-то он научными измерениями занимается, но публике, нам с вами, конечно, предъявляются фантастически красивые, цветные, четкие, яркие фотографии самых загадочных, самых интересных космических объектов. Давайте вспомним некоторые из них. Все-таки это очень важная эпоха в науке. Планетарная туманность «Кольцо», Месье-57. Кто такой Месье? Очень часто мы красивые астрономические объекты называем этим именем. Месье-31, Месье-57, я напомню. Это французский любитель астрономии, ставший профессионалом, наблюдавший и открывавший кометы в 18 веке. Но ему некоторые туманные объекты на небе мешали открывать кометы. И вот чтобы не обращать на них внимания, чтобы сразу понять, это неинтересный объект, Месье составил список таких постоянно присутствующих на небе туманных пятнышек. Около 100 штук этих пятнышек оказались самыми яркими, красивыми, интересными объектами, которые сегодня изучают астрономы. Это галактики, это газовые облака, это умирающие звезды. Так что астрономы привыкли такие объекты называть по каталогу Месье. Месье-57 или туманность «Кольцо». Это действительно очень круглая, очень симметричная туманность, которую, как мы теперь понимаем, родила умирающая звезда. Звезда типа нашего Солнца. Когда-нибудь и Солнце тоже спустя примерно 5 миллиардов лет состарится, начнет расширяться, превратится в так называемый красный гигант, звезду огромного размера, довольно прохладную на поверхности, поэтому и красный. И с поверхности красного гиганта потекут в окружающее пространство потоки газа. Мы их называем звездный ветер. И они довольно быстро сформируют оболочку, медленно расширяющуюся вокруг угасающего, сжимающегося ядра постаревшей звезды. В течение примерно 10 тысяч лет эта оболочка еще не так далеко удалится от яркого горячего ядра звезды и будет постоянно нагреваться им и светиться. Такие оболочки мы называем планетарные туманности. Туманность «Кольцо» имеет очень правильную кольцеобразную форму. И нас это не напрягает, потому что звезда-шар, если она что-то сбросила с себя, оно будет иметь шарообразную форму, а в проекции на небо будет видна как кольцо, потому что внешние части, они более плотные, и центр мы видим насквозь, а в плотных краевых областях наш взгляд застревает, и они нам кажутся более яркими. На самом деле, далеко не каждая планетарная туманность имеет вид кольца. И, кстати говоря, мы до сих пор не выяснили, откуда взялся этот термин «планетарная туманность». Причем тут планеты? Кажется, ни при чем. Это умирающая звезда. А почему же на английском это называется «planetary nebula», по-русски «планетарная туманность»? Есть две точки зрения. Одна говорит, что астрономы старые, наблюдавшие в маленькие, не очень качественные телескопы, принимали такие колечки за диски далеких планет. Ну, согласитесь, это разумная идея, но она не единственная. Когда читаешь работы и смотришь дневники великого английского астронома Уильяма Гершеля, оказывается, у него был несколько иной взгляд на название таких объектов. Он предполагал, что это звезда, вокруг которой протопланетный диск, ну, говоря современным языком. Гершель тоже считал, что планеты формируются из вещества, которое рядом со звездой осталось после ее конденсации. И его мысль была о том, что мы видим протопланетное вещество, формирующиеся планетные системы рядом с молодыми звездами. Отсюда и planetary nebula, протопланетная туманность. Есть и такая точка зрения. Пока историки науки не выяснили, какая из них более верная. Квинтет Стефана. Группа галактик из 5 отдельных членов, которые мы видим на одной фотографии. Ну, квинтет, 5 музыкантов, 5 галактик. Однако на самом деле здесь квартет плюс одна галактика. 4 из них действительно родственники, действительно соседи. Они желтоватого цвета на фотографии. А голубоватая, более крупная на взгляд, она находится намного ближе к нам и никакого отношения к той группе из 4 не имеет. А вот группа из 4 действительно очень интересна. Мы видим следы слияния этих галактик друг с другом. Возможно, недавно, несколько сот миллионов лет назад, их даже было больше. Но сегодня некоторые из них объединились в единые конгломераты, некоторые находятся в процессе объединения, а одна еще более или менее самостоятельная. Но нет сомнений, через некоторое время все 4 сольются в одну большую галактику. И, честно говоря, этот процесс происходит регулярно в мире галактик. Мы его называем галактический каннибализм. Ну, грубо говоря, поедание одними галактиками, более крупными, других, более мелких. И в нашей галактике наблюдается галактический каннибализм. Наша огромная галактика Млечный Путь поедает своих мелких соседей. А через несколько миллиардов лет, примерно через 6 миллиардов лет, наша галактика начнет сливаться с соседней гигантской туманностью Андромеды. Так что вместо 2 получится 1 более крупная. Ну а пока мы смотрим на квартет и ждем, когда из этого квартета сольется 1 большая галактика. Кольцо Эйнштейна. Результат гравитационного линзирования. Я напомню, если далекая-далекая галактика видна так, что между ней и нами находится какое-то массивное тело, то это массивное тело играет роль линзы, то есть преломляет свет, идущий от далекой галактики. Этим массивным телом может быть одна галактика, может быть даже звезда, а может быть целое скопление галактик. Все равно, лишь бы была большая масса. Но если это скопление галактик, то масса там распределена хаотически. Это плохая, некачественная гравитационная линза. А вот если на пути находится 1 круглая, сферически симметричная галактика, то и преломленный свет создает вокруг нее четкое колечко. Почему кольцо Эйнштейна? Ну, потому что, вообще говоря, этот процесс описывается формулами общей теории относительности, как свет распространяется в искаженном пространстве времени. Искажение возникает из-за гравитации. Но надо восстановить историческую справедливость. Первым ученым, который сказал и написал, что вот такие кольцеобразные изображения будут возникать за счет гравитационных линз, был наш отечественный профессор физики Санкт-Петербургского университета Хвольсон. Поэтому честнее будет говорить кольцо Хвольсона-Эйнштейна. Ну или в крайнем случае кольцо Эйнштейна-Хвольсона. Потому что сам Эйнштейн написал первую работу об этом позже, чем профессор Хвольсон. Галактика в созвездии Андромеды, которую можем наблюдать невооруженным глазом. Да-да, та самая туманность Андромеды. Ей посвящены научные монографии и научно-фантастические произведения, и даже художественные фильмы. Да все потому, что это ближайшая к нам крупная галактика. И вообще говоря, она наш сосед навсегда. Если другие от нас улетают, то это всегда держится рядом, а через 6 миллиардов лет вообще сольется с нашей звездной системой. Это, конечно, подарок судьбы. Рядом с нами огромная спиральная система, которую мы можем изучать даже более подробно, более детально, чем нашу собственную галактику. Ну, вы сейчас находитесь, скорее всего, в квартире своего большого многоквартирного дома. Посмотрите на соседний дом. Вы можете окинуть его взглядом, и все детали его структуры, его географию, так сказать, его внешний вид понять. А попробуйте, сидя в своей квартире, описать свой дом. Ну, конечно, вы знаете, как он выглядит, вы иногда выходите на улицу. Но нам из своей галактики, наверное, никогда не выйти и снаружи ее не увидеть. Поэтому туманность Андромеды для нас – это как бы зеркальное отражение нашей звездной системы. Ну, не идеальное, наши галактики немного различаются. Вот какая идея приходит современным астрономам в голову. А что если нам установить связь с внеземными цивилизациями, живущими у звезд туманности Андромеды? Мы бы передали им фотографию их галактики, а они бы сфотографировали нашу, и этот обмен был бы взаимно полезным. Мы бы увидели свои собственные галактики как бы со стороны. Ждем контакта.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Великолепное изображение. Десятков тысяч ярких звезд на одной фотографии, сконцентрированных в эту гигантскую кучу. Кстати говоря, раньше так и говорили – звездные кучи. Откройте старые работы наших астрономов. Теперь мы говорим «звездные скопления». Это шаровое звездное скопление Омега в созвездии Кентавр. Вообще говоря, уникально большое и уникально плотное. Мы даже подозреваем, что это остаток некогда более массивной, более крупной галактики, которую наша собственная галактика проглотила, и от той, что проглотили, осталось только ее ядро. Звезды сконцентрированы там намного сильнее, чем в окрестностях Солнца. Если от нас до ближайшей звезды Проксима в созвездии Кентавр, все в том же созвездии, свет идет и радиоволны идут примерно 4 года, то внутри скопления Омега-Кентавра от одной звезды до другой или от одной планеты до другой, которые рядом с этими звездами живут, свет идет всего пару недель. Представьте, какой хороший диалог могли бы начать обитатели этих планет. Неделю туда, неделю обратно, и получил ответ. Да письма на почте России примерно с такой же скоростью идут из Москвы в Владивосток. Поэтому мы мечтаем о том, чтобы перехватить их радиопереговоры. Представляете, они там друг другу по сотовым телефонам что-то сообщают, а радиоволны-то распространяются во все стороны, и мы сейчас прослушиваем своими чуткими радиотелескопами центр этого великолепного звездного скопления, чтобы, ну извините, подслушать их переговоры и понять, о чем говорят цивилизации в этой звездной куче. Раньше это звездное скопление называлось Омега Центавра. Теперь чаще астрономы говорят Омега Кентавра, потому что Центавр – это устаревшее понятие, сохранившееся только и в астрономии. А в мифологии, в русском языке мы знаем только одно мифическое животное – голова человека на туловище коня, и это кентавр. Астрономы решили, что и созвездие тоже должно называться именем того же самого мифического персонажа Кентавра, и сегодня мы чаще говорим созвездие Кентавр и звездное скопление Омега в созвездии Кентавр. Кстати, почему Омега? Да потому что была эпоха, когда астрономы буквами греческого и латинского алфавитов называли яркие звезды в каждом созвездии. Когда-то, еще до эпохи появления телескопов, казалось, что это звездочка, но телескоп нам показал, а телескоп Хаббл показал во всей красе, что это гигантское плотное скопление более чем из миллиона звезд. Трехраздельная туманность Месье-20. Один из самых ярких, многоцветных, красивых объектов в нашем небе. Астрономы знают, что такие яркие, горячие, газовые, светящиеся облака, мы их называем эмиссионные туманности, это те места, где недавно из холодного газа стали формироваться звезды нового поколения. Среди них есть очень яркие, очень массивные, очень мощные источники излучения, которые своим светом нагревают окружающий газ. И вот тот газ, который еще недавно был холодным, протозвездным, сегодня засиял всеми цветами радуги. А почему цветами? Почему разными? А потому что в нем, кроме водорода и гелия, составляющего основную долю любого космического вещества, есть и другие химические элементы – азот, кислород. И они светятся своими спектральными линиями, своими цветами. Кстати говоря, эти спектральные линии, как правило, не видны в лабораторных спектрах. И ученые XIX века, не обнаружив эти спектральные линии в своих лабораториях, называли их какими-то странными именами. Ну, например, думали, что это линии неведомого химического элемента небулия. Небула – это туманность по-латински. Небулий – новый химический элемент. А где же для него место в таблице Менделеева? нет для него места. Оказалось уже в 20 веке, когда квантовая механика объяснила, как вообще рождается излучение разных химических элементов, оказалось, что это обычные, привычные нам элементы – водород, кислород, азот, но в непривычном, невозможном для земной лаборатории состоянии. Эти линии называются запрещенными, именно потому, что в лаборатории вы их никогда не увидите. Но в космосе они возможны. Там атомы летают в таком разреженном состоянии, что никогда не встречаются, ну или очень долго, в течение нескольких лет не встречаются друг с другом, не ударяются друг от друга. И возбужденный горячий атом может очень долго находиться в таком возбужденном состоянии, а потом перейти в более спокойное состояние и энергию излучить в виде такой спектральной линии определенного цвета. В лаборатории их не видят, а в космосе видят. И в этом смысле космос – это более интересная лаборатория для физиков, чем наземная. Замечательная пара галактик Мессье-51. Любители астрономии называют ее очень красиво – водоворот. Она действительно похожа на воронку, которая сливает воду в какое-то неведомое пространство. Между прочим, я вспоминаю, что в начале 20 века замечательный астроном Джеймс Джинс реально считал, что в ядрах галактик вещество сливается куда-то в другие измерения, либо наоборот, из других измерений выливается в нашу Вселенную и таким водоворотом разлетается в разные стороны. Ну, конечно, это была скорее шутливая гипотеза, он понимал, что это не может быть. Но сегодня мы называем водоворотом самую красивую спиральную галактику. Рядом с ней находится ее сосед. Галактика странной формы, возможно, это тоже такая плоская звездная система, но спирального рисунка на ней практически не просматривается. Галактика Мессье-51 была первой в истории астрономии, на поверхности которой был замечен спиральный узор. Мы сегодня не до конца понимаем, почему у плоских вращающихся систем звезд возникает вот эта вот спиральная картина, картина спиральных рукавов. Конечно, есть определенные теории, теория волн плотности, но на самом деле еще там много-много непонятного. А обнаружилась эта картина впервые в середине 19 века, когда любитель астрономии лорд Росс на свои средства и в основном даже своими руками построил гигантский телескоп. Диаметр его объектива был почти 2 метра. Для той эпохи это просто фантастика. И этот огромный телескоп лорда Росса позволил, наблюдая глазом, фотографии тогда еще не было, ее не изобрели. Астрономы смотрели в телескоп глазом. И лорд Росс впервые увидел спиральную картину на диске этой галактики и зарисовал ее довольно четко. Сегодня, сравнивая фотографии телескопа Хаббл и рисунки лорда Росса, мы видим, что и в XIX веке можно было достаточно точно изобразить внешний вид спиральной галактики. Эти две взаимодействующих системы находятся в созвездии «Гончие псы». Кстати говоря, это созвездие непрерывно видно на нашем небе. Это северное созвездие, недалеко от Большой Медведицы, и вы можете в любую благоприятную ночь выйти с небольшим биноклем и увидеть эту парочку взаимодействующих галактик. Ее очень любят любители астрономии. Советую и вам на нее посмотреть. Звезда В-838 созвездие Единорога Моноцероса. Буква «В» говорит о том, что это звезда переменная, от английского «variable». В этом созвездии много переменных звезд. Вы видите, она 838-я по счету, и еще до нее были открыты звезды. Но это, конечно, самая непонятная, удивительная и притягивающая интерес астрофизиков. Дело вот в чем. В 2002 году она вдруг стала яркой. Она вспыхнула, а такие вспышки мы называем вспышками новых звезд. Но она не была похожа на обычную новую. Мы уже довольно давно разобрались в физике явления новых звезд. Это звездная парочка, когда на белый карлик с нормальной звезды натекает большое количество свежего газа, водорода, и он там взрывается, ну, как мощная водородная бомба, взрывается в термоядерной реакции. Но тут было совсем другое. И до сих пор существует несколько противоречащих друг другу идей, которые пытаются описывать этот процесс. Этот взрыв был очень ярким. Он создал такую сложную, многосвязанную газовую структуру вокруг этой звезды. От самого взрыва полетела волна света, такое световое эхо, которое осветило нам те далекие области газа, удалившиеся еще ранее от этой звезды, но невидимый, остававшийся невидимым, холодный, темный газ был. Но от взрыва световое эхо отразилось на этом газе, и мы увидели те далекие области. В общем, очень красивая картина, но физику ее пока понять не удается. Возможно, это был взрыв одной звезды, термоядерный взрыв в недрах красной массивной звезды, красного гиганта. Но, скорее всего, тут участвовало два объекта. Две соседних звезды или звезда и соседняя планета-гигант. Мы знаем, что постаревшая звезда начинает раздуваться, превращается в красный гигант. Нашему Солнцу это тоже грозит, и когда Солнце начнет расширяться, оно захватит сначала Меркурий, Меркурий погибнет в недрах нашего раздувающегося Солнца, потом Венеру, и потом доберется даже до Земли. Но вот до Юпитера оно не доберется. Юпитер останется в стороне. Массивные планеты, Юпитер, Сатурн, не окажутся в недрах нашего расширяющегося Солнца. Но у некоторых звезд планеты-гиганты живут рядом со звездой. И если звезда начинает, постарев, расширяться, она довольно быстро начинает поглощать свои гиганты. А гигантская планета, ныряющая в атмосферу звезды, с большой скоростью движется там по орбите, нагревает атмосферу звезды, и эта нагретая верхняя часть атмосферы стремительно расширяется, почти как взрыв происходит, очень похожий на взрыв, на взрыв новой звезды. В общем, несколько идей пытаются описать этот процесс, но благодаря телескопу Хабблу мы как минимум наблюдаем его уже в течение 20 лет и, может быть, разберемся в деталях этого процесса. По крайней мере, название ему уже дали – «Яркая новая звезда». И такие, мы надеемся, в ближайшие годы открыть в других областях нашей галактики, и тогда, может быть, это поможет нам понять физику этого процесса. NGC-253. Я напомню, NGC – это значит New General Catalog, новый общий каталог. В середине 20 века усилиями многих астрономов был составлен каталог объектов, не похожих на звезды. Мы так называем незвездные объекты. Это, как правило, облака газа, либо далекие звездные скопления. 253-й объект в этом каталоге – это не очень далекая галактика, которую мы во всех деталях можем увидеть. Ей даже прозвище дали «Серебряный доллар», потому что кому-то напоминает она, ну, любителям астрономии, у которых не очень мощные телескопы, напоминает такой серебряный доллар, немножечко сбоку наблюдаемый. До нее расстояние это не очень большое, всего лишь 10 миллионов световых лет. Вы скажете, это далеко? Да нет, не очень. Ближайшая к нам крупная спиральная галактика, туманность Андромеды, находится на расстоянии 2 миллионов световых лет, а это всего лишь в 5 раз дальше. Поэтому астрономы изучают ее во всех деталях, и она, как образец классической спиральной галактики, очень удобна для астрономов и позволяет понять динамику движения звезд в таких огромных звездных системах. Планетарная туманность Минковский-2.9. Ну, Рудольф Минковский – это американский астроном. Очень плодотворный человек, который очень много сделал во второй половине 20 века в области наблюдательной астрономии. Одна из его работ была связана с каталогом планетарных туманностей. Вы, наверное, помните, планетарная туманность – это заключительный этап жизни звезды, когда звезда, постарев, начинает сжимать свое ядро и раздувать свою оболочку. Эта оболочка окружает умирающее ядро звезды и некоторое время, в течение нескольких тысяч лет, выглядит как такая шарообразная газовая атмосфера, газовый кокон, внутри которого потихонечку остывает ядрышко звезды. Звезды круглые, значит, планетарные туманности должны быть круглыми. И вот перед вами некруглая туманность. Что она напоминает? крылья бабочки, наверное, более всего. Так и называют ее – баттерфляй, бабочка, или крылья бабочки, или бабочка Минковского. Но а в чем же причина ее некруглой формы? Мы наблюдаем такие туманности в большом количестве, это не единственное. Мы называем их биполярные, то есть в двух направлениях, взаимно противоположных, разлетается газ из этой постаревшей звезды. Почему не сферически симметрично? Потому что что-то ему мешает, что-то перенаправляет эти газовые потоки в двух диаметрально противоположных направлениях. Что именно? Скорее всего, звезда-соседка. Модели астрофизические вот этой самой туманности выглядят примерно так. Одна звезда состарилась. Она сжимается в белый карлик, а ее газовая атмосфера разлетается в виде планетарной туманности. Но рядом с ней второй компонент этой системы, который, попав в это расширяющееся облако, захватывает его своей гравитацией и превращает в газовый диск, то есть окружает умирающую звезду довольно плотным диском из ее собственного вещества. Но сквозь газовый диск быстро летящие потоки горячего газа пробиться не могут. А куда могут? Могут по оси вращения этого диска, туда, где его уже нет. По оси вращения диска горячие, самые внутренние части планетарной туманности пробиваются в окружающее пространство и формируются два крыла бабочки, то есть два наполненных горячим газом таких вот объема, очень красивых, похожих на песочные часы или на что-то еще, но это зависит от вашей фантазии, а на самом деле говорящие нам о том, что происходит рядом с умирающей звездой, как регулируют потоки ее вещества вторая звезда-соседка. Я напомню, что мы уже делали один из неземных подкастов, посвященный самым красивым небесным объектам. Ссылка внизу, и вы можете детально познакомиться и с этой туманностью. Абель-2744. Скопление галактик, которому дали прозвище «скопление Пандоры». Вы помните? Ящик Пандоры. Это то, из чего вылетало самое невероятное в большом количестве. А причем же тут скопление галактик? Дело в том, что в каталоге Абеля это скопление на самом деле присутствует не как один объект, а как слившиеся вместе как минимум 4 скопления галактик. Да, в космосе бывает такое. Хотя мы говорим, что Вселенная расширяется и все улетает от всего, на самом деле иногда и галактики сталкиваются, и даже скопления галактик сталкиваются, если их гравитация превозмогает, так сказать, расширение пространства и, наоборот, сближает между собой отдельные группы галактик. Так вот, именно это скопление Пандора предъявила изучающим его астрономам очень важные факты. Факты вот о чем. Движение этих галактик говорит о том, какова полная масса этого скопления. А пересчитав количество звезд в нем, мы видим, что звездное вещество составляет в этом скоплении всего лишь 5% массы. Еще процентов 20 или 25 массы заключено в межзвездном и межгалактическом веществе, то есть в горячем газе, который в пространстве между этими галактиками летает. Ну а остальные 75% массы невидимы. Это то самое невидимое вещество или невидимая масса, или темная масса, ну, dark matter по-английски, которая давно уже замечена астрономами и внутри галактик, и в скоплениях галактик, и между скоплениями. Но природу этого вещества мы пока не поняли. Носитель этого вещества физики пока не поймали. Галактика УЖЦ-12591. Ну, УЖЦ – это каталог галактик, составленный в Упсальской обсерватории в Швеции. Так вот, эта галактика привлекает наше внимание тем, что мы, во-первых, не можем понять, к какому морфологическому типу она относится. То ли она линзовидная, то ли спиральная. Просто мы наблюдаем ее почти с ребра, и это затрудняет нам создать представление об ее внешнем виде. Его почти не видно. Но зато, наблюдая галактику с ребра, мы можем точно измерить скорость ее вращения. Потому что одна часть этого диска удаляется от нас, другая приближается к нам, и эффект Доплера показывает нам, смещает линии в спектре этой галактики и точно показывает нам, с какой скоростью вращается эта галактика. И вот оказалось, что она вращается быстрее любой другой. Мы уже знаем, что наша галактика вращается со скоростью примерно 200-230 км в секунду. Это средняя скорость. Открыты галактики, вращающиеся со скоростью 300 км в секунду. Это считается очень большая скорость. Есть и более медленно вращающиеся, 50 км в секунду. Это совсем медленная скорость. Но эта галактика, о которой мы говорим, вращается со скоростью 500 км в секунду. Это абсолютный рекорд для всех изученных галактик. А по скорости вращения можно точно вычислить массу вещества, находящегося в ней. Потому что чем быстрее скорость, тем больше должно быть вещества, чтобы удержать галактики на этих орбитах. Они же быстро движутся, могли бы улететь, но вещество внутри орбиты удерживает их от разлета. Так вот, эта галактика в 4 раза массивнее нашей, хотя размер у нее такой же, как у нашей галактики Млечный Путь. Откуда там лишнее вещество? В какой оно форме находится? Скорее всего, в форме невидимого темного вещества, о котором мы уже много раз говорили и которое по-прежнему остается загадкой для астрономов. Столпы творения – немножко мрачное и очень известное название, пожалуй, для самого популярного объекта, который когда-либо демонстрировал нам телескоп Хаббл. Действительно необычные. Их иногда называют слоновые хоботы. Они как длинные трубы из холодного газа вытянулись в пространство нашей галактики. В чем тут дело? Это небольшая часть большого звездно-газового комплекса, который мы называем туманность Орел. Так вот, этот звездно-газовый комплекс потому и звездно-газовый, что там из газа рождаются звезды. За пределами этой фотографии находятся несколько очень молодых, ярких и мощно освещающих окружающий газ звезд. И они своим ультрафиолетовым излучением уже испарили, ионизовали весь газ, который поддается, ну то есть полупрозрачный газ, который легко пропускает сквозь себя ультрафиолет и сам ионизуется и становится почти невидимым, но некоторые области этой туманности сопротивляются. Вот эти самые столпы творения, они же слоновые хоботы, они сопротивляются и все еще не разрушены ультрафиолетовым излучением молодых звезд. Скорее всего, внутри них продолжают формироваться звезды следующего поколения, которые через несколько миллионов лет, так сказать, вылупятся из этого холодного газа и нагреют его своим излучением и разрушат эти газовые красивые конденсации. Я хочу напомнить вам, что многие космические явления имеют аналоги на Земле. И вот когда весной вы будете проходить мимо сугроба, уже сильно помятого солнечным светом, полуиспарившегося, обратите внимание, что из старых сугробов торчат такие ледяные иглы в направлении Солнца. Они всегда ориентированы на юг, туда, где в полдень наше Солнце сильнее всего освещает этот ледяной сугроб. То же самое явление. Маленькие темные пятнышки на сугробе блокируют солнечный свет и не позволяют испаряться тому льду, который под этим пятнышком лежит. Окружающие области льда испарились, снег и лед испарился, а маленькая черная точка, ну, грязь какая-нибудь, камушек, попавший на этот сугроб, продолжает блокировать солнечный свет, и под ним остается нерастаявший лед. Так вот, эти ледяные иглы – это точная аналогия тех газовых и молекулярных облаков в виде слоновых хоботов, которые мы видим, ну, иногда так красиво называем, столпы творения. Там рождаются звезды. Я рассказал вам о самых известных, самых интересных и красивых снимках, которые за прошедшие 30 лет подарил нам космический телескоп Хаббл. Всего доброго!
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Большая наука. Тайны, тайны, тайны». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Многие произведения искусства, исторические памятники попадают нам в руки в поврежденном, а иногда и сильно поврежденном виде. Причины очень разные. Время, неблагоприятные катастрофические обстоятельства, вандализм. Что делать с этими предметами дальше, решают искусствоведы и реставраторы. Многие считают, что реставрация – это не очень сложный, но очень кропотливый процесс, которым занимаются в основном неудавшиеся художники и скульпторы. На самом деле это далеко не так. Реставрация произведений искусства сейчас – это своеобразный синтез специальной развитой науки и искусства. Об удивительных тайнах современной реставрации и тайнах, которые она раскрывает нам, мы поговорим сегодня с директором крупнейшего, интереснейшего реставрационного центра имени Грабаря Александром Николаевичем Лисовым. Александр Николаевич, пожалуйста, в студию.
1: Добрый день.
0: Спасибо огромное за то, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Я начну с вопроса общего, но, знаете, для меня и, может быть, для многих таинственного. Скажите, пожалуйста, все-таки любая реставрация – это разрушение аутентичности. В общем, вы каким-то образом нарушаете принадлежность произведения искусства к определенному времени и к рукам определенного художника, великого мастера. Вот как в этом смысле решается вопрос о реставрации?
1: Основная заповедь реставратора – это не навредить. И любой реставратор пытается минимально воздействовать на авторский слой. Реставрация – это большой комплекс научно-реставрационных процессов, в котором участвуют, естественно, реставраторы в первую очередь, искусствоведы, химики, технологи, рентгенологи. И прежде чем попасть произведение на стол к реставратору, оно проходит физико-химические исследования.
0: Вот я вас хотел спросить, Александр Николаевич, а ваш замечательный центр, он реставрирует, я знаю, что картины и иконопись, а еще какие произведения искусства он реставрирует?
1: Значит, в нашем центре реставрируются практически все произведения искусства, которые составляет музейный фонд России. Здесь у нас реставрация и графики, темперной живописи, масляной живописи, полихромные фигуры, кости.
0: Малая пластика, да?
1: Малая пластика, естественно. Реставрация мебели, реставрация керамики, металла. Практически все формы, которые находятся в музейном фонде Российской Федерации, мы реставрируем.
0: А сколько лет сейчас вашему центру?
1: Нашему центру в 2013 году исполнилось 95 лет. Мы провели большую выставку, посвященную реставрационным процессам, где были задействованы абсолютно все наши реставрационные мастерские, и провели двухдневную конференцию. И вот я вам хочу преподнести в подарок. Значит, каталог нашей выставки 95 лет научной реставрации.
0: Фантастика. Я его уже приоткрыл, но это что-то такое. Вот из него можно, конечно, понять спектр тех предметов искусства, которыми занимается центр ваш. Удивительно, не перестаю это слово повторять. Вот вы получаете какое-то поврежденное произведение искусства. Прежде чем оно входит в процесс реставрации, вот что с ним происходит, вот так образно говоря?
1: Значит, как попадает в наш центр любое произведение искусства, с ним работают в первую очередь искусствоведы и химики-технологи, которые делают химический анализ. Если это картина, то, естественно, лака, красочного слоя, грунта и холста. Потом совместно с реставраторами...
0: Значит, я вас, извините, перебью. И в этот момент вы еще в придачу и можете идентифицировать подлинность, делая все это.
1: Да, конечно. У нас скоплена очень большая эталонная база всех этих элементов, которые я сейчас перечислил. У нас есть палитра ряда художников, по которым можно идентифицировать дату создания и, естественно, автора.
0: И вот в этот ваш огромный каталог какие компоненты входят? Значит, краски, да?
1: Значит, это входят краски, лаки, холсты, грунты, дерево, естественно, металл и так далее.
0: Я знаю, что в процессе реставрации теперь замешана, назовем это так, большая химическая наука. И у вас существует сверхсложная лаборатория химическая. Вот на каком процессе эта лаборатория, эти анализы включает, и что они вам позволяют делать?
1: Значит, ну, как я уже сказал, что позволяет определить красочный состав, состав грунтов. И для процесса реставрации наши реставраторы и технологи подбирают идентичные краски и грунты, ну, это как один из примеров, чтобы они совмещались с теми элементами, которые находятся в данном произведении. Если неправильно они подобраны, то, возможно, или деформация, или разрыв, и так далее.
0: То поэтому... есть даже это не только цветовой и текстурный подбор, но это подбор по каким-то более глубинным свойствам
1: материала. Ну, конечно. Это да. Физико-химические свойства уже данного элемента, которым пользуются реставраторы.
0: Который позволяет его вживить в эту структуру произведения искусства без всяких нарушений, которые могут быть там, термические расширения.
1: Да, последствия, которые могут иметь дело уже после реставрации.
0: И я знаю с ваших слов, что вы широко применяете такой метод, как рентгеноскопические исследования.
1: Но любое произведение, которое к нам приходит, мы делаем рентген, который может очень много показать, была ли реставрация, в каком соотношении была эта реставрация. Значит, рентген может показать, были ли записи авторские или чьей-то совершенно другой рукой сделанные.
0: И вы авторские записи можете отличить от реставрации?
1: Да, конечно, это однозначно. Чтобы начать просто реставрацию любого произведения, собирается научно-реставрационный совет, который на основании физико-химических исследований рентгена дает рекомендации реставратору, с чего начать, так, и какой объем и какие первоначальные действия он может выполнить вот на данном этапе. Обычно это идет небольшое раскрытие где-то на крае картины или иконы. Они доходят до авторского слоя, потом собирается опять научно-реставрационный совет, принимает или не принимает данное решение, которое выполнил реставратор, и дальше дается опять задание, уже более расширенное, на данное произведение искусства.
0: С какой степени разрушения произведения искусства, вот, ну, картина, конечно, в наибольшей степени, наверное, показательна, с какой степени разрушения вы беретесь, и каким образом, если вы беретесь, вы восстанавливаете его до, ну, первоначального облика?
1: Ну, в настоящий момент мы разработали абсолютно новую технологию по восстановлению картин, которые были... пожаре.
0: Вы говорили о том, что грунт или холст каким-то образом может дать вам информацию о том, каковы были краски в этом месте.
1: Да, совершенно
0: это,
1: верно.
0: Это
1: я
0: совершенно
1: сейчас
0: поразительно.
1: Не хочу в подробности
0: но данного метода. Но это поразительно метода. Интересно,
1: да.
0: Понимаете?
1: Но это, можно говорить об этом целую передачу, что холст запоминает красочный слой. И наш специалист, когда достали из обожженного здания произведение искусства, и на холсте были практически уголечки. Но, к счастью, холст был сохранен. Да.
0: А все-таки каким образом этот сигнал с холста извлекается? Есть, это, конечно, не секрет. Я понимаю, что в этом деле может быть много профессиональных секретов, но все-таки каким образом считывается с холста Это какая-то калориметрия или
1: нет,
0: что это?
1: Это пропитывает специальными стастаймами, регенерируется вот эти вещества, которые остались на холсте. Потом они укрепляются, укладываются, опять идет регенерация. Это очень долгий процесс.
0: Знаете, как говорят, то, что вы говорите, в это даже не верится, потому что, еще раз, многие люди пребывают, к сожалению, в ощущении того, что реставрация – это такой вот кропотливый процесс неудавшихся художников. На самом деле
1: это глубокое
0: заблуждение.
1: Заблуждение, потому что все реставраторы – это высокообразованные люди, преданные своему делу. Это просто фанатики, самые настоящие. Так? И они с душой относятся к тому произведению, с которым они работают. Иногда вот заходишь в реставрационную мастерскую, начинаешь интересоваться их работой, они говорят, сегодня произведение ко мне отвернулось спиной.
0: Да, я слышал, да.
1: Поэтому нужно день немножко подождать, так и на следующее утро начать все сначала.
0: Это говорит о какой-то чрезвычайно высокой внутренней культуре и чувствительности человека к той работе, которую он делает. Это, конечно, совершенно поразительная вещь. Ну и в заключение, Александр Николаевич, я хотел спросить у вас, вот открытие какой таинственной вещи вам не хватает, вот чего вы могли пожелать себе для того, чтобы этот удивительный процесс реставрации, который ваша мастерская держит в руках, он стал бы еще более совершенным?
1: Самое главное – это чтобы были достойные вещи, которые необходимо реставрировать, и чтобы они были не в запасниках музеев, а в экспозиции музеев. Музейный фонд насчитывает 80 миллионов единиц хранения, больше 80 миллионов.
0: Это большая часть которых спрятана в запасниках.
1: И только порядка 7% находится в экспозициях. Причем это статистика по всему миру, не только по Российской Федерации. Вот. И мы хотели бы как можно больше в жизнь вернуть наше произведение искусства.
0: Спасибо, Александр Николаевич, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время, пришли и рассказали про эту, я абсолютно уверен, что неведомую для большинства телезрителей часть вот этого сложнейшего, я бы сказал, героического процесса реставрации. Еще раз большое спасибо.
1: Спасибо вам.
2: Есть творческий дар и творческая воля. Дар самореализуется. Воля равна силе духа. И то, и другое, объединяясь, служит одному. Возможности бесконечное число раз возрождаться. В этом, возможно, и заключается роль человечества в мироздании.
0: После того, что я услышал об удивительных возможностях современной реставрации, вопрос об аутентичности для меня ушел далеко на задний план. То, что мы можем сегодня потерянное произведение искусства возродить и увидеть практически в том виде, в каком оно вышло из рук автора, и со всеми деталями сможем почувствовать то, что нам послано автором через многие-многие годы, это потрясающе. А реставрация, о ней нужно просто не думать, когда смотришь на великую картину. Сейчас, дорогие телезрители, я предлагаю вам немножко отвлечься от обсуждения тайн и посмотреть увлекательный сюжет. Впереди вас ждет еще много и много интересного.
2: В начале 60-х годов прошлого века Рудаков и Нечаев, эстрадные юмористы, по популярности, пожалуй, превосходили нынешнего Задорнова. Впрочем, разными они были. Этот в прозе, те в стихах. Этот все больше на одну тему, у тех репертуар разнообразный. Но точка соприкосновения нашлась. К примеру, в таком куплете. «Пентагоновские волки в космос бросили иголки. Мы ведь можем полететь и в иголку нитку вдеть». Логика событий, конечно, позаимствована. Иностранцы механическую блоху сварганили, нам левша ее подковал. Но все равно смешно. И все-таки самое интересное здесь, что на поворотах истории, на ее мальстремах и мелях лучшее оружие – смех. Не исключено посильнее всяких противостояний, нот протеста, эмбарго и ответных мер. В те давние времена, а точнее 21 октября 1961 года, «Правда» сообщила, что Соединенные Штаты забросили в космос особый контейнер. С помощью искусственного спутника, естественно. В чем не было ничего из ряда вон выходящего. Спутники после блистательного полета Юрия Гагарина входили в моду. Необычным было содержание контейнера. 400 миллионов мелких медных иголок. Оговоримся сразу. Время для запуска американцы выбрали, мягко говоря, неудачное. Военное соперничество в области ядерного вооружения достигало пика. Не за горами Карибский кризис, во время которого мир был в полушаге от войны, скорее всего, ядерной. Соперничали мы и в космосе, и вдруг какие-то непонятные иголки. Чего только не могло прийти в голову. От нового неизвестного оружия, худший вариант, до засорения космического пространства, элементарное разгильдяйство. В космосе и так достаточно мусора, с которым приходится мириться. Вот недавний пример. Вряд ли хотели китайцы разрушать свой спутник. А он потерпел катастрофу, рассыпался по существу. Более чем на 13 тысяч фрагментов. Болты, гайки и даже отдельные элементы конструкции. И это лишь один пример. Было, естественно, заявление ТАСС. Возмущение отдельных ученых, выдаваемое за дружный протест международного научного сообщества, опасения за грядущие полеты к Луне и к другим планетам Солнечной системы. Вот к чему приводит непонимание. А ведь стоило американцам четко и ясно объяснить свои замыслы, вряд ли поднялось столько пены. Суть проекта – создать своеобразное кольцо вокруг планеты. Зачем? Для обеспечения радиосвязи, ведь ионосфера капризна, а антенна для отражения радиоволн, созданная из этих иголок, не обязательно должна быть сплошным экраном. Кстати, большие антенны – экраном. Кстати, большие антенны давно уже делали сетчатыми для облегчения.

0: тому же кусочки проволоки, длиной меньше 2 сантиметров, а диаметром вообще микронные, довольно быстро сгорели в верхних слоях атмосферы. На сегодня их осталось несколько штук на кубический километр. В действительности существующей, причем, весьма острой проблеме загрязнения космоса. Это даже не капля в море, ну, разве что капелька. Так из-за чего же сыр-бор? Из-за непонимания. Из-за высокомерного нежелания американской стороны элементарно проинформировать советскую сторону о сути эксперимента. Она обязана была это сделать. А учитывая временной момент, повторяем, незадолго до пика, до Карибского кризиса, тогда только чудо да блистательные работы коллектива советских ученых во главе с академиком Никитой Николаевичем Моисеевым спасли планету от катастрофы, по сравнению с которой американские иголки, пусть даже с вдетыми в них советскими нитками, такой пустяк, что и говорить-то не о чем. Да и секретить-то что? Не о бомбах шла речь, не о ракетах, а за горизонтной связи, об искусственном кольце вокруг планеты. Ведь, как говорится, даже шило в мешке не утаишь. Планетарное кольцо тем более. Прошло полвека. Стоит ли вспоминать? Скорее всего, стоит именно в наши дни, когда опять зреет конфронтация, недопонимание, амбиции. И так хочется вернуться в июль 1975 года. Не вообще, конечно. Время не течет вспять. В атмосферу, когда блистательно была осуществлена программа совместного экспериментального пилотируемого полета двух космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Ведь пожали друг другу руки в космосе. Неужели нельзя этого сделать на Земле?
1: Все без исключения страны, которые хоть сколько-нибудь думают о своем будущем, заботит динамика населения, изменение соотношения разных групп в общем населении. Если оставить в стороне миграцию людей и войны, то динамика определенной этнической или социальной группы определяется соотношением рождаемости и смертности. Со смертностью и ее причинами все более-менее понятно, и даже возможны довольно точные прогнозы. А вот с рождаемостью дело обстоит гораздо более туманно. В странах Европы сейчас количество детей на 100 женщин колеблется от 120 в Испании до 200 в Ирландии. И низкую рождаемость там связывают с ухудшением экономической ситуации. Французские демографы в своих исследованиях вышли на идеальную зеркальную взаимозависимость безработицы и рождаемости. В то же время в странах с далеко не развитой экономикой количество детей на одну женщину существенно выше. Например, в Афганистане и Сомали 6, в Ираке 5. Иммигранты из мусульманских стран, живущие в Европе, имеют вдвое больше детей, чем коренные жители. В чем же причина снижения рождаемости? Одинаковы ли они для разных обществ? Об этом мы сегодня поговорим с доктором экономических наук, профессором Сергеем Петровичем Ермаковым, главным научным сотрудником Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Добро пожаловать в студию. Добрый день. Добрый. Пожалуйста, усаживайтесь. Спасибо. Поудобней. Сергей Петрович, я слышал, что есть целый ряд теорий, объясняющих, или, так сказать, целый ряд причин, через которые пытаются объяснить снижение рождаемости. И это связано не только с тем, что разные люди смотрят на разные страны или на разные группы, это еще связано с тем, что существует несогласие среди демографов, занимающихся рождаемостью, с точки зрения выделения главных причин. Все-таки вы могли бы нам рассказать об основных причинах, которые ставят во главу угла вот этого негативного, как мы считаем, современного тренда?
2: Ну, прежде всего, хочется сказать, что действительно закономерности снижения роста рождаемости, они чрезвычайно различны в разных странах, в разных этнических совокупностях. Вот. И поэтому объяснить сразу все нельзя. И люди придумывают различные теории, которые как бы правдоподобно объясняли вот сложившуюся ситуацию, как бы попытались прогнозировать, что дальше будет. Ну, а поскольку это теории, то теорий бывает несколько, и, конечно, понятно, что каждый человек, который придумал свою теорию, он с недоверием относится к другим теориям.
1: Но все-таки что-то ведь умирает, а что-то остается. Ну, вот какие бы вы выделили основные теории?
2: Сейчас я расскажу. Значит, одна из теорий состоит в том, что происходит очень сильное изменение семьи. И вот самое радикально настроенное ученые, которые эту теорию развивают, говорят, что идет просто развал семьи.

0: развалит семейные ценности, изменяется резко потребность в детях. Некоторые, сейчас даже есть child-free вот на Западе, у нас такие люди есть, то есть которые, в принципе, считают, что они, им дети не нужны совсем. Ну и, соответственно, а что вот сделать, если считать, что эта теория имеет право на жизнь? Какие практические выводы? Ну вот наши специалисты, которые занимаются этим, они считают, что нужно резко усилить пропагандистскую роль нормальной семьи.
1: Но все-таки я вас перебью, ведь какое-то время назад никакой пропаганды не надо было, особенной, семейной. Вот вспомните, я даже цифру помню почти наизусть. Середина 80-х годов 200 детишек на 100 женщин в нашей стране, в Советском Союзе. 85-й год. Никакой, я не помню никакой пропаганды семьи.
0: Нет, во-первых, не совсем так. Цифру вы привели похожую на реальность. Но за счет чего это было? Был в тот момент принят целый ряд беспрецедентных до этого законов всевозможных, которые резко улучшали положение беременных женщин и матерей с детьми.
1: Но это мы же с вами уже сейчас, в экономическую сферу перешли.
0: Нет. Я сейчас рассказываю. Вот. А потом демографы, в частности, стали анализировать. Да, действительно, выросла резко рождаемость. А почему? И вот что оказалось. Значит, еще есть одна теория, но она не такая большая, она все не покрывает, но почему резкий всплеск рождаемости? Ну, вот некоторые, так сказать, вот горячие головы говорили, что это все происходит потому, что вот государство такое хорошее, оно, наконец-то, женщинам добавило хотя бы половину то, что им надо, ну, может, не половину, а четверть, но все равно.
1: Внимание главное.
0: Да. А другие люди, они стали анализировать с помощью математических, демографических методов, методов статистики, и выяснилось, что на самом деле, ведь от чего зависит число детей в семье? От того, что родители как-то внутри у себя, может, это они обсудили, может, не обсудили, но внутри настроились. Вот число детей, эти миры, вот, которые в головах у семей, оно не изменило. Просто если они хотели после первого ребенка родить второго через 5 лет, вдруг увидели такие хорошие материальные меры, и они решили не через 5 лет, а через 1.5 года этого ребенка завести. Вот. То есть произошло вот такое сжимание. И все. А потом-то ведь после этого всплеска стало резко снижаться тот же самый, значит, суммарный коэффициент рождаемости. То есть на 100, вот было на 100 женщин 200 детей, стало 180, 160. 140, 120,
1: да, мы можем с вами
0: 120,
1: очень четко всего проследить эту динамику.
0: Конечно.
1: Потому что 90-й год, конечно, это 126 детей. Я даже цифру помню.
0: Конечно.
1: Понимаете, это сразу,
0: конечно,
1: ну, чуть не вдвое.
0: Так у нас в 2004-м еще было 130. У нас вот сейчас, сейчас у нас 190 стало. И опять же, ученые опять же спорят, а почему это? Это за счет вот этих мер, связанных с материнским капиталом, потому что, в принципе, это существенная вещь. Ведь до сих пор пособие на женщину, имеющую ребенка, оно мизерное совершенно. Вот материнский капитал, он действительно, он индексируется с учетом уровня инфляции и так далее. И вот одна группа людей говорит, что да, он помогает, а вторая группа опять же начинает всякие хитрые манипуляции делать с цифрами, с моделями, и говорит, а мы еще посмотрим. Потому что вы по когортам давайте посмотрим. Что такое когорта? Вот человек родился, и пока он живет, у него жизненный путь идет. И вот это когорта. Когорта всех родившихся, допустим, в 80-м году, вот это когорта. Этим людям сейчас по 34 года. Понимаете? Вот. А мы же меряем-то сейчас как бы вот этот показатель на 100 женщин, сколько детей. Поперечно. Мы берем людей из разных когорт в разных группах и придумываем такую непонятно какую, к чему относится когорту, и по ней все суммируем. На самом деле нет, это величина, это опять же модель, чистая модель. К реальности она мало отношения имеет.
1: Сергей Петрович, но существует все-таки и серия экономических причин, вы сами сейчас...
0: Ну вот сейчас я вам могу сказать про вторую, такую серьезную теорию, которую один из отцов этой теории был знаменитый нобелевский лауреат, экономист Гарри Беккер. Он вообще старался применить экономические теории, например, к уровню преступности, к рождаемости. И он вот вывел такие зависимости, что начиная с какого-то уровня материального благосостояния, чем оно больше, тем меньше потребность в детях. Вот и все. В чем основная здесь проблема? Это вот я сейчас рассказываю вам еще уже о третьей части, о третьей теории. А теория состоит в том, что никакого распада семьи нету. Людям просто, у них нету веры в будущее. У них нету ощущения, что они твердо стоят на ногах, что у них есть перспектива, что они смогут потянуть этих детей, если они будут их рожать и воспитывать. Понимаете? Вот они три теории. А, между прочим, сторонники... я уже получилась четвертая теория. А четвертая теория такая. Да ничего у нас не происходит с рождаемостью. Мы Европа. Мы от нее отстаем, от 20 до 40 лет отстаем. Так вот то же самое, то же, что у нас сейчас в Европе было 20-40 лет назад. Но не нужны дети. И эти вот люди, теорию Беккера, они стараются опровергнуть. А циники, так я условно назову, они говорят, вы что, Нобелевский лауреат установил, что чем выше доход, тем меньше рождаемость.
1: Нечего рыпаться.
0: Так здесь вот в том-то и дело, что здесь хитрая математика. Вот. Значит, доход, если он действительно достаточно высокий, то его повышение приводит к снижению потребности в этих самых детях. А если доход низкий, что у нас происходит, понимаете? Его повышение обязательно будет приводить к увеличению, так сказать, возможности реализации той потребности в детях, которая у семей, значит, у людей, вот она как-то либо в явном виде осознана, либо нет, как-то в головах.
1: Сергей Петрович, а вот скажите, это все, что вы говорите, как мы можем проецировать на иммигрантов?
0: Мы проводили сопоставительный анализ, в том числе и рождаемости, по европейским странам. Мы разделили европейские страны на три группы. Это страны СНГ, то есть бывшие СССР, исключая Прибалтику. Это страны бывшие, социалистические, к ним относятся Чехия, Эстония, Венгрия, Румыния и так далее. Бывшие социалистические. И страны, устоявшиеся европейские страны, где ничего не было. Так вот, что оказалось? Оказалось, что, причем по классификации Всемирной организации здравоохранения к европейскому региону относятся все наши бывшие республики, в том числе все среднеазиатские республики. И вот, на самом деле, даже в этих республиках идет очень сильное уменьшение суммарной рождаемости. Вот, например, если в Таджикистане еще в 96-м году было на 100 женщин 350 детей, 400 детей, то сейчас 350.
1: Ну, согласитесь, за 10 лет. Это же сейчас. Не 120.
0: Это они сидят дома. А, естественно, те, кто приезжает сюда, у них еще сильнее идет сокращение. Потому что ведь человек попадает в новый социум. Для того, чтобы в этом социуме себя нормально чувствовать, он должен как-то понять уклад.
1: Не, ну просто людей, активность требуется больше внешне.
0: Социальное окружение-то другое. Да. Он должен подстраиваться, значит, у него и в голове там что-то перестраивается, понимаете? Вот такая штука. Вот есть такой показатель в экономике, коэффициент фондов. Это берем 10% самых богатых людей, 10% самых бедных. Так вот, в странах, например, скандинавского капитализма или социализма условно, это различие составляет 4 раза. То есть самые богатые 10% всего в 4 раза богаче, чем самые бедные.
1: В нашей... же представление дает децильный коэффициент.
0: Децильный коэффициент, конечно. В нашей стране это величина только по официальным оценкам 16, а по неофициальным до 30.
1: Вот я слышал,
0: а если мы возьмем 28, еще, ведь на самом деле Российская Федерация по уровню жизни, по обеспечению территории у нас 83. Да мы гораздо разнообразнее, чем любая Европа, понимаете? На самом деле, я уверен, есть территории, где и не 33, а может быть и 50. Если больше 12, предреволюционная ситуация. Вот как политологи, экономисты изучают эти цифры, и вот они о чем говорят, понимаете? Вот так что здесь все очень интересно.
1: Сергей Петрович, но будем надеяться, что вот эта предреволюционная ситуация, она в конце концов разрешится, и мы выйдем на ту структуру экономическую внутри страны, которая в первую очередь, меня это заботит, в первую очередь, чтобы количество детишек в наших семьях стало хотя бы такое, чтобы семья воспроизводила самую себя. Огромное спасибо, что вы пришли в студию. Огромное спасибо за вот эти данные, которыми вы поделились, и давайте надеяться на лучшее.
0: Спасибо большое вам за приглашение.
1: Спасибо.
2: Если бы у людей нашего времени был выбор, многие предпочли бы не родиться.
1: Демографы признают, что они не могут определить единый контролирующий фактор, который вызвал во многих развитых странах снижение репродуктивности. Все выглядит так, что экономика, уровень жизни – это важный фактор, но далеко не единственный. Я очень надеюсь, что демографическая наука поможет открыть эту тайну, и мы увидим, по крайней мере, двух детишек в каждой нашей семье. Совсем скоро мы вернемся в студию и продолжим с вами разговор о тайнах окружающего нас мира. А пока давайте посмотрим сюжет. Сюжет очень интересный. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
2: Было время, когда секретили все, что можно. И даже то, что нельзя, но секретили. И в смешные ситуации попадали. Чего только одна история с памперсами стоит. Придумали их для космонавтов. И, естественно, глубокой тайной окружали. Зачем мам и бабушек от пеленок отучать? Вернее, от их стирки. Но мода меняется. И появляется новое на рассекречивание. Утверждают, что сразу после провалившегося августовского путча 1991 года журналистам всюду открывали двери. На пульты правительственной связи, в бункеры, в секретные архивы обещали в так называемое «Метро-2» пустить. Впрочем, вскоре режим секретности был восстановлен. И быль настолько перемешалась с небылицами, что ныне трудно судить практически обо всем, что касается подземного города. Второй – подвальной Москвы. И такой образ успел выкристаллизоваться в воображении. Из американских военных источников яствует, что от бункера под Кремлем на глубине 200-300 метров отходят сразу три специальные линии метро. Одна через командный пункт Раменки к аэропорту Внуково-2, другая к бункерам Генштаба и правительства. Третья – к главному комплексу командования ПВО. Там якобы целый подземный город со своей инфраструктурой. Обо всем этом написаны книги, опубликованы статьи в солидных, отнюдь не желтых периодических изданиях. А уж в художественной литературе, ну, там простительно, есть право на вымысел. И авторы воспользовались этим правом по полной. Как, впрочем, и слухи не знали меры. К примеру, точно известно, был Сталин на Маяковской в ноябре 41 года. Но из Кремля он не выезжал. Вывод – пол Москвы стоит на изъеденной тоннелями земле. Более авторитетные источники утверждают, что метро-2 как такового не существует, хотя и подземные бункеры и тоннели к ним, безусловно, есть. Как же без них? И живы еще люди, войной обученные, но даже они с трудом понимают, что к чему. Где правда, а где вымысел? Юридически все, естественно, засекречено. Поддерживается в рабочем состоянии на случай чрезвычайных обстоятельств. Некоторые утверждают о секретах полишинели, некоторые усмехаются, в усы или безусыми лицами. А как с точки зрения обывателя? И вот что интересно, даже сугубо штатским людям ясно, на любую безоблачную гладь может шторм налететь. Нельзя без военных секретов и тайн. И без секретных сооружений нельзя. Короче, вопрос состоит в разумности масштабов засекречивания, о международном опыте в этой проблеме. Необходимость рачительнее использовать доставшееся с былых времен наследство существует. Российская государственная библиотека не имеет подземных хранилищ. Музеям не хватает запасников для картин и прочих экспонатов. Да и банкам нужны подземелья и некоторым институтским лабораториям. А ведь защита под землей, чего лучше пожелаешь? Температура, влажность стабильны, помещения объемны, состоят из многих этажей. Не выходит из головы история с секретным справочником силуэтов всех военных судов мира. Будучи с дружественным визитом в Великобритании, один из офицеров боевого корабля обнаружил его в припортовой лавке. Купил, естественно, и товарищам рассказал. Они тоже приобрели за собственные деньги. Интересно ведь? Представьте себе расширенные от ужаса глаза особиста, когда он воочию увидел массовое чтение всем офицерским составам секретной литературы. Чуть с ума не сошел, но справочник изъял, в сейф запер. А дальше что? А дальше не надо перенимать дурные манеры. А уж коль вляпались хоть и давно в анекдотическую и дурацкую ситуацию, делать выводы. Какие? Не нам решать. Но, очевидно, кое-где поделиться, отдать на гражданку излишки, кое-где подумать о двойном использовании в военных и мирных целях. Кстати, и секретность там, где она действительно необходима, легче соблюсти. А то представьте себе, рассекретиться невзначай что-то из давно известного. Что делать бедному особисту? Туннель или бункер? В сейф ведь не упрячешь.
1: Знаете, о чем мы поговорим с вами сегодня, дорогие телезрители? Мы поговорим с вами о грибах. Подавляющее большинство людей знает только те грибы, которые видят в лесу или на прилавках магазинов. Те, кто печет хлеб, делает вино, знают и о других грибах, без которых эти процессы невозможны. К сожалению, печальное знакомство с грибами имеют и люди, болеющие или болевшие микозами. Последние далеко не всегда связывают причину своего недуга с грибами, которые с удовольствием едят в жареном или маринованном виде. А ведь они связаны в единое великое царство грибов. Такой же самостоятельный высший таксон жизни, как растение, появившееся на Земле миллиард лет назад в Археи. Как всякое царство на Земле, грибы имеют свою историю, свою внутреннюю структуру и разнообразие, свою оборону, своих выдающихся деятелей и героев и, конечно же, свои секреты. О тайнах царства грибов мы поговорим сегодня с профессором, доктором биологических наук Юрием Таричановичем Яковым. Спасибо, что пришли к нам в студию, Юрий Таричанович. И поэтому разговор о этом великом царстве грибном я начну с вопроса, каково же уникальное свойство грибов, которое позволяет объединить их в совершенно самостоятельное царство?
3: Когда-то известный американский биолог Уитейкер разделил весь органический мир на три эволюционных линии. Одна линия, которую он назвал фототрофами, это растения. Они с помощью хлорофилла, имеющегося в хлоропластах в их клетках, утилизируют энергию Солнца и с ее помощью синтезируют все органические вещества, которые, так сказать, существуют. Второе царство – это вторая линия, простите, не царство, линия. Да. Это животные. Они поглощают уже готовые органические вещества в виде отдельных клеток или целых организмов, или их частей внутрь. И там с помощью ферментов разлагают и переваривают их. И третья группа – это грибы, которые тоже питаются готовыми органическими веществами, но они выделяют наружу ферменты, не внутрь, в просвет кишечника, как, скажем, животное, а наоборот, наружу. И эти ферменты разрушают сложные органические вещества в субстрате, в котором живут грибы, и потом уже более простые кирпичи, из которых построены эти полимеры, всасывают в свое тело. Вот эта особенность, то есть фактически обратная сторона по сравнению с животными, это, так сказать, ну, про грибное тело можно сказать, что это вывернутое наизнанку кишка. Да, вот. Значит, она и наложила все особенности на строение, физиологию, образ жизни грибов. Грибы чаще всего имеют вид разветвленных нитей их тела.
1: Вот я вас хотел спросить, Юрий Таричанович, вот это великое целое царство, вот разнообразие морфологическое, вы какие-нибудь примеры могли бы привести? Там же, наверное, от нитей вообще до бог знает чего, да?
3: Ну, во-первых, вы знаете, есть такая игра японская, когда можно из листа бумаги делать всякие фигурки. Вот из этих нитей грибы делают сложнейшие разнообразные фигуры. У них не ткани. А у них это все переплетение нитей. Но переплетение, как вы знаете, может быть, вот эти грибы, которые собирают в лесу, плодовые тела без идеальных грибов, может быть, какие-то там, ну, величиной с горошину такие плотные жесткие шарики. Может быть, эти нити могут склеиваться боковыми сторонами и образовывать длинные-длинные тяжи, которые пронизывают там дерево на несколько десятков метров, как древоразрушающие грибы. То есть самые разные. И есть грибы, которые не имеют нити. Это дрожжеподобные грибы. Но у них там свои особенности. Да. Но вот это вот строение, оно наиболее удобно. Нет ротового аппарата, питание всем телом, поэтому нужно максимально охватить субстрат. Да. Поэтому вот эти разветвленные нити.
1: И увеличить
3: нити. Да.
1: Значит, поверхность тела.
3: Дело, совершенно верно. Это первое. Второе, нужно выделять очень мощные ферменты. Именно вот эти ферменты деполимеразы, которые разрушают полимерные соединения, и поэтому грибы чрезвычайно широко используются в разных биотехнологических процессах, потому что они выделяют соответствующие ферменты. Там осветление соков, скажем, там во всяких в лесодобывающей, перерабатывающей промышленности, в других.
1: То есть, Юрий Таричанович, да. Но ведь грибам, насколько я знаю, подвластны даже такие соединения, тяжелые для переваривания, которые не подвластны бактериям, которые, казалось бы, могут все, да?
3: Да, вот, скажем, древоразрушающие грибы имеют ферменты, разрушающие лигнин. Mm-hmm. Лигнин – это второй по объему полимер в природе после целлюлозы. Это такая сложная, многомерная, трехмерная сеть из ароматических соединений, очень ядовитая и очень труднодоступная. Когда добывают целлюлезу, скажем, и ее используют для получения бумаги и прочих продуктов, то вот эти вот горы лигнина, остающиеся, не знают, что с ними делать. Вот единственные организмы на Земле, которые могут разрушать лигнин, это грибы.
1: Юрий Таричанович, а я хочу спросить вас про вещь поразительную для многих групп организмов, о которой мы много говорим и применительно к растениям и к некоторым животным. А вот польза, которую человек извлекает, помимо, так сказать, гастрономической, из грибов. Вот вы сказали, что они могут быть использованы, используя разрушение лигнина, который другим путем не разрушит. А вообще вот культивирование грибов, она дает какой-то, ну, какие-то прорывные вещи, которые недостижимы культивированием других организмов. Получение биологически активных веществ, лекарств, вот что-нибудь подобное.
3: Ну, можно начать с лекарств.
1: Да, да.
3: Первый антибиотик – это грибной антибиотик пенициллин. И сейчас, хотя огромное количество антибиотиков из бактерий и вот этих самых мицеллиальных бактерий, актиномицетов получено, все-таки вот группа пенициллины и сходные с ними антибиотики – это самое большое, самое дорогое биотехнологическое производство. Больше всего стоимость. Вторая революция фармакологии была связана тоже с грибами, когда нашли антибиотик циклоспорин у одного гриба, паразита насекомых. Этот антибиотик, он слабый антибиотик, но он подавляет иммунные, он подавляет некоторые иммунные функции в организме и тем самым, что подавляет гистонесовместимость, тканевую несовместимость. И вот, как вы знаете, операции по пересадке органов технически научились делать очень давно. Но люди умирали от несовместимости органов. Обработка циклоспирином позволяет людям жить десятки-десятки лет. Дальше. Вот есть такие маленькие грибочки, изящненькие, растут на шишках. Их называют шишкогрибы. Вот. Из них выделили вещество, довольно простое вещество. И сейчас на его основании сделали самый популярный во всем мире фунгицид, средство борьбы с грибами-вредителями сельскохозяйственных растений. Его выпускают сейчас количество на рынке примерно столько же, сколько всех остальных фунгицидов вместе взятых. Так что вот совершенно не так сказать, неопределенные направления могут возникнуть у разных странных грибов. Да.
1: Юрий Таричанович, перебью вас и спрошу
3: пожалуйста.
1: Про большую проблему, которую мы имеем и которая увеличится, про проблему пластика, пластикового засорения земли. Вот что здесь
3: с пластиковым засорением проблемы, но тоже, по-видимому, среди грибов будут найдены технологически подходящие виды, с помощью которых можно будет разрушать пластик. Во всяком случае, есть данные о том, что некоторые грибы, вот, поражающие растения в тропиках, разрушают пластиковые материалы. И вообще, вот, именно благодаря разнообразию ферментов, они очень, грибы стали большой интерес привлекать именно в экологической биотехнологии, то есть в биотехнологиях, связанных с разрушением ксенобиотиков, отходов, то есть веществ, которые появились в природе благодаря хозяйственной деятельности
1: и не
3: человека.
1: Разрушается
3: и плохо разрушающихся, так сказать, естественными путями. Но сейчас стало проблемой то, что очень много грибов обычных, самых тривиальных, которые живут везде. Вот вы поставите здесь вот чашку Петри с питательной средой открытую на сутки, и у вас там сплошные колонии грибов будут. Вот. Эти грибы тоже стали вызывать заболевания людей, некоторых групп людей. Угу. Это связано с тем, что для того, чтобы расти внутри организма, грибу нужно только два свойства. Это, во-первых, рост при температуре 37 градусов, то есть при температуре человеческого тела, и, во-вторых, наличие определенных ферментов, разрушающих там, ну, белки человека, там, из которых построены там, ткани и так далее. Все это у очень большой группы грибов есть. Но существует иммунная система, которая вот, стоит на защите это... организма и которая препятствует развитию этих грибов. Значит, для того, чтобы нужно развиваться, нужно или уметь разрушить эту систему, или внедряться в тот организм, у которого эта система разрушена какими-то другими причинами. В связи с этим грибы начинают выходить на одно из первых мест по числу, уже по серьезным заболеваниям, не таким, которые, вот, скажем, дерматомикозы,
1: которые, это, по сути, противно, на мертвой коже
3: неприятно и так далее, да. Но с этим можно жить.
1: Да.
3: Вот. А такие, которые угрожают вообще жизни. Да. Поэтому это и что опасно еще, что, во-первых, врачи плохо их знают и принимают за бактериальные болезни, прописывают антибактериальные антибиотики, которые не действуют на эукариотную клетку, на грибную клетку. А с грибами мало антибиотиков. И они токсичны и для организма, потому что наша клетка и грибная клетка во многом схожи.
1: Да, как...
3: Да, и родственники все-таки дальние. Ну и все это вот может...
1: Юрий Таричанович, спасибо вам огромное за интереснейший рассказ. Я думаю, что... Он позволит телезрителям им собрать все, что они знают, в единое целое о грибах, именно в понимании того, насколько велико и разнообразно это царство, что оно может человеку дать и как оно, к сожалению, может разрушить и повредить человеческую жизнь. Ну вот, дорогие телезрители, нам чуть-чуть приоткрылся поразительный мир грибов, с которым человек постоянно взаимодействует. Хочет ли он этого, как в части приготовления вина или тихой грибной охоты, или не хочет, как в случае болезней. Смотрите, что происходит. СПИД разрушает иммунитет человека, а погибает человек от инфекций, беспрепятственно развивающихся на фоне потери иммунитета. И сейчас наука доказала, что 20% этих смертоносных инфекций – грибковые. Мы зависим от грибов не менее, чем от бактерий. И тайны царства грибов науке еще долго предстоит разгадывать. Я очень надеюсь, что после этой передачи вы не будете с опаской смотреть на прекрасные белые подосиновики, а также рыжики. Эта часть грибного царства испокон века служит человеку для удовольствия и еды. Вот и закончился очередной выпуск нашей программы. Я прощаюсь с вами и очень надеюсь, что вам было интересно. До новых тайн и до новых встреч!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. И, как всегда, хотел я сказать, что, как всегда, по средам и субботам у нас есть стримы совместно с проектом антропогенез.ру. Но сегодня мы выходим в четверг, и это означает, что плюс один, надеюсь, вам приятный стрим мы организовали на этой неделе. И вы прекрасно знаете, что это за стрим. У нас не получилось в прошлую субботу поговорить полноценно с Владимиром Спиридоновым из-за проблем со связью. И сегодня мы свои ошибки учли и, соответственно, все починили. Думаю, что сегодня все будет хорошо. И сейчас я вам представляю второго ведущего. Естественно, это Александр Соколов. Саша, привет.
3: Привет, Виталий. И я хочу добавить, что к ошибкам тут еще присовокупилось, конечно, положение звезд, которые были неблагоприятны в субботу. А сегодня они очень благоприятны. Мы, так сказать, проконсультировались с нашим индивидуальным астрологом. Вот, поэтому сегодня со связью все должно быть хорошо. Я, если Виталий позволит, представлю еще раз для всех нашего сегодняшнего гостя. Это Владимир Спиридонов, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы, автор более 150 печатных работ. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну и хочу напомнить о том, что сегодня у нас формат, который называется «Postscriptum Live». А это означает, что по итогам ответа Владимира на самые острые вопросы, по докладу, по итогам доклада, который был на форуме ученых против мифов 12, который назывался «Теория заговора, конспирологическое мышление и картины мира на примерах, лунная афера, заговора жидомасонов и других примерах». Вот по этой теме мы, соответственно, и будем сегодня разговаривать. Если что, ссылка на видео с форума «Ученых против мифов 12» есть и в описании. Ну и сейчас она появится в нашем чате. И предлагаю вам, напоминаю вам о том, каким образом можно вопросы свои задавать. Во-первых, чат, естественно, для вас открыт. Ну а для того, чтобы еще и поддержать наши проекты и поддержать конкретно этот стрим, можно воспользоваться или суперчатом, или ссылкой, которая сейчас появится в описании. Вопросы, которые приходят к нам таким образом, зачитываются в самую первую очередь. Саша?
3: Да. Да, я хочу еще похвастаться, что наши, так сказать, мольбы и призывы были услышаны, и мы таки собрали всю сумму на эксперимент уникальный по изготовлению каменной вазы из диорита. Проект новопланета.ру завершен. Мы собрали 115% от заявленной суммы. Это очень круто. Это значит, что мы сможем это провести этот эксперимент еще более качественно. Ольга Вдовина вовсю готовится. К ней уже едет из Челябинска, значит, здоровенный кусок диорита, который, кстати говоря, геолог проверил, завизировал, что это действительно диорит. Из Москвы к ней едет ноутбук, камера и другая различная техника для организации полноценной, качественной 24-часовой трансляции у нее в мастерской, чтобы вы могли непрерывно следить за этим экспериментом, который продлится много месяцев. Так что скоро, я надеюсь, этот процесс начнется, и я сам буду с волнением следить, потому что никто из нас не знает, чем эксперимент закончится, потому что он проводится впервые за 3 с лишним тысячи лет. Вот, значит, я хочу еще сказать вам, друзья, что, как Виталий верно сказал, нужно как можно активнее задавать вопросы, и авторы лучших вопросов у нас получают футболки форума «Ученые против мифов». И обычно таких футболок мы вручаем 2. Но вчера Екатерина Померанцева, которая была гостем нашего постскриптума вот в среду, она заявила, что у нее 4 автора лучших вопросов, то есть поэтому 2 из них получат футболки, а 2 получат сумки форума «Ученые против мифов». Мы еще даже не решили, кто какие, но я назову авторов, так сказать, этих счастливчиков. Это Юлия, которая спрашивала, насколько важно нормотипическое окружение для ребенка с раз. Это Аскет спрашивал про специальную базу данных по совместительству препаратов с беременностью. Это Александр 7877, который писал про двух своих сыновей. И это Ян Павлов, который спрашивал, что получается аутизм – это собирательное название схожих состояний. Вот, дорогие друзья, напишите Георгию Соколову по контактам, которые появятся в чате, и кто-то из вас получит футболки, а кто-то сумки. Я вам завидую прямо. Виталий?
2: Я тоже немножечко завидую. И на этой прекрасной ноте, я думаю, что мы можем начинать и переходить непосредственно к вопросам. Владимир, вы готовы?
4: Да, вполне.
2: Естественно, мы начнем с тех вопросов, с которых мы начинали предыдущий наш стрим с Владимиром, потому что далеко не все те фразы, которые периодически прерывались в связи с тем, какая у нас была связь, были правильно поняты, как мне кажется. И по этой причине мы вопросы и будем повторять. И начинаем мы с вопроса от Максима Рудника. Он спрашивает следующее. Непонятно, как отличить злой умысел группы лиц от теории заговора?
4: Ну, вот это очень хороший вопрос. Давайте с этим как раз разберемся. Ну, понятное дело, что заговоры – это реальность человеческой истории, человеческой политики, человеческой социальной жизни. Что заговоры – это обязательная часть взаимодействия между людьми, когда одни люди злоумышляют против других. И когда одни люди пытаются отнять у других деньги, власть, женщин, контакты, еще что-то. Да? Собственно, заговоры, безусловно, абсолютно реальная реальность. Теория заговора – это не просто разговор о заговорах. Теория заговора – это попытка объяснять большую часть событий, которые разворачиваются вокруг вас, либо большую часть, либо события определенного типа, через заговор каких-то конкретных групп людей. Да, то есть в этом отношении, когда вам рассказывают про теорию заговора, в этом нет ничего ни удивительного, ни страшного. Для того, чтобы разобраться, с чем вы столкнулись в данном конкретном случае, имеет смысл вступить в беседу с человеком и разобраться, что для него значит понятие заговора, насколько широко он его применяет, насколько точно, насколько он слышит ваши аргументы и контраргументы, ну и так далее. То есть, насколько это для него описание локальных событий, либо это некоторый общий принцип, некоторое общее объяснение.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос от человека, который подписался, Russian Gallifrey, наверное, так. А что делать с теориями заговоров, оказавшимися правдой? Например, о производстве химоружия в Ираке, о тотальной слежке США за гражданами, которую раскрыл Сноуден. Глобальные теории заговора – чушь, но локальные не всегда являются лишь теориями.
4: Да, собственно, безусловно, как я уже сказал, заговор – это реальность наших и не только наших дней. Вне всяких сомнений, заговоры были, есть и будут. В большом количестве случаев некоторые события, локальные, а часто даже и не очень локальные, действительно могут объясняться сговорами отдельных лиц. Да, собственно, историки часто выясняют на основании документов или воспоминаний участников действительно важную роль заговорщиков в самых разных процессах. Но еще раз, речь идет, конечно, не об этом. Да, речь идет не о конкретных событиях, которые укладываются в схему заговора. Да, речь идет об объяснениях, о существенно другой психологической модальности. Да, давайте я проговорю принципиальную фразу. Спрашивать психолога про подробности исторических событий, ну, по меньшей мере, наивно. Психологи не для того существуют. Да, психологи существуют для того, чтобы описывать какие-то сложные или не очень сложные состояния человеческого сознания, объяснять человеческое поведение. Собственно, вот здесь психологи имеют хоть какое-то право на свое самостоятельное слово. То есть в этом отношении, еще раз, когда мы говорим о теориях заговора, мы говорим о определенных формах мышления. Только в этом смысле и имеет смысл обсуждать эти самые теории заговора.
3: Спасибо. Спасибо. Но тем не менее, следующий вопрос опять-таки касается конкретных событий. И наш зритель под именем Макси Гугл спрашивает, тут все такие умные, знающие, уверенные, что их уж точно не коснется болезнь теории заговора. Но стоит их спросить, а как же Сорос? Как же американцы, создающие цветные революции?
4: Ох, соответственно, несчастный Сорос просто, думаю, сейчас вертится где-нибудь на стуле, где он сидит. Сорос, безусловно, крупный персонаж в самых разных политико-экономических разборках. И, честно говоря, я с трудом понимаю, что имеет в виду вопрошатель. Сорос, безусловно, участвовал в самых разных заговорах. Вне всяких сомнений, он большой мастак, как в бизнесе, так и в политике заговорческой. Но в чем тут смысл вопроса? Значит, любопытнее пообсуждать цветные революции. Да, то есть, конечно, наши замечательные американские закадычные друзья или закадычные противники очень любят экспортировать свой общественный строй или свои ценности в другие страны, на другие территории. Вопрос, на самом деле, принципиальный заключается в том, насколько можно экспортировать собственные представления о жизни в те места, где вас не ждут. Да, то есть в этом отношении, как мне кажется, события, которые случились прямо на глазах у всех у нас на Украине, это прекрасная демонстрация вот этой очень сложной комбинации из того, что хочет большинство, и того, что делают заговорщики. Да, ну, трудно отрицать, что в событиях на Майдане кто только не принимал участие, кто только не пытался повлиять на поведение людей в ту или другую сторону. Но при этом понятно, что цветная революция, если так ее называть, произошла именно потому, что большая часть населения, ну, перестала подчиняться тем порядкам, которые сложились на Украине. Что большая часть населения стала чувствовать, ощущать, считать, что то, что происходит, то, как они живут, неверно и оскорбительно для них. Понятное дело, что заговорщики тоже приложили к этому некоторую руку. Вне всяких сомнений, розданные печеньки, наверное, тоже кому-то позволили утолить чувство голода. Но при этом еще раз, да, до тех пор, пока не сложилась, ну, если вспомним старые марксистские термины, революционная ситуация, или, по крайней мере, готовность большинства что-то менять, никакие печеньки ни на что бы не повлияли. Увы, теория заговора в этом отношении как раз и показывает свою ограниченность и несостоятельность. Все-таки исторические процессы идут как исторические процессы, а не как сговор группы людей.
3: Ну, мне показалось большое. Все-таки, что автор вопроса, он как раз имел в виду, что все такие, как он пишет, знающие, уверенные, что их не коснется, а это болезнь, но стоит коснуться острых политических тем, и тут они начинают, так сказать, рассуждать именно в модели конспирологической. Я именно поэтому бы предложил нам сегодня в эфире острые политические темы по возможности стараться не касаться, потому что это приведет к, так сказать, очередному витку конспирологии у нас в комментариях и перед экранами. Те, кто нас будет смотреть, они нас перестанут просто слушать. Настолько они будут переполнены эмоциями. Поехали дальше. Значит, Александр Толстов задает вопрос. Про Бен Ладена перегнули. Почему нужно изначально доверять американскому правительству в том, что он вообще существовал? Разве оно не воплотило как раз теорию заговора? Один ужасный Бен Ладен хочет всем зла, и тот опрос как раз, очевидно, проделан с манипуляцией.
4: Вот здесь опять очень хороший вопрос, и много всяких подробностей имеет смысл обсуждать. Ну, все-таки про существование Бен Ладена известно не только и не столько от американского правительства. Все-таки имеет место большое количество других источников, которые документируют и его жизнь, и его поступки, и его террористическую деятельность. Более того, у Бен Ладена есть все-таки даже родственники, прям-таки близкие родственники. То есть, в общем, вполне такая реальная фигура. Безусловно, его деятельность, которую описывало американское правительство, выполнена, ну, в общем, в значительной степени по лекалам теории заговора. Конечно, Бен Ладен стал воплощением зла, таким террористом номер один, который все придумал, все сделал, чтобы погубить Америку, всю американскую цивилизацию, чтобы вся она рухнула. И в этом отношении, в том, что сейчас я произношу, конечно, есть и отзвуки, и признаки теории заговора. Конечно, ну, даже мощный, даже умный и подкованный в своем террористическом деле террорист номер один, ну, не может совершить такое гигантское дело, как ему приписывают. То есть в этом отношении, с одной стороны, вроде как Бен Ладен реальная фигура, и можно путем некоторых специальных усилий журналистов, историков, по-видимому, разведчиков, много чего узнать про его реальную биографию. А вот, собственно, описание его деятельности в политическом дискурсе, политической речи, в средствах массовой информации, причем понятно, что не только в американских. В общем, и отечественная пресса здесь много чего, в общем, вторило этим не очень удачным речением. Да, собственно, конечно, мы видим, что обсуждать Бен Ладена можно и абсолютно в ключе теории заговора. Повторюсь, что с одной стороны мы можем выделить элементы реальной биографии, а с другой стороны, поддавшись общему настроению, обсуждать, как волны терроризма захватывают, затопляют цивилизацию, и что нас всех ждет очень невеселое будущее.
2: Спасибо. Продолжаем с вопросами, и следующий пришел к нам человек, который подписался КНПОВИР, наверное, так? Зачем пытаться кого-либо вытащить из заблуждения? Чем больше вокруг свидетелей заговора, тем более умнее становятся нормальные.
4: Ну вот тут вопрос, к сожалению, более неприятный. Дело в том, что когда количество людей, объясняющих деятельность правительств, стран, государств, корпораций через теорию заговора становится чрезвычайно большим, ну, превышает некоторый порог критический, то вообще какие-либо разумные дискуссии становятся затруднительны, а может быть даже просто невозможны. Да, то есть для того, чтобы все-таки поддерживать некоторую возможность обсуждать тонкие, сложные материи и при этом не прибегать к технологии заговора, к сожалению, нужно поддерживать некоторое свободное пространство. Или, по крайней мере, пространство, открытое для критики, для разноплановых суждений, для какого-то обучения, для сложных текстов и прочего. То есть в этом отношении, к сожалению, все-таки за такую как бы интеллектуальную свободу, интеллектуальную правду приходится бороться. Теория заговора все-таки, любая причем теория заговора, это, конечно, резкие ограничения. Увы.
2: Понятно, спасибо. Следующий вопрос, и это не просто вопрос, а вопрос с донатом. Евгений, огромное вам спасибо, что вы поддерживаете наш стрим. Если не ошибаюсь, этот вопрос пришел к нам еще в предыдущий раз. Мы с удовольствием его зачитываем сейчас. Основа религиозного мышления – когнитивные ошибки, в основном апофения. Это отсылка к Панчину. ТЗ, так сказать, основаны на когнитивных ошибках. Их отличие только в эволюции религии, где в основном добивалась социальная составляющая. Почему же вы их разделяете?
4: Я, честно говоря, не очень понял, кто их разделяет, но вообще говоря, количество ошибок мышления, оно не поддается никакому исчислению. Вот я понимаю, что предметом нашей сегодняшней беседы является именно теория заговора. Но теория заговора – это лишь минимальная часть того, как бывает ошибаются люди в своих суждениях и умозаключениях. То есть в этом отношении, повторюсь, теория заговора ничем не хуже и не лучше, чем десятки и сотни типов других разных интеллектуальных ошибок. И судить религиозное мышление с внешней позиции, с позиции, скажем, научного мышления – штука достаточно несложная. Научное мышление действительно может указать на большое количество недостатков, логических неувязок, противоречий религиозного мышления. Но я надеюсь, носители научного мышления понимают, что разумные представители религиозного, носители религиозного мышления с такой же внешней позицией, с такой же легкостью критикуют научное мышление за другие грехи, но, безусловно, также критикуют. То есть в этом отношении я еще раз подчеркну, что человеческое мышление в таком культурном смысле – это не есть монолог какой-то единственной, удачной, правильной, победившей формы мышления. Это точно не так. Да, у каждого из нас, я уж не говорю о совокупности культурных людей, но даже у каждого из нас, образованных людей, в распоряжении есть несколько разных форм или типов мышления. Да, собственно, я думаю, что вот большая часть нас, ведущих эту передачу, достаточно критически относится к религиозному мышлению, но при этом всякие формы бытового мышления, житейского мышления, я уверяю, у всех у нас с вами есть в огромном количестве. Да, это просто позволяет нам более-менее эффективно функционировать в этой сложной жизни. Разные формы мышления обеспечивают нас способностью решать разные типы проблемных ситуаций. Да, религиозное мышление, в отличие от научного, очень хорошо для всяких терминальных проблем. Да, как примириться со смертью близкого человека? Как примириться с собственными тяжелыми неудачами? И прочее, прочее, прочее. Да? Научное мышление здесь не дает никаких подсказок. А религиозное мышление, прямо наоборот, вмешивается и очень даже может самые разные, вполне разумные вещи подсказать. Еще раз, да, разные формы мышления существуют, борются, соответственно, уживаются в одной голове именно потому, что жизнь устроена очень сложно. Выжить на одной форме мышления не удастся.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Несколько наших зрителей нас поддержали, и я благодарю Кирилла Ворошилова, благодарю Михаила и Екатерину Трубицыну, которые, значит, стали спонсорами канала «Лаборатория научных видео». Вот. Кроме Большое того, да, наш зритель Ринс Винт спрашивает: «Я так и не понял, где отображаются мои вопросы». Посмотрите, пожалуйста, Ринс Винт, на ваш экран. В левом нижнем секторе вы увидите ваш вопрос. Я не знаю, это ли вы имели в виду. Ваш вопрос отобразился бы здесь, но вы просто пока что не задали. Все равно вам спасибо. Значит, пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель, спрашивает: «Существует наблюдение, что фанатичного последователя абсолютно бредовой идеи невозможно в общении отличить от тролля. Есть ли какие-то маячки, показывающие, что оппонент верит в то, что говорит?» Слушайте, я присоединюсь целиком к этому вопросу. Я, например, прошу прощения, что я тут дополняю от себя. Много раз встречал наших зрителей или подписчиков, которые искренне уверены, что нет людей, верующих в плоскую землю, а это все только тролли исключительно, которые так вот шутят. И такого человека никак нельзя убедить в том, что существуют реально верующие в плоскую землю. Вот что с этим делать? Я не знаю.
4: Я, честно говоря, вот прагматику вопроса не очень понимаю. Вы хотите их различить, этих двух людей, или два типа оппонентов ваших, для чего?
3: Да.
4: Чтобы,
3: видимо, для...
4: Чтобы попробовать
3: в мировоззренческих целях.
4: Вот это непонятно. Соответственно, если вы хотите переубедить тролля, то понятно, что вы находитесь на пути заблуждений, потому что тролль с вами играет. Да, он занимается всем другими вещами. Он не ведет с вами интеллектуальную беседу, он не обсуждает с вами никакие интеллектуальные материи. Он вас стебет. Ну, в общем, имеет право. Да, иногда, может быть, злой стебет. То есть в этом отношении, соответственно, его коммуникативный замысел другой. Да, он совершенно не настроен на интеллектуальный разговор. Упертый сторонник теории заговора далеко не всегда также настроен на интеллектуальную беседу, на выяснение слабостей его позиции или сильных сторон вашей. Я повторяю, что, к сожалению, интеллектуальная дискуссия – очень нечастый случай, когда можно точно, последовательно, здраво показать силу своих аргументов и слабость позиции противника, ну, оппонента. Да, то есть в этом отношении кажется, что слабость человека, задающего вопрос, в том, что он сам не очень понимает, зачем ему различать эти две разных категории людей.
3: Ну, а допустим, если мы начинаем считать, что плоскоземельцы – это все тролли, то мы понимаем, что всерьез бороться с этим явлением не нужно. Вот. Если же мы считаем, что среди них есть искренне верующие, и они тем самым своей деятельностью агитируют новых верующих, то мы, соответственно, боремся с этим явлением, как вот с неким таким мозговым вирусом, который серьезно может влиять на убеждения людей. Вот, я так вот только вот с такой точки зрения думаю, этот вопрос имеет значение.
4: Саш, я все равно не понимаю. Наверное. Все равно, соответственно, если вы собираетесь бороться с плоскоземельщиками за некоторые

0: Убедить противника.
1: Прокомментируйте цитату из «Мотивация и личность» Маслоу. В странах, где официальные теории находились в глубоком противоречии с действительностью, люди реагировали подозрениями даже в отношении к очевидному.
0: Ну, это безусловная правда, но только я боюсь, что в данном случае речь может идти о любых странах, где мы подозреваем злокозненность правительства. Совершенно не обязательно, чтобы официальные теории находились в глубоком противоречии с действительностью. Важно, чтобы мы с вами просто резко не доверяли каким-то общественным или государственным, военным и так далее органам. Это вполне достаточно для возникновения серьезных теорий заговора.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос от Северуса Снейпа. Он спрашивает, а существовали ли какие-нибудь эксперименты, повторяющие способность людей верить в теории заговора? Введение какой-то ложи, ложной, например. Введение какой-то ложной, например.
0: Вот, собственно, экспериментов про теории заговора я знаю очень мало. И в силу того, что носители теории заговора с большим недоверием относятся к психологам, которые пытаются их изучать. Ну, в общем, они правильно это делают. Их недоверие вполне обосновано. Вот. Поэтому вот те редкие факты экспериментальные, которые были, которые я цитировал, они, в общем, очень дорогого стоят. А вообще склонность людей верить в ложную информацию или вестись на самого разного рода ситуативные уловки, к сожалению, эта склонность людей чрезвычайно велика. Вообще говоря, вот еще одна тема, которую надо обсуждать, и которая, вообще говоря, должна быть предметом постоянного анализа и ученых, и популяризаторов, это слабости и дырки в человеческом мышлении, в человеческом сознании. На самом деле, как показывают когнитивные исследования последних там, 20-30 лет, мы очень сильно переоцениваем наши способности. Количество иллюзий разного рода, когнитивных иллюзий, в восприятии, в мышлении, в памяти, невероятно велико. И более того, организовать эти иллюзии очень просто. То есть в этом отношении просто ссылка на слабость человеческого мышления не может быть основанием ни для какой теории заговора. Это просто реальность, в которой мы живем. Да, но и переоценка наших способностей – это очень неудачный ход. Увы, мы должны принимать реальность таковой, какой она есть. А в этой реальности наше мышление и наша память не очень хороши, мягко говоря.
2: Спасибо. Джон До задает вопрос. Здравствуйте. Вы говорили, что спорить или переубеждать человека бессмысленно. Но как-то направить человека можно, чтобы он понял, что заблуждается. Посоветуете литературу почитать, разборы этих теорий?
0: Я говорю чуть более хитрую вещь. Я говорю, что надо попробовать, но не упорствовать в своих попытках его переубедить. Да, соответственно, если человек слышит вашу контраргументацию, то все нормально, и вы вполне можете его спасти. К сожалению, повторюсь я, да, существенная часть сторонников теории заговора не слышит никакой контраргументации и не умеют обращаться с контраргументами, которые он может предъявить. В этом отношении, конечно, разборы, литература, контрпримеры, контрдемонстрации, ваши эксперименты и много чего другого, безусловно, питательная среда для нормального мышления, для мышления, которое сможет преодолеть теории заговора. Но, повторяю я, да, вот прямой спор вот хорош до определенного предела. Дальше действительно нужно искать косвенные обходные пути. Любые обходные пути, демонстрирующие силу критического мышления, приветствуются. Те, что названы, безусловно, годятся.
1: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Евгения Новикова. Вопрос про неполитическое. Откуда растут ноги теории заговора о том, что коронавируса не существует? У нее скорее единое искусственное происхождение или сама возникает у склонных к теориям заговора?
0: Вот я уже начал говорить об этом. Соответственно, понятное дело, что человеческое мышление – это вот одна из его слабостей. Оно очень плохо принимает естественные объяснения, естественные процессы. Ну вот, скажем, биологическая теория эволюции, принцип естественного отбора – одна из самых контринтуитивных вещей, которые я только знаю. Одна из самых трудных для объяснения и для понимания. Да, то есть в этом отношении принять, что коронавирус смог сам, не пойми каким образом,

0: открывать весь свет, это ну, что-то совершенно невероятное. Да, значительно проще объяснять его победы, его, в смысле, коронавируса, чьей-то злой волей. Ну да, понятно, что мерзкие американские военные или гадкие китайские микробиологи либо сделали гадость, либо, наоборот, пытались сделать всем подарок, бог весть. Вот. И это значительно проще для понимания, это не требует сложных биологических выкладок, сложных генетических разговоров и прочего, прочего, прочего. Но при этом я еще раз хочу подчеркнуть, что вот наша, ну, не наша в буквальном смысле слова, склонность людей к принятию конспирологических идей, объяснений, судя по всему, подвержена самым разным ситуативным влияниям. Тревожности точно.
1: Там еще был вопрос-то был про отрицателей ковида вообще, я так понимаю. Про тех, кто отрицает его существование.
0: Вот с этими совсем непонятно, что делать, потому что эти люди очевидным образом отрицают реальность, которая разворачивается у них прямо перед глазами. Да, собственно, если это тяжелые фанатики, ну вот я думаю, что поскольку политические примеры у нас запрещены, я только намекну, что вот не очень близко от Москвы, в тех горах, которые есть в нашей стране, таких невысоких старых горах, есть монастырь, где происходят всякие события, ну, прям вот на злобу дня, который мы обсуждаем. Фанатики – это действительно крайний случай того самого мышления, которое не приемлет никаких других точек зрения. Да, у меня нет хорошего объяснения, каким образом можно так заблуждаться по поводу реальности, которая разворачивается у вас перед глазами. Да, у меня есть какие-то догадки, как такое может быть. Но вот внятного объяснения, как можно целиком закрыть глаза на реальность, у меня нету.
2: Очень часто те же
1: Спасибо.
2: самые люди противоречат сами себе, ну или вернее, они сначала принимают теорию, что это искусственное, а потом говорят, что вообще-то его нет. Вот.
0: Да, вот один из немногих хороших фактов про теорию заговора, про сторонников теории заговора, уже не про теорию заговора, и, может быть, Саша, это до некоторой степени ответ вам. Он заключается в том, что очень редко, когда сторонник одной теории заговора не является сторонником второй, третьей, четвертой, пятой и так далее. То есть это действительно некоторая общая форма мышления. То есть, возможно, некоторое отличие этих людей в разговоре – это то, что они допускают самые разные по типу одинаковые заговорческие объяснения самых разных социальных, экономических, военных и других событий. С другой стороны, тролли тоже могут вести себя так же.
2: Спасибо.
1: Безусловно. Вопрос от Singularity U. Почему теорию заговора называют теорией, если она не позволяет прогнозировать или предсказывать проявление объекта теории? Не должна ли она называться лишь гипотезой заговора?
0: Ну, формально это абсолютная правда, она должна называться гипотезой заговора. Но все-таки в науках самых разных теориями называют и построения, которые дают объяснение. Да, собственно, далеко не все теории умеют предсказывать, но многие теории умеют объяснять. Объяснять, конечно, задним числом, а постериори, но тем не менее объяснять. И в этом отношении теория заговора, ну, вот в таком смысле теория, она дает объяснение. Неудачное, как мы с вами понимаем, но тем не менее объяснение.
2: Спасибо. И вопрос от Иннокентия Несъедобных. Геополитические заговоры можно объяснить психикой? Наверное, психической защитой, да? Психологической
0: Психологически,
2: защитой,
0: наверное.
2: наверное. От мрачного бытия, попыткой оставаться хорошим в окружении врагов, чем принять реальность? Можно ли отождествить это с религиозным механизмом самозащиты?
0: Я не очень понимаю, в чем религиозный механизм защиты. То есть, собственно, там их много. Религия дает очень много позитивных эффектов. Ну, скажем, там, успокоение, например. Или, соответственно, вот душевное отдохновение после молитвы. Да, собственно, никакая наука ничего такого не обещает и, в общем, живет в совершенно другом мире. Да, поэтому я, честно говоря, не считаю, что аналогии между теорией заговора и религиозным мышлением такие простые, наивные и поверхностные. Понятно, что теории заговора в каком-то смысле тоже пытаются построить непротиворечивую, единую картину мира. Да, но при этом, конечно, все-таки религиозное мышление делает это иначе и кажется все-таки более успешным.
2: Спасибо. Следующий вопрос у нас от человека, который подписался Steinver. Спасибо за стрим, а вам еще и спасибо за донат. А вопрос, что делать, если близкий человек стал сторонником теории заговора? Причем это явно влияет на его жизнь. Например, приводит к медицинскому диссидентству.
0: Вот это больные вопросы, потому что их задают часто, и что с этим делать, далеко не всегда понятно. Как мы уже с вами уже не раз договаривались, что прямые аргументы далеко не всегда являются хорошим способом переспорить, переубедить. Да, собственно, возможно, тут имеет смысл пользоваться другими формами мышления, скажем, эмоционального. Устраивать скандалы, не интеллектуальные скандалы, настоящие. Да, соответственно, и
2: бить пытаясь...
0: Да, вот прям вот без дураков. Пытаясь таким образом сдвинуть человека в нужную сторону. Возможно, кого-то можно отвести к психологу, который будет заниматься не выяснением интеллектуальных позиций, а решением каких-то других там семейных проблем и прочее. Но, повторюсь, это трудная, реальная, проблемная ситуация, и никаких общих ответов нету. Боюсь, что для разных семей, для разных сложившихся отношений советы должны быть разными.
1: Меня, кстати, очень-очень часто спрашивают именно вот в таком ключе, что мой близкий человек, там, родитель, увлекся какой-нибудь конспирологией, причем очень часто это медицинское. И люди опасаются за его здоровье, за здоровье детей и так далее. И мне сложно что-то советовать, у меня прям руки опускаются периодически.
0: Да, Саш, я с вами целиком согласен. И, собственно, вот один из немногих разумных советов, когда это возможно, отправить к нормальному психологу, который не будет пытаться переспорить, который будет пытаться заниматься какой-то комплексной семейной проблемной ситуацией. Иногда это помогает, не всегда, но все-таки иногда это помогает. Вот. Увы.
1: Спасибо. Значит, Антон Хоменко задает вопрос. Какие социальные условия продуцируют такую форму мышления? Можно ли выявить ее генезис и какой-то коррелят с уровнем жизни и уверенности в завтрашнем дне? С какими авторами можно ознакомиться?
0: Ох, соответственно... Про социальные условия – это скорее вопрос к социологам, а не к психологам. Из того, что я знаю, в развитых странах с нормальным образованием, где вроде как с точки зрения интеллектуальной жизни все в порядке, теория заговора есть всюду. В разной степени выраженности, но всюду. Вот куда ни ткнете, какую ни возьмете, какую-нибудь страну, даже там относительно благополучную, типа Британии, найдете пышным цветом. Не таким пышным, как у нас или в Соединенных Штатах, но пышным цветом. Вот опять, генезис психологический, он связан с большим количеством подробностей и с вариантами развития мышления в ранних возрастах, и с разными вариантами обучения. Это долгий и тонкий разговор, там больше непонятного, чем понятного, но ясно, что, в общем, вот всякие штуки, связанные с такой негибкостью, ригидностью интеллектуальной, они как в детстве складываются, в раннем возрастах, так они, в общем, и остаются с вами надолго, если образование их не преодолевает. А, соответственно, в качестве авторов я бы, честно говоря, сослался на тех, кто были в презентации, которую я показывал. Там Бразертон, Яблоков и еще несколько человек. Вот. К сожалению, психологических текстов очень немного, и они, в общем, скорее повторяю, я затрагиваю это очень косвенно. Потому что теория заговора – это просто маленький кусочек разговора про ментальные модели. Господи, зачем городить огород?
2: Я просто напомню, что, собственно, лекцию, о которой сейчас было сказано, можно посмотреть либо по ссылке в описании, либо, я думаю, что в чате тоже она появится. Обязательно посмотрите, это очень интересно.
1: Я, воспользовавшись паузой, наверное, сделаю... объявление,
2: сделай.
1: Виталий, раз уж ты начал
2: я это придумал делать, паузу, да?
1: Да, ты придумал паузу, а я ее, так сказать, развил.
2: Давай.
1: Что, во-первых, дорогие друзья, если вы хотите больше стримов, больше вот таких трансляций, больше видео, больше наших экспериментов, то вы можете поддержать наш канал на Патреоне. Ссылка, я думаю, сейчас появится в чате. И также поддержать лабораторию научных видео, которая ведет эти замечательные трансляции, тоже... У них есть свой Patreon, и спасибо вам за поддержку. Вот. Кроме того, я хочу сказать, что мы опубликовали график выхода наших трансляций и наших роликов на ближайшую неделю. И я попрошу сейчас тоже ссылку соответствующую дать в чате. И напомнить хочу, что в субботу ближайшую у нас будет египтолог Максим Лебедев, который будет водить нас по пирамиде Джосера, по первой настоящей египетской пирамиде, ступенчатой. И это очень круто, я сам с нетерпением жду эту виртуальную экскурсию в формате «Эффект присутствия». Это будет на канале «Антропогенеза». Да, друзья, чтобы не пропустить, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, вот, и выберите в выпавшем списке пункт «Все», чтобы не пропускать наши трансляции. Вот. А в воскресенье на канале «Лаборатория научных видео» выйдут долгожданные дебаты «Убеди скептика», где с климатологом Чернокульским спорит Станислав Дробышевский. Это было незабываемо.
2: Ну и, кстати, хочу сказать, вот, что патроны уже это видео смотрят, и наши спонсоры тоже уже готовы это видео посмотреть. Огромное спасибо за поддержку, это наше спасибо вам такое.
1: Так, и мы продолжаем тогда нашу трансляцию. И следующий вопрос задает Северус Снейп, который спрашивает, почему во многих теориях заговора люди приплетают правительство? Нравится верить, что сверху люди такие плохие?
0: Ну, для того, чтобы теория заговора работала, вам нужно привлечь властную, мощную, умную и так далее силу. Да, но это может быть международный вечный жидомасонский заговор, это может быть правительство, это может быть спецслужбы, много еще кто может быть, но они должны быть сильными, умными, мощными, контролирующими ресурсы. Иначе теория заговора не сработает. Да, собственно, вот мне кажется, что вера в то, что наверху люди плохие, это, конечно, штука важная, но второстепенная. Важно, что наверху люди властные, мощные. И тогда все работает. Тогда теория заговора будет жить.
2: Понятно, спасибо. Оджиор 101 пришел к нам и спрашивает. Добрый день. Каким должно быть мышление, методы, правила, чтобы уметь определять теории заговора?
0: Я повторюсь, что мне кажется, что мышление, которое противостоит теории заговора и всяким другим теориям такого рода, это просто критическое мышление. Мышление, которое умеет подвергать самого разного рода информации проверке, сомнениям, поиску контраргументов, выяснению противоречий, если они там содержатся, и прочее, прочее, прочее. То есть, это такая интеллектуальная техника, на самом деле не очень сложная, которая позволяет вам проверить на всхожесть то, что вам сообщают. Но чаще всего то, что вам сообщают, оказывается плохо всходимым и разрушается даже от небольшого применения методов этого самого критического мышления.
2: Спасибо. И вопрос от еще одного нашего постоянного зрителя. Outside спрашивает. Кстати, о Бен Ладене опять же. Стоит ли читать Лоуренса Райта, книга «Аль-Каида»?
0: Вот для меня опять удивительный вопрос. Ну, наверное, у психолога надо спросить, сколько звезд на небе, почему в России правостороннее движение, а не левостороннее, ну и так далее. Ну, конечно, психолог должен знать ответы на все. Я не читал книгу Лоуренса Райта, и ей-богу не собираюсь. Но вот я бы, честно говоря, обратил еще раз ваше внимание, что имеет смысл открыть какие-нибудь специальные психологические книжки, тексты про вот ошибки мышления. И это было бы вполне хорошим чтивом. Тогда, возможно, и Райта не пришлось бы открывать.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Натан Краевский задает вопрос. Теория заговора равно магическое мышление? Это похоже на паранойю. Могут ли теории заговора приводить их же сторонников к тревожным расстройствам?
0: Соответственно, теория заговора, безусловно, одно из объяснений такой формы мышления – это паранояльное мышление. То есть мышление, склонное к твердоценным идеям, мышление такое ригидное, очень негибкое, подозревающее всюду всякие происки против вас лично и так далее. Поэтому с точки зрения вот такого паранояльного описания, мне кажется, это вполне разумная вещь. Такая связь явно прослеживается. А вот приравнивая к магическому мышлению, мне кажется, эта штука неразумная. Потому что магическое мышление, во-первых, значительно более широкое явление, и где только не появляются эти магические объяснения. И более того, соответственно, оно совершенно не обязательно должно быть встроено в теорию заговора. Есть совершенно замечательные научные теории заговора, где никакая магия не присутствует. Да? То есть в этом отношении связь между разными формами мышления, как мне кажется, в данном случае чисто такая ассоциативная. И последнее. Сами теории заговора могут привести своих адептов к расстройствам разного рода, в том числе тревожным, но именно в качестве такого вторичного страдания, как говорят медицинские психологи. Да? То есть, если вы антипрививочник и действительно всячески не даете прививать своих детей, возможно, тяжелые медицинские последствия для них. Если вы просто не верите в современную медицину, то, возможно, неприятные последствия для вас. Ну и так далее. Да? Но это все-таки, как сказать, вторичные последствия. Сама по себе теория заговора, ну, это просто форма мышления.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Иннокентий Несъедобных задает вопрос. Если люди склонны сходу верить в самые невероятные ТЗ, почему нельзя на практике воспользоваться этим? А если маркетинг, религия, через слэш, есть формы этого воплощения, в чем проблема существования верующих в заговор?
0: Я, убей бог, не понимаю, в чем проблема. Эти люди, в общем, неплохо живут, воспитывают детей, работают. Собственно, слабость человеческого мышления – это действительно источник больших денег для маркетинга, для мерчендайзинга, для большого количества самых разных форм манипуляции человеческим сознанием в рамках продаж или религиозных практик. Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем речь. Этими слабостями человеческого мышления пользуются от веку. Ну да, это так.
2: Спасибо. Вопрос от Ульяны Андросовой. Скажите, пожалуйста, а есть примеры теории заговоров в прошлом? То есть, такой, когда царь-то не настоящий, вот это все, и так далее.
0: Вы знаете, это вопрос скорее к историкам. Если верить тем историческим текстам, которые я читал, то теории заговора, ну, в такой, в современной форме, то, что мы действительно сейчас признаем за теорию заговора, эта штука, на самом деле, не очень старая. С другой стороны, элементы теории заговора, когда люди объясняли сложные социальные и всякие другие процессы через злобный умысел конкретных лиц, такой, конечно, можно найти. Да? Но, опять-таки, в данном случае я бы отослал этот вопрос к историкам, потому что, ну, действительно, это их епархия.
2: Спасибо. И Юлия, которая прислала нам донат, за что огромное спасибо, также спрашивает, а теории заговора возникают сами собой ввиду естественных особенностей человеческого мышления? Точка, это не вопрос. Насколько распространены намеренные манипуляции одних людей другими, используя ТС для достижения определенных целей?
0: Ну вот я очень согласен с первой фразой. Это и есть все-таки основной тезис, который я в не очень явной форме защищаю уже второй час. Даже теории заговора возникают в результате того, что так устроено обычное человеческое мышление. Это не есть злой умысел никого, ни самого конкретного человека, ни злобного Господа Бога, никого. Человеческое мышление устроено так, именно поэтому регулярно впадает в теории заговора. Ну и понятно, что на этом материале и на материале других ошибок мышления, о чем мы сегодня несколько раз уже говорили, люди манипулируют друг другом. Да, собственно, самые разные манипуляции от каких-нибудь финансовых пирамид до каких-нибудь несложных политических заманиваний на голосование работает на наших глазах. В общем, не надо быть большим психологом, чтобы рассмотреть тут существенное сходство.
2: Спасибо. Саша?
1: Да. Значит, вопрос задает Ульяна Андросова. Скрываются ли за теорией заговора какие-то архетипы?
0: Вы знаете, архетипы – это сомнительное понятие, придуманное Карлом Густавом Юнгом. Я не думаю, что они вообще имеют какое-то отношение к реальной действительности. И в этом отношении не думаю, что архетипы там где-то скрываются. Повторюсь, что теория заговора является вполне устойчивой, узнаваемой и поэтому хорошо тиражируемой формой мышления. Да, то есть, что это форма мышления, нет сомнений. А вот в архетипах есть большие сомнения.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Олеси Кузнецовой. Сейчас во всем мире происходят значимые события, на фоне которых имеют место и заговоры. Как сейчас не нарваться на абсурдные теории?
0: Сейчас, в связи с тем, что количество информации, которое падает на каждого из нас, удесятерилось, как раз вероятность впасть в абсурдные теории чрезвычайно велика. И, к сожалению, вот никаких стопроцентных рецептов нету. Увы, все мы являемся зоной риска. Но, опять-таки, вот те нехитрые техники мышления, которые позволяют нам ловить противоречия, сравнивать одни точки зрения с другими, искать ошибки фактические и ошибки в рассуждениях. Все то самое критическое мышление, которое мы с вами не раз упоминали, это единственный, ну, хоть какой-то операционализированный рецепт. Да, то есть, соответственно, именно с этого надо начинать. Другие, более сложные рецепты можно обсуждать, когда рецепты на уровне критического мышления станут вашей повседневной практикой. Тогда действительно можно обсудить и более хитрые способы защиты.
2: Спасибо. И продолжаем с вопросом от Алены Аслановой. Умоляю, объясните людям, что 5G их не убивает. Устала утешать испуганных и паникующих по этому поводу.
0: Ну вот это та самая ситуация, когда даже непонятно, чего сказать в ответ. Кабы были простые рецепты, как внедрить эту информацию в головы или там, в сознание испуганных людей, это, конечно, давно было бы сделано. Но самые разные люди с самых разных трибун, с высоких и не очень высоких, разными путями, много раз пытались это делать. Ну, видно, что никаких особенных эффектов нету. Поэтому, по-видимому, все-таки и вопрос, и ответ пока неправильно построены. То есть нужно искать какие-то другие способы воздействия на эту самую массу. Я даже не знаю, как назвать. 5G-чики, что ли? Как их вот обозвать одним словом? 5-поколенщики.
2: На самом деле, если я ничего не путаю, даже солнечный свет гораздо сильнее влияет на человека. Обычный солнечный свет прямой лучи значительно сильнее. Вот. И продолжаем тогда с вопросами. И далее Дмитрий Иванов спрашивает. А что именно называется ошибкой мышления? Ведь то, что мы сейчас называем ошибкой, когда-то, возможно, было преимуществом.
0: Может быть, но ошибкой мышления мы называем чаще всего вот какую ситуацию. Когда у нас есть какая-то строгая, логическая, формализованная конструкция, способ рассуждения, и быстро пытаясь ответить на какой-то вопрос или быстро пытаясь принять решение, человек запускает значительно более простые автоматизированные формы мышления. Ну, собственно, давайте я сошлюсь на какого-нибудь хорошего автора. Нобелевский лауреат фамилии Канеман, психолог, которому дали Нобелевскую премию по экономике, называл эту ситуацию борьбой системы 1 с системой 2. Система 1 быстрая, автоматизированная, незатратная, но зато впадающая в ошибки и легко ошибающаяся. А система 2 медленная, очень тщательная, значительно более разумная и реже ошибающаяся, но очень трудозатратная. Да, соответственно, вот запуск системы 1 в той ситуации, когда должна была сработать система 2, это существенная ошибка. Но, конечно, это существенное преимущество в том смысле, что мы быстро, не потратив ресурсы, приняли какое-то решение.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос задает Эдернео. Что, если появление различных теорий заговоров есть не что иное, как глобальный заговор СМИ и их попечителей, сплетенный с целью разобщения человечества и упразднения критического мышления?
0: Ну вот вопрос такого рода – это такая типичная теория заговора, как мы с вами понимаем. Я думаю, что и автор вопроса это вполне понимает и немножко нас стебет таким образом. Я не думаю, что глобальные СМИ, их попечители – могут договориться между собой о чем-нибудь. Даже просто о встрече, чтобы кофе попить. А уж о том, чтобы упразднить критическое мышление, это уж и слов нет. Кроме того, критическое мышление, оно ведь такая штука, которая, к счастью для всех и для нас, растет сама собой. Да, даже в тех ситуациях, когда его всячески душат и давят, оно вдруг почему-то прорастает. Почему-то вот оно вот для чего-то нужно. Есть разные остроумные догадки для чего, но, в общем, без него как-то дело не обходится. Но еще раз, бороться одной теорией заговора с другими теориями заговора кажется занятием анекдотическим.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Hauptmannov01. По результатам личного опыта общения с конспирологами пришел к выводу, лучший способ, задавая вопросы, подвести его к тому, чтобы он сам произнес ответ. Существуют ли более действенные методы?
0: Ну, если у вас много лишнего времени, совсем много, то можно вести развернутые дискуссии следующим образом. Сталкиваясь с оппонентом, защищающим какую-нибудь абсурдную конспирологию, вы ведете себя как учитель младшей школы. То есть вы заставляете определять все понятия, вы заставляете проговаривать все предпосылки, все пресуппозиции, вы заставляете все записывать, рисовать стрелочками связи, да, то есть, чтобы все было прямо на листочке перед вами записано, нарисовано, и дальше пальчиком показываете дырки. И делаете это до тех пор, пока человек не признает, что в этом месте есть дырки. Да, ну, собственно, вот такая процедура требует жуткого количества времени, к сожалению, она совсем неэффективна. Потому что человек делает полшага назад и придумывает следующее гиперобъяснение.
2: Объяснение для дырки. А возможно, и.
0: Ну вот.
2: Следующий какой-то.
0: Да, то есть, еще раз, сама по себе техника, когда дырки можно поймать, она очень трудозатратная, но она очень неизящная. Тут, в общем, даже особых навыков нету. Но я повторяю, что. Еще раз повторюсь, да, форма мышления складывается из двух вещей. Из процедур, из операций и из репрезентации. Вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это борьба с процедурами. Их можно ущучить. Но для того, чтобы сбить теорию заговора, нужно изменить репрезентацию в целом. Вот с этим все значительно хуже и сложнее.
2: Спасибо. Иван Радщик спрашивает, надо ли убеждать религиозных людей в несуществовании Бога? И каким образом коротко рассказать им о происхождении человека? Мое мнение, что это делать нельзя.
0: Ну, я очень не понимаю, а зачем убеждать религиозных людей в несуществовании Бога? Вот я правда этого не понимаю.
2: Может быть, спортивный интерес у человека.
0: А, ну вот это такие оголтелые спорщики, да? Давайте мы всем докажем что-нибудь. Скажите мне, что вам доказать, я вам это докажу. Вот. Что-то невероятное. Вот. Рассказывать им о происхождении человека надо так же, как и всем. Да, собственно, теория эволюции, она рассказывается примерно одинаковым образом любым слушателям. Повторюсь, что это очень сложный предмет, и рассказать его разумным, понятным образом чрезвычайно непросто. Вот один из моих жестких претензий к школьному курсу биологии, это то, что теория эволюции очень плохо сделана как учебный предмет. Ее плохо рассказывают, она плохо понятна, и чем больше рассказывают, тем хуже становится. Вот. Последняя часть вопроса, насколько я понимаю, человек имеет в виду, что их нельзя убедить в том, что мы произошли от обезьяны. Ну, мне кажется, что это так и есть, что, собственно, их трудно в этом убедить. Но я повторяю, зачем?
2: Понятно, спасибо. Следующий вопрос от Данилы, который также прислал к нам донат. Данил, огромное спасибо. Напомню, если вы хотите поддержать наш стрим, вы можете отправить вопрос в суперчате или по ссылке, которая есть в описании, и сейчас появится в нашем чате. А Данила задает вопрос следующий. А почему сторонники заговора практически не спорят между собой? По той же лунной афере у сторонников лунного заговора просто полярные мнения. Но я не видел никогда, чтобы они спорили между собой.
0: Ну, представьте, что встречаются футболисты и хоккеисты. Ну, как они могут играть во что-то единое? Ну, ведь никак. Да, для того, чтобы вести спор, нужно иметь какие-то навыки этой самой дискуссии. У сторонников теории заговора, боюсь, что с этим все не очень хорошо. Для того, чтобы выяснять диаметрально противоположные позиции, просто очень различные позиции, требуется большое искусство в задавании вопросов, в формировании взглядов, ну, как-то вот в организации всего разговора. Понятно, что сторонники теории заговора этого не умеют.
2: Понятно, спасибо.
1: А мне вот как раз подсказали, что Бывают споры между сторонниками теории заговора. Например, разные альтернативные историки между собой полемизируют. Есть там представление о том, что история очень короткая, и это скрывают там, у новохронологи, например. Это тоже своего рода теория заговора историков. А есть те, которые считают, что на самом деле человеческому обществу или там, цивилизации чуть ли не там, миллионы или в некоторых концепциях миллиарды лет, и это от нас тоже скрывают. И они могут там до посинения спорить друг с другом с использованием своих аргументов. Такое бывает. Но это все-таки речь идет об одной определенной области знания и разных конспирологических теориях, связанных вот с историей в данном случае.
0: Если конспирологи ведут себя как разумные люди, это очень приятно, и тогда они на пути к выздоровлению.
1: По-моему, нет. Ну ладно. Я, кстати говоря, хочу сказать, что, ну вот, опять же, можно я возьму слово и скажу, что сегодня день рождения у нашего научного редактора Станислава Дробышевского, кандидата биологических наук и одного из известнейших популяризаторов науки в России. И мы его, пользуясь случаем, поздравляем, Станислав Владимирович. Я не знаю, смотрите ли вы нас? Возможно, нет. Но, тем не менее, мы хотим вам пожелать, значит, еще больше кипучей энергии, творческих, научных успехов в просвещении, в вашей научной деятельности. Вот, мы вас поздравляем и будем рады видеть вас на наших стримах, кстати говоря, надеюсь, в ближайшее время. Да, Виталий?
2: Конечно, с большим удовольствием. Естественно, поздравляем мы от всей лаборатории научных видео и подозреваю, что весь чат сейчас наполнится поздравлением. Станислав Дробышевский – это человек, который очень популярен и всегда очень приятно с ним общаться. Ну и просто человек хороший.
1: Да, да. Вот, и, наверное, на этом мы продолжим наш марафон вопросов. Так, у нас вопрос от Николы Богдана. Как понять, где заговор, а где реальность? Например, первое – правительство коррумпировано и хочет обогатиться за счет населения. Второе – правительство придумало коронавирус для обогащения.
0: Ну, соответственно, дальше... Да, вы вступаете в очень сложный и неоднозначный разговор с реальностью. Вы вынуждены проверить оба ваших тезиса. Тезис про то, что правительство коррумпировано, и тезис про то, что правительство придумало коронавирус. Меня смущает, что они пронумерованы 1 и 2. Да, собственно, вот, честно говоря, никакой связи между ними я не вижу. Если вы видите причинно-следственную связь, то это очень подозрительно. Я думаю, что вы достаточно быстро найдете аргументы в пользу того, что правительство коррумпировано. Причем вы найдете эти аргументы и про американское правительство, и про наше правительство, и про китайское правительство. В общем, тут я не думаю, что вы будете испытывать какие-то трудности. А вот дальше начнутся некоторые проблемы, потому что вам придется разобраться, может ли правительство вообще придумать коронавирус. То, что правительство хочет обогащаться, в этом нет сомнений. А вот имеет ли оно технические возможности построить коронавирус, дабы устроить обогащение, вот тут вот начинаются всякие достаточно специфические разговоры, и вам потребуется собрать много дополнительной информации, чтобы убедиться, что, судя по всему, я не биолог, я в данном случае готов сослаться на мнение компетентных этих самых микробиологов, судя по всему, пока технических способностей у человечества на это не хватает. Вот. Но это, опять-таки, вопрос уже к микробиологам. Насколько второй тезис может быть реализован в действительности?
2: Ну, на самом деле, если есть те люди, которые давно-давно на нас подписаны, есть лекция, даже не лекция, а наше общение с Александром Панчиным. По-моему, мы в мае с ним беседовали как раз-таки на тему искусственности коронавируса. Вы можете посмотреть, есть у нас на канале, он там подробно объясняет, каким образом можно проверить искусственность и каким образом вы можете сделать это сами, лично, буквально за несколько минут или часов, в зависимости от вашей степени подготовки. И продолжим с вопросами.
1: Можно с вопросами. И дальше вопрос от Артема Попова. А мегалиты по 14 тысяч лет – это тоже теория заговора? Вот, ну, такой вопрос прямо тоже, скажем, не совсем к психологу, наверное, и не очень понятно, о каких мегалитах таки идет речь. Потому что, насколько я знаю, древнейшим мегалитам все-таки им там по 12 тысяч лет где-то. Да, это мегаклитепа. Ну, чуть, ну, там, как минимум на 2000 лет моложе. Но если найдут такие мегалиты, ну, а А в чем заговор? В том, что их скрывают, видимо?
0: Мы не понимаем.
2: Не нашли, значит, скрывают, может быть, в этом контексте.
1: Видимо, в том, что скрывают.
0: Мегалиты – это большие камни, а теория заговора – это то, что творится в человеческой голове. Хочется понять, как вопрошающий эти вещи связал между собой. Вот, судя по всему, мы не понимаем.
1: Ну,
2: может быть,
1: ничего
2: да.
1: Ничего страшного. Так, Виталий, наверное, ты дальше продолжишь.
2: Есть вопрос от магистра Кеу или Кей. Как вы думаете, вера в теорию заговора – это провал образования в 90-х?
0: Нет, нет, нет, точно нет. Ну, собственно, вера в теорию заговора, во-первых, не только отечественное явление, даже не столько отечественное. В Соединенных Штатах, насколько я понимаю, развито значительно шире, больше и, в общем, значительно заметнее в социальной жизни, с одной стороны. И с другой стороны, и в историческом как бы, вот, разрезе понятно, что это более старые явления, вне всяких сомнений. Я бы скорее указал вот на какое обстоятельство. Интернет, чтобы ему было пусто, да, обеспечивает возможность доступа к любой информации. И, с одной стороны, это замечательно, потому что любая информация доступна. А с другой стороны, это ужасно, потому что любая информация доступна. Да, и сторонники теории заговора разных совершенно получили бесконечную трибуну для того, чтобы рекрутировать себе адептов. Увы, увы, увы. А, вот это очень хороший вопрос. Как тренировать
2: Сейчас я его озвучу. Да, я его сначала озвучу. Мы поблагодарим, да, они последовательно появляются, и мы их последовательно выдаем на экран. Алекс Вагант или Вагант спрашивает, а как натренировать ум в скептицизме?
0: Чтобы тренировать ум, его надо тренировать. Вот одна из моих любимых идей заключается в том, что для того, чтобы научиться решать задачи, логически рассуждать, сопротивляться теориям заговора, нужно начать систематически это делать. Нету никаких простых рецептов. Или, наоборот, рецепты очень простые. Был такой замечательный, очень малоизвестный отечественный писатель, который прославился одной сказкой. Его звали Юрий Олеша, он написал сказку «Три толстяка». Значительно менее известный его текст называется «Ни дня без строчки». То есть, каждый день он писал кусочек текста. Ну, писатель профессиональный. Ну, вот, собственно, для того, чтобы справляться с своим мышлением, чтобы мышление стало сильным, в том числе скептичным. Нужно что-то делать мышлением каждый день. Ну, как вы учите иностранный язык? 15 минут, но каждый день. Как вы занимаетесь гимнастикой? Полчаса, но каждый день. Никакого другого варианта стать скептиком нету.
2: Понятно, спасибо. Дальше
1: спасибо большое.
2: Передают тут приветы Дробышевскому.
0: Да.
2: В данном случае...
0: Дробышевскому все передаем приветы.
2: Здоровья, позитива, открытий. Спасибо вам огромное. Также Максим Песцов присоединяется, Станислав Владимирович, на батарейке для лазерного мяча. И спасибо всем, кто сейчас в кадре, за интересный вечер. Максим, спасибо вам и за поддержку стрима, за то, что смотрите.
0: Спасибо.
2: И следующий вопрос от Натана Краевского. Почему конспирологи, будучи обскурантистами, предлагают что-то рассчитывать с помощью инструментов, используемых для научных же исследований, чтобы убедиться в правоте их взглядов.
0: Вы знаете, те случаи, которые мне известны, как раз показывают, что они и обскурантисты, безусловно, но при этом они еще и исследователи не очень хорошие. В том смысле, что использование научной техники, научных приборов требует достаточно изощренных навыков. Вот те немногие случаи, которые, собственно, я наблюдал, или в которых участвовал, использование научных приборов, к сожалению, не подчинялось никаким правилам нормального научного исследования. И приводило это, ну, к закономерным результатам. Вот. К большому сожалению, еще раз подчеркиваю, наука ведь штука абсолютно методическая. Ну, собственно, делай раз, делай два, делай три и обрящешь. Да, если вы делаете раз, потом три, а два только на пятом ходу, да, ну, никаких хороших результатов у вас не будет. Вот, к сожалению... Повторю я, да, те случаи, которые мне были доступны, конспирологи вели себя с точки зрения техники научного исследования неграмотно. Ну и результаты не заставили себя ждать.
1: Ну, я, например, сталкивался с тем, что конспирологи, скажем, именно конспирологический подход, он противоположен научному, потому что ученый должен быть открыт к критике. Вот. А тут получается, что подход конспирологов, он не допускает рецензирования как такового. Потому что рецензирование подразумевает критику, а критика – это значит, что ты тоже участник заговора, который они разоблачают. Вот.
0: Ну и такое бывает.
1: Вот так вот. Я хочу сделать несколько объявлений. Во-первых, я хочу еще раз похвастаться перед, значит, моими дорогими зрителями, что у меня вышла книжка, вот, которую я писал.

0: у них же ведь они своим пометом, у них очень едкий помет, пахучий, которым они защищают свои гнезда. И, может быть, не держат еще дроздов именно из-за того, что слишком вонючий у них помет. Не знаю. Если хотите, могу это выяснить. Дрозды, да, говорите?
1: Да.
0: О чем мы с вами мучаемся? Вот есть у нас с вами в руках чудесная книжка Шамова, которая перечисляет 19 века, которая перечисляет всех абсолютно птиц, которых держали грехвостка, зарянка, завирушка, соловей, королек, воракушка, красная, так, иволга, жулан, белая лазоревка, даже есть снегирь, щур, зеленушка, так, овсянка, так, дальше, сейчас, чиж, рыболов, ага, щегол, зяблик. Так, это кто так много места-то занял? Канарейка, а ну, естественно, гаечка, синица, масковка, московка. Нет, ребят, дроздов здесь нету. А, вот скворец есть. Скворец есть, отлично. Ну-ка, червячок, пеночка, малиновка, черноголовка. Есть черный дрозд, ребят, есть черный дрозд, ну, конечно. Теперь, когда замолкли мои птицы, и в комнате моей водворилась тишина, я снова отдаюсь моим воспоминаниям, и снова передо мной встают и старый сад, и плакучими березами у пруда, стенистыми аллеями, песни черного дрозда, несомненно, прекрасны. Черный дрозд, ну, поют, ребят. Вот, пожалуйста, Шамов. Во всяком
1: Да.
0: случае, черный дрозд поет. Черные дрозды, кстати, у нас есть. У меня они залетают регулярно, черные дрозды сюда. Но у меня, правда, граница Московской и Тульской области, но они в Москве. Вот мой друг Олег Шумаков говорит, что полно их на юго-западной, он живет в этом Тропаревском парке, говорит, полно черных дроздов.
1: И последний вопрос от Мии, 12 лет.
0: Мия, здравствуй, привет Лондону и привет попугаям Крамера, которые у вас оккупировали Лондон. Рада тебя слышать. Так.
1: Спасибо огромное за лекцию. Возник вопрос, могут ли птицы охрипнуть, как люди, например, от холода?
0: Думаю, что нет, потому что у нас же голосовые связки, мы хрипнем, да? А про птицы мы же говорили, там другой немножко звукоизвлекающий аппарат, там сиринкс. Там вот эти вот мембранки, которые натягиваются, я думаю, что вряд ли. А люди хрипнут не только от холода, Мия. Вот у меня эфиры по 2 часа на радио, а потом еще 2 часа с вами поговорю, и потом, знаете, я после этого 2 дня хриплю без всякого холода.
1: Да, еще один вопрос от Мии. Наверное, последний. Наше время в эфире подошло к концу.
0: Ага.
1: Спасибо за понимание. Еще один вопрос. Как дельфины так хорошо слышат друг друга под водой? Или это вибрации они чувствуют? Это уже
0: Ребят, ну
1: отвлеченный
0: прекрасно,
1: вопрос.
0: они друг друга слышат под водой, потому что под водой звуки передаются гораздо лучше, чем в воздушной среде. В водной среде они проходят дальше, несмотря на то, что это плотная водная среда. И мы с вами об этом говорили уже. Помните, мы с вами говорили, что у нас киты могут переговариваться на расстоянии в десятки, в сотни миль друг от друга и прекрасно друг друга слышат. Вот. Ну, мы поговорим об этом. У дельфинов же тоже там разные звуки. Они и щелчки издают, и такой треск, и скрежет. Поговорим, потому что когда мы будем говорить о дельфинах, там уже почти как у нас вторая сигнальная система по Павлову. Я вам уже говорил как-то раз, что когда я учился на филологическом факультете еще, 1976 год, то у нас ОСИПЛ было отделение, структурно-прикладная лингвистика. И вот я страшно им завидовал, они каждое лето ездили на практику в дельфинарии в Севастополь, изучали язык дельфинов. Лингвисты. Лингвисты, а не биологи. Так что изучали именно язык. Вот. Ну, все, наверное, сегодня.
1: Да, на сегодня все. Спасибо, Александр. Спасибо
0: Спасибо
1: нашим
0: всем.
1: слушателям. Увидимся через 2 недели, как обычно.
0: Да.
1: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Основной единицей жизни является клетка. Клетка – это такая миниатюрная фабрика, которая производит там необходимые вещества и энергию. Внутри клеток, мы сейчас говорим о соматических клетках, не о половых клетках, да, то есть мы берем классическую соматическую клетку. А внутри каждой соматической клетки, ну практически да, каждой клетки, мы не берем такие клетки, специализированные как эритроциты, которые безъядерные, находится ядро, которое ограничено ядерной оболочкой, и также ряд органелл, в том числе митохондрии. Внутри ядра имеются хромосомы, в которых находится ДНК. Эта ДНК носит название ядерная или хромосомная ДНК. Внутри митохондрии также имеется ДНК. Если мы возьмем хромосомную ДНК, то все эти хромосомы они классифицируются следующим образом. Есть 22 пары аутосомных, то есть неполовых хромосом, а также одна пара половых хромосом. И половые хромосомы, они, почему половые? Потому что они отличаются, они определяют пол человека, да, какой будет у него пол, мужской или женский. Если у человека две хромосомы, две практически одинаковые хромосомы, которые носят условное название X, то есть XX хромосома, то перед нами женщина. Если у человека одна хромосома X, а другая маленькая хромосома, гораздо меньше, чем эта X хромосома, это хромосома Y, то мы имеем дело с мужчиной. Для цели идентификации активно используются маркеры, которые находятся, то есть локализованы на аутосомной ДНК. И данные маркеры являются индивидуализирующими. То есть они передаются нам от отца и от матери в равном объеме. И практически вы не сыщете на Земле ни одного, двух похожих, то есть двух людей, у которых абсолютно одинаковая ДНК. Если только эти люди не являются наявцами близнецами. Вот. Если мы рассмотрим такую половую хромосому, как Y-хромосома, то эта хромосома передается только строго по отцовской линии, а ДНК, митохондриальная ДНК, которая находится в митохондриях, она передается по материнской линии. И вот Y-хромосома, митохондриальная ДНК, это, они относятся к родословным ДНК-маркерам, да, то есть к родословным ДНК, то есть которые передаются, то есть которые одинаковы у, допустим, у всех родственников по мужской линии, или ну, если мы имеем речь с Y-хромосомой, или у всех родственников по женской линии, если мы ведем речь о митохондриальной ДНК. Значит, при выделении ДНК из биологического материала мы выделяем вообще всю ДНК. Всю ДНК, то есть суммарную ДНК мы выделяем. Но исследуем мы не ДНК не целиком, а только часть ее, вот этих фрагментов, локусов, те, которые отличаются, которые высоко полиморфно, то есть которая отличается у разных людей. Хотя, в принципе, отсеквенировать ДНК сейчас можно. Это сейчас стоит не так дорого, это, конечно, стоит не так, как это было в начале, когда начался проект «Геном человека». И тогда секвенирование одного генома человека это обходилось в миллиарды долларов. То есть сейчас секвенирование, то есть чтение всего генома обойдется примерно в несколько тысяч долларов. Если мы возьмем любых два человека из человеческой популяции, то мы обнаружим, что на 99,9% ДНК этих людей будет абсолютно одинаково. И только на 0,1%, то есть на 1/1000 долю, эта ДНК у них будет различаться. Это различие ну, носит название, такое научное, полиморфизм. Полиморфизм бывает двух типов. Ну, чтобы рассказать, какой бывает, каких типов бывает полиморфизм, я хочу немножко, так сказать, рассказать о структуре ДНК, что из себя представляет ДНК. Как я уже сказал, ДНК находится у человека в хромосомах, а также в митохондриях. Ну, основная масса находится, конечно же, в хромосомах. Если мы возьмем одну клетку, гаплоидную клетку, то есть ту клетку, которая содержит только половину генетического набора, то есть 23 хромосомы вместо 46, это любая половая клетка, это яйцеклетка или сперматозоид, то общая длина всей ДНК, она примерно где-то будет, ну, порядка около одного, чуть больше одного метра. чуть больше 1 метра. Эта ДНК представляет из себя полимерную молекулу, которая состоит из мономеров, то есть из таких кирпичиков, которые носят название нуклеотиды. Значит, нуклеотиды состоят из остатков сахара, дезоксирибозы, остатков фосфорной кислоты и азотистого основания – аденин, аденина, гуанина, цитозина, литимина. Сокращенно эти азотистые основания по первой букве обозначают как АГЦТ. То есть ДНК фактически кодируется четырьмя буковками. И вот в гаплоидном наборе, то есть в половых клетках, если вся ДНК, она примерно кодируется чуть более 3 миллиардами вот этих вот нуклеотидов, 3 миллиардами буковок. Понятно. То есть это огромный, это примерно объем ленинской библиотеки, если перевести в наши буквы, да? В кириллицу. Так вот, возвращаясь к полиморфизму, хочу сказать, что полиморфизм, он бывает двух типов. Так называемый однонуклеотидный полиморфизм, когда мы имеем дело с заменой той или иной буковки, то есть нуклеотида, либо, допустим, его удаление, это носит название делеция, либо вставка дополнительного нуклеотида, инсерция. А также мы имеем дело с полиморфизмом, который связан с длиной того или иного участка ДНК. То есть у нас с вами имеется так называемые полиморфные, то есть участки, которые не консервативные, участки ДНК, которые незначительно, либо значительно отличаются по длине. То есть у вас может быть участок там, одной длины, у меня может быть участок совершенно другой длины. Вот, на этом мы на оценке вот этих вот полиморфизмов, да, то есть однонуклеотидных полиморфизмов, либо полиморфизмов по длине, состоит, собственно говоря, в этом состоит вся суть ДНК-экспертизы. Да? То есть мы получаем некие ДНК-отпечатки каждого человека, как назвал их Джеффрис, ДНК-фингерпринтами, да, ДНК-отпечатки. Так он их, это, собственно, термин, то, что еще, это его термин, это еще 85-го года термин из журнала Nature. Вот. Мы получаем, они еще называют, сейчас они носят название, вы их увидите, генотип или генетический профиль того или иного человека, и этот генетический профиль сравнивается. Ну, естественно, генетический профиль, как я уже сказал, нет смысла исследовать всю ДНК, это вообще, во-первых, дорого, во-вторых, это бессмысленно, потому что, как я уже говорил, на 99,9% всей ДНК у нас с вами идентичны. И только вот 0,1% у нас с вами имеет какие-то различия. Я не буду вдаваться в такие научные дебри, как сцепление тех или иных там, маркеров, признаков и так далее. Скажу только, что сейчас, в настоящее время, достаточно исследовать около 20 полиморфных вот этих участков, или их называют локусы ДНК, и исследовать некие признаки. Значит, каждый локус, он имеет выражение в виде аллель, так называемый аллель. Аллель – это некий признак, то есть выражение в виде признака, который называют по-научному аллель. Этот аллель оцифровывают, ему присваивают некую цифру. Эта цифра соответствует количеству повторов каких-то единиц данной ситуации, то, что мы сейчас ведем речь о современных методах, это количество повторов. Да? Ну, какая-то, вот, допустим, у нас есть какая-то вот единица, допустим, 4 нуклеотида каких-нибудь, ну, допустим, АГЦТ, которые повторяются какое-то определенное количество раз. Мы не всю последовательность ДНК, то есть не секвенированную последовательность, не прочитанную в базу заносим, а вот эти циферки. 15. 16 и так далее. То есть вот эти аллели мы заносим, оцифровываем. И фактически не представляет никакой сложности в последующем провести сравнительный анализ этих цифр. То есть сравните цифры. Допустим, имеется в базе два человека. Какой-то предполагаемый там отец, предполагаемая мать. И вот у нас есть некий ребенок, который мы хотим установить родство по отношению к этим людям. Да? Мы знаем, что этот ребенок может получить, то есть мы знаем некий генетический закон, что он может получить только один признак от матери, а второй признак по этому же самому, так сказать, участку ДНК от отца. Правильно, да? Если, допустим, у него имеются эти признаки, которые имеются у этих двух людей, то мы не исключаем факт родства. Понятно, да? В данном случае родительство этих людей по отношению к этому ребенку. То есть вот так проводится исследование. Либо еще проще, если, допустим, мы хотим узнать, кто там курил тот или иной там сигару, сигарету или еще что-то. Да? Вот, мы просто ДНК с этой сигареты сравниваем, то есть этот уже оцифрованный профиль, сравниваем с базой данных, вот этими, так сказать, уже оцифрованными, да, и говорим, что это курил такой-то человек. Вот он в этой базе находится, там под номером там, 5 миллионов, там, 150 тысяч, да, какой-то вот такой. Вот. Собственно, вот так вот это все работает. Но в Европе своя база, ну, в отличие от Германии, там, кроме Германии, там свои, так сказать, стандарты. В Германии там немножко эти стандарты отличаются. Россия, как обычно, выпадает от всего мира. В России эти стандарты до сих пор не разработаны. И не только каждое ведомство работает по своим стандартам, но и внутри ведомства разные лаборатории работают каждый по своим стандартам. И бывает так, что трудно сопоставить результаты, полученные в разных российских лабораториях, даже которые находятся в одном городе. Есть 242-й федеральный закон, который регламентирует все процедуры, которые описывают, ну как бы, да, в котором описывают все процедуры по формированию национальной базы, российской базы данных генетических профилей, да, но которые не регламентируют абсолютно никак создание базы данных биологических образцов. Потому что когда у нас сегодня у нас эта база данных создается по одним участкам ДНК, по одним локсам, да, а завтра не исключено, что потребуется больше информации. И тогда что делать? Опять заново производить забор, а этих людей уже в живых нету, да? Ну, допустим, к примеру, или где его там, он уже где-то в бегах, там, к примеру, кто-то убежал, да? Вот. То есть здесь, конечно, возникает необходимость это хранение биологического материала. Вот, кстати, в армии США именно и производится такого рода хранение. Да, у них именно такое хранилище и имеется. Да? Там порядка 6,5 миллионов образцов военнослужащих и служащих армии США. У них этот образец регламентированно должен храниться не менее 50 лет. Там прямо написано 50 лет. При увольнении из вооруженных сил по желанию служащего или военнослужащего он забирает этот образец, то есть он уничтожает просто его. То есть он говорит, прошу уничтожить, пишет письменный запрос, этот образец уничтожается. Образцы хранятся в таком виде, что этого достаточно на многие десятки раз. Но, к сожалению, формирование этой базы началось довольно-таки давно, и образцы эти сейчас хранятся в замороженном виде, и для обеспечения хранения вот этих вот многих миллионов образцов требуются очень большие энергозатраты. Это поддержание таких вот условий, минус 20 градусов, это очень большие затраты. Я просто видел это здание, оно огромное, не за счет того, что много этих карточек лежит. Нет, конечно, эти миллионы карточек займут только несколько вот этих вот комнат, да. Вот. Это за счет того, что там очень много таких морозильных установок, которые обеспечивают хранение. Кстати, очень хорошо проявил себя при идентификации погибших в Персидском заливе. Не надо искать каких-то родственников, не надо там организовать массовый сбор, пожалуйста. Вот достали образец, сравнили все. У нас, к сожалению, это отсутствует. Да? И такого рода инциденты у нас вызывают очень большие напряги. Ну, то есть надо потратить очень много времени, чтобы идентифицировать того или иного человека. Нет, чтобы взять сразу из базы данных, пройти сравнение, сказать, да, это он. К сожалению, мы от этого далеки. Я не знаю, вообще будет ли у нас это в России когда-нибудь. Если у нас это будет вообще очень даже здорово.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. У меня в гостях сегодня кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Ярославского государственного университета имени Демидова, полковник МВД в отставке Александр Соколов. Александр Федорович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте вы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всем здравствуйте. Очень приятно участвовать в этой передаче.
2: Обычно я для слушателей сначала обозначаю тему, а тут я решила произвести впечатление вашим титром, вашим представлением. Я думаю, что никого теперь уже не удивлю. Я хочу поговорить с вами сегодня об отпечатках пальцев. Александр Федорович, а правда, что одинаковых папиллярных узоров пальцев нет даже у однояйцевых близнецов?
3: Знаете, это сущая правда. Более того, вам повезло выбрать меня. У меня есть однояйцевый близнец. Когда я пришел в дактилоскопию, конечно, первым делом, что мы сделали, это мы дактилоскопировали друг друга и посмотрели, как это выглядит на самом деле. Естественно, они разные. Изначально, если говорить, то у каждого человека на каждом пальце они разные. И однояйцевых близнецов тоже и разные, как у каждого конкретного человека, так и у, если сравнивать с братом, с сестрой и так далее. И даже они, знаете, и не сказать, что прямо очень-очень похожи.
2: А скажите, известно науке, зачем нам нужны вообще папиллярные узоры?
3: В целом-то известно. То есть папиллярные узоры, как мы уже сегодня установили, образованы папиллярными линиями, которые представляют собой валикообразные выступы, в которых открываются протоки, или их иначе называют поры, через которые выделяется фотожировое вещество. Соответственно, вот эти вот папиллярные линии, они образуют эти папиллярные узоры. Но при этом поры сами тоже могут быть предметом дактилоскопического исследования. То есть есть отдельное направление в дактилоскопии, которое называется пороскопия. Там исследуется форма, размеры, взаиморасположение.
2: Это получается, допустим, у нас два папиллярных узора очень похожи, то мы идем на порядок выше и занимаемся уже порами, верно?
3: Можем пойти и порами. Обычно бывают ситуации, когда речь идет о фрагментарных следах. Кроме того, есть еще направление, которое изучает строение краев папиллярных линий, эджоскопия, от английского эджо край. Папиллярные линии, они неровные.
2: Неровные.
3: Они, когда при большом увеличении мы видим, что у них край имеет определенный рисунок, определенный рельеф, картинку. И вот эти края, их тоже можно между собой сравнивать и доказывать, что это либо одно лицо, либо разные лица.
2: А скажите, Александр Федорович, я где-то встречал информацию, что во время изучения большого количества отпечатков находили очень сильно похожие. Это просто как похожие друг на друга люди или это что-то другое значит?
3: Я считаю, что это просто как похожие люди. Да, потому что, во-первых, известных основных три типа папиллярных узоров — это дуговой, петлевой, завитковый. Соответственно, дуговых 5%, петлевых 65%, завитковых примерно 30%. То есть это основные типы папиллярных узоров. Да, конечно, если говорить о количестве людей, проживающих на Земле, порядка около 8 миллиардов, а еще у каждого человека, в норме, 10 пальцев. То есть у нас получаем уже 80 миллиардов. Конечно, среди 80 миллиардов что-то может быть очень похожим. По крайней мере, так устоялось в теории дактилоскопии. Есть похожие объекты, они бывают, но похожий такой же – это не тот же самый. Хотелось бы верить, что их и не будет, что теория верна.
2: Но можно тогда сказать, основываясь на том, что вы только что произнесли, что отпечатки пальцев в криминалистике – это неоспоримый факт?
3: В целом, да. Мы понимаем, что во всех странах мира дактилоскопическая информация как раз и используется в целях уголовного судопроизводства, идентификации лиц, причастных к совершению преступлений.
2: А вообще существует база данных отпечатков? Может быть, исследования проводятся, чтобы уверенно заявить о том, что… нет одинаковых отпечатков. Вообще, база данных. Я за границу ездила, и какой-то момент же начали брать отпечатки пальцев. А где они сейчас хранятся, мои отпечатки?
3: Конечно, базы данных есть. Это естественно. Хранятся они в каждой стране. Есть такое понятие, как Интерпол. Участники Интерпола направляют туда соответствующую дактилоскопическую информацию. Ваша информация, вы заезжая или выезжая за границу, оформляя шенгенскую визу, оформляли, и у вас в посольстве, там вы один пальчик приложили к стеклянному такому штучке, это живой сканер называется. То есть они хранятся в базе данных, в том числе стран Евросоюза, стран Шенгена, в случае, если вы вдруг где-то вас задержат без документов в Европе, вас идентифицируют по вашему
2: Даже не ожидала, что я где-то там сохранилась у них.
3: Японцы, например, радужную оболочку глаза сканируют.
2: Ой, вот. Я то чуть есть... не удивлена совершенно, если...
3: С этим вообще побороться крайне сложно.
2: А скажите, пожалуйста, а чьи отпечатки включает в себя картотека вот федеральных органов расследования? Ну, я сейчас даже не про преступников говорю, а вообще вот про... Какие люди должны оставить свои отпечатки, чтобы вот они были, должны такие must have?
3: Есть у нас два вида регистрации. Это добровольная регистрация и обязательная регистрация. Добровольная, вы как гражданин можете в любой момент прийти и сказать, я хочу пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию. И вас там благополучно дактилоскопируют.
2: Опознать, чтобы меня можно было.
3: Опознать, да. То есть это задача исключительно опознания тела лица, который не может сообщить о себе какие-то данные, чтобы он живой. Он живой, да, но он без сознания. А так, в целом, есть вот в этом законе обязательно государственную дактилоскопическую регистрацию. Проходят граждане, призываемые на военную службу, военнослужащие. Ну, все вот эти силовые структуры.
2: Это я вот понимаю, Александр Федорович. А президент обязан сдавать отпечатки пальцев, чтобы его не подменили?
3: Президент?
2: Ну да. Вот Владимир Владимирович Путин. Ну, когда стал президентом, интересно, у него убрали отпечатки пальцев? Ну, мало ли.
3: Например, когда президент наш, это не секрет, был работником Федеральной службы безопасности, возможно, его дактилоскопировали. Ну, возможно, он и есть где-то вот внешняя разведка.
2: А скажите, пожалуйста, Александр Федорович, вот рисунок на стопе человека, на стопах, пальцах ног, также относится к науке об отпечатках?
3: Да, то есть это тоже относится к науке дактилоскопии, поскольку я вы представляю, да, я заведующий кафедрой уголовного процесса криминалистики Ярославского государственного университета. Вот мы в рамках научных работ, вот студентка одна у нас писала как раз работу, выполняла научно типологию папиллярных узоров, делали оттиски специально. Я свои делал, и она свои делала, и всех мам-пап своих делал. Там папиллярные линии на ступнях, вот, ну, на стопе ноги, на пальцах. Они такие же красивые, все то же самое.
2: И там такие же индивидуальные.
3: В этой связи, кстати, вопрос возникает. То есть там, где преступников, там понятно. А вот там, где военнослужащих, допустим, которые горят в танках, сотрудники правоохранительных органов, там люди, связанные с риском. Первое, что подвергается воздействию, это вот открытые участки лицо и руки. А ноги-то, они ведь находятся достаточно защищенные. То есть это больше гарантия.
2: Что вот, сохранится. Какая интересная очень идея. А скажите мне, пожалуйста, Александр Федорович, вот немножко в зоологию вас приглашаю погрузиться. Я прочитала, что, оказывается, у приматов отпечатки папиллярных узоров совершенно не похожи на человеческие. Это доказывает, что мы не от них произошли. А есть животные, у которых вот эти папиллярные узоры можно спутать с человеческими?
3: Ну, во-первых, давайте так. Будем сходить из того, что они не то, что совершенно не похожи. Да, у них, ну, если мы про приматов говорим, да, то есть приматы, вот у них тоже есть папиллярные линии. Вот, конечно, про узоры в чистом виде, вот как вы правильно заметили, говорить, может быть, не приходится, потому что они у них более сглаженные, там параллельные эти вот линии. Но, знаете, как вот спутать можно, потому что фрагмент пальца человека тоже может содержать, ну, фрагмент следа, да, может содержать тоже просто параллельные линии. Фрагмент ладони, очень, там очень много просто параллельных линий. Вот. Что касается более похожих, то если исходить из информации, понятно, что мы сами никого из животных не дактилоскопировали, информация, если вот имеющаяся, то есть такие животные, как коалы. Вот говорят, что на лапах коал есть папиллярные узоры, которые очень похожи, да, то есть вот эти вот рисунки очень похожи на человеческие. И даже, ну, понятно, что австралийские, американские исследователи, вот, и как бы епархия в России коалы живут только в зоопарках. Ну, вот, и вот как пишут авторы исследования, что не всегда даже опытные дактилоскописты могут распознать, чей это отпечаток, человеческий или коалы.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. Сегодня в передаче данных кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Ярославского государственного университета имени Демидова, полковник МВД в отставке Александр Соколов.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим про отпечатки пальцев, а если говорить грамотно, говорим о папиллярных узорах человека. консультирует нас, отвечает на мои вопросы кандидат юридических наук, доцент и заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Ярославского государственного университета имени Демидова, полковник МВД в отставке Александр Соколов. Александр Федорович, а теперь в технику. Ну, мы знаем, что на смартфонах, на айфоне чаще всего используется, насколько я знаю, чаще всего используется разблокировка отпечатком пальца. Я вот всегда думала, а меняются отпечатки пальцев, папиллярные узоры, если человек уже не живой, то есть мертвый? Можно ли пальцем мертвого человека разблокировать айфон?
3: Можно. Можно разблокировать айфон, потому что папиллярное линии, то есть там реакция идет, понимаете, то есть у айфона идет, то есть он сначала считывается, кодируется сначала соотношение признаков на папиллярном узоре, то есть частные признаки, он это заводит, и как только он видит эту картинку, да, он воспринимает это как лицо, которому разрешен доступ. Ну, поскольку, знаете, если уж идти чуть дальше, ну, то есть вот эта вот тема сама по себе, да, я думаю, что в фильмах она достаточно показана, да, то есть там отсечение пальца, этот палец с собой тряпочки где-то вот носят, чтобы потом в дальнейшем проникать на какие-то, то есть, ну, какие-то разблокировать секретные объекты. То есть есть такие вот в боевиках показаны, такие сюжеты имеются, но при этом, смотрите, то есть папиллярные узоры, они сохраняются вот, ну, достаточно длительное время, пока не произошло гнилостного разложения кожи. Да? То есть после смерти человека, то есть иначе мы понимаем, что мы никогда бы не смогли идентифицировать неопознанные трупы. У нас, в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, неопознанные трупы подлежат обязательной съемке, обязательному фотографированию и дактилоскопированию. Соответственно, когда мы дактилоскопируем труп, мы сравниваем его дактилоскопическую карту, вот, с имеющимися, да, прижизненными, получается, вот, его вот этой дактилоскопической информацией. То есть, если лицо где-то когда-то дактилоскопировалось, есть дактилокарта живого, есть дактилокарта трупа, их сравнивают, устанавливают, чья это дактилокарта. Если бы вот, после смерти дактилоскопический узор менялся резко, быстро, да, то есть понятно, что есть такое понятие, как мумификация, да, то есть усыхание, там, высыхание, то есть есть вот гнилостное разложение кожного покрова, то есть как только он перестает существовать как объект, да, ну, то есть точно так же, как опознание человека, вот, сначала хорошо, потом у него крупные явления вот эти происходят, да, там, до его неузнания, он в воде пролежал, вот, там, две недели. Здесь на первом этапе, то есть когда времени прошло, вот, ну, не так много, и тогда вот кожа еще не, как бы, не разложилась, не подверглась этим изменениям труп, да, то есть все возможно, все реально. Но при этом, знаете, есть дополнительные системы идентификации, то есть, например, одного вот папиллярного узора недостаточно, да, то есть как бы, поскольку это стало возможным, вот все знают, что можно принести мертвый палец, сейчас ведь можно, стали делать какие системы? Вот, допустим, на температуру. То есть температура...
2: Совместно, да? То есть и отпечаток...
3: Да, приложил, и она берет... Да, и система еще берет температуру. То есть если температура 25 градусов, все понимают, что, ну, или там окружающий среды палец...
2: Скорее мертв, чем жив.
3: Палец, да. То есть есть там норма какая-то, в пределах там 35-7 градусов. Угу. Да, то есть нет этой температуры. Вот. Есть более сложная система. То есть надо палец приложить и подержать. То есть мало того, что должен быть папиллярный узор, должен быть еще температура, и еще там должна быть пульсация, то есть еще система берет биение, условно говоря, сердца, да, то есть вот несколько должно быть, и так только тогда, то есть вы не сможете как бы в мертвый палец вот эту вот пульсацию.
2: Ой, вот куда техника-то дошла, Господи!
3: А что делать-то, конечно.
2: А скажите, пожалуйста, ну, наверное, такой самый распространенный, можно ли подделать, то есть изменить папиллярные узоры?
3: Ну, знаете, если честно, как бы, тут можно на два, наверное, направления разделить. Можно ли подделать оттиски, да, или следы, вот, подделать, либо вот изменить. То есть два момента здесь, вот, подделка и изменение, оно вот, если подделка, то скорее это относится к следам, оттиском, да, и изменение папиллярного узора. То есть можно подделать как и то, так и изменить папиллярный узор. То есть, ну, а подделать несложно, то есть если мы имеем папиллярный узор, рисунок, след какой-то имеем, да, можно хоть на 3D напечатать палец этот резиновый, то есть, соответственно, ходить и им оставлять везде где-то следы. вот, человека.
2: Это я понимаю. А, собственно, самый настоящий вот на пальце?
3: А самый настоящий, это давным-давно известная вообще практика, очень давным-давно известная, то есть это и времена Второй мировой войны, шпионов сюда на немецких. То есть есть химические, то есть химии какой-то, ну, понятно, что анестезия сначала, да, потом типа жидким азотом, там, либо каким-то серной кислотой.
2: И они не восстанавливаются.
3: Они не восстанавливаются, да, они не восстанавливаются. Есть термические, то есть температурой можно, то есть просто прижигание. Вот. То есть, ну, там получается, понимаете, как следы, ну, ожоговой ткани, то есть она уже рисунка как такового не имеет, и самое главное, там нарушается выделение потожирового вещества. То есть, соответственно, отсутствие потожирового вещества, оно препятствует образованию следов. Да, есть пересадка, есть даже пластические делают, то есть пересадка кожи с бедра, там, с ягодицы, с спины.
2: Вот я читала вот какую-то историю, что какой-то преступник пересадил себе с живота кожу, причем давно это было, а все равно узор восстановился. Это легенда, да, получается?
3: Это легенда, конечно. Нет, понимаете, узор восстанавливается при незначительных повреждениях. То есть вы же видели, ну, не знаю, вот я, например, у меня есть шрамы на руках. Да, то есть они шрам, глубокий порез, он оставляет шрам. То есть, если эти глубокие, то есть, есть дерма, есть эпидермис, да, то есть, ну, это мы знаем из курса анатомии. То есть, если незначительный верхний слой, да, он восстановится там на турнике, пока там, ну, мозоли, волдыри какие-то, да, там ожоги незначительные. Если это, знаете, значительное повреждение кожи, глубокое повреждение кожи, а срезание поверхностного слоя, да, и пришивание, приживление нового вот, слоя, это глубокая вот, операция, конечно, он не восстановится, да. Там другая кожа, дай бог, чтобы прижилась, как говорится.
2: И вот как тут поступают криминалисты?
3: Ну, а как тут? Ну, во-первых, любой участок тела человека является индивидуальным. То есть можно человека идентифицировать по следам ушной раковины, по следам губ, вот, по следам тела человека. Ну, сложно, конечно, найти просто. Знаете, этот участок очень сложно найти. Кожа человека индивидуальна в том числе, то есть и на тыльной стороне ладони, и на плече, на животе, на груди, там, на спине эти узор, рисунок. Весь вопрос в том, что с ним очень сложно работать, потому что ну, площадь огромная, и найти вот тот участочек, которым могли бы быть оставлены следы, ну, крайне сложно. И даже, знаете, в некоторых случаях предположить, что это следы пальцев рук, вот, не имея капиллярных узоров, это ну, надо быть, знаете, асом, волшебником, иметь какое-то вот мышление такое ну, стандартное. Ну, либо это должны быть, они как бы все-таки повторять форму руки, да, то есть мы видим, что вот они такие овальные, следы овальной формы.
2: Идеальными,
3: похожи.
2: Да, я поняла, да-да-да.
3: Очень похожи на следы пальцев рук, но в них почему-то следы пальцев капиллярного узора в них почему-то не отобразили, да, то есть их надо изъять, и дальше уже оцените и задать вопрос эксперту, сказать, товарищ эксперт, скажите нам, пожалуйста, что же это такое? Скажите, что это следы кожи человека. Да ну и как вариант, можно выдумать, конечно, версию, что здесь произведена была замена. Но, знаете, это, во-первых, дорого, во-вторых, это травматично. В-третьих, смысла никакого нет, можно надеть перчатки резиновые. Да, то есть другие, я не буду здесь просто рассказывать, есть другие способы, не травматичные, я могу в течение 30 секунд избавиться, по сути, от, то есть, применить какие-то определенные технические средства. Внешне будет все выглядеть, что у меня вот пальчики чистенькие, все хорошо, но они не будут оставлять никаких
2: следов. Не надо давать пищу для размышлений нечистоплотным людям. Спасибо вам большое, Александр Федорович. Благодарю от всей души. Друзья мои, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Ярославского государственного университета имени Демидова, полковник МВД в отставке Александр Соколов был сегодня в передаче данных.
0: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Здравствуйте, друзья. Надеюсь, меня слышно. Напишите в комментариях. Представлюсь еще раз, меня зовут Александр Соколов. Я редактор портала Антропогенез.ру, автор книги «Мифы об эволюции человека». Может, кто-то меня знает, может, кто-то не знает. Познакомимся. Где-то около года назад мы на YouTube опубликовали такой 3D-мультфильм, сделанный Сергеем Кривоплясовым, который назывался «Эволюция от обезьяны к человеку». И этот мультфильм собрал уже около полумиллиона просмотров. И я периодически туда захожу, читаю комментарии, которые регулярно появляются. Последний раз я вот заходил буквально сегодня утром. И увидел уже привычно повторяющиеся одни и те же вопросы, одни и те же утверждения. Ну, например, а откуда взялись древние скелеты великанов? Ну, намек такой, что ученые их куда-то потом припрятали. На самом деле, не человек произошел от обезьяны, а все было наоборот. Обезьяна произошла от человека. Вопрос такой риторический. А от кого произошли обезьяны? Ну, то есть намек такой, что мы этого не знаем. Почему человек больше никуда не эволюционирует? Ну и, наконец, самый пафосный вопрос. А почему сейчас обезьяны не превращаются в людей? Читаю эти комментарии и прихожу к выводу, что различные популярные заблуждения, связанные с эволюцией человека, с его происхождением, они неистребимы, они повторяются, воспроизводятся, потому что людей много, образование у людей разное. Уже года три прошло с тех пор, как я написал книгу, где разбирал в том числе вот эти тезисы, но книгу читали, конечно, не все. И сегодня попробую рассказать несколько таких популярных мифов, а потом надеюсь на ваши вопросы в чате, постараюсь на них ответить, на вежливые вопросы. Да, спасибо, написали, что меня слышно, это отлично. И я сразу тогда расскажу еще про один сюжет, который я буквально вчера посмотрел. Значит, это были дебаты между атеистом и батюшкой. И православный батюшка, он в частности сказал, что сейчас у нас мир погряз во грехе, поэтому куча всяких болезней, рак и прочая гадость, это все от того, что люди много грешат. А вот когда-то люди жили очень хорошо, в гармонии с природой. Адам жил 1000 лет, другие какие-то там патриархи тоже жили много веков. А уже потом люди испортились, и природу испортили, и стало все плохо. То есть это такое классическое представление в Золотом веке, что когда-то была идиллия, а сейчас мы живем в такой поганой, загаженной окружающей среде. Надо бы вот как-то в эту идиллию вернуться. Ну, рассказы про Адама, жившего 1000 лет, это, конечно, здорово. Но вообще существует наука антропология, там много всяких разделов. Но в частности, один из разделов антропологии называется палеопатология человека. Вообще антропологи изучают, если мы говорим про палеоантропологов, они изучают, например, как люди жили в прошлом, какое у них было здоровье, чем они болели, от чего они страдали, и как они умирали, и в том числе, сколько они жили. И, конечно, это далеко не всегда можно определить по скелету, но, в принципе, такие методы существуют. По развитию зубов, по срастанию швов черепа, по некоторым другим признакам, антропологи могут примерный возраст установить скелета, когда этот человек, или даже не человек, там, не совсем человек, умер. И накопилась некоторая статистика. Вот я сейчас покажу некоторые цифры. Вот в этой табличке, которую я, конечно, не сам придумал, я взял ее из книги Александры Петровны Бужиловой, это такой ведущий российский палеопатолог, это средняя продолжительность жизни давным-давно наших предков, ну и родственничков, начиная от австралопитеков, вообще там, которые жили 3 миллиона лет назад. И вот мы видим, что вплоть до ранних современных людей, австралопитеки, ректусы, неандертальцы, они жили 23 года в среднем. 23. То есть до 30 лет не доживали. Это не значит, что не было стариков. Такие находки есть, но это крайне редко. Огромное количество, допустим, неандертальцев, это не взрослые или незрелые люди. То есть они умирали, не дожив до репродуктивного пика. И кто-то может сказать, что, может быть, они в древности жили, как-то развивались быстрее, чем сейчас, но 20 лет – это расцвет даже для шимпанзе. И огромная детская смертность, высокая смертность подростков. И, смотрите, кроманьонцы – это уже люди современного вида, они уже живут 30 лет, даже чуть больше, это много. Если мы посмотрим статистику дальнейшую, вплоть фактически до современности – бронзовый век, железный век, средневековье, мы увидим, что вплоть до самого недавнего времени, то есть вот до конца 18 века, продолжительность жизни росла, но очень медленно. И затем мы видим резкий скачок. Почти в два раза. Это как раз когда наступила та самая ужасная цивилизация, расцвет которой мы сейчас переживаем. Гош, там висит заставка, кстати. Я вижу. Это тот самый расцвет цивилизации, который мы сейчас переживаем, когда появилась нормальная медицина, когда появилось нормальное питание, когда научились нормально принимать роды, потому что еще в начале 19 века была огромная смертность в роддомах. Я говорю не про детей, я говорю про матерей. Огромная смертность женщин. Поэтому я к чему веду, что это мы сейчас с вами живем в золотом веке. Потому что многие из тех, кто меня слушает, я надеюсь, и видит меня. Видите меня? Потому что кто-то пишет, что не видит. Так вот, многие из тех, кто меня видит и слышит, не родились бы, включая меня, кстати. И уж не дожили бы, или не доживут, если бы они жили тогда, до 40 лет. Спасибо современной цивилизации, спасибо современной медицине. Я продолжу. Возможно, этот вопрос появится в комментариях, я его пытаюсь упредить. Как обычно, когда заходит речь об эволюции, о происхождении человека, кто-нибудь обязательно скажет, что на самом деле палеонтологи, антропологи находят очень древние скелеты людей, которые жили миллионы лет назад или даже сотни миллионов лет назад. И таких скелетов найдено давно, только антропологи их прячут, потому что если этого не делать, то все вот эти построения дарвинистов полетят кувырком. Вот этим забит интернет, можно найти много сайтов, книжки написаны, но ноги растут прежде всего вот из этой работы. Эта книга под названием «Запрещенная археология» вышла в начале 90-х годов 20 века. У него два автора – Крема и Томпсон, которые называют себя ведическими археологами. Значит, Майкл Крема разъезжал, наверное, и сейчас до сих пор разъезжает гастролями по миру, приезжал в Россию, дважды выступал. Книга стала бестселлером, переведена на многие языки, вышла миллионными тиражами. Сами авторы, еще раз, они себя позиционируют как ведические археологи, то есть это кришнаиты, которые утверждают, в общем, сами не скрывают, что они занимаются некой идеологической работой, то есть вот они подводят современную науку под идеи их религии. И это такой староземельный креационизм. То есть есть классический такой христианский креационизм, что наша Вселенная очень молодая, а у Крема и Томпсона, наоборот, человечество существует чуть ли не миллиарды лет. Ну вот такая вот у них идеология, и сами понимаете, наверное, для научного исследования это не очень хороший старт. Вот. Но это не мешает данным авторам на каждой странице своей книги обвинять ученых, палеонтологов, антропологов в ангажированности. Вот. Но кто-то мне скажет, что какая разница, из каких идей они исходили, главное, что у них там, какие факты. И они действительно собрали достаточно большое количество различного рода историй про аномальные находки, аномальные артефакты они их называют. А я просто, чтобы долго не рассуждать, приведу несколько примеров. Значит, из одного из разделов этой книги, он называется «Необычные скелетные останки человека» и целиком посвящен вот таким древним скелетам людей. А находка первая, про которую пишет Крема с Томпсоном, это достаточно известный скелет, найденный в Галлей-Хилл в 1888 году. Его нашли рабочие, когда копали котлован, там некое строительство происходило. И утверждается, что он очень древний, что ему 330 тысяч лет. Как это обосновывается? Это обосновывается словами свидетелей. То есть, вот, например, школьный учитель, который присутствовал при раскопках, он, значит, заявил, что нет никакого сомнения, что это очень древний скелет. И землекоп, который присутствовал при раскопках, тоже подтвердил, что кости крайне древние. Правда, когда спустя более чем полгода

вид Homo sapiens, то есть наш с вами вид, возник на территории Африки. Ребята, увы, это факт. Но у нас ведь есть не только палеантропология, у нас еще есть археология. И представьте себе, археология говорит нам то же самое. То есть древнейшие находки культуры человеческой в виде самых примитивных каменных орудий сделаны на территории Африки, в Эфиопии конкретно, в Эфиопии, Кении, Восточная Африка. Им больше 3 миллионов лет уже, таким древнейшим находкам. Это Кения. Древнейшие орудия за пределами Африки тоже появляются около 2 миллионов лет назад. Есть еще и генетика. Последние пару десятилетий очень веское слово в этой области сказала палеогенетика. Молодое, активно развивающееся направление в науке. Но про это я еще чуть-чуть поговорю более подробно, когда буду про следующий миф говорить. Исследования как современных геномов человечества, так и ДНК из ископаемых останков указывает на Африку в качестве нашей прародины. Таких исследований на самом деле проводилось много. С 80-х годов прошлого века. Например, вот один интересный такой кейс. Человеческая кожа, как вы знаете, она бывает разного цвета. И вот этот пигмент в коже, меланин, его синтез, его появление в коже кодируется несколькими генами. Некоторые из них нам известны. Один из таких самых известных генов – это меланокартиновый рецептор первого типа, MC1R. И вот он достаточно хорошо изучен. И когда в 2000 году, значит, генетики взяли ДНК у евразийцев, там, у европейцев, азиатов, у африканцев разных, у папуасов и у шимпанзе, взяли у них, посмотрели этот ген, построили его родословную, то получилось, что, во-первых, предковый вариант этого гена, он очень похож на африканский. Во-вторых, у африканцев, у всех, которых исследовали, он имеет одинаковую форму. То есть у них нет никакого разнообразия по этому гену, он у них у всех практически одинаков. А у жителей Евразии было найдено 10 значимых мутаций разных в этом гене у разных представителей популяции Евразии. Еще раз, у африканцев он у всех практически одинаков, а у жителей Евразии 10 разных вариантов они тогда нашли. И какой из этого делается вывод? Ну, проще всего предположить, что, видимо, вот этот африканский вариант, предковый, он в Африке находился под действием жесткого стабилизирующего естественного отбора. Почему? Потому что в Африке очень сильный ультрафиолет, пигмент в коже нужен, чтобы защищаться от разрушительного действия этого ультрафиолета. Поэтому у всех африканцев вот строго фиксирован вариант этого гена. А когда люди стали из Африки мигрировать на север, мигрировать в Евразию и расселяться там, в Евразии ультрафиолета уже было недостаточно, а ультрафиолет нам нужен для синтеза витамина D, который нужен нам для усвоения кальция, который нужен для нормального развития скелета. Так вот, если ультрафиолета мало, наступает рахит. И стало выгодным, чтобы кожа светлела. Естественный отбор в разных популяциях людей, расселявшихся из Африки, подхватывал любые мутации, которые уменьшали синтез меланина. И вот эти популяции побелели, причем они побелели независимо. То есть сейчас мы знаем, что как минимум азиаты и европейцы посветлели независимо друг от друга. Разные мутации у них привели к развитию вот этой светлой кожи. Вот, то есть, короче говоря, многочисленные исследования генетиков, они очень логично вписываются вот в эту концепцию африканской прародины. Но это еще не все, еще и лингвисты тут сказали свое слово. Например, в 2011 году было проведено такое исследование, когда взяли более 500 языков со всего мира и оценили их фонетическое разнообразие. И нанесли его на карту. И получилось, что в Африке фонетическое разнообразие языков максимально и уменьшается по мере удаления из Африки. Что вообще логично, если предположить, что люди расселялись из Африки, каждый раз уходила только часть людей, и они уносили с собой только часть этого разнообразия. Короче говоря, антропология, археология, генетика и даже, судя по всему, лингвистика независимо указали на Африку в качестве прародины человека. То есть эта концепция не навязана нам с вами, а победила в честной научной борьбе. Продолжая разговор

Значит, по поводу генетики. Я обещал про это сказать более подробно. И вот одно из таких революционных исследований, которое совершило, может быть, в некотором роде переворот в этой области науки, связано с появлением словосочетания «митохондриальная Ева». И даже вот до сих пор некоторые деятели церкви используют этот термин и говорят, что вот генетики доказали Библию, что в Библии написана правда. То действительно люди произошли от Адама и Евы. Недаром вот генетики даже используют такой термин «митохондриальная Ева». Так вот, нужно пояснить, что на самом деле доказали генетики и чего они не доказали. Значит, во-первых, на всякий случай, я уверен, что вы все тут подкованы в биологии. Митохондрия – такие клеточные органеллы, такие маленькие батарейки у нас в клетках, благодаря которым мы вообще живы, можем двигаться, дышать и прочее. У нас в клетке есть ядро, а в нем ядерная ДНК большая, которая 3 с лишним миллиарда пар нуклеотидов. И есть у нас митохондрия, еще маленькая митохондриальная ДНК, коротенькая. Она всего лишь 16,5 тысяч пар нуклеотидов. И вот эта митохондриальная ДНК, она оказалась очень удобной для генетиков. Почему? Потому что она, во-первых, маленькая. Во-вторых, митохондрий в клетке очень много. И это было удобно, когда стали появляться методы вот извлечения, прочтения ДНК из наших тканей, когда это было сложно. Только одно ядро в клетке, и могут быть тысячи митохондрий. Это удобно, они лучше сохраняются. Кроме того, наша ядерная ДНК, при половом размножении, если вы помните школьный курс, происходит обмен фрагментами ДНК между папой и мамой, происходит перемешивание ДНК. А митохондриальная ДНК достается нам только от мамы. Она не перемешивается ни с кем, передается как есть, и это удобно. Потому что она меняется только вследствие мутаций. И, грубо говоря, сейчас так, если говорить упрощенно, эти мутации происходят с примерно постоянной скоростью. Если мы знаем эту скорость, если мы возьмем митохондриальные ДНК двух организмов и сравним их, посчитаем количество различий, то мы можем прикинуть, когда жил их общий предок. И вот это оказалось очень удобным для генетиков, для реконструкции родословной. Кстати говоря, это вовсю используется в криминалистике и в других методиках, например, установление родства. А генетики стали использовать митохондриальные ДНК для изучения эволюции. И в 1987 году группа ученых Ребекка Кен, Алан Уилсон и Марк Стоун Кинг, они построили вот такое эволюционное дерево. Значит, что они сделали? Они взяли митохондриальные ДНК у примерно 150 человек разных рас. Это были африканцы, азиаты, австралийцы, папуасы, ну и, конечно, европейцы. Они взяли у них митохондриальные ДНК, сравнили их, во-первых, и выяснилось, что, во-первых, максимальное разнообразие этих митохондриальных ДНК оказалось в Африке, а минимальное, друзья, простите, в Европе. Значит, во-вторых, они построили вот эту родословную, вот такое дерево, которое вы видите на картинке. Не сразу у них получилось, это был достаточно сложный алгоритм, а компьютеры тогда были не такие мощные, как сейчас. Но им удалось построить вот это родословное дерево, и что у них получилось? Дерево сошлось к общему корню, и вот этот корень, от него отходило две веточки, одна из которых, вот вы видите это на диаграмме, оказалась, вот она вот там внизу, с черными кружочками, она оказалась полностью африканской, точнее, бушменской, там Койсана, это жители Южной Африки. А вторая ветвь содержала и африканские, и все прочие митохондриальные ДНК. Вот из этих двух фактов, из того, что в Африке генетическое разнообразие получилось максимальным, и что древнейшее деление вот это на африканскую ветвь и прочее, привело людей к выводу, что, скорее всего, вот этот предок, он жил в Африке. Это наиболее простое объяснение. Кроме того, они посчитали еще и когда жил этот предок. У них получилось примерно 200 тысяч лет назад. Впоследствии эта дата уточнялась. Сейчас более точные датировки порядка 140 тысяч лет. Но вообще этот вывод
которым пытались спорить, который был научным сообществом принят не сразу далеко, этот вывод подтверждался многочисленными независимыми исследованиями. Вот, но вот это во-первых. Что касается термина «митохондриальная Ева», сами авторы его не использовали. Они предлагали более корректный термин «lucky mother», «удачливая мама». Поясню, почему. Чуть позже. А термин «митохондриальная Ева» был вброшен журналистами, и он очень понравился. Вот вы видите сейчас обложку журнала Newsweek, который вышел в начале 1988 года, и где уже изображены такие африканистые Адам и Ева. Ну, в общем, намек на райский сад вполне такой прозрачный. И с тех пор пошло-поехало, хотя сами генетики пытались бороться с использованием этого термина, он им не нравился, но он оказался очень удачным и живет в массовой культуре, да, в общем, в научно-популярной литературе до сих пор. Теперь, значит, а чего генетики на самом деле не доказали? Значит, во-первых, если кто-то видит здесь какие-то библейские аналогии, обратите внимание, что вообще-то существование общего предка – это неизбежное следствие эволюционной теории. Если вы читали Чарльза Дарвина «Происхождение видов» или другие работы, вы знаете, что общий предок, согласно эволюционной биологии, существует у любых двух организмов на нашей планете, если только они не прилетели с Нибиру. То есть все логично, иначе и получиться не могло. Значит, во-вторых, они нашли некого общего предка митохондриальной ДНК. Но митохондриальная ДНК – это не весь наш геном. На самом деле, это маленький его кусочек. Это вообще-то меньше 0,001% нашей ДНК. Так вот, такую же точку схождения, такого же общего предка, можно найти и у других участков нашей ДНК, устойчивых к рекомбинациям, то есть которые не перемешиваются при половом размножении. Например, у нас еще есть Y-хромосома, которая передается только по отцовской линии. И когда стали исследовать Y-хромосому, тоже нашли общего предка. Назвали его Y-хромосомный Адам. Правда, тогда посчитали, что он жил чуть позже Евы, 70 тысяч лет назад. То есть вряд ли они с Евой встречались. Короче говоря, таких общих предков можно найти десятки тысяч, потому что у нас в геноме десятки тысяч участков вот такого рода, для которых можно проследить родословную. И я хочу еще сказать, что Ева, вот эта митохондриальная, она, конечно, в некотором роде наш общий предок, но она была не единственной. Вместе с ней жила куча других женщин. Почему так протестовали генетики против термина «митохондриальная Ева»? Почему так им нравился термин «удачливая мама»? Потому что ей повезло, а другим мамам не повезло. А как так? Ну вот посмотрите на вот этой схеме замечательной. Вы знаете, что у вас, у каждого из вас, представьте себе, было 4 прабабушки. Но только одна митохондриальная прабабушка. Вот на рисунке непрерывная красная линия. Только от одной из 4 прабабушек к вам передалась митохондриальная ДНК. А от других не передалась. Но вы за них не переживайте. Они вам передали много других интересных вещей из ядерной ДНК. Поэтому одновременно с митохондриальной Евой жили другие женщины. Возможно, их были тысячи. Просто их митохондриальные ДНК до современности не дожили. Зато наверняка дожили какие-то другие участки их геномов. Вот. Ну и в конце концов, надо еще сказать, что когда вот это было сделано открытие, полученная эта дата, 200 тысяч лет, многим понравилось, потому что 200 тысяч лет – это примерный возраст возникновения вида Homo sapiens. Потому что древнейшие находки в Африке, которые относят, ну иногда так, не бесспорно относят к виду Homo sapiens, им как раз около 200 тысяч лет. И почему-то стали говорить, что вот митохондриальная Ева, может, и была первым человеком современного вида. На самом деле это неверно. Потому что мы митохондриальную Еву вообще высчитываем по мутациям в нейтральной части митохондриальной ДНК. Эти мутации, они вообще в нашем организме ничего не кодируют. То есть этот участок ДНК вел себя в нашей эволюции как пассажир. Он не связан ни с нашим подбородочным выступом, ни с нашим крупным мозгом. Эти события вообще, возникновение вида Homo sapiens и рождение митохондриальной Евы, они между собой не связаны. Ева могла родиться после, могла родиться раньше и быть вообще представителем другого вида. Но вот так получилось, что эти даты совпали. Это, конечно, интересно. Так, друзья, на самом деле я уже говорю 40 минут. Может быть, мне попробовать поотвечать на вопросы. Сейчас мне подскажут несколько вопросов. Я пока, знаете, друзья, покажу вам такой еще слайд. Так, сейчас покажу.
если у меня получится. Получится. У меня все получится. Дело в том, что мы готовим очередной, уже шестой научно-просветительский форум «Ученые против мифов». Может быть, вы видели или даже были на наших предыдущих форумах. Этот форум будет 11 февраля в Санкт-Петербурге, в северной столице. Будет 10 интересных докладов, которые касаются самых разных тем. Был ли татаро-монгольская ива? Тут я ига. Я тут слышал, некоторые блогеры, там, бухнув, заявили, что его не было. Вот, вроде было все-таки, ребята. Я трезвый. Летали ли американцы на Луну? Ой, сейчас, может, такой начнется бой в комментариях. Летали. И так далее. Будет 10 интересных докладов. Рекомендую. Кто сможет приехать или кто живет в Питере, добро пожаловать. Билеты кончаются быстро. Ну и будет бесплатная онлайн-трансляция для тех, кто смотрит нас из других городов. Ссылка будет под в описании к видео. Так, теперь давайте вопросы. Мне сейчас помогут с вопросами. Да. Значит, вот есть 4 вопроса. Значит, вопрос первый. Я, к сожалению, не знаю автора. Да, сейчас вот, вот так вот сделаем лучше. Вопрос первый. Да, и мой друг рептилоид тоже хочет, чтобы его показывали крупным планом. Значит, а как же Денисова пещера и вроде доказанная теория происхождения человека с Алтая? Значит, по поводу Денисовой пещеры надо сказать следующее. Значит, во-первых, да, Денисова пещера – это замечательное место на Алтае, где в 2010 году, значит, был описан по ДНК, выделенному из фаланги мизинца, неизвестный вид древнего человека. Когда это ДНК сравнили с ДНК современных людей, с ДНК неандертальцев, выяснилось, что это неизвестный науке вид. И по поводу происхождения человека с Алтая, сопоставление генома денисовского человека и разных популяций человечества показало, что его примесь некоторая, около там 3-4% присутствует у жителей Меланезии, у папуасов. А также в дальнейшем было показано, что она есть и у жителей Австралии коренных, у австралийских аборигенов, ну и в меньшей степени у жителей Юго-Восточной Азии. То есть в этом смысле, да, денисовский человек и даже неандерталец, в некотором роде они предки, по крайней мере, некоторой части человечества, но в небольшой степени. То есть это примесь. Примесь несколько процентов. То есть когда вот эти самые древние люди расселялись из Африки, они где-то, видимо, на юге Азии встречались с предками денисовского человека и, ну, или с самим денисовским человеком, с какой-то популяцией, и скрещивались. И поэтому немножко от денисовцев в папуасах, в австралийцах и в каких-то там южных азиатах есть. В этом смысле, да, человек в том числе и с Алтая. Эта концепция, которая сейчас, в общем, считается общепринятой, она называется моноцентризм, как бы расселение и замещение с протечкой. То есть когда-то мы считали до развития палеогенетики, что люди расселились из Африки и вытеснили всех прочих древних гоминин, которые жили в Евразии, неандертальцев, каких-то синантропов в Азии, там, пятикантропов на Яве, они их всех просто вытеснили, убили, съели или просто вытеснили, не скрещиваясь с ними. Палеогенетика показала, что наши предки, расселяясь из Африки, все-таки смешивались с местным населением. Ну, в общем, как это делали колонизаторы и уже в историческое время, когда они приплывали в какую-нибудь другую страну или там, на другой остров, на материк, они, как правило, там, так или иначе метисировались рано или поздно с местным населением. И это делали и наши предки. Но все-таки эта примесь, она довольно-таки небольшая. А от кого произошли обезьяны? Ну вот классический вопрос. Спасибо, что вы его снова задали. На самом деле интересно, что эволюция приматов очень хорошо изучена. Просто про это меньше рассказывают. Но вот, во-первых, в школьный учебник все не влезет. Во-вторых, ну, наверное, все-таки интереснее про происхождение непосредственно человека. То есть, когда спрашивают, откуда появились обезьяны, вот древнейшие приматоподобные существа, они вообще появляются еще в конце мезозойской эры, еще в конце мелового периода. То есть древнейшие приматоподобные животные еще, вероятно, застали последних динозавров. Один из самых древних таких существ – это Пургаториус, который найден на территории Америки.
который вообще мало походил еще на приматов. Он был таким скорее похожим на белочку, маленький, с хвостиком. Вот. Но по некоторым особенностям строения челюстей и зубов, и лапок, у него уже есть некоторые такие приматоподобные черты. Чуть позже появляются уже такие животные, и они более многочисленные. Они называются... ну вот одна из таких наиболее полно сохранившихся, уже таких почти обезьян, это архицебус из Китая, которому больше 50 миллионов лет. И это уже вполне такое похожее на обезьяну существо с хвостиком, но есть и многочисленные плезиодаписы, тоже такие почти приматы, которых жило когда-то на нашей планете много. Потом, и мы на самом деле можем это проследить подробно, потому что вот этих древних приматов, их известны сотни видов. И чем ближе к современности, тем они больше похожи на обезьян. Где-то там 25-30 миллионов лет назад появляются уже первые такие узконосые обезьяны. Собственно, вот наши почти предки на территории, допустим, Саудовской Аравии найдена такая Саадания. Чуть позже появляются уже существа, похожие на человекообразных обезьян. Они известны с территории Африки, их найдено много. Так что эволюция обезьян тоже хорошо изучена. И об этом можно почитать у нас на сайте anthropogenes.ru и на нашей выставке в Москве, в Биологическом музее. Вы можете, кстати, посмотреть, там есть даже реконструкция древнейшей человекообразной обезьяны, и там есть реконструкция древнейшего вот этого приматоморфа Пургаториуса. Можете сходить и посмотреть в Биологический музей в Москве, на Малой Грузинской. А почему человек больше не эволюционирует? А кто вам это сказал? Почему это он не эволюционирует? Он эволюционирует. Эволюция – это вообще изменение биологических каких-то видов во времени. А мы продолжаем меняться. Другое дело, что этот процесс происходит медленно. То есть за одно-два поколения вы серьезных изменений не увидите. Но даже с 19 века человек изменился. Например, вы, наверное, слыхали про акселерацию. Вот. То есть чуть-чуть увеличился мозг, например. Стали быстрее взрослеть. В среднем увеличился рост, увеличилась даже масса сердца. То есть статистика говорит о том, что люди изменились даже с 19 века, слегка. Вот, и эволюция, конечно, будет продолжаться. Другое дело, что она происходит очень медленно. Вот, и чтобы ее увидеть, нужны действительно большие временные интервалы. Но даже древние Homo sapiens, кроманьонцы, которых мы и называем Homo sapiens, они были не совсем похожи на нас. У них были тоже отличия, но об этом, конечно, наш научный редактор Станислав Дробышевский может рассказать гораздо больше, чем я. А почему сейчас обезьяны не становятся людьми, а с чего бы им это делать? То есть, когда мы говорим, что обезьяна стала человеком, мы почему-то предполагаем, что все обезьяны обязаны стать человеком. Вообще, на нашей планете сейчас живет примерно 400 видов приматов. Они все очень разные. У каждого длинный эволюционный путь, такой же, как у нас с вами. Каждый в своем роде вершина эволюции. И никто из них нашим предком не является. То есть те обезьяны, которые много миллионов лет назад встали на путь очеловечивания, они сейчас вымерли уже давно, они стоят только в виде ископаемых костей. И они не были похожи на современных обезьян. И, кстати говоря, я не знаю, даже показал бы картинку. Кстати говоря, одну секундочку. Вот если мы посмотрим, у меня просто был слайд приготовлен, я просто до него, до него не дошел. Сейчас. Минутку, секундочку. Вот, смотрите. Так, сейчас я переключу на презентацию. У меня просто был приготовлен и этот миф тоже. Значит, известен предок всех человекообразных обезьян, проконсул, который жил порядка 15 миллионов лет назад. От него произошли мы, и от него произошли современные человекообразные обезьяны. Большие. Гориллы, в данном случае орангутаны, шимпанзе. Посмотрите, мы не похожи на проконсула. Но и горилла, и орангутан, и шимпанзе на него не похожи и отличаются друг от друга. Они тоже прошли длинный эволюционный путь, такой же, как мы. Другое дело, что в нашей линии мы очеловечивались, а предки шимпанзе, прошу прощения, ошимпанзянивались. Предки орангутана орангутанивались и так далее. То есть, например, в нашей эволюционной линии руки укорачивались, ноги удлинялись относительно рук. А в линии шимпанзе руки удлинялись относительно ног. У нас, например, уменьшались зубы. А в линии шимпанзе зубы, наоборот, увеличивались.
И, короче говоря, ни горилла, ни шимпанзе, ни орангутан копией наших предков не являются. Они точно такой же результат эволюции, как и мы. И в некотором смысле, в чем-то они даже более продвинутые, чем мы. Например, мы гордимся тем, что у нас очень поздно вырастают зубы мудрости. Это признак такой эволюционной продвинутости. Что у нас трети коренные вырастают поздно. А вот вам игрунка, обезьянка такая. Так у нее трети коренные исчезли вообще. Так кто круче, мы или игрунка? А вот горилла взрослая, посмотрите внимательно. Мы очень гордимся нашими маленькими ушными раковинами. Посмотрите на гориллу, чего мы не видим? Мы не видим ушных раковин. Они у нее настолько крошечные, что полностью скрыты в шерсти. То есть в плане ушей горилла эволюционировала дальше, чем человек. Вот так, поэтому на ваш вопрос ответ. Каждый идет своим путем, каждый эволюционирует в свою сторону. И человек это просто один из видов, ничем не лучше других. А посмотрите на YouTube крах теории Дарвина про жгутиковую бактерию. Ну, я могу точно так же ответить. Почитайте школьный учебник по биологии, это если кратко. Итак, давно это ясно, что эволюция это плод фантазии, да и сам Дарвин в конце не верил в нее. В его время не знали вообще о генетике, а клетки считали просто биомассой и микрокирпичами. Ну да, во время Дарвина действительно не знали о генетике. Другое дело, что генетика прекрасно теорию эволюции подтверждает. Это раз. Во-вторых, байка про то, что Дарвин не верил в теорию эволюции, что он в конце раскаялся и прочее, это известный миф. Я про него просто даже не хотел рассказывать, но я скажу об этом, что история про то, что Дарвин покаялся и уверовал, впервые распространилась через много лет после его смерти. Уже в начале 20 века. Распространяла эту байку проповедница-баптистка Элизабет Хоуп, которая про этот случай, якобы она пришла в гости Дарвину, якобы она увидела его с Библией на коленях, якобы они очень мило поговорили. Она эту байку рассказала в одном евангелистском там, или баптистском журнальчике. Вот. Никаких подтверждений этой истории нет. Более того, родственники Дарвина указали, что Элизабет Хоуп никогда не бывала в гостях и с Дарвином никогда не беседовала. Поэтому это такая благостная история, это просто фейк, она выдумана. Но, строго говоря, к подтверждению или опровержению некой теории отношение ее автора к ней в конце жизни отношения не имеет, вообще-то говоря. То есть нам нужно рассматривать факты. Эволюционная теория, и в частности там, происхождение человека от обезьяноподобных предков, к началу 21 века настолько обросла огромным количеством доказательств, в том числе из области генетики, которые вы упомянули. Я, кстати, про эти доказательства немножко говорил, можно поговорить еще. Вот, что, в общем, ни один вменяемый специалист в этом давно не сомневается. Эта тема обсуждается в основном людьми от биологии далекими. Распространение креационизма, оно, конечно, имеет множество разных корней. Понятно, что там религиозные убеждения, ну и прежде всего, конечно, это отсутствие знаний. В 99% случаев. Так, давайте посмотрим. Так, ну это вот повторяется опять, что Дарвин не верит в то, что доказал, что человек произошел от обезьяны. Дарвин, кстати, не первый заявил, что человек произошел от обезьяны. Это и до него утверждали. Человека сравнивают с вирусом во Вселенной, ваше мнение. Ну, в виде метафоры, может быть, красивой метафоры, но у человека слишком много отличий от вирусов. Ну и кроме того, человек пока что, наверное, если рассматривать человека как вирус, он заразил только один организм, это нашу планету. Вот, ну и надо надеяться, что он все-таки ее не уничтожит. Слово «вероятно» – это не научный подход. Ну, ребята, ну что вы. Слово «вероятно» – это как раз самый что ни на есть научный подход. Потому что когда мы говорим о гипотезах, когда мы говорим об изучении явлений, которых мы непосредственно не можем наблюдать, а таких явлений в естественных науках огромное количество. Это, во-первых, любые науки, обращенные в прошлое, это не только палеонтология, это вообще любая историческая дисциплина. Это в том числе геология, это в том числе астрономия, кстати. Потому что мы смотрим на звезды и видим долетевший до нас свет, который летит миллиарды лет или миллионы лет. Вот. Естественно, мы можем говорить только слово «вероятно». Это научная честность. Вот. Но другое дело, что вероятности бывают разные. Бывает вероятность 1%, а бывает вероятность 99%. В некоторых случаях, когда мы рассматриваем некие концепции, в их пользу накопилось такое количество доказательств, свидетельств, что вероятность их истинности настолько велика, что это уже переходит в разряд фактов. Но все равно мы говорим честно. Например, там,
из там, каких-то последних открытий в области палеантропологии. Ну вот, например, то, что показали, что неандертальцы, вероятно, передали человеку некоторые гены, связанные с кожной пигментацией. Я употребляю слово «вероятно». Но если мы смотрим на, берем, сравниваем геномы, мы просто статистически показываем, что вероятность этого события очень велика. Или если мы говорим, что, вероятно, люди заселили Америку из Евразии, а не наоборот, мы тоже говорим «вероятно», потому что, конечно, мы там не присутствовали. Но все-таки, когда весь массив накопленных археологии данных говорят, что люди в Америке появились, ну, максимум 20 тысяч лет назад, и, скорее всего, позже, а в Евразии они появились уже миллион лет назад, первые представители Homo, или больше даже, древнее, там, около 2 миллионов лет назад. Ну, в общем, простое сопоставление этих дат говорит о том, что вероятнее все-таки первый сценарий. Вот, поэтому слово «вероятно», да, честно, это честно. Дальше. А вот когда я буду говорить вам что-то и буду говорить, или кто-то вам будет говорить, что некоторое событие произошло миллион лет назад, 100% это так и было, это будет лжеученый. Ну или какой-то популяризатор науки, который слишком спешит. Есть дофига доказательств, что мамонты, рептилоиды и динозавры жили с людьми не так давно. Ну вот про рептилоидов, что они вообще жили, если у вас есть доказательства, это как очень здорово, присылайте. Пока что, значит, рептилоиды живут только в фантастических фильмах и книжках. Вот, что касается мамонтов, они действительно жили не так давно. Последние мамонты, если не ошибаюсь, умерли на острове Врангеля всего 4,5 тысячи лет назад. То есть, когда уже египетские пирамиды строили. А мамонты последние, ну такие уже вымирающие, маленькие, карликовые, реликтовые мамонты доживали свой век на острове Врангеля. А вот что касается динозавров, то, увы, все-таки динозавры вымерли 60 миллионов лет назад, примерно. А люди появились всего лишь 2 миллиона лет назад, но вот как-то не очень сходится. Вот, другое дело, но если есть какие-то доказательства, я примерно представляю, что автор этого вопроса будет приводить в качестве доказательства, потому что это, опять же, смотри книжку Крема и прочие там россказни из интернета про камни Ики и про прочие подделки. Но, в общем, когда речь доходит до реальных доказательств, когда задается вопрос, а как конкретно датировалась та или иная находка? Какая экспертиза проводила? Где можно почитать нормальное описание этого исследования? В общем, на этом обычно разговор заканчивается. Это было бы очень круто, если бы динозавры жили недавно. Я лично обеими руками за. Он утверждает, что мозг увеличился, но есть данные, что за последние 5000 лет мозг даже уменьшился. Ну, не 5000 лет, а за последние там даже 10-12 тысяч лет с конца плейстоцена мозг уменьшился. Но это вы берете глобально. Он слегка уменьшился за последние сколько-то тысяч лет, а за последние 100 лет увеличился. Вы же понимаете, есть тренды разные, макроэволюционный такой и коротенький. И, ну, во многом, вероятно, кстати говоря, мозг в среднем по планете увеличился за последние 100 лет, потому что люди стали лучше кушать. Вот, увеличился рост, увеличилась масса тела в среднем, иногда слишком увеличилась. Это зависит ведь от питания в том числе. Ну и от других каких-то факторов тоже зависит. Какие на данный момент существуют проблемные темы, исследованием которых можно заняться? Господи, ну, тем просто море. Ну, для начала просто вы можете поехать в любую археологическую экспедицию. Я просто рекомендую. Вообще, рекомендую тем, кто считает, что археологи, там, антропологи, палеонтологи нас дурят, обманывают. Поехать в какую-нибудь археологическую экспедицию, которых просто куча проводится. И посмотреть своими глазами, как это делается. Немножко поучаствовать. Волонтеры требуются везде. Другое дело, что лентяи не требуются. Болтуны, любители поспать, не требуются. И вам, скорее всего, не заплатят. Хотя есть даже экспедиции, где и платят, но там нужны опытные, так сказать, участники. Вот. Но покормят нормально, обеспечат жильем, и будет, может быть, интересно. И вот когда человек сам покопается в земле, хотя бы пару неделек, и на себе ощутит, как археологи добывают вот свой материал, быстро происходит некое протрезвление. Это очень полезно, всем рекомендую. Так, кошки 10 тысяч лет рядом с человеком, есть потребность и интеллект, чтобы пользоваться передними лапами. Где их пальцы?
Ну, знаете, для начала у приматов пальцы были от самых ранних приматов. У кошек как бы лапка изначально, в общем, устроена совсем по-другому. То есть там предпосылок к развитию хватательной кисти, в общем-то, нет. Может быть, если бы возникли какие-то специфические условия, в которых кошкам нужно было хвататься за ветки, у них бы развилась хватательная кисть. Но лазанье у кошек организовано совсем по другому принципу, нежели у приматов. То есть примат, он, значит, любая обезьяна, там, или даже там низшие приматы, они, у них хватательная кисть, они хватаются за ветки, таким образом перемещаются. И предполагается, что это было некой предпосылкой к развитию манипулятивной кисти. Значит, у кошек и вообще у хищных, которые, в общем, давно были достаточно специализированными животными, вот, тем более, если это домашнее животное, которое живет в упрощенной среде, которого кормят, в общем, от которого требуют, ну, некоторой исполнительности. Ну, вот, конечно, от кошек этого до сих пор в полной мере не добились. Вот, ждать, что у кошки разовьется хватательная кисть, зачем? Вот, другое дело, что исследования, например, есть там бесхвостые породы кошек, это есть бесшерстные породы кошек, это есть. То есть мы можем увидеть некоторые, в том числе, ну, можно сказать, макроэволюционные изменения, которые возникли за относительно быстрое время. Другое дело, что здесь, да, я еще забыл сказать, вы еще не забывайте, что эволюция кошек происходит в условиях селекции, то есть в условиях отбора человеком. Человек – это не естественный отбор, который происходит в природе в ответ на запрос среды. А это отбор, производящийся человеком. То есть человек отбирал и продолжает отбирать кошек, ну, иногда просто ради развлечения, а когда-то ради каких-то простых функций, там, чтобы они хорошо мышей ловили. Вот. Так что современные породы кошек – это вообще результат направленной селекции, иногда в ущерб их, в общем, жизнеспособности, потому что некоторые кошки, как вы знаете, там, сами родить нормально не могут. Вот. Поэтому, конечно, домашние животные рассматривать как пример, значит, такого эволюционного объекта, который обретет разум, и как это будет интересно эволюционировать, это, в общем, очень странный такой. Хотя написать какую-то фантастику про то, что через миллион лет люди вымрут, а кошки станут разумными, ну почему нет? Может быть, какие-то предпосылки есть. Хотя они очень специализированные. То есть высокий интеллект, предпосылка для него должна быть, ну, например, всеядность. То есть должно быть сложное поведение. А кошка, она вот, ну, вот ловит мышей там или каких-то движущихся животных. Ну и все. Так. Почему неандертальцы вымерли? Ваша версия. Но я не являюсь таким светилом науки, чтобы выдвигать мои версии. Просто я хочу сказать, что неандертальцы вымерли – это факт. Еще один факт. Ну вот, я сейчас употреблю такое слово. Вероятно. Они вымерли не совсем, потому что в нас с вами чуть-чуть, там, примерно 2,5 неандертальской ДНК есть. То есть, какое-то, да, 2,5% неандертальской ДНК они нам передали. А почему неандертальцы глобально исчезли? Ну, есть разные гипотезы, но, судя по всему, вот интересно просто, что неандертальцы исчезли после того, как в Евразию пришли Homo sapiens из Африки. Из этого можно сделать вывод, что, наверное, как-то один вид вытеснил другой. Как это происходило, мы на самом деле не знаем. Очень хочется пофантазировать, что кроманьонцы истребляли неандертальцев, такой геноцид им устроили. И даже, допустим, во французском фильме «Последний неандерталец» можно увидеть этот сюжет. Вот, на самом деле, таких доказательств, фактов таких нет. Вот, поэтому они могли просто постепенно вымереть, потому что более успешные, более многочисленные охотники, кроманьонцы вытесняли постепенно из лучших мест обитания неандертальцев, перехватывали у них лучшую дичь, и постепенно вот неандертальцы вымерли. Хотя некоторые как-то, может быть, и влились в это кроманьонское сообщество. О чем нам говорит генетика? Поясните, в чем отличие теории эволюции Дарвина от современной? Слышал, что современная теория эволюции от Дарвина ушла далеко. Но на самом деле да, но это то же самое, как брать, допустим, классическую механику Ньютона и сравнивать вот с современной физикой. Но это точно так же. Во времена Дарвина, как тут уже кто-то справедливо упомянул, еще не было генетики. Поэтому Дарвин только предполагал, что как-то наследуются признаки. Как-то вот эта наследственность осуществляется. Но как, он не знал. Он мог только строить догадки. Во времена Дарвина еще было очень мало палеонтологических находок. То есть, например,
при жизни Дарвина только успели найти неандертальца, но еще даже его так не оценили. Вот, поэтому со времен Дарвина прошло более полутора века, ну, со времен написания, так сказать, происхождения видов, основной его работы. Поэтому теория эволюции ушла очень далеко, потому что она сейчас гораздо более подробная, гораздо более доказательная, обоснованная. Вот, она включает в себе огромное количество генетических исследований, их результатов, огромное количество палеонтологических данных, биохимических и прочее. Вот. Но в основе, тем не менее, вот такого вот мейнстрима современной эволюционной биологии все равно лежит дарвинизм. То есть это случайные изменения, изменчивость и естественный отбор. То есть это осталось, в общем, тем... Ну и, кстати говоря, Дарвин очень многие вещи действительно предсказал достаточно точно. Например, вот он предполагал, что человек возник в Африке. Ну и да, современная палеантропология это подтверждает. Еще раз, если вы слушали мое выступление, это было далеко не сразу принято. Понадобилось там 100 лет вообще с лишним, чтобы эта концепция стала основной. Эволюции женских родов не будет... Раньше те, кто не приспособлен к родам, умирал, а сейчас всех спасают. Но это, в общем, не только к женским родам, наверное, относится, а к любым болезням, то есть болезни всевозможные, в том числе травматизм и прочее. Все вообще такие неблагоприятные факторы среды – это то, что, с чем работает естественный отбор. И да, поскольку сейчас медицина существенно уменьшила смертность, то у этого есть положительная сторона, что люди живут лучше, люди живут дольше, они выживают и доживают до старости. Вот. Ну, есть отрицательная сторона, которая заключается в том, что, ну, как кто-то может сказать, это в целом ухудшает качество человеческого рода. Вот. С другой стороны, этот вопрос спорный, потому что какие качества того или иного человека нам могут понадобиться? Может быть, родился человек какой-то, ну, не знаю, там... сильными какими-то изъянами биологическими. Ну, вот посмотрите на Хокинга. Ну, выжил бы он в каменном веке. А какой это мозг? И чем этот человек будет нам полезен? Мы не знаем. Вот. С другой стороны, сейчас развивается генная инженерия. Сейчас развиваются всевозможные медицинские там супертехнологии. И, возможно, в будущем люди смогут... Наверное, они уже это сейчас начинают делать и будут делать все активнее. Они могут вмешиваться в свою генетику, корректировать ее, и, может быть, какие-то вот эти изъяны, накапливающиеся, вот этот генетический груз, благодаря тому, который накапливается, потому что естественный отбор работает слабее, они смогут эти изъяны как-то корректировать. И, может быть, даже улучшать нашу генетику, хотя тут сложно избегать каких-то спекуляций, что в 20 веке были истории, вам известные. Но я еще хочу сказать, что очень большая часть человечества на самом деле живет в условиях таких, в каких они жили тысячи лет назад. Это мы с вами все-таки живем в относительно цивилизованном обществе. У нас есть какая-никакая медицина, нормальное питание и прочее. А там, не знаю, там сколько миллиарды там, людей, миллиарды и больше людей в Африке, в Азии живут в условиях, в которых вы, друзья, жить... Ну, вам не понравится это. Вот. И там они продолжают умирать при родах, как и умирали. Вот. То есть там, естественно, отбор еще работает. А потом они едут в Европу, в Америку. Свежая волна, свежие гены, все дела. Так. Есть ли примерная модель человека через каких-нибудь 100-200 тысяч лет? Ну, такие модели были, там, и через 100 тысяч лет, и через миллион лет. Другое дело, что проверить-то это невозможно. Поэтому, в общем, серьезные ученые относятся к таким прогнозам очень скептически, стараются сами их не делать. Ну, или в виде шутки они это делают. Ну, или в виде какого-то такого, когда человек говорит, ну, давайте пофантазируем. И дальше он просто с себя снимает всякую ответственность. Потому что, например, по интернету гуляет такая картинка, такого человека будущего, скелет такой с огромным мозгом, с трехпалыми конечностями, без зубов, Homo sapientissimus. Эту картинку ее нарисовал палеонтолог советский Быстров еще в середине 20 века, но он нарисовал ее в шутку. Вот. Но это, как правило, никто не пишет. Вот. Поэтому можно прогнозировать, но я хочу сказать, что человек сейчас настолько быстро меняется и меняет окружающую среду, что эволюция, которая будет идти дальше, она будет идти совсем не по тем законам, по которым она шла раньше. Но человек очень быстро начнет изменять себя, уже себя меняет,
там, ну не знаю, начиная от того, человек начал себя менять еще в древности, когда он начал себе зубы, например, вставлять, когда появились какие-то другие, там, у древних египтян уже были протезы. Вот, сейчас вообще много всяких интересных вещей нам дает современная медицина и наука. Вот, а когда человек начнет себя сам совершать,

0: будет одинаково. Страусовая как бы болезнь, если я об этом не говорю, то все в порядке. Ну, разные причины того, что действительно клиенты не всегда точно рассказывают тренеру о своих состояниях. Если, например, тренер молодая красивая девушка, а клиент пришел мужчина, он и вовсе будет говорить, да я атлет, я молодец, у меня никаких болезней нет, я штангу
1: любую. В общем, сплошные потенциальные опасности получаются так.
0: Ну, защита потребителя в значительной степени его ответственность тоже. Нельзя ее на кого-то внешнюю перекладывать полностью и целиком.
1: Ну, понятно. Конечно, хотелось бы, чтобы эта ситуация выглядела иначе, и тренер контактировал бы с врачом. Наверное, это было бы
0: правильно. А что ему врач может сказать
1: например,
0: такого по упражнению?
1: Например, что запрещено или что разрешено данному пациенту? У нас же есть ограничения, скажем, по, например, объем движения в суставах. У него вполне определенно, ему нельзя какие-то конкретные наклоны. Либо у него гипертензия, причем там выраженная, ему в лучшем случае какая-нибудь лечебная физкультура можно, а он хочет тягать железо, чтобы быть красивым.
0: Несомненно, это все реализуется, но вот в такой схеме, о которой я рассказал, у клиента жалобы на какие-то свои состояния, или они перенесли болезни, или что-то их тревожит. А, кстати, это очень частая проблема для тренеров. К сожалению, с этим вопросом идут к тренерам. Тренер, как вы думаете, у меня болит колено, что с ним? Или тренер, что-то у меня закружилась голова, как вы думаете, что вы мне посоветуете? И вот универсальный ответ на ваши вопросы вам ответит врач. Проконсультируйтесь у врача, получите у него какие-то там уточнения, рекомендации, ограничения, возвращайтесь ко мне, и я с учетом вот этих ограничений составлю вам тренировочную программу, исключив из нее какие-то там опасные движения или опасные состояния.
1: Но это в идеальном мире.
0: Да, это же.
1: Это в идеальном мире. Да. Ну и про 10 тысяч шагов. А зачем вообще, в принципе, этот миф оказался здесь? Если вы сказали, что это не миф, во-первых. Во-вторых, ну какая разница, люди двигаются, они ходят, и это в любом случае лучше, чем они не двигаются. И цифра, опять же, вы сами сказали, что она удобная, красивая и так далее. А зачем вообще тогда в составе мифов оказались 10 тысяч шагов?
0: Ну, я об этом уже говорил, что претензии к универсальности. С одной стороны, да, я соглашусь с тем, что какая-то конкретная простая цифра, она проста для реализации, она может быть удобна как, ну, какой-то план, какая-то мотивация. Вообще люди любят конкретные рекомендации.
1: Круглые цифры, да.
0: Круглые цифры, да и вообще любые, хотя бы любые цифры. Там, больше ходите, что это такое, больше, да, больше, чем
1: в шагомере можно выставить любую цифру.
0: Дайте сколько вешать в граммах. Хотите. Сколько вешать в граммах?
1: Это там, ведь хорошо. Не понимаете, вы создаете цель людям.
0: Не понимаете тяжелые веса. Да. Что значит тяжелый? Тяжелый это что?
1: Больше 100
0: килограмм. Врач говорит, не понимаете, больше 3 килограмм. Что? Да. Ну как, какие вот, кто знает биомеханику, он рассчитает, что просто чистя зубы, там уже десятки килограмм, какая-то компрессионная нагрузка просто за счет напряжения мышц. Но тем не менее, рекомендация какая-то простая, очень удобная, потому что действительно меньше, больше, это вот, ну такое. А, меньше выпивайте, говорят, да, потому что там как бы меньше, чем кто, меньше, чем сколько, мне вообще нельзя. Ну что значит вообще нельзя, ну и на... Так сколько, назовите какую-то. И вот какая-то рекомендация тоже зачастую высосана из пальца. Сколько шотов там можно. Вот. Поэтому, да, от конкретных рекомендаций никуда не деться. Но, с другой стороны, претензии, как я сказал, из-за вот этой как бы универсальности. И, ну, кто-то скажет, что я вот не могу, не хочу эти 10 тысяч шагов, а вот у меня есть время только и желание 5 тысяч шагов. Ну, а смысл тогда, если надо 10, 5 получается не надо, бессмысленно, я тогда вообще не буду, а 8 шагов, а вот я чуть-чуть подвигаюсь.
1: Ну, это опять
0: вот
1: же, тоже... как я говорю, это решается через настройку шагометра.
0: Похожие были рекомендации по поводу, сколько там тренироваться, и вот такие тоже утверждения, там, надо обязательно по часу, и надо обязательно 3 раза в неделю, а иначе никакого толку не будет. Да нет, и одна тренировка в день, и там полчасика подвигаться, и 10 минут подвигаться, это лучше, чем лежать на диване. Двигайтесь хоть сколько-то. С одной стороны. С другой стороны, 10 тысяч тоже не всем приемлемым, потому что бывает состояние, кому это просто нельзя, человек прочитает, что надо, вот это вот слово «надо», оно тоже отторжение вызывает, или обязательно, может быть, не надо, нельзя, может быть, начать с 1000 шагов, потом 2, потом там контролируя свое состояние. Поэтому, ну, такое, с одной стороны, привлекательно, действительно, круглая, красивая цифра, с другой стороны, что-то в этом смущает.
1: Ну, все-таки мифом я бы это не считал.
0: Хорошо.
1: Победили. Спасибо.
0: В этом
1: Спасибо.
0: Победили.
1: Спасибо.
0: Да.

0: Спасибо, Алексей. Еще не вечер. Приста за самого вредного оппонента, за него стоит побороться. Давайте, друзья, пока оценим, насколько вредным был Алексей.
1: Была у вас практика, когда вредный оппонент побеждал эксперта?
0: А что значит побеждал?
1: Вот я вынужден был согласиться с Алексеем.
0: Ну, это такое бывает часто.
1: Я сдался.
0: Часто такое бывает часто, да. Но это, может быть, это договорной матч у вас. Вот сейчас зрители более объективно оценят.
1: Или я создал опасный прецедент.
0: Да, да. Просто вы тем самым отнимаете очки, может быть. Так, вот сейчас будет действительно вредный, недоговорной, такой нерукопожатный, я бы даже сказал, наш зритель, который хочет, тем не менее, задать вопрос.
2: Говорите, техника тренировок не важна. Это же полный бред. Это что же, теперь не важно, чем брать штангу, руками или зубами. Не важно, опускаете ли вы гантель не спеша или роняете ее себе на ногу. Да если у новичка постоянно не стоять над душой, контролируя каждый чих, вы представляете, что он может с собой сделать?
1: Техника важна. Рекомендации по технике, но без фанатизма. Лучше, конечно, не запутывать, не запугивать и не заваливать людей горой каких-то ненужных лишних рекомендаций. На самом деле фитнес – это просто.
0: Спасибо. Вопрос теперь задает вам Юлия Карпова. Почему сразу после занятий спортом совсем не хочется есть?
1: Это, скорее всего, если нагрузка была очень тяжелая или достаточно тяжелая, как в состоянии стресса, сражайся или беги, организм меняет свою физиологию так, чтобы сделать максимально эффективным именно сражение или бегство от хищника, отключая какие-то другие функции, например, пищеварение. Кстати, любопытный факт, что в состоянии волнения, предстартового волнения, стрессового волнения, желудок даже может испытывать позыв к опорожнению. Такой вот есть медвежья болезнь у спортсменов, когда они очень волнуются перед выходом, например, на помост, крутят в животе и вот такое. Ну, видимо, это как-то помогало, наверное, убежать. Ну, вот так, что на время нагрузки, например, пищеварительная система, она работать перестает. Вот. И может по инерции какое-то время и не включиться после прекращения нагрузки. Кто помнит немножечко школьный курс физиологии, помнит симпатическая, парасимпатическая система, симпатическая «сражайся или беги», парасимпатическая «отдыхай и расслабляйся и питайся». Вот по инерции слишком активно, долго активно остается симпатическая. Кстати, из-за этого не только не хочется есть, а может быть и какое-то перевозбуждение остается. Люди иногда жалуются, что им плохо спится, если вечерняя тренировка. Это вот все следствие такого вот чрезмерная нагрузка. На самом деле бывает по-разному, бывает после тренировки наоборот. Очень хочется есть. Так что...
0: И всякие советы не есть.
1: Да, да, да, да. Если очень хочется есть, тогда популярный совет не есть. А если не хочется есть, там будут другие советы. Обязательно поешь после тренировки. Совет он должен обязательно как бы сопряжен
0: ломать
1: с трудом, да, да, да, ломать какие-то стоявшиеся. Иначе что это за совет, если его как бы и так реализуется.
0: Так, сейчас у нас блиц. То есть я прошу вас максимально лаконично отвечать на вопросы в течение 3 минут. А вопросов, кстати, у нас уже больше 70. Больше 70 вопросов. Так, поехали. Бахтиер спрашивает, верно ли утверждение, что дефицит калорий помогает при похудении без вреда для здоровья, при этом независимо от того, занимается ли человек спортом или нет? Любитель.
1: Если человек страдает ожирением, то снижение массы тела за счет дефицита калорий полезно будет в любом случае, действительно, занимается человек спортом или нет. Ну, спорт, он полезен сам по себе, как защита от всяких там заболеваний состояния, замедление процессов старения, улучшение физических. Вот. Если же у человека нет ожирения, то не даст дефицит калорий, будет, скорее всего, во вред, если он еще и не занимается.
0: Разные Андрей, ситуации. Как быть человеку с сидячей работой, если времени на посещение зала нет?
1: Время для посещения зала есть. На самом деле у каждого человека, и когда человек хочет, он ищет возможности, когда не хочет, ищет причины. Ну, нет времени на посещение зала, гуляйте, купите гантели, занимайтесь дома и так далее, тому подобное. Отжимайтесь, ходите по... поднимайтесь не на лифте, а пешком. Вариантов, как организовать себе двигательную активность, миллион. Это все отговорки.
0: Наталья спрашивает, скажите, постоянная масса тела равно количеству калорий минус двигательная активность плюс поддержание внутренних энергетических процессов? Что можно еще добавить в эту формулу? Количество калорий минус, и в скобочках, двигательная активность плюс поддержание внутренних энергетических процессов.
1: Сложно как-то. Значит, баланс энергии – это разница между поступающими калориями и затрачиваемыми. На что организм тратит? Во-первых, он тратит, основной обмен – это работа всех органов систем в покое, плюс дополнительные затраты энергии на переваривание пищи, плюс какая-то активность такая вот наша бытовая в течение дня, когда мы ходим, вот я сейчас размахиваю руками и стою, плюс спорт, плюс основной обмен – плюс бытовая активность, спортивная деятельность и термический эффект пищи. Это затраты.
0: Так, Валерия спрашивает, как определяется калорийность продукта? Можно ли верить калорийности, указанной на упаковке производителем? Каким образом контролируются эти данные?
1: Данные были когда-то получены сжиганием продуктов в калориметрической печке, измеряли, сколько выделялось тепла при сжигании, потому что процесс использования продуктов в организме и сжигания в калориметрической печке, они очень схожи. В организме все то же самое, но очень долго или медленно высвобождая энергию по чуть-чуть. Вот. Но те данные, которые были получены, вот эти 4 килокалории в углеводах, в белках и 9 в жирах, они не совсем точны на самом деле, потому что хоть и похожи процессы сгорания в калориметрической печке, используемые нашим организмом, все-таки немного отличаются. Не вся энергия... Не вся энергия используется, КПД использования разная, часть энергии теряется в химических связях веществ, которые выходят там, мочевине и так далее. Поэтому, на самом деле, точные данные по калориям продуктов немножечко другие, но это не мешает планированию. И вот эти вот 4-4-9 килокалорий, широко используемые, ну, их можно использовать для приблизительной оценки калорийности рациона.
0: 4 вопроса вы ответили.
1: Ой,
0: за 3 минуты. А их уже 80. Нет, вы нисколько должны, просто рекомендация отвечать лаконично. Так, поехали дальше. Андрей спрашивает, можно ли ненормированными тренировками нанести вред здоровью, приобрести проблемы с сердцем, суставами?
1: Несомненно. Вот эта зависимость дозы эффекта, которую я показывал, она это как раз показывает. Меньше – хуже, больше – тоже хуже, еще больше – совсем плохо. Ну, похоже, с потреблением спиртных напитков. Есть оптимальная доза.
0: Ладно, алкоголь. У нас тут тоже есть эксперты. Вячеслав Антонов спрашивает. Сейчас чрезвычайно популярна йога как отличное средство решения проблем со здоровьем и даже с душевными невзгодами. Насколько она с научной точки зрения эффективна именно как физическая нагрузка? Или это не более чем очередная модная тенденция, замешанная главным образом на идеологической базе, нежели на физиологической?
1: Я небольшой эксперт в йоге. А если убрать оттуда какую-то эзотерическую там и другую составляющую, религиозную, то останется набор движений, как мы называем это фитнес-йога, как вариант гимнастики. Любые движения, любая двигательная активность, она, несомненно, полезная. И, значит, так и говорят, что двигайтесь, выбирайте, ищите любые варианты, те, которые доставят вам удовольствие, они все будут полезны при соблюдении правил безопасности. Несомненно, в отношении пользы есть фавориты. Их два, вот они на первом месте, как самое-самое полезное и для защиты здоровья, для укрепления, для развития и так далее. Это силовая тренировка и так называемая кардио. Аэробная. Вот. Все остальные уступают по эффективности, потому что, ну, или недостаточно обследованные, или недостаточно там, как бы, вариативность движения, или трудно дозировать, или еще что-то. Но, в принципе, любая двигательная активность полезна. Чем замечателен фитнес, он безграничен, и там каждый может найти что-то интересное, полезно там танцевать, плавать, ходить, поднимать гантели, все что угодно.
0: Так, хорошо, спасибо, утешили. Значит, Дмитрий Решетников спрашивает, а что вы можете сказать про кроссфит? Посмотришь ролики, чего народ творит, там же сплошная травмоопасность.
1: Ну, несправедливое обвинение каких-то видов спорта, видов двигательной активности, упражнений или положений тела, о чем я сегодня рассказывал, в бедах, в травмах и в болях. На самом деле много всяких условий, соблюдается ли правила безопасности, правильно ли дозированная нагрузка, в каком физическом состоянии. Можно одно сказать, что опасно будет все, любые движения, любые там виды спорта, когда физическое состояние, когда нагрузка не соответствует физическому состоянию готовности человека эту нагрузку преодолеть. Наблюдая самые, казалось бы, опасные, немыслимые примеры движения в разных экстремальных видах спорта, там тяжелая атлетика, что-то, что поражает эмоционально. Если поставить условием, что спортсмен готовился к этим движениям, к этой нагрузке, правильно, можно посчитать его готовым к ее преодолению, и тогда она для него будет безопасна. А если он не готов, тогда просто наклониться, взять с пола, вот, наклониться бутылочку воды, и я все. Могу да, сорвать спину. При
0: этом. Ну, как часто пишут, не пытайтесь повторить, это выполняется профессионалами.
1: Да.
0: Так, следующий, Михаил Пашко. Выступающий увеличивает прибыль моих магазинов. Ко мне приходят все эти пауэрлифтеры спину лечить. Уже 15 тысяч клиентов. Спасибо вам за поддержку мифа.
1: А как я помог монетизировать человека?
0: Ну, он, видимо, считает, что вот вы сейчас рассказали, что форма спины там может быть любая. Вот они все будут, послушают вас, спину-то сломают.
1: Я как бы дал карт-бланш, что делай как угодно. Да, давайте я еще акцент поставлю, то, что, да, такой риск есть услышать, а значит, техника вообще не важна. Еще раз, техника у неподготовленных людей может служить показателем неадекватности нагрузки. У подготовленного человека кривая спина может свидетельствовать о решении, его решении какой двигательной задачи и быть приемлемым и допустимым, а у неподготовленного клиента будет маркером, показателем того, что штанга слишком тяжелая. И тогда рекомендация держать спину прямо с его защите, его ограничит от желания вот эту тяжеленную штангу поднять. Он просто не поднимет ее, возьмет штангу полегче, это сбережет его здоровья. Вот такая будет польза от правильной техники. Как такой...
0: Опосредованно.
1: Опосредованно. Ограничитель. Предохранитель такой. Как угу. Предохранитель.
0: Так, Юлия Карпова. Как часто стоит заниматься силовыми видами спорта? Через день? Можно ли каждый день? Или мышцы должны отдохнуть?
1: Мышцы действительно должны отдохнуть, но, смотря какая нагрузка, тоже вот такие вопросы, которые ответ не имеет на самом деле. Что за человек, что за вид спорта, что за нагрузка, что за мышцы. А мышцы, ну, все свои ресурсы они восстанавливают достаточно быстро, гомеостаз они восстанавливают достаточно быстро, закисление ликвидируется достаточно быстро. Единственное, что значительная физическая нагрузка действительно может приводить к микротравматизации, вот она может растянуться на целую неделю. Это раз. Во-вторых, при частой нагрузке действительно на какой-то короткой дистанции можно получить преимущество, как бы часто стимулируя. Здесь можно сравнить нагрузку с нажатием на педаль газа автомобиля. Если мы хотим, чтобы автомобиль быстро двигался, и автомобиль – это прогресс наш, да, вот там рост мышц, например, то если мы будем часто нажимать на педаль газа, мы ускоримся и будем нестись стремительно. С одной стороны, с другой стороны, это может снизить чувствительность к нагрузке, толерантность, резистентность, и это не очень хорошо. Потом человек затормозится, вроде будет делать все по правилам, создавать все условия, правильно дозировать нагрузку, правильно питаться, а прогресс не будет. Например, мышцы не будут расти, он в растерянности. Поэтому иногда вот такое намеренное как бы замедление пореже бывает полезно. А такие более или менее универсальные рекомендации, более или менее универсальные для большинства. 3 тренировочных занятия в неделю, если нагрузка интенсивна, ну, так скажем, от 2 до 4. И нагрузка на каждую мышечную группу тоже от 1 раза в неделю до 3 раз в неделю. Для большинства это будет работать. Если нагрузка легкая, умеренная, можно чаще. Если нагрузка сверхтяжелая, можно там реже.
0: Хорошо. Сильвия из Томска спрашивает. Один тренер по фитнесу сказал мне, что если заниматься спортом нерегулярно, а от случая к случаю, это не только не полезно, а даже вредно. Это что, получается, если нет возможности через день находить время на бассейн и штангу, лучше вообще с дивана не вставать?
1: Да, это и есть такая категория фитнес-клубов «Воины выходного дня». Вот они неделю ленятся, или у них нет времени, там, какое-нибудь воскресенье выходное, они приходят на целый день, и все, что они не добрали за всю неделю, они впахивают там 3-4 часа тренировки, потом всю следующую неделю опять болеют. Так делать не нужно, это действительно вредно. Есть нормы по дозированию нагрузки на одной тренировке, неважно, сколько таких тренировок в неделю, вот положено там тебе, лично тебе, допустим, час, что ты 3 раза в неделю, что ты там раз в неделю, вот это твой час. Не значит, что если ты пропустил 3 часа, ты там 3 часа проводишь в воскресенье. Вот. Но при соблюдении правильных дозировок, в принципе, любая нагрузка с любой частотой будет полезна. Пусть, ну, может не быть развития, это сложно называть тренировкой, как именно развитие физических качеств, но будет какая-то двигательная активность, какой-то активный досуг, это тоже хорошо. Подвигается кровь, подвигаются суставы, там выработается синовиальная жидкость, что-то такое. Ну, в любом случае, это будет лучше, чем лежание на диване. Лежание на диване, а также и сидение на диване – это просто вредно для здоровья. Это даже не то, что мы какую-то пользу получим от движения, а, по-другому говоря, мы не получим вреда, потому что мы не лежали на диване. Вот, вот так можно сказать.
0: Понятно.
1: Это как, знаете, полезно не курить.
0: Кто сейчас лежит на диване полезно. И смотрит нас? Ну-ка, вставайте. Так, Ольга Жарова из Москвы. А как относиться к рекомендации врачей? Например, если пациент делал ПЭТ-КТ для вывода радиоактивного контраста или онкопациенты на химиотерапии, или это другое, а вы только про фитнес и 8 стаканов имели в виду?
1: Не понял вопроса.
0: Я тоже не понял. Ну ладно. Хорошо. Марк Хачатрян из Москвы. Вопрос не совсем по теме презентации. А как лучше всего заниматься самостоятельно? Или тренер обязательно для постановки техники и контроля безопасности выполнения упражнения? Или можно все-таки выполнять упражнения по каким-то инструкциям и достигать результата? Как вы думаете, цифровые тренеры эффективны или
1: не заменят? Ну, понимаете, как можно ли чинить автомобиль самому по инструкциям? Конечно, можно. Мы вспоминаем там советские годы, и все были умельцы в гаражах и учились, ремонтировали автомобили сами, потому что не было нормальных сервисов. Просто отдаться в руки специалиста удобнее. Вот. Фитнес-тренировки – это не так сложно, как медицина. Вот я там декларировал, что фитнес – это просто, и, в принципе, при желании человеку интересующемуся, любознательному, это несложно разобраться и самому себе организовать там правильные тренировки. Но удобнее все-таки с тренером переложить всю эту ответственность за планирование тренировки на тренера. Потом тренер будет стоять рядом, страховать в опасных ситуациях, там, поправлять технику, даже мотивировать, даже подгонять, служить палкой-погонялкой. Это тоже ценно. Говорит, давай-давай, молодца, давай еще разочек, не сдавайся, хватит болтать, давай подход. Это, ну, дорого стоит. Самим с собой-то легче договориться, сказать, да, собственно, все.
0: И полежать
1: хорошо
0: на диване.
1: И полежать на диване.
0: Анна из Нижнего Новгорода. Какой процент в успешном похудении занимает правильное питание? И что вообще в фитнесе понимается под правильным питанием?
1: В вопросах снижения веса правильное питание занимает 100% значения. Собственно, изменением питания и решается эта задача. А надежда на тренировки очень слабенькая, потому что в отношении обычных людей, непрофессиональных спортсменов, не стоит говорить о существенных затратах энергии. Даже когда человеку так кажется, что он много потратил калорий, он там много затратил энергии. Это не так, потому что, ну, человек слабенький, тренируется не так много, не так часто, не так долго, и дополнительные затраты энергии по сравнению с тем, как он ел, это копеечное. Просто он очень устал и там вспотел. Вот, мы не говорим о марафонцах какие-то или какие-то другие экстремальные вещи, какие-то там многокилометровые заплывы, какие-то велогонки там многочасовые, когда действительно затраты энергии там тысячами килокалорий. У обычных людей обычная тренировка, ну, жалкие там, не знаю, 200, 300, на 300 еще надо попахать, 400 это какая-то. Вот, поэтому это такая вот ненадежная как бы опора и помощь, желание похудеть. И опасность здесь в том, что, полагаясь на тренировки, люди забивают на питание, говорят, да ладно, я буду есть как прежде, я все сожгу на тренировке. Кстати, сейчас говорят, не фитнес, а спорт, я пошел на спорт, как бы это что-то такое серьезное, настоящее. Вот. И на самом деле, да, питание надо менять. Что такое правильное питание? Питание, которое, первое, обеспечит всеми необходимыми нутриентами, раз. Питание, которое обеспечит нужным балансом энергии, два, без избытков, чтобы человек не набирал вес. И питание, где в продуктах не содержится каких-то вредных для здоровья чего-то вредного, чего-то опасного. Ну, здесь просто не есть покрытого плесенью, протухшего, сгнившего, вот этого вот всего.
0: Не будем.
1: Не про ГМО.
0: А сыр с плесенью можно?
1: Сыр с плесенью можно.
0: Ладно, отлично. Так, сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется анатомия антрополога Станислава Дробышевского от центра Архе книжечка? Я могу напомнить, что у нас было. Не так-то их было много.
1: Да.
0: То есть всего-то их больше 80. Почему сразу после занятий спортом не хочется есть? Можно ли ненормированным тренировкам нанести вред? Про йогу вопрос, про кроссфит, про то, что вы, значит, увеличиваете прибыль там кому-то, кому спину приходит лечить. Как можно заниматься, как часто заниматься силовыми видами? Про то, что заниматься нерегулярно – это плохо. Лучше заниматься самостоятельно или с тренером. И про питание.
1: Давайте вопрос про питание.
0: Итак, автор вопроса про питание получает анатомию антрополога. Так, давайте-ка мы сейчас посмотрим, как оценили вредного Алексея. Ну, мастер вот, каверных вопросов. Да, это заявка на победу. Но еще раз, сегодня не вечер, так что еще не вечер. Да? Следующие, будущие вредные оппоненты, готовьтесь. Вам достаются подарки от нас и от наших партнеров, в том числе
1: здорово.
0: Бюст Гиппократа, печати студии 3D-печати Павла Краснова, диплом металлический от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Гедоколор», и набор сувениров вам уже вручили от gen.ru, в том числе сумка для ноутбука, зонтик и другие классные вещи. От нас вам большая благодарность. Сейчас мы увидим скетч Юлии Родиной по мотивам вашего выступления.
1: Я надеюсь, справа.
3: У вас появились вопросы, вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
4: Упомянули о том, что от таблеток голова все-таки болит.
5: Кстати, почему так долго? Именно потому, чтобы не лишить случайно людей хорошего лекарства.
0: Чем длиннее у него инструкция, тем лучше, поскольку это означает, что как можно больше побочных эффектов было исследовано.
5: Это интересный тезис, и он мне нравится.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Как ученые изучают дельфинов? На самом деле методов не так много. И если раньше их изучали в океанариумах, то сейчас тенденция, и это очень хорошо, сместилась в пользу изучения дельфинов в открытых пространствах. Хотя и исследования в океанариумах продолжаются постольку, поскольку океанариумы пока еще существуют. И что дают эти исследования? Вообще, зачем они нужны? И что можно выяснить, исследуя дельфинов, и какие методы применяются? Об этом я хотел сегодня поговорить с Александром Владиславовичем Агафоновым, который занимается этим больше 40 лет. Александр Владиславович, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Итак, вот разные виды дельфинов. В последнее время вы, в частности, занимаетесь акустическими исследованиями. Что они могут дать вообще? Какое понимание? Мы можем все-таки как-то изучить их язык или, сравнив эти акустические системы, мы можем говорить там о какой-то развитой системе коммуникации, пусть не язык, но вот что-то такое вот там, ну, посчитать, какое количество информации дельфины друг другу передают или что?
3: Ну, в общем, правильно. То есть вообще вот наука биоакустика существует уже несколько десятков лет, но и сейчас сложилось представление о том, что вот акустические коммуникативные системы животных не так примитивны, как это казалось во времена, допустим, академика Павлова, вот, что существуют системы разной сложности, но, естественно, это связано с уровнем развития психики соответствующих животных и со степенью их социальности. То есть чем больше у них развита социальная структура, и тем лучше работают мозги, тем, значит, система коммуникации, конечно, сложнее. И в этом смысле большой интерес представляет подводная акустическая сигнализация дельфинов, ну и близких к ним видов. Потому что, вообще говоря, водная среда, она лучше подходит для общения с помощью звука, чем воздух. Скорость звука больше, распространение дальше, то есть звук затухает гораздо меньше в более плотной среде. Вот. И поэтому уже несколько десятков лет вот занимаются сигнализацией разных видов. Ну, изучены они в разной степени. Есть, которые очень хорошо описаны, есть, которые меньше, есть, о которых мы вообще не знаем. Но суть потому, что у них вот анатомия устроена очень близко. Видимо, они все обладают способностью издавать звуки под водой. Ну, и в частности, в каком-то смысле использовать эхолокацию для ориентации под водой. Ну, вот, как я уже рассказывал в одной из передач, мы получили возможность записать достаточно большое количество сигналов черноморской белобочки, которую раньше никто не писал, сравнить с сигналами афалин, и из этого у меня как-то родилась идея, а вот мы все время говорим афалин, афалин. Вот она что-то как такое выдающееся существо и по психическому развитию, и по сложности подводной акустической сигнализации. Если, как ты сказал, что вот язык дельфинов, но вот если есть язык дельфинов, он есть, видимо, ну, язык вот в нашем понимании как такая вот сложная знаковая система. Вопрос спорный, про него тоже уже много десятков лет обсуждает, но вот если он есть, то он, скорее всего, вот есть у афалины в определенной категории сигналов заключен.
2: А у белухи?
3: Вот белуха – это просто головная боль исследователей, потому что у нее сигнализация очень разнообразная, но настолько разнообразная, что там не могут прийти к какой-то определенной классификации. Там очень много категорий сигналов, очень много смешанных сигналов, но пока не будем забегать вперед.
2: Да.
3: Вот. Ну, в общем, короче, у меня родилась идея сравнить сигнализацию афалин, ну, по какой-то такой единообразной методике, как я говорю, то, что в одной голове сидит. Вот. Используя при этом сигнализацию тех видов, которые мы сами изучали, ну, и до кучи добавить из литературных источников сигнализацию хорошо исследованных видов, ну, в частности, косаток. Косаток мы сами не писали, но вот косатки тоже достаточно хорошо описаны. Вот. И сравнив все это, попробовать выделить у них какие-то вот общие черты сходства, различия, использования в тех или иных ситуациях, а сравнить сигнализации афалин, ну и попробовать показать, что если действительно у афалин есть какая-то такая вот специфика, то она заключается вот в этом, в этом и вот в этом. Ну и дальше, значит, гордыня обуяла, и я решил, что из этого можно сделать докторскую диссертацию, что, собственно, я и сделал, но защиты пока нет, но все идет к тому. Вот. Таким образом, значит, помимо сигнализации афалин, Мы взяли сигнализацию, то, что вот записали сами, это, естественно, сигнализация белух, сигнализация беловодчик, и еще мы с длительным перерывом писали такого тюленя морской заяц, который на Белом море водится. А у него тоже вот достаточно богатая акустика. Ну и еще из литературных источников я посмотрел вот под тем же взглядом вот сигнализацию касаток, сигнализацию горбатых китов, но это такие крупные усатые киты, у которых тоже акустика достаточно богатая, описанная, даже существует понятие песни горбатых китов. А вот, ну и ластоногих еще такой вот антарктический тюлень Уэдала, у которого тоже, значит, обнаружилась такая достаточно богатая сигнализация. Вот. Ну и все это вместе я, значит, вот свел в единый такой вот труд. И дальше, значит, стал выявлять вот эти всякие сходства и различия у разных видов, ну, под углом сравнения сигнализации афалина. Ну, у афалина, про это мы очень много писали, значит, у них три категории сигналов мы называем. Один – это эхолокация, но мы его не берем, с ним не работаем, поскольку это считается не столько коммуникативное, сколько
2: функциональный.
3: Для ориентации вот, под водой.
2: Ну, функциональный, то есть понять, что вокруг.
3: Да. То есть у афалина получается только две категории сигналов. Это тональные сигналы или свисты, в основе которых лежит вот эта вот система индивидуально опознавательных сигналов автографов. Ну, как оказалось по результатам наших исследований, в общем-то, это тоже достаточно сложная и развитая система. Это не только индивидуальный сигнал, а целая категория, как мы называем, персонифицированных сигналов, то есть те, которые издаются только одной особью. И специфичны для нее. Вот. Ну, и это мы тоже, значит, в виде некоторых таких схем нарисовали. Ну, система интересная, она позволяет вот в море на расстоянии в нескольких километров каждый дельфин понимает, где из его группы там или из другой группы, где какой дельфин находится. Может быть, там какие-то такие простые команды есть, вот быстро все ко мне. Видимо, с помощью них какая-то иерархия может поддерживаться, потому что определенные сигналы могут только более старшие издавать. В общем, система очень интересная, но, что называется, роман Толстого с помощью нее не передашь, поскольку все крутится вот вокруг обозначения конкретной особи. И вторая категория сигналов – это импульсно-тональные. Вот они как раз с информационной точки зрения представляют гораздо больший интерес, но они изучены гораздо меньше, к ним трудно подступиться. Они как-то и интерпретируются хуже, чем сигналы автографов. Но зато мы определили, что это действительно, ну, на наш взгляд, по крайней мере, представляет собой такую сложную иерархическую систему. То есть там есть элементарные какие-то единицы, из которых более сложные складываются, из них еще более сложные.
2: Это у афалина.
3: Это про афалин, да. А из них, значит, последовательность сигналов. Ну, вообще говоря, вот таким же образом устроена единственная знаковая система, с которой мы имеем дело, человеческая речь. Пока инопланетяне не прилетели, мы вот только свои языки можем

0: получать. Ну, в общем, в принципе, используя вот эту сигнализацию Афалин, ну, наверное, человеческие шифровальщики или придумыватели искусственных языков могли бы такую систему создать для передачи любой уже информации. Вот. Ну, вопрос, насколько дельфины сами об этом знают и насколько они широко используют, остается открытым. Вот. Тут непременно надо это все в экспериментах сверять. Но, тем не менее, вот такая вот система есть. Ну, и вот у Афалина это все.
1: Уточнение. Это тонально-импульсные. Вот раньше мы считали, что это сигнал захвата рыбы, да? Ну, так называемый кряк или мяу.
0: Ну, видимо, там часть сигнала. Но это не захват, это вот локация на очень маленьком расстоянии.
1: Ну да, ну то есть совсем когда близко к объекту, вот он такой вот сигнал издает. То есть это как бы даже вроде считалось раньше чистой функцией.
0: Ну, называли кряками.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, кряк-мяу, да?
0: Да, да, да. И даже количество пойманной рыбы по ним считали.
1: Да.
0: Ну, в общем, какая часть сигнал.
1: Ваш покорный слуга этим занимался, если ты помнишь.
0: Да, совершенно верно. Даже это публикации до сих пор сохранились у меня, лежат на полочке. Ну, у какой-то части сигналов это и есть, наверное. Вот. Но они более просты, там просто идет серия импульсов.
1: Ну, хорошо. То есть вот этот кряк, то, что считали функциональным, на самом деле многие похожие на него сигналы, они могут быть вот как раз сигналами коммуникации в Афалин, да, как какую-то более сложную информацию передавать.
0: Ну, да.
1: Ну, то есть можно предположить, что если Афалина подплыла близко к камню и там крякнула, это вот, что это камень, да или нет?
0: Ну да. Ну а дальше возникает фантазия, что она может таким образом имитировать камень.
1: Камень, да.
0: Камень. И таким образом вот создается коммуникативная система. Но это опять наша фантазия, это все надо проверять.
1: Все понятно.
0: Вот. А что касается других видов. Значит, ну вот мы записали белобочек. Оказалось, что у них, в принципе, у них есть все три категории, но, как я говорю, импульсные, чисто импульсные мы не изучаем, считаем, что это эхолокация для ориентации в пространстве. Импульсно-тональные у них есть, но они как-то в море хуже пишутся, ага. Не всегда продуцируются, поэтому в основном поработали со свистами. Обнаружили, что у белобочков, значит, феномен такой. У них в свистах две категории. Первые категории мы назвали типичными. Ну, это свисты, похожие на свисты Афалин, ну, более уплощенные, менее модулированные. Но что характерно, если Афалины в акустическом смысле такие довольно экономные, вот, время от времени только издают сигналы, видим, все по делу, то когда идет группа белобочек, у них непрерывно идет вот это вот как щебет птичий. Вот. Каша из этих сигналов типичных, вот, накладывающихся друг на друга, непрерывно, значит, вот. Ну, человеку там даже как-то трудно из них отдельные сигналы выделять. На наш взгляд, это какой-то хаос такой вот акустический идет. А на фоне его мы обнаружили сигналы очень похожие, ну, практически один к одному. Вот. У меня даже в прошлом году студентка бакалаврской работы по этому поводу написала, вот, где она там математически это все сравнивала. Ну, вот очень-очень похожие на сигналы автографа Афалин, причем настолько похожие, что если бы я не был на 150% уверен, что кругом были только белобочки, я бы сказал, что это афалины. Вот. Но афалин мы не видели, поскольку все-таки на яхте там 6 опытных наблюдателей сидело, вот, во все глаза смотрели в море, но заметили бы. Так что, значит, белобочки время от времени издают какие-то вот сигналы. Мы сравнили сигналы с трех достаточно удаленных точек, но оказалось, что их по количеству, то есть они везде были записаны, вот эти вот сигналы, вот. Но по количеству их гораздо меньше, чем количество присутствующих дельфинов. То есть у Афалина это всегда там плюс-минус, значит, сколько видим, столько и их автографов записываем. А здесь, ну, в несколько раз, если не на порядок, меньше, чем вот увиденных особей. То есть если это и автограф, то он как-то не в такой степени используется. Вот. Ну, одна из рабочих гипотез, что они вообще это просто плавая рядом с Афалином, слышали их сигналы, они им понравились, и они их стали имитировать.
1: То есть это такие попугаи, да, условно?
0: Да. Значит, это что касается белобочек. Дальше, значит, очень хорошо исследованные нами. Это сигнал белух. Но, как я говорю, белухи – это головная боль для исследователей или их акустической сигнализации.
1: Ну, тут можно в виде байки быстро сказать радиослушателям, что разные исследователи выделяли разные сигналы, в том числе крик мартышки, хохот, там еще кого-то. То есть человеческая фантазия даже не в состоянии описать все многообразие криков и сигналов белухи.
0: Да, то есть вот эти вот крики мартышки и прочее, это были, когда их качественно описывали. Сейчас мы работаем со спектрами, то есть каждый сигнал в виде такой вот картинки.

0: Брюх. А потом основное место работы переместилось на Соловецкие острова. А потом мы, значит, как-то тоже зашли в Золотицу и решили там поработать, посмотреть, что изменилось там за 30 лет. Поставили гидрофон, и потом, просматривая записи, я увидел что-то знакомое. И с удивлением обнаружил сигнал, вот точно один к одному, который был записан 30 лет спустя. Ну, в принципе, белухи сток могут прожить.
1: Да, я хотел как раз сказать, столько не живут. В дикой, естественно, например, могут. Ну, могут, могут.
0: Ну, теоретически.
1: Теоретически, да, могут, могут.
0: Вот. Ну, либо он как-то передавался там. Ну, в общем, короче, но это опять-таки один единственный тип сигнала.
1: Ага.
0: В общем, по белухам, вот мы, как бы так это обобщая, пришли к тому, что вот выделили четыре типа сигналов, связанные структурно между собой, которые, в общем, пишутся на всех морях и океанах, и они составляют примерно, чтобы не соврать, ну, порядка 50% от репертуара, половина всех сигналов.
1: Mm-hmm.
0: А другая половина все совершенно разные. И еще в последнее время, значит, у них стали выделять у белух индивидуально опознавательный сигнал, то есть это и зарубежные ученые, и наши исследователи, это Елена Панова, этим занимается. Ну, это как бы комбинируя наблюдения в природе и в дельфинарии. Вот когда уже белухи отсажены, вот, ну и как бы у них уже можно какой-то индивидуальный репертуар записать. Но опять-таки, в отличие от хорошо выделяемых и красивых автографов Алин, это опять-таки представляет собой какие-то комбинированные импульсные сигналы с некоторой тональной составляющей, очень неяркой. Но опять-таки для белух-то они, наверное, хорошо различаются. Но для исследователя это как-то вот не очень. Но тем не менее, вроде бы вот наметилось, что есть у них какие-то индивидуальные сигналы. Но они, видимо, не играют такой большой роли, как у Афалин, потому что они пишутся не всегда. Количество их в общем объеме составляет где-то порядка 5%, вот, а Афалин это 80%. Ну, в общем, вот, тем не менее, вот что-то вот единственное по белухе вот такие два наметили, а остальное по-прежнему остается загадкой. Ну, и еще, я говорю, мы записали тюленя морского зайца, который издает звуки весной в брачный период. Но вот обнаружилось, что их количество не очень большое. Значит, сравнивая с работами зарубежных коллег, которые работали в других местах Северного Ледовитого, ну, они водятся в морях вот вокруг Северного Ледовитого океана, обнаружили, что всего сигналов не более десятка. У нас на Белом море мы видели 7 типов. Вот. Большая часть которых были записаны в совсем других местах. И еще, значит, оказалось, что у них она и по времени, как консервативная система. Тоже мы приехали вот 30 лет спустя. У них типологизация такая же самая, вот, практически без изменений. Те же самые 7 типов. А мы там у них выделили скорее в одном типе индивидуальные различия, ну, типа по тембру, как мы человека одного от другого отличаем. То есть можно, скажем, сказать, что вот разные особи были. А так вот какая-то такая очень кондовая консервативная система, привязанная явно к сезону размножения. А летом они практически молчаливые, но как-то задним числом мы разбираем записи белух, иногда обнаруживают какие-то такие трели морских зайцев, но я говорю, это скорее в порядке исключений. Вот. Ну и что касается других видов, то вот интересна сигнализация у касаток. У них, значит, тоже есть сигналы и импульсного, и тонального происхождения, но у них выделили такие вот групповые автографы.
1: Диалекты, да?
0: Ну, диалект, то, что, да, если это диалектами называют. Но у них это тоже какая-то такая иерархическая структура, подобно социальной структуре их популяции. То есть у них достаточно жесткая система, там есть более мелкие образования, более крупные, они связаны родством.
1: Ну, как у слонов, да, материнская группа, потом бабушкинская выше, которая стоит, потом прабабушкинская, матриархальная.
0: Ну, говорят, да. И вот для каждой группы характерна своя группа сигналов. Причем это не один автограф, а вот несколько автографов, которые издают особи из разных групп. Причем чем более близком родстве они находятся, тем более у них похожие сигналы. Но вот это вот, я говорю, это у касаток тоже еще есть, наверное, много чего интересного. Вот, но наиболее исследованы именно вот эти вот клановые сигналы. Значит, по горбатому киту они тоже сигналы излучают вот в период спаривания. Причем там у них тоже такая вот иерархическая структура обнаружена. То есть у них есть какие-то такие вот элементарные сигналы, из которых более сложные складываются, а из них, значит, последовательности. Более того, они как-то меняются от года в год, а могут усваиваться другими самцами. Если один что-то запел, то другой может это вот подхватить. А в разных районах, удаленных друг от друга, но удаленных там на несколько тысяч километров, разные мелодии могут быть. Но поскольку у вас

0: Ну, а если система достаточно простая, то есть там всего несколько элементарных сигналов, то, в общем, как-то и в целом сигнализация достаточно простая, в отличие вот от импульсности тональных сигналов Афалена. Ну и опять-таки они привязаны к определенному сезону спаривания, что говорит все-таки о ее большей функциональности. То есть это не универсальная система, а привязанная вот к определенному, так сказать, периоду. Ну и как-то сравнивая, возвращаясь к первоначально поставленной задаче, мы обнаружили, что сходные сигналы могут быть у разных видов. Ну, функционально, допустим, я говорю, вот сигналы, которые издаются только в период спаривания. Значит, серии калиброванных таких вот единообразных сигналов тоже могут быть у разных видов. Вот. Но, вообще говоря, больше всего похожи друг на друга, естественно, вот сигнализация зубатых китов, вот этих вот четырех видов, которые мы описывали в первую очередь. Но это не удивительно, у них общее такое анатомическое строение. Но в чем же все-таки специфика вот сигналов Афалена, и почему мы можем все-таки позволить себе сказать, что это нечто такое выдающееся? Ну, во-первых, это вот система вот этих именно индивидуально опознавательных сигналов, которые свойственны только Афалену. Насколько мне известно, это вообще ни у одного из видов наземных или водных млекопитающих такой системы не обнаружено. Ну, ближе всего к ней стоят вот эти вот вроде бы индивидуальные сигналы белух, которые стали выделять. Но я говорю, у них значение в жизнедеятельности, видимо, гораздо меньше, поскольку их и в репертуаре меньше, и как-то они менее отличаются друг от друга у разных животных. Но я говорю, это на наш взгляд, у них это, конечно, не могут отличаться. Но главное, что у афалина, я говорю, это 80-90% вот тональных сигналов – это автографы. А у белух мы как-то в общем репертуаре насчитали, ну, ситуативно могут быть больше, но в целом это где-то вот 5%, не более того. Ну и, конечно, вот эти вот клановые сигналы касаток, такие групповые автографы, которые, значит, свойственны вот определенным группам касаток. Но тут интересный такой вот психологический момент существует. А как, собственно, формируется автограф по афалинам? Ну, скажем, у касаток это достаточно просто может быть. Детеныш рождается, и он слышит этот сигнал клановый, ну и начинает подражать. Собственно, таким образом формируется речь у человеческих детенышей. Это понятно и объяснимо, и можно себе представить достаточно легкий механизм, как это происходит. Что касается афалина, то получается, что вот детеныш, родившись, он должен научиться издавать сигнал, не похожий на те, которые вокруг него присутствуют. Вот таким образом это происходит, это абсолютная загадка, это надо долго исследовать в дельфинариях. Вот.
1: Ну, может, он просто как ребенок. Вот если ты запишешь любого ребенка, вот он родился, ему хлопнули по попе, он заорал. Ты взял его, записал, и у него понятно, что его вот этот крик будет отличаться от крика другого, даже близнеца.
0: Ну, это простой сигнал. Тут скорее наоборот. Он может пытаться воспроизводить звук, который слышит автографы других. Тогда его должны за это шлепать по попе. До тех пор, пока он не догадается какой-то свой собственный сигнал издать.
1: Так нет, вот он проснулся и заорал. Ведь даже у двух, у близнецов, у них же, если ты их как бы разложишь на молекулы, визуализируешь, то у них вот эти детские крики-то будут различаться у тебя на компьютере.
0: Ну, на самом деле нам удалось немножко пописать новорожденных детенышей, ну, совсем немного.
1: Ага.
0: Но у них как, то, что они вот вначале, у них совсем примитивный. То есть он может какой-нибудь вот
1: восхождение. А, понятно. То есть он усложняет. Это же очень важно.
0: А он же у него, он должен сложить вот именно вот сигнал по принципу вот, то есть он должен сначала осознать, ну, во-первых, я говорю, афалин получается, если у них есть индивидуальный сигнал,
1: да,
0: то у них по определению должен быть высокий уровень самоидентификации.
1: Ну да.
0: Если он как бы вот издает свой собственный, то это уже у него однозначно какой-то собственный я существует.
1: Да, то есть он должен понимать, что он это он, да?
0: Да.
1: Зеркальный тест. Они проходят зеркальный тест.
0: Ну да, да. Но, соответственно, дальше он какой-то должен сложный сигнал образовать, но который будет отличаться от тех, каких вокруг.
1: Угу.
0: Вот. Ну, может, ему мать что-то нашептывает. Ну, я говорю, тут опять фантазировать можно очень много.
1: Так, может быть, его мама называет? Вот он уа-уа.
0: Может быть.
1: А ты будешь вау-вау, тебя будут звать.
0: Теперь. Может быть, она им подсказывать начинает. Вот. Но я говорю, к сожалению, вот нет таких исследований. Потому что я говорю, это очень трудно технически осуществить.
1: То есть, резюмируя для неспециалистов, как я понял, в результате вот этих ваших исследований удалось доказать, что самая сложная система коммуникации, несмотря на внешнее большее однообразие сигналов, она у афалин. Больше всего похожа на язык.
0: Да.
1: Да?
0: Ну, больше всего на язык похожа в нашем понимании. Это их импульсно-тональные сигналы, которые тоже еще исследовать. Но тоже такой системы вот мы больше ни одного из видов не выделили. Такой сложный и иерархичный.
1: Понятно.
0: Ну и на основании этого мы можем говорить, что действительно вот система коммуникации Афалин, она специфична, уникальна. Ну и что, собственно, является квинтэссенцией моей докторской диссертации.
1: Ну что, удачи, Александр Владиславович, в ее защите.
0: Спасибо.
1: Я думаю, что будет много дебатов, потому что тема, мало того, что острая, она еще очень... Не то чтобы слабо изучено.
0: К сожалению, у нас очень мало специалистов, которые могли бы...
1: Специалистов, да, конечно. Да.
0: На одном уровне.
1: Спасибо вам большое. Еще раз удачи. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили о том, как ученые пытаются найти подходы к языку дельфинов и вообще определить, есть ли он. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Сегодня мы отвечаем на самые интересные вопросы к фильму «Марсианин», и у нас в гостях астроном Владимир Сурдин.
1: В выпуске вы рассматривали момент, где изолента буквально спасла жизнь человеку, и также вспоминали историю про то, как американские астронавты ей же чинили марсоход. И многим нашим зрителям не дает покоя одна деталь — это как можно пальцами в перчатках использовать эту изоленту, как ее отковырнуть получается. И как это сделать при очень низкой температуре?
2: Я отлично помню эти фрагменты. Да, действительно, на Луне это реально было, да, в кино это было придумано. Но и там скотч спас жизнь. Ну, если не человека, то, по крайней мере, на Луне он спас экспедицию, то есть можно было использовать луноход, а на Марсе в кино, да, он спас человека, когда он заклеил вот эти вот трещины на шлеме. Значит так. Каждый опытный человек, работая со скотчем, знает, что нельзя оторвать и приклеить на место этот кусочек. Надо всегда заломить конец, и тогда он будет торчать. Его можно и грязной рукой, и без ногтей, даже в перчатках. Хотя перчатка сложнее, конечно. Но если ты делаешь это с умом и оставляешь большой конец приклеенным внутрь, то скотч всегда у тебя под руками, и можно просто взять его ладонью и оторвать. Я думаю, космонавты учитывали это. В кино учитывали это. И, конечно, не заламывали конец, чтобы потом, в случае чего, можно было в перчатке его оторвать. Я так думаю.
1: И некоторые зрители утверждают, что существует специальный ремонтный набор, и та изолента, которая входит в его состав, не имеет ничего общего с обычным скотчем.
2: Ну, а понятие «обычный скотч» тоже не существует. Их миллион разных видов. Есть тейп очень мощный, который можно там бампер к автомобилю приклеить, да, или сломанную дверь. А есть совершенно тонкий такой прозрачный скотч. Тот, что нужен, тот и использовали. Насколько я помню, он был непрозрачный. Наверное, режиссер подумал об этом. По крайней мере, фильм достаточно продуманный, и все технические детали там более или менее соответствуют реальности. Этот скотч был надежный, хороший, плотный. И несмотря на низкую температуру, при которой вообще-то клей не работает, а этот скотч приклеился.
1: А в реальности это возможно?
2: Я клеил на морозе нормальный строительный такой плотный скотч, и он схватывает очень хорошо. Вот канцелярский прозрачный, нет, он не будет клеиться, он становится твердым, ломким. А строительный на такой плотной основе, он при температуре, я помню, где-то минус 15 градусов, да, клеился. На Марсе минус 100. Ну, значит, марсианский скотч клеится и при этой температуре.
1: История канцелярии на Марсе просто у нас сегодня.
2: Конечно.
1: Некоторых зрителей интересует вероятность искусственного заселения Марса. И, например, возможно ли с роботом, отправленным на Марс, перенести земные бактерии, которые приживутся и положат начало жизни на планете?
2: Я бы сказал так. Возможно, это да. А вот случилось ли это на самом деле, мы не знаем. Вообще-то все аппараты, которые посылали на Марс, стерилизовали. И советские, и американские. И сейчас летят к Марсу, вот буквально сейчас летят китайский аппарат. И даже Объединенные Арабские Эмираты тоже послали. Их стерилизуют на всякий случай. Но мы понимаем, что невозможно сделать это надежно. Есть электронные схемы, в которые не запустишь туда никакой химический реактив. И опасно их радиацией облучать, чтобы убить там все живое, иначе просто электроника полетит. И, наверное, какие-то микробы с Земли на Марс уже попали. Даже наверняка. Я помню случай, когда американцы на Аполлоне-12, это конец 69-го года был, прилетели на Луну и опустились рядом со своим роботом, Surveyor-3, по-моему, который до этого за полтора года тоже опустился на Луну. Астронавты подошли к роботу, ну, это такая автоматическая станция была небольшая, и сняли с нее некоторые детали, которые вернули на Землю, чтобы изучить, как они там себя на Луне повели. Одна деталь была телекамера, такая довольно крупная, ну, по тем временам это все было крупное, тяжелое. Когда на Земле ее открыли, оказалось, что там живые микроорганизмы. Насколько помню, стафилококки это были. Вот. Они выжили полтора года в вакууме. При жутком перепаде температуры, при радиации выжили на Луне. На Марсе более мягкие климатические условия, это вам не Луна все-таки. Так что если мы туда что-то привезли, оно сейчас там спокойненько размножается. Выживет или нет, не знаем, но, по крайней мере, некоторые наши бактерии могут выжить. Так что, мне кажется, на Марсе уже есть жизнь с Земли. К сожалению, но это, наверное, так.
1: И вот еще такой вопрос на эту тему. Есть ли вероятность, что цианобактерии, способные к фотосинтезу, в условиях Марса смогут вырабатывать кислород?
2: Если создать для них соответствующие условия, им все-таки нужна приличная температура. Цианобактерии, как правило, живут в воде, в океане, а там ровная температура. Нет ни слишком холодных, ни слишком теплых вод в океане, а на Марсе перепады температуры огромные. И если наши цианобактерии туда привезти, на поверхности планеты они погибнут, наверное, там за неделю. Ну, мне так кажется. Я не биолог, правда, ну, примерно представляю себе. А если привести их с целью, чтобы они там размножались, ну, то есть прикрыть их как-то, создать определенные условия, жидкость подливать, то они будут размножаться и перерабатывать марсианскую атмосферу. Они ведь дышат углекислым газом, а выделяют кислород и воду, это то, что нужно нам. Так что это полезные будут жители на Марсе, но очень они нежные, все-таки надо их как-то там беречь.
1: Многих зрителей задело ваше высказывание о том, что астронавтам сделали подарок и устроили встречу с Мэттом Дэймоном. И, по мнению зрителей, подарок был сделан именно актеру, а не космонавту.
2: Да.
1: Как вы считаете, что астронавты, особенно в США, пользуются большей популярностью, чем актеры?
2: Ну, конечно, есть суперзвезды, которых по популярности не превзойти. Но, например, люди масштаба Армстронга или Шепарда, там, ну, первые космонавты, как наши, вот, Гагарин, Титов, или те первые, что на Луне были, ну, их знают не только каждый американец, а все в мире. Я бы сейчас не смог припомнить и десятка известных актеров американских, ну, я не киноман, но десятка-два астронавтов могу, для меня они более популярны. Наверное, есть люди, которые не слишком интересуются космонавтикой, астронавтикой, и для них это уже не так интересно. Но, по-моему, все-таки человек, слетавший в космос, заслуживает большего интереса, чем актер. Ну, это разные амплуа. В общем, сравнивать, конечно, трудно, да? Актер — это тоже очень сложная профессия, интересная. Но космонавт — это безумно, безумно тяжелый труд. И я знаком с некоторыми нашими космонавтами. Меня поражает их внутреннее спокойствие, уверенность, какое-то очень благородство такое ярко выраженное. Правда, вот я не преувеличиваю. Я думал, что это, ну, простые летчики, там, тренированные мужики, которых запустили, они там держатся из последних сил. Нет, это люди глубоко внутренне подготовленные к такой крайне тяжелой работе. Последние месяцы у нас был карантин. Вот некоторые из нас сидели дома, не выходя. И это было тяжело. А теперь представьте себе дом размером с ванную комнату или с туалетную комнату, а примерно такого же масштаба вот помещение на МКС, а в некоторых космических кораблях это вообще просто сумасшедшая теснота. И вы там должны, не ссорясь друг с другом, работая постоянно, при головной... Головная боль их преследует, невесомости, кровь приливает к голове. В общем, состояние жуткое. А еще каждый день телевизионные репортажи на Землю, где вы должны улыбаться, делать вид, что вам там хорошо. Ах, какая невесомость, а на самом деле от этой невесомости головокружение, тошнота и все такое. Это люди сугубо редкие. Вот на Земле таких немного. Я думаю, меньше, чем известных актеров. Так что кому повезло? До сих пор считаю, что повезло актерам встретиться с космонавтом.
1: Я с вами полностью соглашусь, потому что я, когда готовилась к фильму про космонавтов, я познакомилась тоже с участником. Вы, наверное, знаете, такой фильм есть «Пожар на станции»,
2: да,
1: документальный.
2: Да.
1: Вот, я познакомилась с космонавтами, которые там участвовали. Это у меня тоже был огромный восторг, когда я с ними познакомилась. Они
2: очень положительные люди, правда?
1: Да, и у них такая сила внутренняя, она чувствуется.
2: Да. Ну, отбор колоссальный, там через много сит просеивают тут самых-самых. Это, конечно, супермены в прямом смысле.
1: Давайте следующий вопрос. В фильме говорится, что тело главного героя не будет разлагаться, поскольку оно на Марсе. выпуске вы подтверждаете эту теорию, но говорите, что труп при этом мумифицируется. Не все зрители с этим согласились, и некоторые утверждают, что тело замерзнет, как мясо в морозилке, и никакого высыхания не произойдет. И можете ли вы еще раз объяснить специфику марсианской смерти?
2: Да, я объясню, почему. Конечно, если скафандр разгерметизируется и будет возможность выходить парам воды в открытую атмосферу Марса, даже когда лед замерзает, при низком давлении он испаряется. Это есть такой термин «возгонка», то есть когда твердое тело сразу переходит в газ. Вот если вы положите кусок льда и создадите вакуум вокруг него, он постепенно уменьшится в размерах и превратится в пар. Воды не будет, ну, если холодно там, а он превратится в пар, молекулы улетят. Так же точно и тело человека, конечно, оно замерзнет на Марсе, там холодно, но постепенно, может быть, за несколько десятилетий, вся вода возгонится, ну, то есть превратившись в пар, уйдет, и останется сухая плоть. Ну, это и есть мумия. А, собственно говоря, даже у нас при довольно высоком давлении, если вы оставите труп там, умершего верблюда или лошади в пустыне, где очень низкая влажность, он тоже высыхает и будет десятилетиями лежать вот эта вот мумия, нетронутое разложение. Даже у нас на Земле. А на Марсе, где нет кислорода, где нет бактерий, которые гниение вызывают, где низкое давление, там мумия обеспечена.
1: А в условиях Эвереста, например, если какие-то большие...
2: Пример, ну, Эверест – это, конечно, очень холодное место и очень разреженное. Там в три раза ниже давление воздуха, чем у нас тут на уровне моря. И там тоже, ну, там они замерзают скорее. Дело в том, что на Эверест люди стали попадать довольно поздно. По-моему, в 1953 году только первые покорители Эвереста появились. Или в 1954, не помню. Ну, полвека прошло. Постепенно они там тоже превратятся в... Вот, я вспомнил одну историю. В Альпах, в Европе, на одной из альпийских вершин, где холодно и разреженный воздух, нашли древнего человека. По-моему, ему дали какое-то прозвище Ицки, кажется так. Но это был наш предок, которым десятки тысяч лет назад его там, видимо, убили. И он в мумию превратился. Он вот сухой такой лежал, его сейчас исследуют. То есть вот опыт в чистом виде произошел даже в Альпах. Ну, а на Эвересте тем более.
1: Вы говорили, что в путешествиях к Марсу заинтересованы НАСА в Китае и занимаются этим вопросом. А зрители интересуются, ведутся ли серьезные разговоры о путешествиях к Марсу в России?
2: Ну, я бы сказал так, разговоры ведутся. А вот насколько они серьезные, это вопрос. Для этого нужны деньги и технологии. Желание-то есть, конечно, желание есть у всех. Мы одни из первопроходцев в космонавтике вообще. Многое сделали первыми. Конечно, хотелось бы. Но для этого нужны большие деньги, хорошие инженеры и желание тех, кто эти деньги дает, реально использовать их для полета на Марс. А вряд ли сегодня это актуально для России. Просто мы еще до Луны не добрались, а это... такой гораздо более легкий шаг, чем полеты на Марс. Китайцы, собственно, тоже говорят пока о Марсе, но нацелены они на Луну. Они понимают, что им сначала надо научиться летать на Луну, высаживать там человека, возвращать его на Землю, то, что американцы полвека назад уже прошли, а потом, может быть, и на Марс. А сейчас только первый китайский аппарат к Марсу полетел, а советских и американских там около сотни уже было. То есть китайцам еще далеко. Кроме разговоров, надо еще научиться летать. Мы умеем летать, но недалеко, только рядом с Землей. Значит, первый наш шаг, российский шаг будет, конечно, экспедиции на Луну. И если они будут успешными, то почему бы нам не отправиться на Марс? Но думаю, что раньше всех там будут все-таки американцы. У них техника далеко шагнула вперед, и никому их в ближайшие, наверное, десятилетия даже не догнать.
1: А вот как вы считаете, если бы космическая отрасль обладала каким-то невероятно неограниченным бюджетом, на какой стадии бы развития?
2: Ну, если бы его не разворовали, конечно, все было бы гораздо лучше. Деньги многое решают и в любой отрасли, и в любой стране. Просто сейчас на тех предприятиях, которые делают космическую технику, работают довольно пожилые люди. Они работают там по привычке, это их жизнь. А молодежь туда не особенно активно идет. Заработки там небольшие, и перспектива не видна. Вот когда были первые годы космонавтики, даже при небольших заработках ты видел, что ты на острие какой-то очень важной инициативы, что все государство ждет от тебя, все люди ждут. Гагарин полетел, там, Титов, Терешкова, каждые полгода совершалось что-то. Работать там, где ты вот главный, пусть даже главный токарь, или главный слесарь, или сборщик космических кораблей. Но ты понимаешь, что это лучшее, на что смотрит вся страна. А сейчас это, конечно, не так. Наша космонавтика превратилась в рутину. Американская тоже превратилась в рутину, но тут пришел Илон Маск и сказал: ребят, да что же мы, в конце концов, топчемся на месте? А ну-ка давайте еще раз рванем. И они рванули, неплохо рванули. А у нас чего-то не хватает, я думаю, не только денег, какой-то целеустремленности, а ее сейчас нет.
1: В выпуске мы обошли вниманием очень важный момент, когда в шлюзе происходит взрыв, главный герой использует клеенку и скотч, чтобы создать перекрытие между марсианской атмосферой и искусственно созданной Землей. Насколько эта сцена реалистична и способна ли такая слабая защита спасти от низкой температуры и низкого давления?
2: Опять скотч спасает положение. Значит, надо всегда ориентироваться, а были ли такие случаи в реальности. Пока их не было, ни у кого не рвалась вот такая оболочка, что прямо в вакуум. Но мягкие космические корабли, вот из пленочки такой, уже есть. Мы думаем, что космический корабль — это твердая такая железяка, ну, правда, алюминий, но все равно надежная, да? Нет. Уже в космосе несколько лет испытывается надувная космическая станция. Ну, точнее говоря, часть космической станции на МКС, на Международной космической станции, привезли в сложенном виде такой отдельную комнату, ну, такой престижной блок. Надули его, и он, собственно, состоит, ну, как палатка, в общем, из плотной ткани. Многослойной, правда, но все равно ткани. И он работает. Значит, на Марсе можно так же сделать. Вот если его кто-нибудь ножичком полоснет, конечно, это будет не очень приятно, там разойдется шов, но если вовремя его залепить скотчем, хорошим таким скотчем, настоящим, строительным, нормально он выдержит все. Мы автомобильные шины иногда при случае так вот скотчем заклеиваем, а там давление примерно, ну, перепад давления такой же, как на Марсе между земной атмосферой, в одно, вот как сейчас в комнате, и почти пустотой марсианской. Так что скотч выдержит, пленка выдержит, главное вовремя успеть залатать, потому что если это начнет расходиться, то все, уже не поймаешь. Угу. Кажется, он успел, он быстро это сделал.
1: В общем, скотч – наше
2: это все. Опять скотч – наше все, да. А что, полезная штука.
1: У зрителей возник вопрос об уровне радиации и ее влиянии на здоровье человека при длительном пребывании на орбите или при большом отдалении от Земли. А если космонавты, находящиеся, к примеру, на МКС, получают большую дозу радиации, как возможны полеты на Луну, если она находится на 384 тысячи километров дальше от Земли, чем МКС?
2: Ну да, она находится в 1000 раз дальше от Земли. МКС летает на высоте 400 километров, а до Луны 400 тысяч километров. Но это не значит, что до нее лететь в 400 раз дольше, чем люди сидят на МКС. На МКС самые длительные пребывания были около года. Это довольно опасно для здоровья. За год человек на МКС в хороших условиях, когда на Солнце не происходит мощных взрывов, нет вспышек, которые кидают такие залпы радиации, схватывает дозу примерно в 10 БР. БР – это такая единица измерения дозы радиации, биологический эквивалент рентгена. Так вот, а работающим на атомных наших станциях, ну, где тоже есть какая-то радиация, не разрешают в год получать больше 5 БР. Вот если ты набрал такую дозу, все, отдыхай. До следующего года отпуск у тебя будет. Но обычно они не получают такой дозы, поменьше. 5 БР – это почти безопасно для здоровья. 10 БР – это уже риск. Не очень большой, но все-таки может быть какое-то там онкологическое. Если есть предрасположенность, может быть. И поэтому космонавтам запрещают больше 10 БР набирать. Вот они за год набирают и потом домой. А если мы собираемся на Луну, то тут важно угадать момент. До Луны лететь недалеко. 3 дня туда, 3 дня обратно. Вот Аполлоны летали. 3 дня, ну, один там до 3 дней там. В общем, за 10 дней можно обернуться. 10 дней – это немного. Правда, отлетая от Земли, ты уже попадаешь в более суровые условия. Земля тебя не прикрывает от потока радиации. Ты открыт со всех сторон космосу. Атмосфера Земли не прикрывает, а МКС летает в верхних слоях атмосферы на самом деле. Магнитное поле Земли тоже не защищает. И когда вы летите к Луне, там поток радиации примерно в 2-3 раза больше, чем на МКС. В 2-3. Но длительность полета небольшая. 3 дня туда, 3 дня обратно, и ты дома. Поэтому, правда, есть риск вот какой. Земля окружена магнитным полем, и в нем задерживаются частицы космической радиации. Мы эти области называем радиационные пояса Земли. Вот в них лучше долго не находиться. Но так рассчитывали полет ракеты, что она довольно быстро протыкала радиационные пояса, и, в общем, они не получали серьезного облучения. Все полеты на Марс и дальше тоже будут проходить таким образом. Надо будет проткнуть радиационные пояса. Но опыт показал, что это не страшно. А вот полет к Марсу. Минимум 6 месяцев, а обычно от 7 до 9 месяцев. Это очень много. Это даст дозу примерно, ну если вы туда и обратно собираетесь, примерно в 80 БР. Это зашкаливает. То есть, может быть, человек останется, если здоровый полетел, то жив он останется. Но, безусловно, будет облучен. Так что, кто помнит фильм «9 дней одного года» про наших физиков, он старый, советский, но хороший фильм. Вот там физики получили примерно такую дозу, они были живы. Но они понимали, что умирают. Что, может быть, их удастся вытащить там, медикаментами, а может быть и нет, но они ослабли, у них белокровие, у них вот анемия, мышцы. Так что, прилетев на Марс, космонавт будет в плохой форме. Угу. А ему там работать предстоит. Он же не гулять, то прилетает. Ему надо одеть тяжелый скафандр, ему надо выйти самостоятельно из корабля. Никто его там на руках, как вот на Земле, не будет выносить. Мне кажется, что это главная причина, по которой человек еще не полетел на Марс. Ну, это не мне кажется, это очевидная причина, и никто пока не рискует. Так что да, это серьезно. Для Луны это не серьезно. Для Марса это главное препятствие полетам человека на Марс. Радиация.
1: А как спасались от радиации космонавты из экспедиции Аполлон-11?
2: Вот я об этом рассказал. Быстро летали. 3 дня туда, 3 дня обратно, ну, максимум 3 дня они там проводили. На Луне немножко меньше радиации, Луна прикрывает своим телом от космоса. Так что был один полет, не очень удачный, вспышка на Солнце была, по-моему, Аполлон-14. Но, в общем, такого серьезного риска для здоровья она не принесла. А остальные вообще все прошли идеально.
1: Захаров Сергей написал вопрос, почему команда «Арис-3» во время марсианской бури решает взлетать, когда в соответствии с правилами, которые действуют на Земле, нужно переждать на поверхности и не подниматься в воздух?
2: А на Земле действуют правила, которые должны спасти жизнь человека. А на Марсе действуют правила сделать фильм напряженным, интересным, и заставить людей смотреть его до конца. Поэтому такой эпизод был придуман. Более того, да, на Марсе бывают пылевые бури, но там настолько разреженная атмосфера, что она ничего не сломает, ничего не перевернет, как это было в начале фильма, не сбросит человека там откуда-то, не опрокинет ракету. Там очень разреженный воздух. Он поднимает пыль в воздухе. Мы видели, как там такие пылевые вихри гуляют по марсианской пустыне. Но это совершенно безопасно для конструкции и для человека. Поэтому никто не собирается на самом деле покидать Марс, если поднимется пылевая буря. Да, это не очень приятно будет, но не более того. Никакого риска. Но фильм-то надо было сделать занимательным. Вот они на это пошли.
1: А вот как раз вопрос про эти бури. Правда ли, что они ничего не могут засыпать? И вот как пример приводит парашют советского посадочного модуля «Марс-3». Все еще виден со снимков
2: все
1: Марса
2: еще виден.
1: Спустя
2: да.
1: 40 лет.
2: Да-да-да, он там лежит больше 40 лет уже, но его присыпало. он виден не полностью, купола мы там не видим, мы видим примерно половину парашюта, то есть пыль постепенно... Более того, у нас есть замечательный пример. 14 лет назад на Марс, ну уже чуть больше, 16 лет назад на Марс прибыли два марсохода, Spirit и Opportunity. Источником их электричества служат батареи, солнечные батареи, которые вырабатывают свет из солнечного, электричество из солнечного света. У них поверхность должна видеть солнечный свет, а марсианская пыль постепенно на нее осаждается и засыпает. И вот был расчет, что примерно 3 месяца сможет каждый аппарат по Марсу гулять, а потом пыль так засыпет эти солнечные панели, что они уже не увидят света, не выработают электричество, и машина замерзнет окончательно. И так примерно происходило. То есть эти расчеты были правильные. Прошел месяц, второй, заканчивался третий, и выработка электричества все время сокращалась, потому что пыль осаждалась, довольно быстро осаждалась на этих панелях. Но потом дунул ветер, смел эту пыль, и аппарат дальше пошел. И вот так примерно раз в год пыль очищала, значит, ветер очищал пыль, и Spirit проработал, по-моему, 6 лет, а Opportunity почти 14, вместо 3 месяцев ему обещанных в начале. Значит, пыль действительно опускается, и довольно интенсивно, но вот ветер ее перегоняет с места на место. Да, парашют был засыпан основательно, ну сколько лет прошло. Но сам аппарат Марс-3, мы его хорошо видим с орбиты. Он такого роста примерно около метра высотой, и пока его пыль засыпет, наверное, пройдут тысячелетия.
0: Рим Бекулов интересуется, что делал ботаник на Марсе, и в чем, по-вашему, заключалась изначально миссия главного героя?
2: Ну как же, ну ботаник – это биолог. А, во-первых, ему надо было разведывать марсианскую жизнь, а во-вторых, попробовать как-то адаптировать там нашу земную, в школе мы собираемся там жить и работать. Да, ботаник, может быть, это узкая специальность, а биолог такого более широкого профиля, конечно, на Марсе быть обязан. Экспедиция была большая, там, по-моему, около 10 человек было всего, или 8, по-моему, человек. И, естественно, было ввести туда биолога, тем более, что биолог всегда совмещает, ну, вот в космонавтике, совмещает свою роль с медиком. Ну, биология, что-то, медицина, близкие вещи. А медик в экспедиции совершенно необходим. Я думаю, что он был не только биологом, но и специалистом там, по медицинским делам. Так что это вполне полезный член экипажа.
0: А еще один вот вопрос по поводу бурь. Она срывает миссию команды Арис-3 как раз. Да. Могут ли эти бури сносить крупные объекты?
2: И ну да, вот я как раз об этом и говорю. Нет. Ну, если этот объект вообще не закреплен, как щиты у нас рекламные в Москве иногда летают от ветра, может, и снесет. Но нормальный такой марсоход или ракета, довольно тяжелый, или человек, нет, они не ощутят, конечно, сильного напора. Там воздух в 160 раз разреженнее земного. Ну, он почти неощутим. Даже при большой скорости ветра вы напора не почувствуете. Это слабенький напор. Нет, он, конечно, не важен для строительства на Марсе, можно не учитывать это дело. Правда, если большие такие надувные ангары делать, их собираются делать на Марсе, то может быть такая история, когда вот как палатки у туристов, их почему сносят? Ветер обтекает ее, а внутри давление воздуха, и палатку просто этим давлением поднимает. Вот был проект сооружать на Марсе города, ну или там базы какие-то, и накрывать их куполом, чтобы под этим куполом были нормальные условия жизни. А тогда там надо большое давление создать, такое, как на Земле, которым мы дышим. И вот небольшой марсианский ветер, он может добавить разреженности атмосфере Марса, и тогда этот купол просто улетит. Ну, значит, надо его как следует скотчем к Марсу прижать. Нет, марсианская буря – это выдумки кинорежиссера, но красивая выдумка, и она заставила нас смотреть фильм дальше.
0: Также методы спасения главного героя подверглись критике нашими зрителями. Ну. Так стрелу вытаскивать из раны было нельзя, так как попытка вытащить инородный объект в таких условиях могла закончиться заражением или задетыми внутренними органами и, соответственно, смертью. Что вы об этом думаете? И могла ли подобная методика, которая отличается от общепринятой,
1: быть обусловлено необычными условиями, в которых проходила операция.
2: Конечно, еще средневековые воины знали, что вытаскивать стрелу с мясом из тела опасно. Надо ее отломить и ждать, когда организм сам ее исторгнет. Но в кино не было времени ждать, когда это произойдет. Угу. Естественно, он это сделал. Да, рисковал. Но я думаю, у него хорошие антибиотики были, и заражение не произошло.
1: А в теории, а может ли отличаться проведение хирургической операции в космосе, на Земле и на Марсе?
2: Слушайте, я не хирург. Я только из общих соображений могу попытаться ответить на это. А если речь идет о космосе, наверное, о невесомости все-таки, да, в полете. Потому что на Марсе, на Земле, ну, тяжесть есть там. А вот в невесомости пока не было еще опытов хирургических операций, как-то обходилось. Даже зубы не удаляли. Вот не болели зубы у космонавтов до сих пор. Но если полостная операция, то есть раскрыты внутренности человека, я неплохо себе представляю, у меня мама медик, хирургам трудно работать в условиях гравитации. Все наши внутренности, они слежались в нашем организме, и приходится вот как-то разбираться там со всеми этими делами. А теперь представьте себе в невесомости. Вы вскрываете тело человека, ну, в асептических, конечно, чистых условиях, и они поднимаются. Там же есть внутреннее давление в организме, мы же измеряем его. А они поднимаются, и хирургу, наверное, более просто при этом оперировать со всякими нашими печенью, почками, многочисленными кишочками, потому что все это трехмерный вид принимает, можно спокойно сделать операцию, потом упаковать, зашить. Я бы из общих соображений сказал, что невесомость облегчает операцию, ну, такую внутриполостную, серьезную. На последнее время хирурги как-то обходятся без этого. Они как-то многие зонды проникают в тело человека через всякие мелкие дырочки, и тогда никакой разницы нет, что на Земле, что в невесомости, это никак, это одно и то же. Так что лучше не резать человека, но если разрезали, это будет...
1: То можно заклеить скотчем, да?
2: Опять, хирургическим скотчем.
1: Да-да-да. В комментариях к выпуску нашлись сторонники теории, что американцы не летали на Луну. И что вы можете ответить тем, кто в это верит, и как вы можете объяснить появление этой теории тем, кто не понимает, откуда растут ноги?
2: Ноги растут из глупости, как всегда. И даже обсуждать эту тему как-то ниже нашего с вами достоинства, я бы сказал. Это люди, ну, совершенно оторванные от реальности, и им хочется, каждый верит во что-то. Вот, вопросы веры вообще не для науки, не для техники, а для каких-то людей странных. Зачем верить, если есть факты? Есть многочисленные факты полетов человека на Луну. Есть лунный грунт, который совершенно не имеет аналогов на Земле. Есть масса телевизионных и фоторепортажей. И они не просто сделаны в Голливуде. Мы прямые радиопереговоры и телевизионные кадры. Мы здесь, в Советском тогда Союзе, вот 70-е, конце 60-х, принимали с Луны. Там же Голливуд на Луне это делал. Ну, ребят, ну это смешно. Это даже не так смешно, как грустно. Эти люди остались, как вот те, кто так думает, теорию заговора поддерживает. А представьте себе заговор, в котором участвуют весь миллионы мир. Людей. Это ж какие деньги надо было потратить, чтобы убедить их не раскрыть тайну этого заговора. Гораздо проще было сделать несколько ракет и запустить космонавтов на Луну, что и было сделано, конечно. Собственно говоря, и мы, советские тогда инженеры и ученые, в одном шаге были от этого запуска. И, наверное, тогда бы никто не сомневался, что наши слетали на Луну. Мы не дотянули, да, не хватило ресурсов, страна была бедная. Слушайте, мы еще вот в 45-м войну закончили, а в 61-м, через 15 лет после окончания войны, когда тут все было разрушено, наши люди полетели в космос. Уже одно это было колоссальным достижением в этой бедной, разрушенной, воевавшей с погибшими десятками миллионов людей. А вы хотели, чтобы мы еще до Луны смогли дотянуться? Это огромные деньги, это гигантские ресурсы. И у нас их не хватило, да, не хватило. У американцев хватило, на их территории не было войны, они нормально пережили эти тяжелые годы. И что тут удивительного, что они смогли, а мы чуть-чуть не смогли. Вот и вся разница.
1: Ну, я с вами соглашусь по поводу того, что это грустно, потому что вы, наверное, сами видели, как в интернете гуляет куча псевдонаучных фильмов, которые...
2: Пусть гуляют под ручку друг с другом. Зачем слушать их фантазии? Вот мне кажется, это для серьезных людей эта тема, и так же, как с плоской землей. Вы хотите, чтобы земля была в вашей голове плоская? Ну, ходите по плоской земле. Но вообще-то она круглая.
1: Давайте тогда следующий вопрос. Не показалось ли вам, что течение времени в фильме показано очень плохо? И единственным показателем были кончающиеся запасы еды и исхудавшее тело главного героя. Психологических проблем у него не наблюдалось. Насколько вам кажется это реалистичным?
2: Мы уже говорили сегодня, что психика космонавта – это вещь совершенно особенная. Они тренированы в такой степени, как никто из нас. Вот я скажу о себе. Когда началась пандемия в начале 2020 года, в марте, я оказался в Новосибирске, в Академгородке, приехал читать лекции, но вдруг – бац, карантин. И я остался на несколько месяцев в одиночестве, в квартире, которую мне дали, в служебной. И я там работал один. Я несколько месяцев не видел людей. Я общался с ними только по электронике. Так же, как любой космонавт это может. Да? И что? Это были лучшие месяцы в моей жизни за последние десятилетия. Это была мечта, это был необитаемый остров. Можно было и поработать, и подумать о себе, и как-то вот... А тем более космонавту на Марсе было о чем подумать. Ему надо было жизнь свою сохранить. Вряд ли он страдал от отсутствия друзей, там, какой-то толкотни, разговоров. У него была работа, и он как мог выживал, как Робинзон. В конце концов, марсианская жизнь его – это Робинзонада на чужой планете. Робинзон выжил у себя на острове, и он выжил на планете Марс. Тут никаких проблем с психикой. Ну, конечно, нелегко, но нормальный мужчина и нормальная женщина, я думаю, справились бы с этим не хуже героя фильма.
1: Ну, вы как раз ответили на мой последний вопрос. Я хотела спросить, что бы вы делали, окажись на Марсе в более благоприятных условиях,
2: работали? Не надо было сажать картошку там и заклеивать скотчем мои палатки, я бы работал. За те 3 месяца, что я в Академгородке Новосибирском сидел в одиночестве, я написал 1,5 книги, написал 2 обзора научных, сделал кучу лекций по интернету. Это были, честное слово, самые продуктивные мои месяцы за последние годы. И если меня запустят на Марс в ближайшие дни, я обещаю привезти оттуда еще несколько интересных книг.

Добрый вечер. Я очень рад видеть такую прекрасную аудиторию. Аудитория, понимается, люди в аудитории, а не просто, хотя и аудитория хорошая. У любой истории есть предыстория. Вот у этого доклада тоже есть предыстория и такая достаточно длительная. Ну, начну с того, что еще несколько лет назад мне в страшном сне не приснилось бы, что я делаю доклад вот в Большом Московском планетарии. Но так сложилось, что практически я сам предложил Фаине Борисовне, говорю, подумайте, вот мне показалось, что вот эта тема может быть интересной. Как складывалась эта тема? Я никогда не занимался ни сравнительной планетологией, ни сравнительной тектоникой, вот так как в обязанности мои не входило. Я занимался другими вещами, занимался сейсмотектоникой, потом, вот поскольку лаборатория космической геологии, занимался различными структурами, которые выявляются при дешифрировании космических снимков. В первую очередь это так называемые линеаменты, чуть позже о них поговорим, вот, кольцевые структуры. А потом пошли еще другие структуры. Так накапливался материал, и вдруг в один прекрасный момент меня попросили подменить профессора, который читал у нас курс сравнительной планетологии. И, надо сказать, до этого момента я уже бывал на его лекциях, по роду своей, так сказать, служебной необходимости. Я был замзавкафедрой по учебной работе, и мне надо было посещать лекции. И когда я слушал его лекции, то я был удивлен, что в курсе сравнительной планетологии он рассказывал только о морфологии планет и о веществе. А поскольку я занимался структурами, я у него спросил, вот тут бы еще структуры подложить, было бы интереснее. Он говорит, это не мой материал, и вообще мало материала. Я с ним не стал дискутировать, потому что вот я как раз работал над этими структурами. Это первый такой момент. Второй момент. Значит, мне попала книга сначала в виде монографии, которая претендовала на учебное пособие, и мне просили написать отзыв. Книга очень хорошая, профессора Воронежского университета. Но она никак не походила на пособие. Я им все это объяснил. Думал, он страшно обидится. Он не обиделся. И переделал ее, более-менее, так сказать, просто он, видно, не понимал, хоть и профессор, что между монографией и учебным пособием, как говорится, две большие разницы. Он сделал эту книгу, но уже в ходе, так сказать, обсуждения, опять я говорил ему, что как же так, у вас только морфология, только вещество, а структуры, опять такой же ответ, нет материала. И почти последней каплей забавный случай, который не у каждого в жизни бывает. В Советском Союзе была комиссия по планетологии, очень интересная, крупная.

Уж губ вас. Хорошо. Я ему дал там 2 странички, может быть, 3 максимум. Он просил поменьше. Видите, какой скромный. Потому что, ну, время было такое, что тяжело было публиковать, оплачивать и так далее. И вот мое удивление было безграничным. Я получаю, значит, 1 экземпляр, где моих заметок этих нет. Получаю уже 2-й вслед, где они есть. То есть что получилось? Они издали, не дождавшись моего материала, да? А потом, когда увидели, то допечатали уже с моим материалом. То есть, ну, я такого случая, честно говоря, не знаю. Понимаете, чтобы вот ради там 2-3 страничек и ради, ну, автора, ну, не входящего в круг его, да, мы даже с ним, так сказать, немножко противоречили друг другу, он пошел на это. А пошел почему? Потому что я как раз написал вот то, о чем я сейчас говорю, что как же так? За время вот, так сказать, космической эры, как тут написано, да, накопился огромный фактический материал по вот этим структурам, которые исследуются с помощью космических снимков, так, Земли. А они нигде... И рассыпан материал большой, огромный материал рассыпан, ну, по журналам, по сборникам и так далее. Но не входит ни в учебные программы университетов, даже на факультативном уровне, так, не входит, а тут как раз вышли структурные геологии, прекрасные книги по структурной геологии, не буду называть фамилии, они все мои знакомые, великолепные книги, ну, опять ноль, или там несколько фраз, понимаете, я даже им говорил, ребят, что вы делаете, сумасшедший материал, это вот в дистанционных методах, ну, дистанционные методы у нас, опять же, они, так сказать, полулегально как-то идут, но не везде они, так сказать, ну, на полную катушку преподаются. Вот. И в прошлом году, уже последняя капля, один из кураторов нашей учебной группы, одну из наших учебных групп, ко мне подошел и говорит, вы не могли бы прочитать вот в моей группе, значит, лекцию по структурной, по сравнительной тектонике? Я, можно, а сам-то что, не можешь, что ли? Нет материала, ведь я, ну, слушайте, уже просто мне это надоело, знаете, пластинка заезженная. Нет, нет, нет, полно материала, вы приходите. Он пришел и тут же попросил меня, ну, прослушал, тут же попросил меня файл, в смысле флешку, чтобы записать этот материал. И вот в течение этого года я готовил этот материал, вот, продумывал, ну, а сегодня вот хочу вам показать. Значит... Ну, я не буду зачитывать Пифагор, понятно. Оля, дальше. Космос – это порядок, так? Значит, еще. Значит, мне кажется, здесь будет уместно два эпиграфа, или два высказывания в виде эпиграфа. Исаака Ньютона. Природа проста и не роскошествует излишними причинами, да? И мне кажется, раз она не роскошествует излишними причинами, значит, результаты тоже будут просты и не очень-то роскошествовать. А отсюда можно полагать, по, так сказать, аналогии, что те структуры, которые мы видим на Земле, они, скорее всего, есть и на других планетных телах, или, лучше говорить, на космических телах. И наоборот, те структуры, которые мы видим на других планетах, могут быть у нас, но мы их почему-то не видим. Вот я это вам покажу. Значит, и еще вот из Юрия Николаевича Ефремова, это наш член нашего совета, к сожалению, по-моему, его уже не стало, кажется, да? Вот, что-то я вот точно не знаю. Наука не может ждать, пока накопится больше данных. Очередное приближение к истине может прийти только в процессе работы над тем, что уже есть в нашем распоряжении. Поэтому то, что я вам покажу сейчас, это вот то, что есть. Ну, я думаю, это, так сказать, основа для того, чтобы вот эти... Ну, кому понравится, кому будет по душе или по специальности, основа для того, чтобы развиваться дальше. Для начала, что такое тектоника? Значит, геология, к моему изумлению, не считается фундаментальной наукой. Я всегда удивляюсь, как же так, психология считается фундаментальной наукой, ну, в известных, так сказать, перечнях, да, а геология нет, то есть планета, на которой мы живем, изучаем, и вот эта наука о планете не считается фундаментальной наукой, ну, да бог с ним. Но в геологии есть 2 фундаментальные науки, это стратиграфия, стратослой, графию пишу, значит, описание слоев, значит, послойное описание всех слоев, и тектоника, то есть нарушение или деформация этих слоев. Основа этой науки.

науки, этих наук сразу двух, заложил никакого отношения не имеющий к геологии патологоанатом датского короля Нилс Стенсен, или по-латински Николаус Стено, в середине 17 века. Вот. А сейчас эти науки считаются, ну, просто без них никуда. Вот. А тектоника, это значит, от тектоникас, относящийся к строительству. Термин введен вот в середине 19 века Науманом. Ну, тут кратко я перечислил вот такие, ну, основные, что ли, достижения. Вот я, мальчик, вот там есть, видишь, там два есть ядра. Одно жидкое, вихер там открытое, да. А женщины великолепные, Инга Леман, вот она железная как раз внутри открыла. Дальше, пожалуйста. Вот, значит, разделы. Вот, если мы посмотрим, значит, любой учебник по геотектонике, да, там найдутся вот эти разделы, самые разные, да. Но не найдется, вот удивительное дело, почему, не знаю. Скажем, один учебник, откуда я брал эти данные, значит, написан и несколько раз, раза три опубликован, издан, ну, выдающимся тектонистом 20 века Виктором Ефимовичем Хайном, значит, с его сотрудниками, с Ломиза там и так далее, да. С Михаилом Георгиевичем Ломиза, и вот. И нигде нет, что есть сравнительная тектоника. Упущения или редакторские какие-то ходы-выходы, не знаю. Сравнительно исторические, сравнительно тектонический метод есть, а сравнительной тектоники нет. Вот какое-то противоречие такое. Значит, вот что же, так сказать, предполагает метод сравнительной тектоники, так? Значит, он, значит, разновидность общенаучного сравнительно-исторического метода. Кстати, этот сравнительно-исторический метод в геологии начал развиваться не так давно. Где-то с середины 19 века, значит, профессор Московского университета Карл Францевич Рулье вот начал как бы формулировать его, формулировать, да, вот. Ну, сейчас уже более-менее так сказать, развит. А, значит, по сравнительной тектонике, должен сразу сказать, у нас полно материала, но рассыпанного. Иногда доходит до смешного. Скажем, заказываю книгу, клюнув на название, сравнительная тектоника, там т-т-т-т-т, да? Беру в библиотеке, открываю, там нет сравнительной тектоники, там есть региональная тектоника, ну, по регионам, да? В чем фокус, непонятно. Так сказать, вот единственная книга, которую нашел, и которую знаю, она издана в 1924 году в Германии Гансом Штилле. Это знаменитый европейский немецкий геолог, тектонист. Вот. Но она не получила широкого развития, потому что идеи, которые он там выдвигал, я не могу говорить, я не знаю, насколько аудитория геологична, чтобы не забивать головы. В общем, идеи, которые он там выдвигал, они оказались, сначала привлекли внимание, потом оказались спорными, и как-то это все затихло. Вот. Значит, но метод. Значит, в первом из них проводится сравнение параметров и других характеристик однотипных или родственных структур в целях общих показателей. Это вот то, что делается, вот, скажем, в сравнительной планетологии. И вообще, если брать сравнительную тектонику, вот куда ее встроить? Ну, во-первых, тектонику, потом сюда, в сравнительную планетологию, это неотъемлемая часть. Вот. А во втором аспекте проводится сравнение родственных типов структур. Вот как раз вот родственные типы структур и будут показаны вот, ну, в этом докладе, который сейчас начинаю. Дальше, пожалуйста. Значит, ну вот что делается вот в сравнительной планетологии. Сравнивается, значит, состав атмосфер, астрономические характеристики, там, вращение, там, ну, в общем, любые параметры. Это все из работы в работу, из книги в книги, все они известны. Открывайте любой справочник, все это есть. Так, ну вот единственное, что вот на всякий случай, если кто не знает, атмосфера Венеры была открыта нашим соотечественником, выдающимся ученым Михаилом Владимировичем Ломоносовым в 1753 году. Дальше, пожалуйста. Значит, черты рельефа. Вот даже вот упоминавшийся, значит, Геннадий Николаевич Катерфельд, вот он руководитель этой секции или секции планетологии, так, вот, вот он даже пытался, так сказать,
классифицировать типы объектов, характерчатые поверхности, значит, и разместить их, значит, по планетным телам. Разделение субпланетных планет тел по массам и характерным частотам поверхности. Ну, это вот, значит, самый, один из самых знаменитых ранних снимков, значит, Марса. Дальше, пожалуйста. Внутреннее строение. Внутреннее строение. Ну, в самых общих чертах, по крайней мере, у планет земной группы это строение простое, так сказать. Внешняя какая-то часть, у нас называется на Земле земная кора, там можно говорить о коре Марса. Иногда, знаете, вот меня еще коробит, значит, терминология. Иногда вдруг выходят книги «Геологическое строение Марса». Ну, геологическое, значит, уже земное, понимаете? Ну, тут вот какая-то вот никак, мы спорим по этому поводу, вот, ну, никак не договоримся, как более точно, терминология должна быть точной, однозначной, иначе начинается путаница, понимаете, да? Вот, так и здесь, вот, есть кора, есть мантия, есть ядро, вот, ну, это опять же, вот, ну, в любом учебнике, в любом справочнике, возьмите там все это, пожалуйста. В интернете, там, в любой поисковой системе строение планет, пожалуйста, вам откроются вот эти картиночки. Дальше, пожалуйста. Вот. А последнее время, значит, появились новые данные, просто ошеломительные. Вот если кому-то удастся где-то взять вот эту книгу, она широко известна, в общем-то, ну, по крайней мере, в геологических кругах, так? Значит, это книга двух академиков. Вот, причем таких вот не тех, которые сейчас появляются, а еще советских. Нет, сын, наверное, уже РАН. Сын РАН. Юрия Михайловича Пощеровского, значит, который в 16-м году отпраздновал 100-летие. И дай бог ему здоровья. Это потрясающий, так сказать, исследователь. Так? И его сын Дмитрий Юрьевич Пощеровский, декан нашего факультета. Вот. Причем удивительно произошел такой симбиоз. Старший Пощеровский Юрий Михайлович, он тектонист. Он вообще специалист в основном по океанам. Так? Вот. У него великолепные работы по океаническим, так сказать, по акваториям, так. А Дмитрий Юрьевич, он минералог и кристаллограф там, да, вот. Ну, вот они объединили усилия, так, и с помощью хитрых комбинаций минералогических, ну, это целая история, да, я не могу об этом рассказать, тем более я там не специалист, да, они выделили в мантии до сих пор там, ну, практически однородный, там несколько слоев было, достаточно большое количество слоев, понимаете, и обосновали это. И это вот, так сказать, работа наделала много в хорошем смысле шума, потому что показала, что, извините, как всегда, значит, происходит то, что достигается уровень в знании какой-то, так сказать, насыщенный, ну, все, хорошо изучено, да, появляется новый метод, и все рушится, понимаете. Это вот закономерность такая. Это вот похоже, как появились космические снимки. И на период 70-х годов считала, что территория всего Советского Союза, это огромная территория, да, это в два раза, наверное, больше, чем сейчас Россия, да, ну, не в два, а в полтора, наверное, точно больше, она считалась хорошо изученной. И это действительно так, потому что вся территория была, значит, заснята геологической съемкой миллионного масштаба. Это очень, так сказать, плотное, так сказать, изучение. Более того, большая часть территории была заснята миллион масштаба 1/200-тысячная. Я не знаю, ну, всем это понятно, масштабы эти, да? Миллионные, это значит, в одном сантиметре сколько? 10 километров? 10. 200-ка – это 2 километра в одном сантиметре, да? И к 2005 году были планы, они были опубликованы, и они были бы сделаны, что большая часть территории СССР должна была быть заснята в масштабе 1/50-тысячная. Не сравнить с Англией, которая давно уже, где-то, наверное, в 80-м годам примерно, все карты, любые карты, геологические, топографические, геофизические, их там их тьма, понимаете, да? Они были уже сделаны в масштабе 1/10-тысячной. Ну, отнимите 2 нолика и поймете, что это в одном сантиметре 100 метров. Это, ну,
уникальный масштаб, а сейчас еще и детальнее есть. Вот. Короче говоря, вот это тоже вот взорвало ситуацию, потому что, оказывается, не все так просто. И не все изучено. Придут новые методы, и здесь произойдут изменения. Так. Да, ну вот, опять я возвращаюсь. Все время были попытки вот такой общей, так сказать, сравнительной тектоники. Ну вот, группа очень серьезных исследователей из аэрогеологии, так называлась большая организация в Москве или в Союзе даже, они вот разделили, значит, на два типа – тироидные и селеноидные. Так? Вот, значит, тироидные – это которые продолжают развиваться, кстати, вулканизм и прочее, прочее, да? А селеноидные – те, которые, ну, так сказать, не умершие, но, так сказать, затихшие планеты. Так. Ну, мне кажется, это уже надо переходить, так сказать, к более конкретным структурам. Дальше, пожалуйста, Оля. Значит, по уровню кратерированности. Много было работ, статистики, я не привожу. Ну, что-то я вот не вижу здесь, ну, какого-то результата такого. Дальше, пожалуйста. Значит, элементы тектоники плит пытались, так сказать, выделять вот на Марсе там и так далее, да? Ну, у нас она еще, хотя, ну, много сделано, но остаются противоречия, понимаете? Вот. Поэтому тут тоже сложно, так сказать, насколько это все, ну, достоверно и насколько проверяемо. Ведь основа науки, да, проверяемость. Если это не проверяется, только стадия предположений, ну, это гипотеза. Гипотетически, да, все что угодно можно, так сказать, предположить. Ну, я огрубляю, конечно, да. А вот доказать – это уже проблема. Дальше, пожалуйста. Вот, значит, есть такая тектоническая картография, ну, как геологическая, географическая, да. Пытались все время, причем вот эти карты очень, 76-й год, видите, да, вот, 78-й год, все время пытались сопоставить, вот, так сказать, на уровне планет, так. Ну, какие-то элементы похожести были, бесспорно, так сказать, кольцевые, там, дуговые и прочие структуры, ну, в самых общих чертах, то есть такими крупными мазками. Вот. А мне вот как структурщику, мне хочется более детально посмотреть. Дальше, пожалуйста. Значит, вот теперь перейдем к конкретным структурам. Значит, вот это вот то, что раньше показал, это фон. Это фон, на котором будут сейчас развиваться вот эти структуры. Какие же конкретные структуры? Немножко истории. Я вынужден это делать, потому что иначе будет непонятно. Новизна, вот так сказать, ну, тех структур, о которых я буду говорить. Значит, я называл уже имя Николауса Стено, который в 31 год, в 1669 году, не будучи геологом, а будучи, ну, биологом, правда, он палеонтологией там немножко занимался, ну, очень слабенько так, да, вот. Он издал книжечку, да, и, побыв в Италии около 2 лет, не больше, да, ну, и он же не делал маршруты геологические специальные, как вот сейчас мы делаем по ГОСТу, как говорится, да, он прогулки ездил там, в основном Тоскана, на севере, вот, и он за это время, вот, пришел к этим выводам, о которых я говорил. Он сформулировал понятие вот о слоистости земной коры, так, и о том, что эти слои нарушаются. Вот. То есть он заложил, ну, как бы предтеча. Он был как бы предтечей вот стратиграфии тектоники. Надо сказать, что прошло 150 лет, и только в конце 18 века, в начале 19 века, начал развиваться уже стратиграфия по-настоящему, с описанием слоев и так далее, и так далее. Очень долго рассказывать вообще жизнь этого человека, вот Николауса Стено, это сериал потрясающий. Он был епископом, которого рукоположил, значит, римский папа там, и участвовал в гражданской. В общем, фантастический человек. Я всегда думаю, как эти самые киношники его проходят мимо, потому что вот, ну, готовая жизнь, готовый сериал. Вот. И вот он издал вот в этой кутерьме, издал эту книжечку, так? Полтора века она, ну, практически, ну, так лежала, хотя ее переводили и так далее, но на мозги людей не действовала. Потом, видно, сработало. И Адам Смит, опять же, простой землемер, чуть не самоучка, работая в Сомерсетском бассейне,
он, значит, начал развивать вот эту стратиграфию, а в течение XIX века сформировалась вся стратиграфическая шкала от Кембрии до четвертички. В это же время, в 1802 году, в начале XIX века, профессор Эдинбургского университета Джон Плейфер в комментариях, к такой основополагающей работе Хаттона «Теория Земли» ввел понятие о разрывах. Почему он ввел, я не знаю. У нас нет этой книги в нашей библиотеке, трудно сказать. Ну вот во всех, так сказать, учебниках истории, геологии, вот именно он ввел, да? И что вы думаете? То же самое, ровно 104 года, эти представления лежали без движения. То есть никак их не могли применить. Ясно, что разрывы существовали и до, и после. Ясно, что люди, работавшие, как геологи, видели эти разрывы, но не понимали, что это разрывы, понимаете? И только когда произошло... Можно следующий слайд, а потом мы вернемся. И только потом, когда в 1906 году, 15 апреля, произошло мощнейшее калифорнийское землетрясение, так, которое разрушило все побережье миллионеров, так, кто смотрел «Санту-Барбару» из старшего поколения, там показывают в одной серии, как все там трясется, землетрясение. Это реально, между прочим. Это там до сих пор так трясет. Так. Вот. Сдвинуло, границы владений метров на 5, на 6. Я вот, к сожалению, сюда не вставил этот шикарный снимок. Он опубликован очень давно, в 1909 году или в 1908, в книге Карла Ивановича Богдановича «Землетрясение в Калабрии, Сан-Франциско», кажется, так называется. И там видно, как забор на 5 или 6 метров сдвинут. Понимаете? Сработал Сан-Андреас, вот огромный разлом. И вот только тогда, причем случилась такая ситуация, что, представляете, у кого-то добавилось, да, по периметру, а у кого-то, извините, убавилось. А я всегда студентам говорю, что, извините, вот американцы, это шикарная нация в том смысле, что они могут все пережить. Тайфуны там, землетрясения, извержение Сент-Елены, если вдруг случится, переживут. Они не переживут чего? Покушение на частную собственность, понимаете, да, ни за что, никогда. И тут случилось то, что, некоторые буйные головы стали хвататься за кольца, что случилось-то, кстати. И невероятно, на государственном уровне была организована комиссия из сейсмологов, геологов и так далее, да, которым было дано задание объяснить, что случилось. И объяснили, сработал вот этот разлом, Сан-Андреас. Он был известен очень давно, вот он, вот СА, Сан-Андреас, так? Вот. Но тихо себя, мирно вел, и никто не изучал. И вот после этого случая началось тотальное изучение разрывной тектоники. И сейчас мы знаем, что на земном шаре нет живого места от того, чтобы оно не было нарушено. Или трещинка миллиметровой, ширины, да? Или гигантскими разломами, и региональными разломами. Можно вернуться. Вот. Так вот, Плейфер, определил этот, 104 года назад, что есть разрывы. Не работало. А нет, сейчас еще вперед пройдем, раз я заговорил об этом. Вот. И что здесь интересно? За 2 года до этого американец Уильям Герберт Хоббс, работая на восточном побережье, Америки, да, он изучал сток подземных вод, да, и никак не мог понять, какие структуры вот контролируют этот сток, так. И в конце концов, опять же, долгая история, невозможно все рассказывать, он пришел к выводу, что назвал вот эти,

0: Это точно так. И еще, вот Герман Хакин, непростой человек, основатель синергетики, да, он нам оставил такой завет. Мир вокруг нас изобилует всевозможными структурами. Мы настолько привыкли к ним, что зачастую уже не осознаем, каким чудом является само их существование. Ну, вот я старался показать вам, что вот действительно это как чудо, так сказать. Потому что еще, ну вот когда я учился, да, правда, это было достаточно давно, мы не знали этих слов вообще, понимаете. За 40-50 лет словарь изменился, потому что появилось огромное количество структур, о которых мы не подозревали, и языка этого не знали. Все, кажется, дальше. А, ну, все, да. Ага. Вот. Этот молодой человек. Кто сделал первый снимок Земли из космоса? Ну-ка. А то все о магнитном поле. А? Кто знает? Кто сможет сказать? Вот. А? Нет. Вот удивительное дело. Ну, а? Титов. Значит, удивительное дело. Вот понимаете, чем дело? Я всегда говорю, наука – это люди. Люди. Вот меня не устраивает, когда, скажем, я сейчас вот работаю с огромным материалом, он связан с историей науки, и меня не устраивает, когда у ученых стоят инициалы, понимаете? Там же прекрасные имена, особенно у иностранцев, там потрясающие имена. И вот я сейчас все это возвращаю, разыскиваю в интернете, где угодно. Полностью имена, понимаете, да? Мы забываем ученых, понимаете? Мы забываем, что наука – это люди, так? Дальше, Оль. Вот. И вот Герман Степанович Титов, он первый сделал снимок. Я очень долго выяснял, чем он сделал снимок. Все пожимали плечами. Случайно попал в звездный городок, там референт с нами работал. Я говорю, что у него было? Не знаю, я в звездном городке работаю, причем в музее. Потом выяснилось, конвас. Что за конвас? Ну, думаю, какая-то иностранная штука, да? Ничего подобного. Конвас это, правда, не знаю, вот до сих пор не знаю, это фотоаппарат был или камера? Если кто знает, скажите. А конвас – это, значит, Константин Васильев. Понимаете, да? Вот и все. Константин Васильев. Ну, как-то конструктор этой камеры был Константин Васильев. Значит, вот мы ему благодарны. И еще, значит, вот я там написал, что очень часто вот те структуры, о которых я вам говорил, они взаимосвязаны. Я их пытался рассказывать отдельно. Вот здесь вот на Лопатинской схеме из Ленинграда, да, из Санкт-Петербурга показано, что здесь, значит, линяменты, дуги и кольца, а там есть, он просто не выделял, там есть и узлы, есть клинья, они все взаимосвязаны. Все, благодарим за внимание. Немножко я чуть-чуть задержал, да.
1: Вопрос есть?
0: Чего? Кино?
2: Да, киносъемочный аппарат.
0: Как интересно. Что за планшет такой хитрый? Я сегодня утром смотрел в интернете.
1: Это Википедия.
0: Ну, значит, я не увидел, да. Ну, знаешь, кинокамера? Ну, не знаю. Вот видите, опять загадка, да. Так.
3: Анатолий Иванович, огромное вам спасибо за очень интересную лекцию и за нестандартный подход. Скажите, пожалуйста, вот тема лекции была вашей, называется «Сравнительная тектоника Земли и других планетных тел». Вот почти ничего не было сказано все-таки о тектонике планетных тел. Скажите, пожалуйста, это за неимением времени или все-таки о... Существует ли тектоника вообще на этих телах? Спасибо.
0: Ну, давайте исходить из понятия, что такое тектоника. Это структура, строение. Значит, наверное, есть. А вот этот комплекс структур, который конкретных я показал, он доказывает, что есть.
3: Если существует сравнительная тектоника Земли и других планетных тел, да? То они изучены или нет?
0: Начали изучаться.
3: Только начали?
0: Только.
3: А, понятно. Толя,
0: я в самом начале сказал, что это
3: тогда
0: первый
3: еще,
0: опыт.
3: Еще в развитии тогда. Вот вы выделили несколько технических структур по форме, по морфологии. Дуговые, кольцевые и так далее. Вот есть ли какие-нибудь... вот вы, например, вы ничего не сказали про Венеру.
0: Что?
3: Про Венеру.
0: про Венеру.
3: Ведь там же огромное количество...

0: кольцевых структур выделили? Можно ли сравнивать?
1: Были, да, сейчас. Да. Были и кольцевые структуры, и линяменты, ТСРы.
0: Только качественно, что они там существуют. Правильно я понял?
1: Не понял.
0: Что они просто там существуют. То есть
1: да.
0: Никакого сравнительного анализа
1: пока нет. Ну, невозможно все сразу охватить, понимаете? Невозможно. Но то, что они есть и много, это однозначно. И было показано, вы, наверное, не увидели или... Нет, ну можно прокрутить обратно. Хотите? Кольцевые структуры. Еще. Вот они. Вот это Венера. Это Венера, все. Ну это часть там их. Так.
2: Анатолий Иванович, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение о происхождении каньона Маринер на Марсе? Вот такое большое каньон. У вас есть по этому поводу свое мнение? И что, к чему вы склоняетесь?
1: Ну, как вам сказать, вы почти ответили сами на вопрос. Раз это каньон, то это каньон, да? Каньон – это не геологическое понятие, а географическое, общее. Но раз это каньон, значит, впадина. Значит, это можно предположить или грабен, но представляете, такой грабен. Доски нет. Так, сейчас, секундочку. Ничего, я сейчас. Оль, можно? Ой, да. Тихо. Сейчас. Значит, вот эти... Не, держите. Вот так, поверните. Вот этот слой, он был вот здесь когда-то. А потом он по этим вот тетрадочкам, которые красные, вот мы всегда разлом показываем красными, он опустился сюда. И вот грабен, это вот структура, когда, значит, по двум разломам идет опускание. Если наверх, это будет горст. Грабен в конце 19 века придумал Зюс, великий австрийский геолог, потрясающий. Значит, или грабен, но, скорее всего, судя по масштабам, так, это будет рифтом. А рифт выделил опять в конце 19 века английский геолог Грегори. Рифт вообще с английского-то просто ров. Ну, то же самое практически, только большего масштаба. Чтобы вам было понятно, рифт грабен, рифт – это Байкал. Вот Байкал считается рифтом. Понятно, да? Восточноафриканские озера, представляете эту территорию, да? Вот они лежат в зоне Великого Африканского рифта. Ну и так далее. Вот это скорее рифт, я думаю. Но это только по морфологическим данным. Там не походишь.
3: Вот, как мы поняли, прослушав лекцию, разнообразие различных форм, структур, о которых вы говорили, они вызваны целым рядом причин. Вот одна из таких причин, как вы сказали, о кимберлитовых трубках, о залегании там, определенных полезных ископаемых, вызвана минералогическим строением земной коры в этих областях.
1: Почему минералогическим? Минералогического строения нет. Есть накопление минералов в каких-то зонах.
3: Да, то есть, а вот каковы эти причины, которые вызывают такое разнообразие разнообразие форм вот этих структур? Разломов, колец.
1: Еще
3: как
1: раз.
3: Они образованы?
1: Вот все эти структуры?
3: Да, есть ли какая-то логика в их образовании?
1: Есть. Конечно, есть. Не хватает доски. Значит, начнем с простых. Вот линеаменты, да? Или разрывы, да? Значит, в условиях земного шара, сжимающегося по север на юг, да? Диаметр северный меньше, чем диаметр меридиональный меньше, чем широтный, то есть сжатие, да, происходит, да, и это устанавливается по всем данным, так сказать, да? Значит, за счет вот этого сжатия образуются разломы, значит, вот такого диагонального простирания, значит, с северо-запада на юго-восток, скажем, от Англии и до Австралии, так, с северо-востока, с северо-западного юго-восток, с северо-востока до, значит, на юго-запад, это, скажем, от Чукотки и там до Чили, так, диагональные структуры, ортогональные структуры, широтные и меридиональные. Уже другие будут. Широтные за счет этого сжатия – это складки. Вот альпийский пояс от Пиреней, от Испании и до Памира – это вот как раз типичная, значит, складчатая страна за счет вот этого сжатия. Так? Меридиональные структуры – это структура растяжения. Атлантический океан, представляете? Вот посередине Атлантического океана проходит огромный ров, вот рифт, или он называется СОХ, срединоокеанический хребет. Вот. И там раздвигают. Так. Вот, пожалуйста, это разные структуры. То есть структуры похожие, так сказать, да, по морфологии могут, да, по крайней мере, в каком-то масштабе, мы их просто будем какими-то линейными структурами рисовать. А по происхождению они разные. Они разные. С кольцевыми структурами, я уже говорил, есть тектоногенные, скажем, структуры прогибания. Вот Прикаспийская впадина, все представляют ее, да? Это вот структура прогибания, так? Называется синеклизы. Вот мы с вами находимся на территории Московской синеклизы. Это тоже структура прогибания. Но не по поверхности, вы не видите прогибание, а по фундаменту. Знаете? Ну вот фундамент сказал, значит, объяснить надо, какой фундамент, да? Значит, ну кто-то знает, кто-то нет. Что такое фундамент? Значит, мы с вами находимся на территории Московской синеклизы. Она является структурой, одной из структур Восточно-Европейской платформы. А платформа состоит из двух частей. Из двух частей. Верхняя часть – осадочный чехол. Это, скажем, известняки, глины, песчаники и так далее. Осадки, да? А нижняя часть – это фундамент. Часто говорят кристаллический фундамент. Это метаморфизованные породы, прорванные интрузиями разными и так далее, и так далее. Да? Так вот, фундамент под нами, вот под Москвой, примерно на где-то, ну, в среднем на глубине где-то 1,5 километра. Вот этот кристаллический фундамент. И вот синеклиза, она вот опущена. Вот, пожалуйста, тектоногенная структура. А южнее находится Воронежская антиклиза. Там фундамент, наоборот, приподнят и тоже образует такую овальную структуру. Вот вам кольцевая структура. Вот я не остановился на вашей схеме, Ольга Андреевна, там у нее есть схема кольцевых структур вот нашей территории, Восточно-Европейской платформы. Там это все показано. Так. Ударные структуры, импактные. Ну и так далее, пожалуйста. Карстовые структуры. Провальные осадки. Скажем, вы в Крыму бывали когда-нибудь? Бывали? На четвердак поднимались? Поднимались на четвердак? Ходили по каровому полю? Ну, ходили, раз ходили на нижнее плато. Не, вот нижнее плато, четвердак, да? Вот если... Какие разломы там увидели? Нет. Это слои, это не разломы, да. Вот. Так вот, на четвердаге там огромное количество карстовых воронок. Когда идешь по земле, вы их не видите, только ругаетесь, что по этим карам тяжело идти, рвутся кеды и так далее, потому что они острые очень, эти, так сказать, остатки. Да? А если посмотреть даже аэрофотоснимки, полно вот этих карстовых вороночек таких, они все как кольца. Ну и так далее. То же самое и дуги. Дуги разные. Минимум 4 или 5 генетически разнородных тел, дуг. Ну, скажем, есть такие островные дуги, наверное, вот это мелькает часто по телевизору и так далее. Это один из вариантов. Альпийские дуги, внутриконтинентальные, ну и так далее. То есть похожие формы, но происхождение разное. Происхождение разное. И по другим то же самое. Я не могу все это заново перечислять. То есть морфология похожая, в этом смысл разделить их. Морфология похожа у этих многих структур, а происхождение разное. Иногда будет совместное какое-то еще сложнее, значит. Пожалуйста, еще.
4: Спасибо за лекцию. У меня вопрос про конкретную структуру, вот про глаз Сахары, она же структура Эйшат.
1: Да.
4: Какие есть версии все-таки ее происхождения? Потому что, что я не читал, все как-то очень туманно.
1: Вот.
4: Загадочная структура, происхождение непонятно. И...
1: Вот так и остается пока.
4: То есть вообще никаких версий, ну, то, по-моему, их нету, да?
1: Не, ну там есть варианты. Часть ее вроде как магматогенная, часть вроде как вот техногенная, там она вроде как вот как синеклиза. Нет, ясно. Ну, там не было хорошей геологии, понимаете?
4: То есть
1: было.
4: Не исследовали ее.
1: Я не знаю результатов. Если бы были, тоже появились бы.
4: Но это точно не кратер, я читал, да, что это...
1: Не похоже. Не кратер. Кратер очень чё. Вот Манюкуган, ну, кратер они четко читаются.
4: Ну, по, да, в общем, да.
1: Там
4: да.
1: По горке, поэтому там этого нет ничего.
4: Ну, да.
1: Там или вот, ну... Не знаю, там смущает вот это вот, уж больно, вот это, ну, как сказать, кольцо, ну, как нарисовано.
4: Ну, да,
1: понимаете,
4: да,
1: вот... Это что-то вот загадочное, понимаете, поэтому, ну, в этом смысле вот кондёр, он как-то больше сразу читается, ага, магматогенный, там, ну, чувствуется это, понимаете, да, даже на снимке. А здесь вот эта уникальность, так сказать, она буквально как нарисованный, что это такое. Вот. Сейчас появились снимки Рязанцева, вот я их сейчас разбираю. Великолепные снимки нашего космонавта, и мы ему должны быть благодарны. Он столько прислал, так, ну, я думаю, у него там еще больше, ну, даже в интернете очень много. И, по-моему, у него есть снимки, вот, посмотрите, по-моему, у него, я очень много копаюсь, я не могу точно сказать, ну, кажется, у него последние снимки. Вот Решата, да, и там какой-то вообще очень интересный, там, ну, в общем, вот туманно.
4: А вот еще хотел спросить, а нет ли аналогов на Земле Решата? Ну, по, и вот именно по структуре, может быть, маленьких каких-то, то есть он вообще единственный такой, ничего похожего нет?
1: Оля, есть? Нет, чего-то похожего нет.
4: То есть он совсем единственный такой удивительный? Да?
1: Нет, это вот она уникальная, понимаете, вот. Пока не изведомый и не обнаружен. Может быть, на других. Вот, знаете, очень похожая структура. Вот. Вот. Это значит самое. Это на Марсе. Вот. Вот. Когда вот это я увидел, да, я специально.
4: Ну, кстати,
1: вот,
4: да, что-то есть.
1: Похоже, да. Понимаете, вот. Ну, опять Марс, пойди доберись. Да, решат еще, даст Бог, может, кто-то доедет из наших. Вот у нас была очень мощная служба за рубеж геологии, но сейчас она... Вот, а то бы добрались, потому что это Козлов, и Сулиди уже нет, а Козлов, они фанатики, понимаете? И они бы точно туда добрались, но нет. У нас были аспиранты из Алжира. У меня был аспирант из Алжира. Вот сейчас недавно еще один, он не аспирант, он писал у меня, по-моему... Я уже забыл, что он мне писал. По-моему, бакалаврскую, значит, прислал мне, значит, помочь. Но они занимаются другими вопросами. И мы как-то им говорили, вот тогда еще, значит, вот наши руководители говорят, вот это надо делать, а не заниматься глупостями, эти решатом там и так далее. Не, вот как вы сказали, в туман.
4: Хорошо, спасибо. Туман.
1: Спасибо.
5: Каждый
1: спасибо.
5: Раз на лекциях, связанных с исследованиями Земли и вообще планет, казалось бы, ну, все просто и понятно, да? Нет. Мы убеждаемся в том, что тут еще целина такая, что работать и работать. И открываются новые и новые горизонты, и это радует, потому что, ну, всегда открытия очень вдохновляют. А, друзья, спасибо за то, что вы... к нам приходите, мы рады всегда вам. И я хочу сказать, что в следующий раз мы с вами встречаемся 21 февраля. И вот, несмотря на то, что мы еще Землю плохо знаем, но мы будем путешествовать по Марсу вместе с Львом Матвеевичем Зеленым, научным руководителем Института космических исследований. И тема будет называться «Марс в поисках воды и жизни». И тогда, может быть, мы что-то тоже сможем там сравнить. Наверное, будет что-то интересное.
1: Может быть, да.
5: Ну, тогда благодарю всех за внимание. Всего хорошего. До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: Сегодня говорим об образовании континентов и о смещении географического полюса Земли. Да, вот и, мы тут разбирались с магнитными полюсами, с географическими. Ну, собственно, разобраться во всем нам поможет наш гость. Это заведующий кафедрой динамической геологии МГУ, доктор геолого-минералогических наук Николай Короновский. Николай Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Напомним наши контакты. Если у вас появятся вопросы к нашему гостю, пожалуйста, задавайте их, не стесняйтесь. 5533, слово «Вести» в начале послания. Это координаты для ваших СМС, номер WhatsApp 903-170-63-63. Начнем, наверное, с географического полюса, потому что пришло сообщение о том, что он дрейфует, ну, смещается. Если он в предыдущем веке он в сторону Канады смещался, то бишь на запад, хотя, как говорят, на полюсе вроде как сторон света-то нету. Будем говорить так, в сторону Канады. Но сейчас он дрейфует в сторону Британских островов, и причем дрейфует с гораздо большей скоростью, чем это было раньше.
3: Не будем это объяснять политическими причинами. Нет, исключительно природа.
1: Нет, Канада, Великобритания, да. Что тут, если бы в нашу сторону дрейфовал, тут можно еще было как-то политологический смысл какой-то подложить.
2: Если в нашу сторону, это ответ на санкции был.
3: Скорее всего, да.
1: Но все-таки для начала хотелось бы понять, что такое географический полюс. Давайте так у нас ликбез будет.
2: Да, видите ли, у Земли есть ось вращения. Мы говорим северный полюс и южный полюс. Но у Земли есть и магнитный полюс. Значит, есть магнитная ось. И вот центр этих двух осей по центру Земли отстоит на 430 километров. Они не совпадают в самом центре. И магнитный полюс, он все время ходит. Кстати, и географически тоже ходит. Почему он ходит? Там он ходит каждый год на миллиметры. Северный географический полюс. Да. Угу. Почему он так ходит? Да потому что перемещается внутреннее твердое ядро. Оно как, знаете, в орешке, в фундуке. Если вы пошевелите, оно вот...
1: Потрясёте, да.
2: Ну и там, но шевеления очень маленькие.
3: А почему оно смещается, само ядро?
2: А вот это никто не знает. Вот эта проблема, понимаете. Мы вообще о Земле знаем не очень хорошо, что находится глубоко. Ведь самая глубокая скважина в мире у нас под Мурманском 12 километров 226 метров. Проектная глубина была 15 километров. Началась перестройка, денег нет, все заброшено. И глубже скважины не было.
1: А
2: мы знаем только косвенными методами.
1: Я прошу прощения, а почему не было глубже? Ну, у нас, ладно, у нас перестройка. В Соединенных Штатах перестройки не было. Самая мощная экономика. Им не интересно?
2: А вот, понимаете, может быть, это и так. Потому что эта скважина, которая была задана, недалеко от Мурманска, она была просто... То есть смысл-то ее был вот в чем. По геофизическим данным, на глубине 7 километров в этом месте должен быть так называемый гранулито-базитовый слой. И вот хотели его вскрыть. Вот прошли 7 километров, 8, 9, 10, нету.
3: А зачем его хотели вскрыть?
2: А чтобы узнать, что же находится, потому что земная кора состоит из двух слоев. Наверху это гранитно-метаморфический, я не беру осадки. Вот под нами 1400 метров до гранитно-метаморфического слоя. Он идет километров 15-20, а потом гранулито-базитовый. Ну, гранулиты – это тоже метаморфизованная порода. А базиты все основные – базальт. Угу. И вот хотели вскрыть. И геофизики давали голову на отсечение, что на этой глубине мы войдем в базальтовый слой. Ничего не получилось. Значит, данные геофизики оказались некорректными в этом случае. И это имеет большое значение, потому что мы по геофизике вот определяем, в Черном море нет гранитного слоя, есть базальтовый слой только в двух впадинах Черного моря. А это действительно так или нет?
3: Но значит ли это, что далеко не все догадки ученых могут оказаться правдивыми, когда удастся их проверить?
2: Нет, понимаете, а как проверять это тоже? Вот то скважины вы же не будете проверять дальше. Но геофизически это так. Вот мы говорим, по крайней мере, вот студентам читают лекции, говорим, геофизически базальтовый слой. Геофизически. Такой же он, например, в Прикаспии. Там в этой впадине 20... 2 километра осадочных пород, а под ней вроде нет гранитно-метаморфического слоя. Так или не так? Никто не знает.
1: Николай Владимирович, тогда мы возвращаемся изначально к теме образования материков как таковых, к теме той тверди, на которой мы живем, да? То есть изначально это был все-таки базальт. То есть после магмы был базальт. Это так?
2: Нет, ну это не так, конечно. Понимаете, если вы говорите о материках, то все материки, которые сейчас есть,
1: они... Я сейчас, если можно, не про материки. Я сейчас про ка вот изначально, как твердь образовывалась
2: земная. То есть, как земля образовывалась.
1: Да.
2: Ну, это тоже проблема, ведь у нас одни проблемы только. Понимаете, как образовалась земля? 4,5 миллиарда лет назад, 4,54. У нас из облака так называемых планетеземали, частиц разного размера, от нано до крупных, начали аккретироваться планеты. Образовываться. Причем планет там много всех планет, да. И все планеты вот эти вращаются в одну сторону, кроме Венеры. Ну, женщин там понятно. А все вертятся в одну сторону, вокруг своей оси. И вот мы знаем о Земле все, но кроме первых 400-450 миллионов лет. Это геологически темное время.
1: То есть, когда из пыли некое плотное вещество
2: совершенно
1: создалось,
2: верно. Ну, как
1: да?
2: снежный ком. Угу. Вот лепят эти ребятишки, когда снежную бабу, вот они накручивают, а здесь они все аккретировались. Чем больше объект, тем он быстрее бежал, ну, к центру. И вот сформировалось. И вот тут встает вопрос теперь, а что, в самом начале Земля расслоилась так, как мы сейчас знаем, а мы знаем путем косвенных методов, главным образом, сейсморазведка, сейсмологический, вернее, метод. Мы знаем, что Земля состоит из очень многих геосфер. Земная кора, внизу поверхность Махаровича в 1909 году только обнаружена. А в 1900 году мы вообще ничего не знали. Земля круглая, все пустая. Ну, не пустая, а чем-то наполнена, но чем никто не знал. Потом стали открывать, и сейчас их очень много. В свое время открыли
3: много, чего? Слоёв,
2: много
3: да?
2: геосфер, много границ. В свое время Инге Леман в 1936 году, геофизиня такая, она, Германия наша, открыла внутреннее ядро. Внешнее ядро было открыто. Но самое удивительное, что в ней у нас все породы твердые до глубины 2900 километров в Земле. А вот вдруг на рубеже 2900 и 5100 не проходят поперечные волны сейсмические. А поперечная волна – это корень квадратный мю, деленное на ро. А что такое мю? Модуль сдвига. А модуль сдвига, из физики известно, в жидкости и в газе равен нулю. Значит, это что, жидкость или газ? Ну, газ там не может быть. Природа не терпит пустоты. А вот вещество, обладающее свойствами жидкости. Вот так. А что это, тоже никто не знает. А вот
1: это
2: ниже...
1: 2700 всего?
2: Нет, 2900, 5100.
1: Ну, я говорю, ну, 2900, ну, то есть вот эта скважина, 5... которая в Мурманске-то, она показала, что там в итоге?
2: Это тысячи километров.
1: Извините, а там километры. Извините, 2900...
2: Да.
3: Ну, а сразу тогда скажите, чтобы было понятно, каков радиус
2: Земли? Радиус Земли 6371 километр. Значит, вот с поверхности до глубины 2900... Твердое вещество. С глубины 2900-5100 вещество, обладающее свойствами жидкости. Вот так говорят, понимаете? А вот от 5100 до 6371 опять твердое вещество.
3: Там а ядро? Проходит а ядро?
2: Ну, это внутреннее ядро.
3: Ядро. Это внутреннее ядро.
2: Внешнее ядро, внутреннее ядро. И вот до центра. И вот эти все геосферы, они все взаимодействуют между собой. Это не так просто, что вот взяли лепешки эти, вот сделали такой шар. Они все живут. И внешнее ядро живет, иначе у нас не было магнитного поля. Потому что та конвекция, которая идет в этом веществе, имеющая свойство жидкости, и определяет возникновение магнитного поля. И вот магнитная ось, которая есть, она тоже колеблется, она ходит. Ну, есть много рисунков, когда вы увидите там за 50 лет, скажем, как ходила эта ось. Но сейчас вот она, вроде бы, она двигается к востоку. вот не к Англии, магнитный полюс, а к востоку. И вроде бы быстрее, чем обычно. Почему, не очень ясно.
3: И что нам с того, Николай Владимирович? Вот как вы, какие последствия этого?
1: Не, нужно ли никаких последствий. Пугаться? Слушайте, а разговоры, что полюса поменяются местами?
2: Вот это другой вопрос. Это называется инверсия магнитного поля. В истории Земли, по крайней мере, за последние 200 миллионов лет, то, что изучили, многократно, десятки раз у нас северный и южный полюс менялись. Но это не означает, что они... Понимаете, вот так ходили по земле полюса. Это довольно сложная картина. Там, ну, рисуются дополнительные оси. Ну, в общем, перемагничивается.
1: Одномоментно или это продолжительный процесс?
2: Ну, какое-то время. Ну, вообще-то довольно быстро. Но все говорят, вот исчезнет поле, и мы все помрем. Почему? Потому что магнитное поле предохраняет нас от излучений многих, от солнечной радиации, и так далее. Но ведь было же это все многократно, и никто не помирал из животных. На некоторых рубежах у нас были вымирания. Например, 65 миллионов лет назад 75% биоты вымерло. Но это не значит, что в субботу они жили, а в понедельник они померли. Вот все связывают с падением крупнейшего метеорита в Мексике, кратер Чикскалуп. Кратер размером, в диаметре около 150 километров, значит, метеорит был, ну, километров 10. Но это была катастрофа полная. Может быть, это повлияло. Иридиевая аномалия везде видна на этом уровне. Иридий оттуда идет у нас, из космоса. Понимаете, вот все эти поля, все, они все это связано. Мы живем потому, что нас предохраняет озоновый слой. На высоте 20-22 вот километра есть озоновый слой. Что такое озон? Это кислород О3. Не О2, который вот везде, а О3. А он предохраняет от жесткого излучения Солнца, рентген и ультрафиолет. Вот не было бы излучения, мы бы не сидели здесь, и не в студии, и не в университете. Понимаете? А оно есть. Вот, но оно очень тоненькое, вот это покрывало. Если его сконцентрировать, то это будет слой сантиметров 3. Вот если сжать его, понимаете? Но он держит. Но вся проблема крутится об озоновой дыре. Вот в 1976 году американцы запустили высотные эти вот самолеты-разведчики и на Антарктиде обнаружили озоновую дыру. И пошла, понимаете, споры, разговоры. Но они, скорее, были больше политические. Потому что почему? Озон, что разрушает озон? Хлор, фтор, углероды. А где они? В холодильниках, фреон. И вот женщины любят всякие эти пшикалки. Дайте запретим это всё.
1: Да,
2: а кто выиграл? Фирма Дюпон, насколько я понимаю. Она заменила быстро в холодильник. Вот все, понимаете, не так тут просто все это.
1: Ну, кстати, сейчас, когда вот пришло это сообщение о смещении полюса, тоже стали говорить о том, что вот опять-таки человек виноват. И что меняется климат, и человек виноват.
2: Да нет, ну человек, может, во многом виноват. Вот вчера в Японии, сегодня.
1: Вот, кстати, землетрясение.
2: Второе землетрясение, да. Причем очень сильное. 6,5 магнитуда. У нас-то меряют бальностью. У нас шкала 12 баллов, а магнитуда – это энергия, выделившаяся. А наша шкала, МСК-64, это разрушение, ну, степень разрушения. Так вот, у них самое главное, что очаг, гипоцентр, был всего 10 километров.
1: На глубине, имеется
2: в виду. Да, это очень близко, понимаете. И поэтому там такие разрушения. Ну, я посмотрел сегодня, было по телевизору, ну, какие домики там? Да они, понимаете, ветра не выдержат сильного. Они тоненькие все. Но разрушения сильные. Но ж было в 2011 году было в Фукусима землетрясение. Там погибло 14 тысяч. Но там было цунами. Но уж Япония настолько она продвинута технологически, настолько там этих станций GPS, все есть, ничего предсказать не могут.
3: Ну, мы поговорили про смещение магнитных полюсов, а смещение вот северного полюса географического.
2: Вот я сказал, миллиметры в год. Есть смещение, но миллиметры
1: это не. Ну, это тоже не страшно, да?
2: Нет, ну, страшного ничего нет.
1: Ага, давайте теперь про континенты.
2: Давайте.
1: Вторая публикация, от которой мы оттолкнулись, и что нам особенно было приятно, что в этом исследовании принимали участие в том числе и наши соотечественники. И выяснили, что... породы из разных территорий Северной Америки и Южной Сибири вот абсолютно совпадают, из чего ученые сделали радостный вывод, что когда-то в прошлом это был единый континент. Если честно, я не поняла особой
3: что
1: радости этого открытия.
3: Что и требовалось доказать, собственно говоря.
1: Потому что об этом пишут только вот совсем вот ленивый, не знает о том, что когда-то был один огромный континент, который потом раскололся на несколько континентов. Или здесь все-таки мы каких-то вещей просто не видим по своему незнанию вот в этом открытии?
2: Дело все в том, понимаете, что вот... В 60-х годах в геологии произошла революция, в геологии. Потому что до этого все геологи, ну, я учился, вот, я в 51-м году поступил на первый курс, мы учили все структуры, все находится на своем месте всегда. Вот Урал был на своем месте, то, что было на Урале, опускалось, вот там были впадины, потом внедрялись граниты, изливались лавы, потом все сминалось в складки, потом эродировалось все, но все в этих размерах. Вот, понимаете, шаг влево, шаг вправо считался ересью уже. Не может быть. И все континенты, и все океаны.
1: Но то есть вот Земля в том, изначально в таком виде, в каком она была вот тогда,
2: да,
1: в 50-е годы.
2: Но все дело в том, что когда стали измерять возраст у пород-то, вот именно палеомагнитный метод появился, все и другие. Выяснилось, что в океане вот древнее, чем 170 миллионов лет, коры нету. А на континентах, ну, 4,4 циркона находят в Австралии.
3: Миллионы?
2: Формации Илгарн.
3: Миллиардов.
2: Миллиардов. У меня на столе кусочек 4 миллиарда лет гнейса акаста из Канады. А тут 170 миллионов лет. Как это быть? И вот в 2012 году Альфред Вегенер, немецкий метеоролог...
1: В 2012-м.
3: Нет, в
2: 1912 году. До 1912 года у нас все было вот так. Все на месте.
1: Стабильно все.
2: Он взял ножницы и вырезал все материки по краям. И сложил как пазл. И сказал, что Атлантика с Америкой сошлась. Южная Америка в этой Гвинейский залив. Все. Единственное, между Евразией и Африкой с Аравией осталось пространство. И он назвал этот материк Пангеей. Пан – земля, гея, то есть пан – всеобщая, гея – богиня земли. И он сказал, что вот был этот материк. Так, у него ничего не было, данных никаких.
3: Кроме бумаги и карты
2: кроме бумаги и ножниц. До него Тейлор такой был тоже, буквально года за два он высказал. Но Вегенер вот довел это до конца, выступив во Франкфурте на Майне в 1912 году с этой идеей. И его растерли в порошок. Понимаете? То есть мотивировка была такая: если он прав, нам надо забыть обо всем, что мы знаем и чему мы учились.
3: Ну и потом это и с религиозной точки зрения, я думаю, еретические знания.
2: Что
3: были.
2: Вы говорите?
3: С религиозной точки зрения это, скорее всего,
2: ну,
3: тоже
2: религиозно
3: считалось
2: не берём, да, понимаете.
1: Нет, я так понимаю, что ученые решили, что слишком просто, взял ножницы, вырезал, вообще как-то все сложил, как-то совсем по-детски.
2: Нет, но почему такой антитеза возникла по отношению к Вегенеру? Не было механизма, он не мог предложить механизма.
1: Доказательства, механизмы доказательства.
2: Почему они двигаются?
1: Объяснить.
2: Не было известно глубинное строение, не было метода, он только начинался. И вот когда, значит, стали изучать все, в 63-м году была издана карта рельефа океанского дна. Мэри Тарп, американка, Хизен и Юинг такие. Почему до этого карты не было? Вот я помню, у нас в МГУ висели карты в коридорах. Это блюдцеобразные впадины с отдельными вулканами, которые поднимались со дна. Гавайи, Канары, остров Святой Елены и так далее. Но когда на кораблях до войны, Отечественной войны, ну, Второй мировой, появились эхолоты, которые автоматически записывали глубины, значит, все корабли вели эхолотирование, все. Ну, потонуло 10 тысяч кораблей, еще столько же осталось. Ну, во время вот войны. И вот, значит, смотрите, 1945 год и 1963 год, обработка этих материалов дала карту рельефа океанского дна, которая повергла всех в шок. Просто. Никто не ожидал, что посередине океана возвышаются хребты высотой 2-2,5 километра над впадинами. По оси хребтов глубокие ущелья, рифты. Рифт по-английски, значит, расхождение. Рифты. Мало того, хребты разбиты поперечными разломами, и везде они протягиваются. Это надо было как-то объяснять. Никто не знал, как. Тогда пошел палеомагнитный метод. Это что значит палеомагнитный метод? Магнитное поле известно, оно слабенькое, ну, там 0,5 ампер на метр, по-моему, вот так. В общем, если вот лава сейчас извергается, вот сейчас, и она будет остывать, то, пройдя определенную точку, которую называют точкой Кюри, она приобретет намагниченность вот сегодняшнего дня и направлению, и по напряженности. И выбить эту намагниченность из породы нельзя ничем. Ничем. И вот если взяли кусок, скажем, юрской породы, 170 миллионов лет, в Америке, и взяли в Европе, и получил, определили полюс, можно определять, и получилось два северных полюса. Но у нас система дипольная, северная и южная. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А что надо делать? А давайте закроем Атлантику и соединим. И полюс стал один. И вот палеомагнитный метод пошел, но мало этого. Выяснили магнитное поле дна океанов. А оно казалось совершенно не такое, как на континентах. На континентах это такие изометричные круги, например, Курская магнитная аномалия, железная руда, вот там все, вот такие овалы, всякие круги. А в океанах оказалось, как вот матрас полосатый, абсолютно симметричный относительно рифтовой зоны. Вот, скажем, сейчас изливается плюс, условно, рядом минус, то есть инверсия была. Тут опять плюс, тут минус, тут плюс. И так все до 170 миллионов лет. Значит, тоже надо было объяснять. И вот американцы ДИТ и... Это, вернее, был профессор Мэтьюс в Оксфорде, у него был аспирант Вейн. И профессор сказал: аспирант, ты подумай. И аспирант подумал.
1: И мне нравится, когда профессор говорит аспиранту, подумай.
3: Так всегда и бывает. Все великие открытия совершаются именно
2: в аспиранте. И они решили вместе, что вот это вот через полотце есть не что иное, как доказательство расширения дна. В рифтовой зоне поднимается магма, она намагничивается, потом следующая порция, это расширяется.
1: И она выталкивает ее,
2: да,
1: просто, да?
2: Следующая, угу. еще. И вот оказалось, что в истории Земли, по крайней мере, 3 или 4 раза континенты, ну, может быть, не совсем в тех контурах, то сходились, то расходились. Это называется суперматерики. Вот они и были. И вот история Земли предстала совсем в другом виде, чем она была раньше.
3: Но, Николай Владимирович, Пангея – это был как бы первый материк. А последний?
2: Последний. До этого была Родиния, до этого была Колумбия, и до этого, по-моему, Кеннерленд был. Материки так назывались.
1: Ну, имеется в виду вот эти огромные материки, да, что это как, разделение тверди и воды.
2: Было континенты, но они не в том виде, как сейчас.
3: Это понятно.
1: Но был единый некий континент.
3: Известно,
1: да?
3: Что было вот с самого
2: вот
3: начала.
2: Родиния. Ага. Родиния.
3: С самого начала была вот твердь была единой в виде большого континента.
2: Нет, а это другой вопрос.
3: Или сразу твердь несколько кусками.
2: Это вот это, в этом вся проблема тоже, понимаете. У нас одни проблемы. Дело все в том, что если это, понимаете, вот 400 миллионов, 450 миллионов лет мы ничего не знаем. Потом появились породы. Что это были за породы? Ну, вот сейчас это какие-то, как говорят, метаморфически измененные породы. Могли быть и базальт, и другие. Но ведь метеориты-то падали. Вот планеты Земли эти исчерпывались. И максимальная бомбардировка Земли была... Значит, 4,9 миллиарда лет назад. Земля выглядела как Луна, вся в кратерах. Но у нас же атмосфера есть.
3: А воды-то не было? Или была?
2: Вот вода – это другой вопрос. Откуда взялась вода? Воду, по-видимому, принесли падающие кометы или метеориты, потому что в метеоритах
3: когда? Есть. Известно, когда примерно?
1: Вот когда была вот эта бомбардировка.
2: Вот 4 миллиарда
3: вот именно
2: лет.
3: Тогда.
2: Вот тогда, да.
1: То есть, я прошу прощения, изначально была все-таки твердь, а потом вода. Вот в таких, если терминах говорить.
2: Нет, но, понимаете, как говорится,
1: твердь,
2: в Завете ветхом, земля была безвидна и пуста, и мрак над бездной, и Дух Божий носился над водами.
1: Вот.
2: Вот, это я, между прочим, спрашивал. А потом Бог уже отделил твердь от всего и создал воду. Я говорю, что ж, две воды было? Мне сказали, что это вопрос сложный, но это была не та вода. Так вот, вода, которая выделяется
1: вот это,
2: там...
1: Это в следующей части нашего разговора. У нас
2: это
1: сейчас новости. Да-да-да. У нас в студии Николай Карановский. Я напоминаю, что сегодня мы познаем происхождение Земли. У нас в студии заведующий кафедрой динамической геологии МГУ, доктор геолога и минералогических наук Николай Карановский. Я напомню наши контакты. 5533, слово «Вести» в начале послания. Это для ваших СМС координаты. Номер WhatsApp 903-170-63-63. Мы остановились на воде, выяснили, что ее, судя по Ветхому Завету, она существовала в двух вариантах. Ну да бог с ним, не будем в эти дебри, мы же хотели все-таки на континентах сосредоточиться.
3: Мы поняли, что сначала метеориты атаковали Землю, и было что? Вот были кратеры?
2: Нет, вы не совсем так говорите, понимаете. Вот сначала были планетезимали, облако. Оно начало корректироваться.
3: Что это такое?
2: Образовалась какая-то масса. Считается, что очень быстро масса Земли составила примерно 97% от современной. Потом пошла бомбардировка метеоритами. Вернее, не пошла, а они исчерпывались из этого облака планеты Земли. При каждом ударе выделяется тепло, выделяются газы. Возможность этих газов потом путем конденсации тоже образовалась какая-то вода, какая-то жидкость, понимаете? Но этих следов метеоритов мы не видим, потому что все уничтожено эрозией. А есть такое предположение, что вот эта бомбардировка, она вызвала расплавление вот пород, и образовался магматический океан на Земле. Это вот наш профессор Жарков, Институт физики Земли, это его была идея, что она настолько разогрелась, Земля, что расплавилась верхняя часть какая-то. Это был сплошной океан. Он стал застывать потом. И вот путем эволюции всего этого, в конце концов, на рубеже там 3-9 миллиарда лет тому назад, 3-5, стали образовываться какие-то участки океана. Но вот когда я вам говорил о Вегенере, вот об этой идее, то ведь когда разобрались в строении океана, разобрались в магнитном поле, в возрасте, всего этого, встал вопрос, ну хорошо, а где начало всего этого? Вы понимаете, был расплавленный океан, хорошо, он застыл. Значит, были базальты, основные породы. Но ведь у нас есть и гранит кислый. Вот сейчас тоже идут революционные вещи. Находят цирконы. Минералы, они везде есть, особенно в гранитах, в кислых породах. В основных меньше, в базальтах. И вот в Австралии нашли цирконы, и определяет их абсолютный возраст. Есть специальные методы шримп-анализа. 4,4 миллиарда лет. Мало того, 4,1 их несколько, а 4,4 – один циркон. Но мало этого, внутри циркона включение алмаза. Как это может быть, понимаете? Этого никто не понимает. А если такие цирконы есть, то что ж, а для циркона нужна вода. Что ж, была вода уже в то время? Вот, понимаете...
1: То есть, чем больше узнаем, тем больше вопросов.
2: Конечно, ну так понятно. Понимаете, хорошо бы так у студентов было. Вот у них чем больше узнаешь, тем меньше вопросов они не задают.
1: Николай Владимирович, давайте к протоконтинентам теперь.
2: Вот прото – это проблема, понимаете? Вот первый суперконтинент, который был, вот он сформировался, ну, 2,6 миллиарда лет тому назад, может быть, даже 3. Но вот спрашивается, вот эта новая глобальная тектоника, вот которая появилась-то, она говорит, что двигаются литосферные плиты. Что значит плиты? Литосферная плита – это земная кора, плюс часть верхней мантии до слоя, который называется астеносфера. Астеник – это значит ослабленный. Вот гриппом человек заболел, он потом астеник. Ослабленный вот болезнью. Почему ослабленный? Его эффективная вязкость этого слоя на два порядка или на порядок меньше, чем выше. Это смазка. И по этой смазке эти плиты-то и перемещаются. Вот Северная Америка и Европа. Вот она и перемещается, понимаете? Скоростью, ну, 6-7 сантиметров в год.
1: Но, насколько я понимаю, изначально вот этот протоконтинент должен был расколоться. Наверное, чтобы они начали друг от друга...
2: Он должен сначала образоваться.
1: Нет, сначала образовался. Но получается, что тогда образовавшись, он тоже не был единой плитой,
2: конечно,
1: да?
2: Это
1: равно были составные части плиты,
2: это...
1: да?
2: Вы затрагиваете ту проблему, которая все время обсуждается, и ответа мы не получаем.
3: В ближайшие 20 минут не получится у нас. Так, но тем не менее, значит, это был некий пазл, собранный достаточно плотно из разных элементов.
2: Ну, пазл тоже надо было образовать. Вот понимаете, вот это тоже
1: хорошо,
2: проблема.
1: Хорошо, выводим за проблему.
2: Образовался. Образовались вот зачатки континента.
1: Да.
2: Они то сходились, то расходились.
1: Потому что вот эти плиты скользили, что ли?
2: Да, вот почему они? Вот другой вопрос, почему они двигаются?
1: Угу.
2: Выяснилось, благодаря сейсмотомографии, методу, который стал применяться лет 30 назад всего, снизу от внешнего ядра медленно поднимаются струи нагретой мантии. Эти струи назвали плюмы. Ну, плюмаш вот.
1: Мы, кстати, уже знаем, мы вот неделю назад говорили про Исландию в связи с этим. Вот эти плюмы, да?
2: Угу. Скорость подъема 1-2 сантиметра в год. Ну, медленно. Ну, а если вы возьмете на 100 миллионов лет, это
1: вполне
2: хватит.
1: Ну, то есть поднялись, так.
2: И вот был материк, они поднялись.
1: И расширение
2: вместе
1: пошло, да?
2: Где они поднимаются, начинается раскол, расхождение. Они расходятся. Но кора океаническая молодая, значит, что же, океаны расширяются? Значит, что, Земля расширяется? Она не может расширяться, в принципе. Значит, как сказал основатель нашего университета, товарищ Ломоносов, сколько в одном месте убудется, в другом присовокупится. Ежели здесь присовокупилось, то где же убыло? Стали искать. Вот спрединг доказали, спускались в эти в рифтовые зоны. А вот этот механизм его придумали. Вот говорят, по окружности Тихого океана есть глубоководная желоба. В среднем глубина 9 километров или даже больше. И вот именно там океаническая кора новообразованная погружается под континентальную, более легкую кору. И этот процесс назвали субдукцией, subduction погружение. Тогда все стало на свое место. Сколько убудется, столько присовокупится, потом все закроется, потом новые плюмы опять раскроются и так далее.
1: И опять
2: вот где,
1: это будет под континентом.
2: И вот где погружается, там очень активные процессы. Все землетрясения. Возьмите Японию. Так уж у нее случилось, она прямо сидит над этой зоной субдукции. Или вот Тайвань. Его все время вот трясет. Понимаете, и там же вулканы все. Вот даже это землетрясение было, я сегодня видел по телевизору, начал работать вулкан Асо. Он знаменитый такой вулкан. Асо-лава есть такие. Вот, может, это тоже, понимаете, как-то вот среагировало.
1: А у нас на нашей территории это Камчатка. Я просто сейчас по аналогии вулканы, да? Камчатка
2: и
1: Курила.
2: У нас Камчатка и Курила.
1: Угу.
2: Но есть ее Забайкалье у нас там. То есть вулканов там нет действующих, но землетрясения есть. район Иркутска и туда по Байкалу все.
1: Можно тогда такой вопрос? Вот разошлись континенты, да, в какой-то момент, ну, мы можем, вот вы сказали, там, теория Плюма, расходились и так далее и тому подобное. Тогда вопрос, каким образом определяли, что вот Евразия – это два континента? Вот для меня, например, это загадка. Почему вот эту огромную часть суши взяли и обозвали, что угу. это два континента?
2: А потому что примерно 200, ну, 260, вот 300 миллионов лет назад на месте Урала и Западной Сибири был Центральноазиатский океан.
3: Океан.
2: Был океан.
3: Ничего себе.
2: С корой океанического типа. Вот на Урале, вот знаете, как геология эволюционировала, вот все время на Урале были узкие зоны. Урал вытянут. Угу. Вот такие зоны, и там породы, которые определяли, что это породы вроде океанические. Ну, говорили, что ж, океан 10 километров в ширину, Магнитогорский синклинарий, Тагильский. Да, говорят, такой узкий был. Ну, где вы такой узкий видели? А все дело в том, что это остаток от Большого океана, и когда он закрывался, и там происходила субдукция, там был весь вулканизм и все руды, которые на Урале, вот с этим процессом
3: связаны. А какой же был этот, по размерам, какой был этот океан?
2: Ну, сотни километров многие.
1: Ну, то есть сопоставимо с нынешними четырьмя океанами или
2: вот
1: все-таки какой-то небольшой?
2: У меня на каждой есть лаборатория палеомагнитологии. Вот они и занимаются все время.
1: То есть пытаются какой померить, шире? Да?
2: Да, но это не такой, как Чихий был. Угу. Понимаете, поменьше. Но океан мы подразумеваем бассейн с корой океанического типа.
1: Ага.
2: Черное море – это не океан все-таки, но там кора вроде такая. Правда, это тоже неизвестно. Вот неизвестно, понимаете. Там мощность осадков в Черном море 20 километров. Считают, что это верхнемеловые осадки. А это 75-80 миллионов лет. Они же-то что? Геофизически нет гранитного слоя.
1: И получается, нету инструментария, чтобы померить и пробить вот эту толщу?
2: Ну, а чем вы пробьете?
1: Ну, я не знаю.
2: Только геофизическими методами, да? Вы
1: нет.
2: Получите скорость прохождения волны. Чем порода плотнее, тем скорость больше. Ага, говорят, там базальты.
1: Угу.
2: Пробурить скважину, бац, а там гранит.
1: Угу. То есть базальт от гранита отличить невозможно.
2: Нет,
1: вот
2: ну, возможно,
1: с,
2: ну, вот
1: современными инструментами.
2: Возьмите кольскую скважину. Вот вам ага. пример. Вот предсказывали так, а получилось так. Понимаете, это в геологии вообще очень много допустим.

0: 370.
1: У синдиката Cassiopeia Station. Наука.
2: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
3: До сих пор мы с вами говорили о планетах. Пришло время поговорить о звездах. Звезды трудно изучать. Если к планетам мы можем направить космические зонды, то к звездам мы этого не можем. Даже ближайшая звезда Солнце не подпускает к себе космические аппараты, ну а остальные звезды невероятно далеки от нас. А даже в XIX веке, в его начале, у ученых было мнение, что мы никогда не узнаем, из чего состоят звезды, как они функционируют, что это за объекты. Но выяснилось, что это возможно. Даже на большом расстоянии мы можем изучать физику звезд благодаря спектроскопу. Собственно, только свет и доходит от звезд до нас, но анализируя этот свет, можно очень многое узнать о звездах. И об их происхождении, и об их функционировании как мощных энергетических станций, и о том, чем заканчивается их история. Спектроскоп позволяет нам анализировать состав света, то есть расщепляет его на составляющие цвета, и благодаря этому мы можем узнать и химический состав, и температуру, и скорость вращения, и скорость движения звезды в пространстве, ну, вообще все о звездах. Сегодня мы поговорим о тех характеристиках, которые действительно можно измерять. Не теоретически определять, не модели строить, а реально измерять, наводя телескоп на звезду и анализируя ее свет. Начнем с того, что дает нам спектроскоп в смысле движения звезд. Особенно удобно изучать звезды в парах, то есть двойные звезды. Обращаясь вокруг общего центра масс, они позволяют нам измерить свою массу. Одиночная звезда не дает такой возможности, а двойная уже дает. Ведь мы знаем, как притягиваются звезды друг к другу. Теория Ньютона, ну, а иногда и теория Эйнштейна, если есть в этом необходимость, позволяют нам делать такие расчеты. Итак, мы смотрим на звезду. Особенно полезно, если орбита этой двойной системы лежит в той же плоскости, что и наша планетная система. То есть время от времени звезды затмевают друг друга. Такие двойные системы так и называются – затменные переменные звезды. Переменные, потому что их яркость меняется во время затмений звезд. Но как раз благодаря такому расположению мы можем, во-первых, точно измерить скорость движения звезд, поскольку они движутся к нам и от нас, а не в картинной плоскости. Итак, систематически получая спектры звезд и анализируя положение линий химических элементов в них, мы можем заметить, что звезда одна, если мы видим яркий свет одного компонента, либо оба, если видим достаточно яркий свет каждой из этих звезд, меняет свою, как говорят астрономы, лучевую скорость, то есть компонент скорости, направленный вдоль луча нашего зрения. Ну, а если система лежит в плоскости нашего наблюдения, то это просто полная компонента скорости звезды. Итак, мы измерили скорость. По периоду изменения скорости мы знаем, каков период обращения звезд. А зная скорость и период, определяем размер орбиты. А зная размер и скорость, численно вычисляем. Ну, теория Ньютона обычно применяется, теория гравитации всемирная. Вычисляем массу звезд. К сожалению, не каждая из них по отдельности, а только суммарную массу. Потому что на самом деле, вот там, где на картинке крестик, там, где расположен центр масс, мы же не видим его в пространстве. Мы не знаем, как на самом деле разделена масса между этими двумя компонентами, а можем измерять только их относительное движение, а значит, суммарную массу. Второе положительное качество двойных затменных звезд – это возможность наблюдать сами затмения. Посмотрите на эту иллюстрацию. Справа модель движения звезды, а слева так называемая кривая блеска. Ну, то есть график изменения взаимной яркости этих компонентов. Происходит два затмения. Либо более темная звезда закрывается,

бывает более яркую, либо наоборот. Когда закрыта яркая звезда, хотя бы ее часть, это главное затмение, а когда менее яркая, вторичная. Так вот, по продолжительности затмения мы знаем, как долго одна звезда проходит на фоне другой. То есть измеряем размер звезды. Размеры звезд очень велики. Вот перед нами масштабное изображение нашей Солнечной системы, Солнца и планеты. Ну, планет типа Земли на этой иллюстрации мы почти не видим, они там справа почти незаметны по размеру. Гиганты типа Сатурна и Юпитера сравнимы с Солнцем по размеру, но все равно уступают ему как минимум в 10 раз. Но Солнце отнюдь не самая крупная звезда. Вот перед нами иллюстрация размеров крупнейшей планеты нашей Солнечной системы Юпитера и звезд, расположенных поблизости от нас. Среди них есть чуть меньшее Солнце и чуть большее Солнце. Ну, выборка невелика, все эти звезды наши соседи. А если посмотреть в глубины галактики, мы найдем гораздо более крупные и гораздо более мелкие, чем Солнце, звезды. А обычно звезды большую часть своей жизни проводят, сжигая в своих недрах водород, то есть превращая ее в ходе термоядерных реакций в гелий и более сложные элементы. Такие звезды называются звездами главной последовательности. Позже мы поймем, что это означает, а пока посмотрим, как различается размер этих звезд. Наше Солнце, здесь оно представлено как желтый карлик. Все звезды главной последовательности принято называть карликами, вы поймете почему. А внизу под словами «желтый карлик» обозначена масса Солнца, одна масса Солнца. Значок Солнца вы видите внизу справа от буквы «М». Так вот, есть звезды менее массивные, чем наше Солнце, раз в 10, не меньше. И более массивные, чем наше Солнце, до 100 раз. То есть диапазон масс обычных звезд простирается от 1/10 до сотни масс Солнца. То есть диапазон в три порядка. Это не так уж много, имея в виду, что размеры звезд гораздо сильнее различаются. Вот четыре иллюстрации, и все они в разном масштабе. Верхняя левая, на ней мы видим Юпитер, Солнце и ближайшую крупную звезду Сириус. Переходим к правой иллюстрации, и тогда Сириус становится маленьким, он там слева показан стрелочкой, а рядом с ним звезды-гиганты, прошедшие уже большую часть своего эволюционного пути и превратившиеся в такие раздутые, очень большого размера, довольно холодные на поверхности звезды. Переходим к нижней левой иллюстрации. И здесь гиганты опять маленькими кружочками показаны, а рядом с ними уже сверхгиганты. Ну а правая нижняя иллюстрация показывает самые крупные из известных нам звезд, тоже сверхгигантов. Таким образом, есть звезды в тысячи и даже десятки тысяч раз большего размера, чем Солнце. Но вообще говоря, размер звезды – вещь малоопределенная. Вот перед нами Бетельгейзе, Альфа Ориона. Это красный гигант, крупная звезда. И на фотографии слева мы видим ее изображение, полученное космическим телескопом Хаббл. Казалось бы, по нему можно измерить размер звезды. Но давайте посмотрим, что могут дать другие приборы. Вот ее изображение, изображение Бетельгейзе, полученное специальными методами с помощью оптических интерферометров. Здесь даже некоторые детали на поверхности можно увидеть. Переходим к другим методам измерения. Перед нами изображение Бетельгейзе, полученное в линиях некоторых молекул. И тут мы видим атмосферу, простирающуюся примерно вдвое дальше, чем тот размер звезды, который мы видим в оптический телескоп. Переходим к микроволновому излучению. Тут предыдущее изображение становится маленьким, помещается в темном кружке в середине. А окутывающая звезду атмосфера – это в основном пыль и сильно охлажденный газ, который звезда теряет интенсивно. Она уже находится в конечном этапе своей жизни, и поэтому интенсивно теряет вещество с поверхности. Таким образом, что назвать размером звезды, каждый раз зависит от того, в каком диапазоне излучения, с помощью какой аппаратуры мы этот размер измеряем. Но все-таки принято считать размером звезд их оптический диаметр, потому что для нас, привыкших к оптическим телескопам, это более привычно. О чем говорит цвет звезды? Тут нам вновь поможет спектроскоп.
Вообще говорят, цвет зависит от нескольких причин. Мы знаем, что Солнце, когда оно в зените, желтое, почти белое, а приближаясь к горизонту, краснеет. Очевидно, само Солнце при этом не меняется. А что меняется? Меняется толщина воздуха, запыленность воздуха между нашей атмосферой, между нами и звездой. То есть свет, идущий от звезды, от нашего Солнца, частично поглощается в атмосфере звезды. Голубой поглощается и рассеивается, а красный доходит до нас. Звезда, видимо, краснеет. На самом деле, конечно, она не изменяется. Но может быть и иначе. Как правило, бывает иначе. Мы смотрим на звезды, имеющие разную температуру поверхности. И вот перед нами график, точнее говоря, три графика распределения энергии в спектре звезд с разной температурой поверхности. Холодные, ну, относительно холодные звезды с температурой 4000 кельвинов, как правило, в красном диапазоне спектра наиболее яркий свет к нам посылают. Желтые, типа нашего Солнца, с температурой около 6000 кельвинов, дают максимум излучения в желто-зеленой области, для нас привычной. Ну а более горячие звезды в основном светятся в фиолетовом и даже ультрафиолетовом диапазоне. Перед нами набор спектров звезд, разные температуры. Наверху звезды самые горячие, внизу самые холодные. По температуре поверхности звезды их принято разделять на спектральные классы. От О до М, от самых горячих до наиболее холодных. И мы видим, что яркость, наиболее яркое место в спектре, постепенно смещается из голубого его конца у горячих звезд к красному концу у наиболее холодных. Но если детально проанализировать спектр, то в нем мы увидим линии химических элементов. Тех элементов, которые в атмосфере звезды перехватывают частично ее свет. И в этих местах образуются темные линии в спектре. Чем горячее звезда, тем более устойчивые к высоким температурам элементы остаются неионизованными, то есть способными поглощать свет в ее атмосфере. У горячих звезд это гелий. У звезд средней температуры – это водород, у холодных звезд – это линии металлов и даже некоторых молекул. Таким образом, спектроскоп рассказывает нам о химическом составе поверхности звезды. И вот перед нами диаграмма распределения химических элементов у типичной звезды. Ну, в данном случае у нашего Солнца, но это типично для остальных звезд. Три четверти по массе – это водород, еще одна четверть – это гелий. И совсем мало всех остальных элементов – таблица Менделеева. Хотя все они присутствуют, но их по общей массе всего лишь 2%. Конечно, от звезды к звезде есть небольшие вариации, но, вообще говоря, типичное распределение. Если детально посмотреть, как распределены остальные химические элементы, то вы увидите на этом графике их распределение. Как правило, элементы с четными номерами в таблице Менделеева более представлены, с нечетными не так богато населяют атмосферы звезд. Особенно мало элементов, следующих за гелием. Это литий, бериллий. Они очень неустойчивы, и в термоядерных реакциях они сгорают в первую очередь. А вообще говоря, это распределение элементов характерно и для планет. Ну, если забыть о водороде и гелии, которые на поверхности планет просто не сохраняются. Но важно помнить, что мы можем измерить с помощью спектроскопа только химический состав поверхности звезды. Из недр очень редко и далеко не у всех звезд химические элементы попадают на поверхность. А ведь в недрах они преобразуются, идут термоядерные реакции. Водород исчезает, возникает гелий. Гелий постепенно исчезает, превращается в более сложные элементы. Поэтому тот химсостав, о котором мы говорим, это состав поверхности звезды. Правда, вот глядя на эту иллюстрацию, вы видите, что у некоторых звезд довольно неплохо перемешивание происходит. Это карликовые звезды. У них тепло из недр на поверхность переносится с помощью кипения, то есть конвекции вещества. Ну и химический состав неплохо перемешивается. А вот у гигантских звезд, даже у таких, как Солнце, из недр, то есть из ядра, где происходят термоядерные реакции, на поверхность почти ничего не попадает. Так что в ходе эволюции звезды химический состав поверхности не меняется, а ядро, конечно, претерпевает изменения. А нам кажется, что Солнце – самая яркая звезда. Ее звездная величина глубоко отрицательная, почти -27. Но это лишь потому, что Солнце близко к нам. А вообще говоря, звезды находятся на разном расстоянии. Нам бы еще хотелось знать истинную мощность их излучения.
Вот перед вами фотография неба, и тут одна из звезд, она слева внизу, просто заливает своим светом половину изображения. А на самом деле она не намного ярче нашего Солнца и просто близко расположена к нам. Это Альфа Кентавра. Остальные звезды могли бы быть на самом деле мощнее, но они далеко. Поэтому мы используем фотометрические измерения, прежде всего основной закон фотометрии, который гласит, что яркость объекта и его расстояние определяют, какой поток света дойдет до нас. Чем больше расстояние до звезды, тем в квадрате, пропорционально этому расстоянию, падает поток света от нас. Измеряя расстояние до звезды и видимый блеск, мы можем вычислить истинную мощность, как говорят, светимость звезды. И вот перед нами очень важная картинка. Это диаграмма, на которой показана температура и светимость поверхности звезд. Большинство из звезд располагаются на диагонали, проходящей из верхнего левого в правый нижний угол. Это так называемая главная последовательность. Мы будем говорить об этом еще в следующих лекциях, но замечу сразу, что это основное место и время жизни большинства звезд. Но есть и холодные гиганты, и маленькие горячие звезды, белые карлики, и о них мы подробнее поговорим в следующих лекциях. Посмотрите, как сильно различается светимость звезд. От миллионных долей светимости Солнца до иногда до миллиона светимости Солнца. Гигантский диапазон. Но мы можем различить звезды, даже не зная расстояния до них, понять, карлики это или гиганты. Вот перед вами последняя, заключительная картинка моего сегодняшнего рассказа. Спектры трех звезд. Солнце, маленькая плотная звезда, белый карлик, и гигант, голубой гигант с огромным размером. У гиганта, да, в общем-то, и у Солнца тоже, спектральные линии очень тонкие, потому что разреженная атмосфера позволяет атомам жить самим по себе, и каждый из них поглощает на одной и той же предписанной ему физическими законами частоте. А в атмосфере белого карлика, он очень плотный, атмосфера очень плотная, атомы взаимодействуют друг с другом, мешают друг другу, изменяют энергетическое состояние электронных оболочек друг у друга, поэтому спектральные линии широкие, и так спектроскоп демонстрирует нам сразу по толщине спектральных линий карлик перед нами или гигант.

Говорили, что талант господина Саврасова отлетел. В начале 70-х он был настоящей звездой. Его называли первым истинно русским пейзажистом. Днем он помогал отцу в лавке, вечером забирался на чердак и там тихонечко рисовал. У него нет никаких надежд на то, что он сможет заниматься любимым делом в будущем. Если бы не счастливый случай, то и художника такого мы бы не знали.

Здравствуйте. Меня зовут Армен Апресян, и я представляю цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая жизнеописание знаменитых живописцев, порой диву даешься, сколь много в судьбе человека, в судьбе художника, значит случай. В рамках этого цикла я рассказываю истории о неслучайных случайностях в жизни знаменитых художников. В этот раз я расскажу вам о знаменитом отечественном живописце Алексее Кондратьевиче Саврасове. Саврасов вошел в историю русского искусства как автор одной картины, по большому счету. Мы говорим «Саврасов», сразу вспоминаем «Прилетевших грачей». Сколько поколений, сначала советских, а потом и российских школьников, писали сочинения по этой картине. Десятилетиями старательно выводили свои описания вот этой вот наступившей весны, талого снега, прилетевших грачей. Кто-то любил эту работу, кого-то она жутко раздражала. Но так или иначе, мы говорим «Саврасов», вспоминаем картину «Грачи прилетели». Эта работа стала его величайшей удачей и одновременно его проклятием. На протяжении многих десятилетий он возвращался к этому же самому сюжету. Сегодня и сказать-то сложно, скольких прилетевших грачей за свою жизнь написал Саврасов. Известно, что с середины 1870-х годов его слава пошла на убыль. Критики были весьма нелояльны к нему, говорили, что талант господина Саврасова отлетел. Но в начале 70-х он был настоящей звездой. Его называли первым истинно русским пейзажистом. Да, конечно, и до него, и в то же самое время много других прекрасных живописцев работало в России. Но вот в этих прилетевших грачах Саврасову удалось понять, почувствовать. Конечно, и одновременно с Саврасовым, и до него было множество пейзажистов, но ему первому удалось в полной мере почувствовать душу русского пейзажа. Интересно, что ведь такого художника могло вовсе не быть. Дело все в том, что Алеша Саврасов родился в семье не слишком успешного, но крепко стоящего на ногах купца. Отец, разумеется, прочил сыну приличную карьеру, хотел, чтобы он подхватил семейное дело, как это часто бывает в рассказах о художниках. Нам сообщают о том, что с детства Леша Саврасов больше всего на свете любил рисовать. Наверное, так оно и было. И днем он помогал отцу в лавке, вечером забирался куда-нибудь на чердак и там тихонечко рисовал, говорят, даже продавал свои работы. Так или иначе, Алеша Саврасов поступил в Московское училище живописи и ваяния и стал ежедневно приходить на Мясницкую улицу. Надо сказать, что с первых дней своего нахождения в училище он показывал удивительные результаты. Он вызывал восхищение и соучеников, и преподавателей. И вот здесь можно поставить многоточие, потому что дела отца разладились, матушка заболела. Алеша Саврасов был вынужден покинуть училище. И вот здесь он оказался на определенной развилке. Если бы не счастливый случай, то и художника такого мы бы не знали. Ну и, понятное дело, сочинения по прилетевшим грачам не писали бы. А пока Алексей Саврасов возвращается в отчий дом, у него нет никаких надежд на то, что он сможет заниматься любимым делом в будущем. Нужно спасать положение дел в семье. А тут его учитель Карл Рабус был такой художник, как художник, может быть, и не очень интересный, но преподаватель во всех отношениях замечательный. Карл Рабус искренне сокрушался, что талантливому и многообещающему студенту пришлось покинуть училище. Он собрал этюды, рисунки Лёши Саврасова и отправился не куда-нибудь, а к московскому оберполицмейстеру Ивану Дмитриевичу Лужину. Бравый офицер, при котором, правда, в Москве не все ладно было, судя по воспоминаниям, но, тем не менее, бравый офицер посмотрел на работы, выслушал преподавателя Московского училища живописи и ваяния. Бог его знает, что происходило в душе Ивана Дмитриевича Лужина. Но он решил все проблемы
семьи Саврасовых, и благодаря его вмешательству Алексей Кондратьевич вернулся в училище, смог закончить свое образование. Более того, Иван Дмитриевич Лужин на протяжении многих лет время от времени нет-нет, да и покупал какие-то работы у юного многообещающего художника, став не только его спасителем, но и спонсором, говоря современным языком, ну или меценатом. Благодаря вмешательству московского оберполицмейстера у Алексея Саврасова появился шанс завершить образование. Но это был не единственный перекресток судьбы в жизни Саврасова. В 1854 году Саврасов представил несколько своих работ на выставке, которая проходила в залах Московского училища живописи и ваяния. Тогда в Москву приехала дочь Николая I, великая княгиня Мария Николаевна, которая была президентом Академии художеств, покровителем Академии художеств. Она заехала на выставку посмотреть на работы московских студентов. Особенно ей понравилась одна картина: закат, степь, какая-то бескрайняя равнина, фигурки какие-то на переднем плане, покой и тишина. Это была работа Алексея Саврасова «Степь с чумаками вечером», которую он написал после поездки по Украине. Мария Николаевна не просто заинтересовалась этой работой, она приобрела ее, заплатив целых 200 рублей, целое состояние для Саврасова. Не менее важным, чем приличный гонорар, было признание отца после того, как сама дочь Николая I приобрела работу его сына. Кондрат Саврасов признал, что мальчик не глупостями какими-то занимается. Мария Николаевна не только купила работу Саврасова, она пригласила молодого художника поработать к себе на дачу, что располагалось неподалеку от Ораниенбаума. Саврасов провел там некоторое время. Он сделал ряд прекрасных зарисовок, на основе которых впоследствии появились прекрасные пейзажи. Но вот интересный момент. Автор книги Саврасов Олег Добровольский приводит некий диалог, которого на самом деле, скорее всего, не было. Считается, что Мария Николаевна в один день, придя в мастерскую к Саврасову и посмотрев на рисунки, выполненные им, сказала, что, по ее мнению, на основе этих эскизов появятся очень интересные художественные произведения. А потом поинтересовалась, как видит свою дальнейшую судьбу молодой художник. Вот он, перекресток. Если бы Саврасов сказал тогда, что больше всего на свете он мечтает переехать из Москвы в Петербург и работать для Марии Николаевны, его судьба и судьба всего русского искусства пошла бы по совершенно другому пути. Но Саврасов сказал, что он хочет вернуться в Москву. Автор жизнеописания Алексей Кондратьевич Саврасова Олег Добровольский приводит вот этот диалог, возможно, он был на самом деле, а может быть и не было бы. Но совершенно очевидно можно говорить о том, что тогда, в те месяцы, которые Саврасов провел на берегу Финского залива, у него был шанс. Шанс изменить свою судьбу, сделаться придворным художником. И никогда бы не появились вот эти камерные, эти невероятно лиричные грачи, написанные неподалеку от деревеньки Молвитина в Ярославской губернии. Зато появились бы романтичные, парадные пейзажи. Если посмотреть на работы Саврасова, написанные по мотивам тех зарисовок, сделанных под Ораниенбаумом, мы увидим невероятно красивое розовое небо, дали, виды, загадочные деревья. В истории русского искусства могло появиться несколько десятков парадных пейзажей, а одних маленьких грачей не было бы. Саврасов выбрал тот путь, который был действительно его путем. Он вернулся в Москву, он женился, преподавал в Московском училище живописи и ваяния, студенты его обожали. Ряд жизненных неурядиц,
семейные трагедии, он потерял ребенка. Жестокость критики в 1874 году писали, что талант Саврасова отлетел. Все это художник переживал очень тяжело. Алкоголь завладел им полностью. В начале 80-х его выгнали из училища. И последние годы он провел в очень тяжелом состоянии. Так получилось, что мы знаем только одну его работу. Ну, большинство людей знает его, только одну его работу. А если посмотреть на ранние его вещи, ну, например, вид Кремля от Крымского моста, и сравнить с совсем поздними, то мы можем увидеть, как некогда могучий, тонкий живописец, мастер композиции, рисунка, как он рассыпается, словно песочный человек, и превращается в абсолютно беспомощного художника. До нас дошло некоторое количество поздних вещей Саврасова. Куда делся большой живописец? Иной раз в музейных залах, встречая вот эти поздние пейзажи, ты чувствуешь прямо какую-то физическую боль от того, что видишь. Сохранилось много воспоминаний о последних годах Саврасова. Замечательный художник и блестящий эссеист Константин Коровин, ученик Саврасова, вспоминал, как некогда прославленный, великий художник приходил в училище, руки его дрожали. Он кутался в плед и говорил своим студентам, что болеет, что ему не здоровится, что он не может заходить так часто, как ему хотелось бы. Тот же Коровин вспоминал о том, как как-то встретил Саврасова в каких-то лохмотьях на улице. Тот позвал его в трактир, пил водку и жаловался, что никто нынче не понимает искусство. В итоге Саврасов умер в больнице для бедных. Не знали даже, кому написать. Написали в итоге Павлу Третьякову, и Третьяков хоронил когда-то великого художника. Интересно, в последние дни свои вспоминал ли Алексей Кондратьевич Саврасов о том шансе, который дала ему жизнь? Ведь он действительно мог стать придворным художником. История не знает сослагательных наклонений, но благодаря тому выбору, который сделал Алексей Саврасов, мы имеем с вами возможность наслаждаться дивным лирическим пейзажем и писать бесконечные школьные сочинения. Как все-таки много случаев значит в жизни человека. В следующий раз я расскажу вам удивительную историю художника Филиппа Малявина. Запись этой и многих других лекций вы можете посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова Ярослав Попов. Ну, а значит, настала пора для динозавриков и всех-всех-всех. Ну, и знаете, я долго думал, о чем бы вам еще о таком интересном рассказать, и тут заметил, что как-то очень жарко стало, душно, ну, по крайней мере, у нас тут в Москве. И вот так вот хочется чего-нибудь прохладненького. И тут я вспомнил, что есть же кое-что прохладное, называется ледниковый период. Ну, и вот, раз уж такое дело, решил я, не вспомнить ли нам с вами о ледниковых периодах. Я имел в виду не мультик. Я имел в виду, конечно же, тот самый ледниковый период, когда там мамонты жили и все прочее. Так что, Скрат, извини, я не про тебя сейчас буду рассказывать. Итак. Пожалуй, что раз мы с вами отправляемся в ледниковый период, то неплохо было бы разобраться, насколько в древнюю эпоху нам надо будет с вами отправиться. Конечно же, за историю нашей планеты у нас было множество разных ледниковых периодов. И, пожалуй, что самые страшные ледниковые периоды были очень давно. Например, 2 миллиарда лет назад, говорят, Земля замерзла практически полностью. Где-то 600 миллионов лет назад закончилось страшнейшее оледенение, которое длилось там несколько десятков миллионов лет, и, возможно, Земля промерзла полностью. Назвали эту эпоху «Земля-снежок». Но в обычном нашем представлении, когда мы слышим слова «ледниковый период», нам, конечно же, сразу представляются там мамонты, шерстистые носороги. А вот эта вся история совсем-совсем недавняя. В принципе, за последние 2,5 миллиона лет было несколько оледенений. Особенно интенсивно они начались где-то за 800 тысяч лет. Но все-таки, попрошу заметить, оно было не одно. И у нас постоянно шло чередование, то оледенение, то межледниковье. Ну, а как выглядела Земля в моменты максимальных оледенений, мы сейчас с вами как раз из космоса и посмотрим. Вот это Земля до начала последнего четвертичного периода, в котором мы сейчас с вами живем. Вот планета в момент самого максимального оледенения. Видите, как далеко у нас льды заползли? Америку так вообще полностью практически проморозило. Бедные нью-йоркцы. Так, ну и вот, соответственно, как у нас Земля выглядит сейчас. Но, как я уже сказал, это, конечно же, не единственное было такое оледенение, то, что там льды все пришли, огромные территории замерзли, а потом все снова растаяло. Это был процесс неоднократный, и льды то приходили, то уходили, и карта Земли менялась постоянно. Вот как раз здесь уже более детально, более подробно можно посмотреть, как за последние 400 тысяч лет менялась карта Северного полюса нашей Земли. Мы видим, что, соответственно, у нас действительно то ледники, то межледниковья. Правда, даже в самые теплые межледниковья у нас окончательно льды не уходили. У нас ледяная шапочка все равно оставалась, просто она была совсем небольшой. Но, правда, справедливости ради, могу сказать, что в самые теплые межледниковья было гораздо жарче, чем сейчас. То есть сейчас у нас еще так, средненько, может еще потеплеть. Ну а пока я тут болтаю, вы видите, что уже таймер приближается к современности. Сейчас будут одни из самых последних и самых сильных оледенений. Вот, когда у нас льды максимально заползут. Вот последнее крупное межледниковье. И все, пошло последнее оледенение. Одно из самых масштабных. Вот тогда как раз мамонты гуляли, шерстистые носороги везде у нас тут ходили. В том числе по территории Подмосковья. Ну и все. Начинается потихонечку оттаивание планеты и возвращение ее в наше современное состояние. Итак, ну хорошо, значит, мы с вами посмотрели, какие льды были, как они там менялись, туда-сюда ползали, но что это вообще за льды, откуда они взялись, и вообще из-за чего вдруг на планете наступают такие ледниковые периоды? Ведь у нас на Земле на самом деле климат очень сильно меняется. Вспомните хотя бы эпоху динозавров, тогда вообще нигде никаких льдов не было. А потом вот, например, сейчас. Льды вроде бы есть, но не везде. А во время ледникового периода вообще просто какой-то караул. Что ж такое? Почему у нас все время так нашу Землю бедную колбасит? То в холод, то в жар. Надо разбираться. Итак, Ученые, на самом деле, давно уже задались вопросами о причинах ледников, и это их отчасти волнует, потому что не хотелось бы как бы сейчас замерзнуть, хотелось бы предсказать наступление нового ледникового периода заранее, поэтому нужно понимать, зачем вообще следить. И первое, что пришло им в голову, это, наверное, что надо следить за Землей из космоса и смотреть на какие-то космические параметры. Ну, действительно, если мы представим себе, что, например, какой-нибудь вулкан извергся, конечно, около вулкана будет жарко, там тепло, все хорошо. Но в других местах будет так же, как и было раньше. Не знаю, если где-то мы поставим большой холодильник, ну, там будет холодно, а вокруг будет нормально. А вот что-то такое представить себе, чтобы всю Землю как-то разогрело или охладило, ну, вообразить такое довольно сложно. Наверное, это что-то должно быть действительно космического масштаба. И оказалось, что действительно некоторые космические параметры Земли постоянно меняются. Например, многие из вас слышали, что Земля, наш шарик, не просто так вот ровненько, аккуратненько вращается, как на глобусе, а на самом деле Земля наша немножечко наклонена. У нее немножко наклонена ось. И ось Земли на самом деле не всегда находится на одном и том же уровне. Она периодически становится то чуть менее наклоненной, то чуть более. И это очень сильно влияет на количество энергии, которую Земля получает от Солнца, то есть на то, насколько Земля прогревается. Ну и вот как раз сверху вот эта вот кривая, это видно, куда там, как там постоянно у нас колебалась ось Земли на протяжении последних миллиона лет. А дальше есть еще и другие интересные космические параметры. Например, у нас периодически меняется кривая, по которой Земля движется вокруг Солнца. Называется она эксцентриситет. То есть у нас Земля все время движется вокруг Солнца, но иногда она чуть ближе подлетает к Солнцу, а в какие-то моменты времени она отлетает чуть дальше. Но периодичность того большего приближения Земли к Солнцу или меньшего составляет где-то 40 тысяч лет. То есть где-то 40 тысяч лет назад Земля была очень близко от Солнца, а сейчас, а там через 20 тысяч лет она очень далеко. А еще через 20 тысяч лет она опять будет близко. И это вот вторая, нет, это вот третья кривая у нас получается здесь. А есть еще некоторые параметры. Есть, например, параметр того, где находится вообще вся наша Солнечная система. Ближе она к центру галактики или дальше. Потом, насколько далеко Земля улетает в самые холодные зимы, скажем так, от Солнца. Это тоже важный параметр. Не только насколько она прогревается максимально, но и насколько она максимально охлаждается, пока крутится вокруг Солнца. И вот если все эти параметры учесть, все их вместе сложить, то неожиданно окажется, что вот когда у нас все факторы складываются вместе, то есть Земля как-то максимально отклонилась, так что Солнце на нее практически не попадает, она оказалась на максимальном расстоянии от Солнца, еще и где-то там далеко от центра галактики вся наша Солнечная система, из-за чего там тоже какие-то там дополнительные источники энергии пропали. Земля наша промерзает, наступает ледниковый период. А вот когда Земля развернется теплым бочковым, когда она подлетит к Солнышку поближе, вот тут красота. Тут, наоборот, наступает эпоха очень теплой Земли. Ну и вот здесь как раз снизу такая кривулина, по которой показывает, когда у нас были оледенения и когда они исчезали. Но это далеко не единственная причина, которую выделяют ученые и которую, как ученые считают, могут привести к оледенению. Ну, например, все вот эти вот параметры, которые называл, там,

пазл, состоящий из множества отдельных фрагментов, называемых литосферные плиты. И эти плиты, они постоянно ползают. Какие-то плиты удаляются друг от друга, какие-то плиты сталкиваются, ну и так далее. Ну, собственно, поэтому у нас и континенты ползают. Вы ведь наверняка помните, что когда-то у нас был единый суперконтинент Пангея, потом кусочки Пангеи стали расползаться, потом они опять стали расползаться, и все время какая-то движуха происходит. Так вот, когда у нас континенты сталкиваются, и плиты наползают друг на друга, в этих местах формируются горы. И когда у нас гор очень много, они начинают мешать двигаться воздуху. И, соответственно, у нас в каких-то местах получаются очень теплые участки суши, а в каких-то местах, наоборот, слишком холодные. Если у нас гор нет, то все это перемешивается, на земле получается так, ну, нормальненько, среднее. А как только у нас вот такие вот, как заборчики, стоят вдоль всей земли, у нас земля делится на отдельные сегменты, супер перегретые и супер охлажденные. И это, конечно же, тоже может привести к формированию ледникового периода. Кроме того, для того, чтобы сформировались ледники, важно, чтобы была высокая суша. Вот сейчас у нас суша высокая. Вот все, что мы здесь видим, все эти континенты, они сейчас стоят, ну, можно сказать, практически максимально высоко. Ну, был момент, когда вот во время ледникового периода они еще чуть-чуть повыше стояли. Но сейчас у нас суши очень много. А если мы вспомним какие-то древние времена, частенько уровень воды был гораздо выше, и часть континентов была под водой. Вот когда часть континентов под водой, то места на континентах не хватает для того, чтобы сформировался лед. Ну и, соответственно, льдов особо не формируется, и у нас нет никакого ледникового периода. Но и есть тут, правда, и обратная связь. Наоборот, если у нас начинает формироваться ледяная шапочка, она в себя как бы впитывает воду, потому что вода на полюсах превращается в лед, и уровень океанов, соответственно, падает, и суши становится гораздо больше. Ну и, наконец, самый, пожалуй, что непростой совет, как определить, может сформироваться ледник или нет. Дело в том, что для ледника нужен лед, а для того, чтобы был лед, нужно, чтобы выпал снег. А на самом деле это не так логично, как может показаться на первый взгляд. А все дело в том, что если мы представим себе такое огромное пространство, которое будет очень сильно охлажденное, там, не знаю, до температуры минус 50 градусов, но при этом оно будет дико сухое, как пустыня, там никогда ледников не образуется. Там так и будет, просто такая вот голая, холодная пустыня. А для того, чтобы лед сформировался, должен выпасть снег. Снег должен потихонечку под собственным весом начать таять, немножечко подтаять, превратившись в фирн, а потом уже и в твердый лед. И вот тогда начнет потихонечку накапливаться лед и начнет формироваться ледник. А если у нас, как говорится, снега не будет, то и льда не будет. И, кстати говоря, вот как раз сейчас, говорят, в Антарктиде льды тают, и вполне возможно, что это из-за того, что сейчас в Антарктиде очень мало выпадает снега. Если будет у нас чуть-чуть более влажно, будет побольше облаков над Антарктидой и будет чаще выпадать снег, то лед будет обратно нарастать. Ну и в самые холодные моменты лед мог нарастать, так скажем, прямо конкретно. Вот сейчас, вот вы здесь видите на картинке ледник, который покрывает сейчас Антарктиду. А в некоторые моменты нашей истории такие же ледники покрывали, например, Московскую область. Здесь толщина льда 4 километра. Вот представьте себе расстояние в 4 километра, поднимите его вверх, то есть это так на высоту вот приличной горы, одной из, ну, в общем, ну, не самая, конечно, высокая, но хорошенькая такая гора получается. И вот эта вот гора будет полностью из льда, из сплошного покрова. Ну, вообразить это себе довольно сложно. Но действительно, когда-то такие ледники у нас ползли, даже и здесь ползали. Ну, а вот теперь давайте посмотрим, как, собственно, эти самые ледники ползут и из-за чего они ползут. Ну, ползут они как раз в первую очередь из-за того, что у нас постоянно выпадает снег. Если снега не будет, то они ползти перестанут. То есть у нас где-то там на севере, где очень холодно, постоянно выпадает снег, образуется новый лед, и ему уж деваться просто некуда. И он начинает как бы выдавливаться, как масло, в разные стороны. И потихонечку натекать все дальше и дальше в более какие-то южные широты. Потихонечку закрывать землю. Ну, а, соответственно, ледник на самом деле это не очень просто устроенная штука. Вот вы здесь видите множество разных, связанных с ледниками, образований, таких как морены, это камушки, которые они тащат, вот, и множество других вещей, там, фирновые поля. Ну и все эти необычные камушки очень сильно и здорово помогают геологам и палеонтологам. Ну, в первую очередь, конечно же, геологам. Потому что по этим камням можно определить, был ледник или нет. –

0: даже если самого ледника уже не осталось. То есть это получается такие своего рода свидетели ледника. Ну, например, смотрите, на нижней картинке показано, что происходит, когда ледник уходит, когда лед тает. У нас уже никаких свидетельств того, что здесь был лед, не осталось. Но остались вот такие холмики, которые остались из песка, которые там ледник принес, и, соответственно, они выпали. Вот такой вот длинный-длинный ряд из холмиков называется Оз. Это след от речки, которая здесь текла. У нас есть вот такие вот ряды холмиков по границе ледников. Это так называемые конечные морены. То есть то, докуда ледник дополз, и где он уже все свои камни, которые он тащил, свалил, и дальше уже сам отвалил. Вот. Вот как это на самом деле выглядит. Вот, например, теллиты. Очень характерная штука. Если вы видите такую породу, в которой мелкая-мелкая глина, и вдруг крупные камни посреди нее, то с большой долей вероятности это было сформировано ледником. Потому что ледник вот как раз тащил эти камни, он их перекатывал, а потом, когда стал таять, вот камушки опали, и сверху насыпался уже потом более тоненький песочек. Есть вот такие вот царапины. Это ледниковые царапины, когда ледник тащит какие-нибудь с собой огромные валуны, и они царапают породу, по которой они ползут. А вот, собственно, и сами валуны, которые просто валяются посреди чистого поля. Вот если вы такие видите, то это тоже свидетельство того, что здесь был ледник. Потому что просто так ни один великан посреди чистого поля валун принести не мог. Это мог сделать только один великан по имени Ледник. Кстати говоря, вот, например, в Подмосковье таких валунов полным-полно. Возможно, что вы и сами где-нибудь встречали. Ну, в принципе, не обязательно в Подмосковье. У нас ледник-то далеко ползал. Поэтому и в Ленинградской области можно найти, и, не знаю, остатки от некоторых ледников какой-нибудь Волгоградской вполне можно найти. Так что поищите. Ну, вот еще одна интересная штука называется бараний лоб. Тоже очень необычная форма рельефа, которая сразу подсказывает геологам, что здесь полз ледник. Видите? У нас, соответственно, лед, когда наползал, здесь у нас аккуратненько порода вот так вот стесалась, подрифтовалась, а с другой стороны у нас стали сыпаться всякие камушки. Ну да ладно, я вам все что-то про ледник, это про ледник. Я думаю, что все уже поняли, что ледник штука хорошая, и можно найти какие-то его древние свидетельства, и что ползает он тоже классно. Ну вот, появляется периодически. Но давайте разбираться, как там животные-то жили во время ледникового периода. Вообще, когда говорят слова «ледниковый период», то складывается такое ощущение, что вот действительно такие бескрайние поля, покрытые льдом, были повсеместно. Но на самом деле это, конечно же, решительно не так. Вот посмотрите. А там, где показана у нас такая вот, ну, беловато-серая масса, это, собственно, лед там, где был. И вот тут на юге тоже немножечко кусочек. Дальше такое большое пространство. Такого синевато-серого цвета. Это так называемая тундра-степь. Что это такое, мы еще поговорим. А дальше, посмотрите, там есть и леса, и поля, и пустыни. Так что во время ледникового периода местами было очень жарко, и можно было бы спокойно там устроить тропический курорт. Собственно, животные, видимо, там тропический курорт и устраивали. И гуляли радостные, веселые, загорали под солнышком. Так что не думайте, что во время ледникового периода везде было холодно. Просто было гораздо больше мест с низкой температурой, чем сейчас. Ну а вот теперь давайте посмотрим, как выглядели разные животные. И перейдем уже к жителям, собственно, тундры степи. Именно об этих жителях мы сегодня будем и говорить. Значит, многие интересуются, вот, когда там слышат там, про мамонтов, про шерстистых носорогов. Вот, если они все жили во время ледникового периода, вот гуляли себе вот по этому льду, который, как я сказал, мог быть там толщиной в несколько километров, то что они, пардон, кушали? Все-таки слонам, там, носорогам много нужно травы. Они что-то кушали, они прекрасно жили. Все дело в том, что всякие мамонты и все прочие вот эти любимые животные ледникового периода жили вовсе не на льдах, не на самом леднике. Они жили поюжнее, вот на этой самой такой синевато-серой полосочки. И это было место, которое называлось тундра-степь. Оно было такое же холодное, как наша современная тундра. Очень холодное. Но сейчас в тундре кушать особо нечего, разве что ягель пожевать. Но есть сейчас прекрасные места, где живут огромное количество самых разных копытных. Это степи. Ну, понятное дело, там травы полно, жуй и радуйся. Ну, а во времена вот как раз этой мамонтовой фауны, во времена ледникового периода, около ледников сформировалась тундра-степь. То есть это была очень холодная земля, но при этом на ней росло огромное количество травы. И вот травы было так много, что это позволяло, соответственно, жить огроменным животным, самым разным. В том числе, конечно же, всем любимым мамонтам. Но давайте посмотрим теперь на некоторых животных. Тундра степи, вот они справа. А слева это жители африканской саванны. И посмотрите, подозрительным образом оказывается, что те животные, которые жили, ну, например, здесь у нас, там, не знаю, на уровне Москвы, выглядят абсолютно так же, как жители современной африканской саванны. Но единственное, что у всех у них, понятное дело, было побольше жира и побольше шерсти, потому что было холодно. То есть, оказывается, что действительно травы было просто невероятное количество, чтобы прокормить всех этих великанов. Всяких бизонов, мамонтов, шерстистых носорогов. Они, в свою очередь, кормили там пещерных львов, пещерных гиен, всевозможных волков, песцов. Ну, ладно. Давайте уже познакомимся с кем-то поподробнее. Да не с тобой. Ты-то чего лезешь? Я имел в виду с какими-нибудь хищниками. Ну, и начнем мы, пожалуй, что с необычных животных, которых называют ужасные волки. В принципе, обыкновенные серые волки во время ледникового периода уже жили. Но они жили в основном в Евразии. А вот если мы бы попали бы в Северную Америку времен последнего оледенения, то мы бы могли повстречать гигантских животин по имени Canis dirus, ужасный волк. Вот здесь как раз можно сравнить размер нашего волка обычного и ужасного волка. Ну, конечно же, не то, чтобы он там был, как динозавр, уж совсем невероятного размера, но видно, что он был крупнее. И кроме того, у него были, скажем так, немножечко другие пропорции. У него была гораздо более мощная голова, у него были невероятно сильные челюсти, но при этом более короткие ноги. Из чего возникает вывод, что, скорее всего, эти волки, во-первых, любили покушать падаль в большей, наверное, степени, чем наши волки. Во-вторых, они съедали все подчистую. Все-таки условия были суровые, тут выбирать не приходилось. В том числе они сгрызали даже кости. Это им позволяли их грубые зубы. Но и в то же время они не очень-то любили загонять добычу. То есть они могли, конечно же, гнаться за каким-нибудь копытным, но не очень долго и не очень быстро. Серые волки с этим справляются лучше. И знаете, что самое удивительное? Вот, казалось бы, вот эти ужасные волки, они просто какие-то невероятные хищники. Вот гораздо более успешные, чем серые волки. Казалось бы, но на самом деле это не так. И больше того, в какой-то момент, когда у нас лед соединил Северную Америку и, соответственно, Евразию, у нас по ледяному перешеечку пошлепали радостные серые волки. Их стаи забежали в Северную Америку, и очень скоро все ужасные волки вымерли. То есть получается, что серые волки, несмотря на то, что они были более легкие, более маленькие, оказались гораздо более шустрые, проворные и всю добычу серых ужасных волков и поели. Но вообще, на самом деле, во время ледникового периода большинство животных было крупнее, чем сейчас. Это связано с тем, что им надо было сохранять тепло, поэтому им надо было быть попушистее и побольше. Даже люди были покоренастее. Вот, например, неандертальцы, типичные животные ледникового периода, тоже были такие коренастенькие, крепкие ребятки. Ну и медведи были им под стать. Я, конечно же, говорю о пещерных медведях. Вот здесь вы видите часть скелета пещерного медведя, ну, очень мощного. И видно даже, что он побольше нашего белого медведя. Но на самом деле, здесь просто не самый большой белый медведь. Так-то они примерно одинаковые. Ну, что он больше бурого, это точно. Вот. Ну и кроме того, не зря их называют пещерными. А так-то в пещере они не жили. Они в основном гуляли по открытым пространствам. Но вот на зимовку вполне могли прийти в пещеру. Или больные особи могли прятаться в пещерах. А, как вы помните, пещеры еще любили наши предки. Поэтому здесь около пещер частенько происходили столкновения. Вот представьте себе, например, что значит, идут такие грустные древние люди, смотрят пещера, думают, о, наконец, нам повезло, завалились туда, там коврики расстелили, решили в картишки решили отдохнуть наконец-то. И тут вдруг приходит хозяин пещеры, пещерный медведь, который просто там ненадолго вышел на охоту, смотрит, а тут гости незваные. Ну и вот тут начинается примерно то, что показано на этой картинке. Начинается драка, битва, и еще, кстати, неизвестно, кто в этой битве окажется победителем. Бывало по-разному. Так, ну, знаете, значит, вообще на самом деле Справедливости ради, можно сказать, что пещерные медведи, они были больше растительноядные, чем хищники. Вот в основном они любили все-таки пожевать травку или какие-нибудь ягоды с корешками. Но если им какой-нибудь надоедливый человечек попадется, я думаю, что его бы он тоже бы схомячил бы за милую душу. Пещерные медведи, конечно, не были самыми большими медведями за всю историю нашей планеты. Например, в Северной Америке гуляли мишки куда более крупные. Их называют короткомордые медведи. Ну, сами видите, медведь такой конкретный. И, кстати говоря, этот медведь еще и был более хищным, чем наши современные медведи. То есть, вот он-то наверняка представлял серьезную угрозу для всех, кто ходил рядом. К тому же, посмотрите, он был такой длинноногий парень, поэтому он, скорее всего, мог перемещаться на огромные расстояния, постоянно туда-сюда циркулируя и выискивая пищу. Но зато с таким вот весом и с такими длинными ногами не очень удобно за кем-то гнаться. Как бы поворачивать не очень удобно резко, можно все лапы переломать. Поэтому, скорее всего, этот медведь либо ел какую-то небольшую добычу и, собственно, убивал ее, либо на огромное расстояние перемещался в поисках падали. Ну или еще, как вариант, мог посмотреть, кого там забили какие-нибудь ужасные волки, подойти волкам своими лапой по мордам надавать и добычу отнять. В это же время в Южной Америке жил самый большой медведь за всю историю. Он был в холке 3 метра. Это вообще просто что-то невероятное. То есть, вот представляете, у него вот здесь где-то была бы спина. Да? Но этот медведь был, наоборот, очень даже растительноядный. Он мясо почти что не ел, был очень нервный. Правда, не забываем, что у нас и сейчас есть медведи, тоже очень крупные. Это белые медведи. И на самом деле они есть не только сейчас, они были гораздо раньше. Считается, что белые медведи появились около 600 тысяч лет назад. Но, по всей видимости, они жили по севернее, на как раз уже бескрайних просторах именно арктических пустынь. Не в тундре степи, а вот по севернее. Ну, собственно, как они живут и сейчас. Ну, давайте немножечко вспомним наших белых медведей. Какие они большие, какие они пушистые тоже. Ну, а самое любопытное, что у белого медведя шерстка-то вроде бы белая, но на самом деле он черный, хотя об этом мало кто знает. И если мы побреем белого медведя, мы увидим... Извините, не буду это комментировать. Если мы с вами побреем белого медведя, то мы увидим примерно вот такую картинку. Какой мы из этого делаем вывод? Ну, во-первых, то, что я сказал, что кожа у белого медведя черная, а во-вторых, что никогда нельзя брить медведя. Ну, а еще можно сказать, что белые медведи очень заботливые родители. Вот. Ну, конечно же, они в основном рыбоядные. Это вы, наверное, знаете. Хотя и млекопитающих они тоже любят всяких кушать крупных. Но еще они очень заботливые родители. Вот. Некоторые медведи даже своих детенышей возят на спине. Ну, и оно и понятно, потому что малышам идти сложно, а иногда медведям приходится переходить на большие расстояния в поисках пищи. Ну ладно, это было такое небольшое отступление к современным животным. Давайте теперь вернемся к тем животным, которых сейчас уже нет. Например, к пещерным гиенам. Пещерные гиены, так же как и пещерные медведи, и как пещерные люди, были более крупные, чем современные. Вот здесь как раз можно сравнить нашу современную гиенку и вот пещерная. Ну, видите, такая тоже. Ну, не то чтобы великан там прям одной лапой могла бы гиену сейчас задавить, но покрупнее, покрупнее. Ну и опять же, так же, как и у нашего старины ужасного волка, у нее были еще более мощные зубы, еще более короткая морда. То есть она точно там сгрызала все, включая кости. Ну, в этом плане удивляться не приходится, гиены и сейчас так делают. Кстати говоря, с пещерными гиенами люди периодически сталкивались. И есть даже вот такие наскальные изображения пещерных гиен. И по этим изображениям мы знаем, что эти гиенки были пятнистые. Следующий представитель опять пещерный, но на сей раз лев. Знаете, на самом деле, вот то, что всех этих животных называют пещерными, связано не с тем, что они все жили в пещерах, а с тем, что в пещерах чаще всего находят их кости, потому что там они хорошо сохраняются. Ну и если пещерные медведи периодически заходили в пещеры, то пещерные львы, скорее всего, вообще очень редко оказывались в пещерах. Ну разве что, опять же, какие-нибудь больные особи. А так-то в основном пещерные львы, так же, как и современные, жили на открытых пространствах, там формировали прайды и, соответственно, бегали, охотились. Они чем-то похожи на современных львов, возможно, у них даже была небольшая грива. Но в то же время они и очень похожи на амурских тигров. Поэтому, например, наш исследователь Верещагин назвал их не пещерные львы, а тигры-львы. Ну, действительно, в какой-то степени это более правильное определение. Кстати говоря, однажды обнаружили замороженных пещерных львят. Если мне сейчас память не изменяет, то их 3 штуки уже нашли. И по шкуре некоторых из львят определили, что, во-первых, они были такой же примерно окраски, как современные, то есть желтоватые. А во-вторых, что, возможно, некоторые из львов были пятнистыми. По крайней мере, детеныши пятнистые попадались. Вот. Ну и тоже иногда их рисовали. Кстати, обратите внимание, рисовали почему-то все время их без гривы. Что говорит о том, что либо гривы у пещерных львов, в отличие от наших, не было, либо то, что, собственно, древним людям никогда не попадались львы. Они где-то отсиживались, а встречались древние люди только с самками, с львицами. Ну, вообще, для львов это нормальная история. Образовал прайд из самочек, да? А потом сам довольно лежишь, ничего не делаешь, подтягиваешься и ждешь, пока тебе хищницы что-нибудь там наловят, принесут, покормят тебя. Ну, вот. Ну и можно дальше спать, лежать. Львы особо не заморачиваются. Главное защищать территорию, чтобы другой лев не пришел. Скорее всего, пещерные так же делали. Ну, раз уж мы с вами заговорили о кошках, конечно же, обязательно нужно упомянуть и саблезубых тигров. Они, конечно же, тоже жили во время ледникового периода. Правда, на территории нашей страны, ну и вообще вот в Евразии, они вымерли относительно давно, где-то около 150 тысяч лет назад. А вот самые последние саблезубые тигры доживали уже в Америке. И вот это как раз смелодон из Америки. Вот, ну вот, соответственно, как он охотился. Я уже в наших эфирах несколько раз рассказывал, что про охоту саблезубых тигров сказать мало что чего можно, потому что сейчас таких животных нет. Но предполагают, что, возможно, эти самые саблезубы наваливались своими передними лапами, потом вонзали клыки в какие-то части шеи, чтобы, соответственно, умерщвить свою жертву, пытаясь пробить самые крупные сосуды артерии, ну а потом уже кушали. Причем как кушали, тоже не совсем понятно. Пасть-то у них из-за клыков не до конца закрывалась. Поэтому, возможно, они даже не столько откусывали мясо, сколько пили кровь. Короче, были такие огромные кошка-вампиры. Так. Ну и прежде чем покинуть мир древних хищников, мне бы хотелось вам рассказать про одно замечательное место в Америке, в котором можно обнаружить огромное количество самых разных животных ледникового периода. Причем в основном как раз-таки хищников, что это бывает очень редко. Это так называемая Ранчо Ла Блерея. И это ранчо находится рядышком с знаменитым Голливудом. Там расположены так называемые асфальтовые ямы. Вот вы их здесь видите. То есть это, собственно, жидкий асфальт, жидкий битум. Ну, вот можно сказать, такая густая нефть. И она, как болото, может себя спокойно засосать какое-нибудь животное. И когда стали изучать эти болота, с удивлением обнаружили, что там попадается огромное количество костей разных животных, вымерших примерно 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад и больше. Причем в основном как раз-таки хищники. Предполагают, что причина была в том, что некоторые растительноядные, например, мамонты, застревали в этой асфальтовой ловушке. Это видели хищники, и они туда лезли и тоже гибли. А потом, соответственно, мертвых животных становилось еще больше, это привлекало новых хищников, они на это смотрели и снова туда лезли, и снова гибли. И так огромное количество всяких разных животных накопилось. Там, представляете себе, вот, значит, музей на этом же месте обосновали и показывают хранилище, там лежат просто сотни черепов там каких-нибудь ужасных волков, там десятки черепов саблезубых тигров. Огромное количество костей, там просто тысячи всяких разных тоже животных ледникового периода. То есть просто что-то невероятное. Ну и чтобы долго не париться, они прямо тут же на месте построили музей. И вот здесь вот как бы вылавливают по косточке из асфальтовых ям и изучают. Ну, а раз уж мы с вами закончили рассказ про хищников, пора уже переходить к растительноядным животным. Ну и, конечно же, самое главное животное мамонтовой фауны – это мамонт. И с ним-то мы и начинаем знакомиться. Начнем с того, что мамонты – это животные, похожие на слонов. Это, в принципе, логично, но вдруг кто не знал. А кроме того, мамонты – это животные, которые похожи на азиатских слонов. или индийских по-другому. Сейчас, как вы помните, живет у нас три вида слонов. Африканский лесной, африканский саванный и индийский. Так вот, мамонты очень похожи на индийских слонов и по зубам, и по генам, и так далее. Но, конечно же, отличия очевидные есть. Во-первых, мамонты чуть-чуть более крупные. Во-вторых, мамонты гораздо более пушистые. Но, кстати, не подумайте, что слоны вообще лысые. Если вы приглядитесь к слонам, то вы увидите, что у них волосы все-таки есть. Но, конечно же, не в таком количестве и не в таком качестве, как у мамонтов. У мамонтов шерсть была просто невероятная. У них... Ты что-то сказал? Показалось. Так вот, у мамонтов шерсть была просто невероятная. У них шерсть достигала длины где-то 80 сантиметров. То есть мамонтам спокойно можно было косички заплетать. По густоте она равнялась шерсти овец-мериносов. Это вот сейчас самые пушистые овцы. То есть просто невероятная. Там был подшерсток и шерсть, и вот покровные волосы. Вот. Причем все это было немножечко разных цветов. В классическом виде мы думаем, что мамонты были вот такие вот, симпатичненькие рыженькие, но на самом деле у них сверху были волосы беленькие, то есть у них был такой как бы блондинистый хохолок сверху. Дальше у них были основные рыжие волосы, а снизу брюшко было такое желтоватое. Таким образом, они по окраске были похожи на современных, наверное, овцебыков. Так. Это было установлено по генам мамонтов. Кроме того, оказалось, что у мамонтов очень необычный хобот. На кончике хобота у мамонта располагалось утолщение небольшое, которое называют варежкой. А этой варежкой мамонты, скорее всего, собирали снег, растапливали его, превращали в воду и потом ее пили. Конечно же, у мамонтов совершенно фантастические бивни. Опять эта белка. Давайте лучше на бивни мамонта посмотрим. Вот, мамонты очень фантастические бивни. Помимо того, что они закрученные, они еще иногда бывают просто невероятной длины. До 4 с лишним метров. А форма такая закрученная тоже, по всей видимости, мамонтам хорошо помогала. Возможно, во время зимы они могли с помощью бивни разгребать снег и откапывать себе какие-нибудь вкусные растения. Но и понятное дело, что если ты жуешь растения, причем такие, как злаки, это очень грубая пища, нужно иметь очень твердые зубы. У всех растительноядных животных зубки ого-го. А у мамонтов они ого-го-го-го. О, смотрите, какие. Вот такие здоровенные штуковины, все состоящие из пластиночек твердейших. И даже этого недостаточно, они все равно там за несколько лет стираются полностью. Поэтому мамонтам приходилось за жизнь менять зубы где-то 5 раз. Причем менялись они очень интересным образом, как конвейер. Сзади выезжали зубы, потом мамонт жевал, и сзади следующие зубы подъезжали, пока эти уже стирались. Но когда последние зубы выпадали, тут уже, как говорится, и смерть к мамонту подкрадывалась, потому что кушать без зубов было невозможно. А так, на самом деле, мамонты могли жить, наверное, лет до 70-80 без проблем. В принципе, та же история сейчас с современными слонами. Ну, что там еще про мамонта интересного сказать? Наверное, хватит. Тем более, что у нас не только мамонты тут гуляют, у нас же тут еще и шерстистые носороги же были, надо и про них что-нибудь рассказать. Итак, что хорошего можно сказать про шерстистых носорогов? Ну, во-первых, они похожи на носорогов. Во-вторых, они, опять же, больше, чем носороги. У них тоже, как и у мамонтов, был горб. Кстати, про горб-то я забыл сказать. Горб у этих животных состоял из жира. Это, во-первых, был запас питательных веществ, и, во-вторых, что еще более важно, запас воды. Потому что в зимний период воду найти очень сложно. Поэтому в течение летнего периода они там напивались, наедались, огромное количество воды и жира там накапливали, а потом этот жир превращался в воду и в зимние периоды их спасал. Поэтому надо было, конечно, хорошо пожареть так в течение летнего периода. Конечно же, у шерстистых носорогов тоже была шикарная шерсть, как и у мамонтов, очень густая. Но кроме того, у них было два рога, просто огроменных, и при этом очень интересного состава. Если у современных носорогов рога, ну, в принципе, такие вполне себе костяные, то у этих ребят они состояли из как будто бы склеившихся между собой волос. Вот. Поэтому эти рога очень редко сохраняются в ископаемом состоянии, только если они попадут в вечную мерзлоту, и там вот в вечном холодильнике они будут лежать. А так обычно носорогов находят без рогов. Ну и потом, если вдруг даже находят эти рога, они, конечно, выглядят довольно специфически и имеют очень специфический запах. Вот я было дело нюхал рог шерстистого носорога, вот пахнет, как будто немытая голова. Так что вполне верится, что это склеившиеся волосы. Ну, раз уж мы о рогах заговорили, давайте вспомним конкретно рогатых животных, таких как олени. Тем более, что во время ледникового периода жили конкретные олени. Их так и называют большерогие олени. Но неудивительно, что их так назвали. Видите, рога-то у них приличные. На самом деле, в размахе самые крупные рога могли достигать 4 метра. То есть, сверху на рогах вполне мог бы поместиться даже не один, а два человека. Что-то совершенно невероятное. При этом у самок рогов, скорее всего, не было. Ну и, соответственно, самки могли гулять, где им вздумается, а вот самцы, скорее всего, гуляли только по открытому пространству. Ну, к счастью, в тундростепи это не то, чтобы много было лесов, поэтому особо ничего большерогим оленям не мешало. Но вот если бы они все-таки вздумали войти в лес, вот тут бы они все рога себе точно переломали. Ну, а зачем нужны рога, я думаю, что объяснять не приходится. Так же, как и у всех других животных с рогами, это в первую очередь способ демонстрации своей силы, своего превосходства, своего здоровья. То есть, рога эти нужны были в первую очередь для самочек, для того, чтобы показать, какие они прекрасные и сильные самцы. Возможно, они этими рогами так же, как современные олени, бодались, и выглядело это очень впечатляюще. Частенько остатки этих большерогих оленей находят в болотах, поэтому у них даже есть второе название. Их называют иногда болотные олени. Вот еще один красавец посреди зимнего пейзажа. Ну и на самом деле, помимо того, что тут гуляли большерогие олени, были и олени такие же, как сейчас, северные олени. Но, слава богу, в отличие от большерогих, северные олени сохранились. Итак. Нет, Новый год тут ни при чем, ты не переживай. Давайте вспомним немножечко северных оленей. Ну, в принципе, я думаю, что кто такие олени, вы тоже знаете. Вы знаете, что, соответственно, олени – это копытные, которые любят кушать травку. Что, опять же, у самцов есть рога, а у самочек тоже есть рога. Вот у северных оленей исключение. Чуть не подловил, да? Вот у северных оленей и у самцов, и у самочек есть рога, а у большинства остальных по-другому. Вот. Единственный, кто у нас ходит безрогие, это, соответственно, оленята. Вот как раз с олененком общаются. Ну и, собственно говоря, да, наверное, все. Хватит уже про оленей. Тут у нас в кадре появляются два симпатичных носика. Причем, как видите, фотография тоже вполне себе современная. Так что эти совершенно фантастически древние выглядящие существа, слава богу, дожили до наших дней. И вы, возможно, с ними знакомы. Это же сайгаки. Ну, если быть точнее, то на фотографии вы сейчас видите сайгачат. И сайгаки, на самом деле, это типичные представители вот, приледниковой фауны, фауны тундры степей. Об этом мало кто знает, но на самом деле это вполне себе древнейшие животные. Когда говорят, что все представители мамонтовой фауны вымерли, и никаких огромных древних животных не осталось, ну, врут на самом деле, много крупных осталось. И вон северные олени, и сайгаки с тех пор живут. Вот они, красавцы. Так, ну чего нам про сайгаков рассказать? Ну, опять же, могу сказать, что как и у большинства животных, у сайгаков все нормально, у самцов есть рога, у самок нет. Ну и самцы, соответственно, рогами своими прекраснейшим образом бодаются. Кроме того, сайгаки обитают огромными совершенно стадами. Сейчас, правда, к сожалению, большинство стад уже перебили, поэтому сейчас стада не такие многочисленные, но еще там лет 30 назад вот такую картину можно было спокойно наблюдать. Ну и наверняка во время ледникового периода тоже подобные картинки можно было наблюдать во многих местах. Ну и еще. Так, о чем же вам еще рассказать-то? А, ну да, точно, про нос. Наверное, я вас удивил этот странный нос, правда? Многие знают, зачем нужен такой длинный нос. Но если вдруг не знаете, я подскажу. Этот нос – это шикарный такой фильтр, можно сказать, противогаз, который, во-первых, приводит воздух к нормальной температуре, к той температуре, температуре тела сайгака. Соответственно, у сайгака легкие не обжигаются во время дикой жары. А во-вторых, этот нос фильтрует пыль. А когда бежишь по степи и пыль стоит столбом, это немаловажная штука. Ну, а во времена ледникового периода наверняка этот нос был прекрасным органом для того, чтобы согревать воздух. Дальше нас опять встречает вполне себе современное животное, причем совершенно неожиданно для ледникового периода. Это верблюд, если вдруг кто-то не угадался. Но знаете, как бы Конечно же, про северного оленя можно было догадаться. Про сайгака, может, кто-то слышал. Но верблюд и ледниковый период – это что-то совершенно несовместимое. Как такое может быть? Что за дела? Ну, давайте разбираться. Для начала давайте вспомним, что за животные верблюды и чем они хороши. Но я думаю, что многие знают в первую очередь, что верблюды хороши своими горбами, в которых накапливается до 36 килограммов жира. Кроме того, верблюды хороши своей способностью пить воду. Говорят, что верблюды за раз могут выпить целый аквариум воды, около 100 литров. Это, конечно, фантастика. Ну, а, соответственно, когда они много и хорошо пьют, у них вот такие вот шикарные горбики. А вот когда они пьют мало, верблюд начинает выглядеть довольно печально. Примерно вот так. Все эти горбы, видите, обвисают. Ну вот, и картинка получается очень-очень грустная. Так что, если вы увидите когда-нибудь такого верблюда, вы обратитесь к владельцу и скажите, что попоите-ка своего верблюда и покормите, а то скоро ваш верблюд накроется. Это животное определенно надо спасать. Так вот, кстати говоря, как раз на примере верблюдов прекрасно видно, что в первую очередь горбы помогают накопить именно воду, а не питательные вещества. Хотя питательные вещества, конечно, тоже в меньшей степени. Так что, скорее всего, и в прошлом, и мамонтам, и верблюдам горбы нужны были в первую очередь для накопления жидкости. Кроме того, у верблюдов отличные подошвы, которые помогают и по пустыням гулять. Да, у них такие огромные мозоли на лапках, не зря же они мозоли ноги. И, скорее всего, с такими мозолями можно было шикарно шлепать по снегу во время ледникового периода. Ну и, значит, заканчивая, собственно говоря, про верблюдов, хотелось бы пояснить, почему мы уверены, что верблюды жили во время ледникового периода. Ну, во-первых, находили их кости. Ну, правда, чуть-чуть поюжнее, чем кости мамонтов, но не намного. Вот, это первое доказательство. А второе доказательство то, что, в принципе, сейчас верблюды тоже прекрасно живут в пустынях даже зимой. А зимой в пустыне бывает очень холодно. Да, я забыл еще один интересный факт рассказать. И раз уж этот верблюд на меня так смотрит, я, пожалуй, что все-таки про него расскажу. Дело в том, что у верблюдов еще шикарные ресницы, видите? Вот. У них несколько рядов ресниц. И многих удивляет, зачем такие ресницы нужны верблюду. Но мне кажется, что в первую очередь это, конечно, нужно для того, чтобы строить глазки верблюдище. Уверен, что и верблюды в восторге от верблюжачьих глазок, и верблюдище тоже на такого красавца с шикарными ресницами сразу пойдут знакомиться. Но кроме того, понятное дело, что такие классные ресницы защищают от песка и пыли, которых много в пустыне. Ну а вот и обещанные верблюды посреди бескрайних холодных просторов пустыни. Это опять же современная фотография, то есть сейчас верблюды зимой при температуре там минус 20, минус 30 градусов чувствуют себя просто прекрасно. И у них шерсть густейшая, и им норм, не мерзнут. Так что и в ледниковом периоде им тоже было хорошо. Но давайте вернемся еще к некоторым животным, которых сейчас все-таки нету. Например, поговорим мы с вами о гигантских бобрах. А были ведь и такие. Ну, и если мы видели, что всякие там пещерные львы, пещерные гиены, эти ужасные волки, чуть-чуть покрупнее, чем современные, то вот гигантский бобр был, ну, раза в два, если не в три, больше, чем современный. Достигал длины практически 3 метра. То есть это действительно гигантская животина. Жила она в Северной Америке, жила довольно долго. И, кстати говоря, пережила таки ледниковый период, умудрилась. Но не пережила столкновения с людьми. И то, что, в принципе, гигантские бобры сталкивались с людьми, на это есть некоторые свидетельства. В том числе, рассказы гигантских бобров сохранились в фольклоре индейцев. Некоторые индейцы рассказывают легенды о встречах с ужасными совершенно гигантскими бобрами. Безусловно, это были просто адские животные, и надо было всех бы их побыстрее перебить. Ну, собственно говоря, видимо, так люди и сделали. И, согласно одной из легенд, значит, последнего гигантского бобра добил некий великан, которого звали Хабамок. Вот. До этого этот бобр вел себя вызывающе, купался в огромном озере, вот, ловил там рыбу, а еще периодически, когда к нему люди приставали, начинал людей пожирать. Негодяй такой. Но тут пришел добрый Хабамок, вот, закидал бобра камнями, вот, а потом еще, чтобы наверняка, бобру хорошенечко дубиной съездил по шее. Ну и в итоге бобр погиб, а, собственно говоря, его остатки окаменели, и теперь они представляют огромную гряду, которую все индейцы знают. Там, как будто бы одна – это огромное тело бобра, а вторая – это голова. А посередине расщелина – это то самое место, куда ударил, соответственно, великан своей дубиной. Вот такой вот получился интересный эпический герой и эпическая история. Ну, на самом деле, это далеко не все животные ледникового периода. Здесь жило и множество животных, которых мы сейчас знаем, помимо тех, что я рассказал. Например, зубры, сурки, лоси, зайцы, туры, тарпаны и многие-многие-многие другие. Белки, кстати говоря, а то он скратно меня обидится. Ну и прежде чем закончить свой рассказ про некоторых животных ледникового периода, мне бы хотелось бы поговорить о том, почему, собственно, большинство вот этих животных, о которых я рассказывал, все-таки вымерло. Случилось это около 10 тысяч лет назад, и на самом деле, что случилось точно, непонятно. Но есть две наиболее вероятные причины, которые называют ученые. Первое – это что виноват климат. Все-таки 10 тысяч лет назад закончилось последнее оледенение, и настало межледниковье. И понятное дело, что если у нас гора стала гораздо теплее, и самое главное, исчезли вот типичные ландшафты, в которых обитали эти животные, полностью пропала тундра-степь, осталась уже более теплая степь, где эти животные жить не могли, и холодная тундра, но с маленьким количеством травы. Этим животным просто не нашлось места. Но есть тут один маленький вопрос. А почему же до этого-то всякие разные огромные животные не вымирали? Ведь, я же сказал, было несколько оледенений и межледниковий. И каждый раз, когда у нас наступало межледниковье, конечно же, представителей ледниковой фауны становилось меньше, они менялись как-то, но выживали где-то на севере, на небольшом участке. А потом ледник снова наступал, и их снова становилось много. А тут вдруг вымерло практически все, очень мало кто остался. Возможно, что тут какая-то еще причина появилась, дополнительный какой-то фактор, который привел к гибели огромному количеству животных. Это дядька с копьем, человек. А вполне возможно, что древние люди активнейшим образом охотились на крупных животных. Кроме того, убивали огромное количество растительноядных животных, из-за чего хищным не стало не хватать пищи. И в итоге они, можно сказать, практически всех животных ледникового периода перебили. Тоже версия вполне себе правдоподобная. Тем более, если вспомнить о том, что как раз людей уже было много во время ледникового периода, как раз здесь, около ледника, на месте тундростепи. Но, с другой стороны, люди, как считается, пришли сюда где-то 100 тысяч лет назад. Это люди современного типа. А еще раньше тут жили неандертальцы. И как-то вот стало поменьше всяких животных ледникового периода, но все не исчезли. А 10 тысяч лет назад почему-то исчезли все. Непонятно. Возможно, причина комплексная. То есть, действительно, стало гораздо теплее. Бедным, несчастным животным ледникового периода стало плохо. Осталось очень мало места, где они могли бы жить. А тут веселые дядьки с копьями последних, так сказать, вот мамонтов, последних шерстистых носорогов добили. Ну вот, а когда опомнились и поняли, что что-то делать не то, уже никого не осталось. Скорее всего, так оно как-то и было. Ну и прежде чем уже совсем закончить, я вам хочу показать некоторые уникальные находки, которые можно обнаружить на территории нашей страны. Я? Или вы? Не знаю, я пока не жду вымирания, я подожду. Спасибо, что спросил. Итак, давайте все-таки про вечную мерзлоту не будем о грустном, не будем о вымираниях. Итак, значит, вечная мерзлота и клонирование. Ну, почему клонирование? Ну, потому что считается, что вот хорошо сохранившиеся в вечной мерзлоте тушки разных животных могут позволить ученым выделить ДНК и клонировать древние животные. На самом деле, действительно, ДНК уже выделили, изучили, то есть мы теперь знаем всю информацию о древних животных, но пока что клонировать мы еще не научились. Так что давайте больше о клонировании пока что не будем, если захотите, потом еще в вопросах спросите. А я пока покажу, хотя бы кого в принципе находят вот в этом нашем вечном холодильнике, в вечной мерзлоте. В первую очередь это, конечно же, мамонты. Причем первых мамонтов нашли очень давно. Скорее всего, еще в средние века, может быть, даже еще раньше, всякие разные кусочки древних замороженных животных находили, но, конечно же, не понимали их ценность и, возможно, даже частенько их съедали. Но вот подозреваю, что эти животные погибли недавно. Но вот впервые в 1901 году, уже осознав ценность древних животных замороженных, решили их как-то найти, собрать, привезти в музей. И вот, соответственно, первым таким мамонтом был березовский мамонт. Его, правда, целиком сохранить не удалось. Можно сказать, сделали практически из него только чучело. Но, как видите, кожа во многих местах сохранилась, и чучело это до сих пор в Санкт-Петербурге красуется. Ну, а потом уже пошли мамонты прямо один за одним. Там мамонтенок Дима, Люба, Юка, еще огромное количество. Сейчас уже мамонтов больше десятка известно замороженных. А также находят замороженных мелких животных. Вот сейчас перед вами червяки, которых нашли в вечной мерзлоте. Одному червячку было 10 тысяч лет, другому 40 тысяч лет. Но, в принципе, в том, что червяки в земле замерзли, ничего странного нет. А странно другое, что пока ученые гадают, как бы клонировать мамонта, червяки не думают, что их надо клонировать. Они сами решили ожить, не дожидаясь, пока там человек что-то решится. Представляете себе, взяли кусок древней почвы. Оттуда высыпали древних замороженных червячков. Положили их в пробирочку. А потом часть этих червячков что-то зашевелилась, оттаяла и поползло, как ни в чем не бывало. Хотя они были заморожены 40 тысяч лет. Но это что-то совершенно невероятное. Но эти червяки просто ведут себя вызывающе, честное слово. Ну вот еще некоторые замороженные животные. Мамонтенок Дима, один из самых известных. Потом чуть более поздние мамонты Люба, Юка. Очень хорошо, кстати, сохранившийся мамонт. Там у него даже мозг изучили. Поэтому, видите, здесь он фарточком закрыт. Мозг вырезали. Также находят не только мамонтов, но и носорогов замороженных. Находят и замороженных бизонов, лошадей, волков. Вот львят мы уже видели. Росомах, мышей. И многих других. И, конечно же, это замечательный материал для палеонтологов, который можно изучить и очень много ценной информации узнать. Ну, а еще у ученых возникла интересная мысль воссоздать древний парк ископаемых животных, животных ледникового периода. Нагнать всяких вот туров, бизонов, сайгаков и прочих животных, которые обитали во время ледникового периода, и постараться превратить тундру обратно в тундростепь. И назвали такой проект «Плейстоценовый парк». Ну и, собственно говоря, активнейшим образом он уже последние 5 лет развивается. И если когда-нибудь нам удастся клонировать мамонта, то для него уже будет место, его уже можно будет сразу же отправить в плейстоценовый парк. Вот, соответственно, как он сейчас выглядит. Видите, там всякие лошадки северные гуляют, бизончики. Красота, да и только. Ну, пожалуй, что это вся информация, которую я хотел бы вам сегодня донести. Спасибо вам большое за внимание. Ну, я надеюсь, что вы сразу же не убежите куда-нибудь, например, в магазин, а зададите мне какие-нибудь вопросы. Наверняка что-нибудь интересное, что вы очень хотели узнать про животных ледникового периода, я сегодня рассказать не успел или забыл. Поэтому я буду очень рад, если вы сейчас соберетесь силами и в чатик наш напишите вопросики. И скоро мне их выведут на экран, и я, наверное, что-нибудь даже увижу. Так, ну что, что у нас там происходит? Я пока ничего не вижу, но надеюсь, что скоро увижу.
1: Я вам вывел.
0: Вывели. Угу, все, тогда отлично. Тогда я... Оп, так. А сейчас, одну секундочку. Все. Все нормально. Меня сейчас видно, все видно, все слышно, да? Все хорошо. Все у нас хорошо? Все, отлично, тогда отвечаю на вопросы. Так, как влияют гольфстримы на климат? Раскройте этот вопрос, пожалуйста. Только такой вопрос, это как много. Значит, гольфстримы – это немножечко странное определение. Гольфстрим, он один. Это единственное такое крупное течение, которое отапливает Европу. Приходит с юга, из тропических широт, и северную часть Европы активнейшим образом отогревает. Но на самом деле таких тропических течений действительно достаточно много. Вот, вы, наверное, их имели в виду. А влияют они на климат очень даже прилично. То есть, понятное дело, что если сейчас, например, будет дальше теплеть, то из-за этого перепад температур между севером и югом начнет падать. И в первую очередь это приведет к тому, что у нас... перестанет Гольфстрим заходить на север, потому что сейчас он как раз за счет разницы температур вот так активно движется. И в первый момент, вместо того, чтобы наоборот у нас глобальное потепление привело к теплу, в большей части Европы это приведет к существенному похолоданию. Потому что только начнет теплеть, у нас Гольфстрим прекратит отапливать Европу, и Италия, Франция тут же замерзнут со страшной силой, там станет холоднее, чем в России. А уже потом, через миллионы лет, если будет еще дальше теплеть, там уже, конечно же, станет хорошо и нормально. Вот такие дела. Ну и, конечно же, течения всегда имели огромное значение. Вот, в том числе, например, предполагают, что именно когда изменились течения, у нас начали формироваться ледяные шапки. Вот. И особенно активно у нас начала промерзать Антарктида тогда, когда у нас вокруг Антарктиды появилось циркумполярное антарктическое течение. Так что течения, они многое для климата делают, это правда. Так же, как и воздушные потоки. Чем примечателен последний миллион лет, что такое количество оледенений? Ну, в принципе, сказать однозначно сложно, на самом деле. У нас в целом тренд такой похолодания длится последние примерно 45 миллионов лет. То есть у нас все холоднее, холоднее, холоднее, холоднее, холоднее. И вот, наконец, домерз здесь уже до ледниковых периодов. Ну, а с чем это связано, не совсем понятно. Как я вам сказал, тут много, видимо, факторов играет роль. Возможно, что содержание углекислого газа в атмосфере, а также какого-нибудь там аммиака. Вот. Правда, с чем это связано, тоже не совсем понятно. Возможно, это связано как раз с тем, что сейчас у нас достаточно высокий этап высокого состояния суши, ну вот и низкого уровня океана. А в то же время у нас сейчас активнейшим образом происходит горообразование. Как раз происходит разделение на ячеечки всех воздушных потоков, потому что горы их ограничивают. То есть, возможно, и с этим как-то связано. Но может быть что-то еще. Точно сказать сложно. Чем примечательен последний миллион? Так, как ледники, как ледники их сползания меняли ландшафт местности? В Карелии ледник изменил флору и фауну. Ледники очень сильно влияли на... Ледники очень сильно влияли на флору и фауну, на самом деле. И, конечно же, ледники очень сильно влияли на рельеф. А насчет того, как он влиял на рельеф, я уже кое-что говорил. То есть, во-первых, в некоторых местах он, наоборот, какие-нибудь там препятствия, которые я встречал, полностью стесывал. Ну вот, и получалась такая гладкая, красивая местность. А самое главное, когда ледник таял, в огромном количестве мест формировались такие симпатичные холмики посреди выровненной территории. То есть ледник начинал таять, формировались небольшие озера, в эти озера падали всякие камушки, там песочек накапливался и так далее. А когда ледник таял окончательно, то, что раньше было озерами, становилось, наоборот, холмом. И сейчас мы на огромном пространстве нашей замечательной страны видим бескрайние поля гладенькие и кучу непонятных холмов, непонятно откуда взявшихся. Например, говорят, там Москва стоит на 7 холмах, это правда. Так вот, все эти холмы, в том числе те, на которых стоит Москва, были сформированы именно ледником. То есть мы сейчас на большей части территории России видим типичные ледниковые формы рельефа. А что касается того, как в Карелии изменил флору и фауну, ну, собственно, так же, как и во всех других местах. То есть когда у нас были оледенения, у нас в ранней стадии оледенения там гуляли всякие мамонты, бизоны и прочие, а в самой сильной стадии оледенения вся Карелия была подо льдом, причем под мощным таким слоем льда. И, соответственно, там на льду разве что какие-то одинокие белые медведи ходили, гуляли. Ой-ё, сколько вопросов-то. Так, ну давайте-то продолжим. Так. В тундре степи почему было такое обилие травы? С чем это связано? Сейчас ведь тундра без плодородного слоя. Да, совершенно верно. И вот как раз вот этот проект «Плейстоценовый парк» — это попытка вернуть плодородный слой тундре. Значит, на самом деле, конечно, однозначно, мы этого тоже до сих пор не знаем, но есть многочисленные догадки. Предполагают, во-первых, что огромное количество вот этой самой фауны ледниковой, она удобряла активнейшим образом почву, и на этой почве прекрасно росли растения. Почему как раз и решили, что если этих животных опять нагнать, то там будет нормальненько. Потом эти животные постоянно бродили и постоянно вытаптывали все вокруг и мешали расти тем растениям, которые растут долго и уныло. Таким, как всякие лишайники и прочее. Вот. А так как они не могли расти, то росло то, что росло, чему расти проще всего, и что могло быстренько вырастать. То есть, собственно говоря, обычная травка. И травка росла, животные ее кушали, топтались, удобряли, и все было хорошо, эта экосистема поддерживалась. Как только больших животных не стало, травка, во-первых, удобряться перестала и стала местами жухнуть. А во-вторых, всякие лишайники и прочие, они до этого вырасти толком не могли, их все время вытаптывали, а тут начали расти и потихонечку отвоевывать то место, которое занимала трава. Ну и в конце концов покрыли все пространство. Вот такие догадки. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, ничего себе, я, наверное, столько не смогу ответить. Так, расскажите про найденную в Сибири и Якутии отрезанную голову громадного волка. Ну, я эту голову на самом деле даже показывал на слайде. Вот. Ну, что можно про нее сказать? Ну, хорошая такая, большая голова. Действительно крупная. Если мне память не изменяет, длиной она была где-то 80 сантиметров. То есть, ну, как бы покрупнее, чем собачки, прямо скажем. Такая хорошая же голова. Говорят, что вроде бы это серый волк. Или вот что-то, вот какой-то предок серого волка. Но почему он такой большой, не совсем понятно. Но его сейчас только изучают еще тщательнейшим образом. То есть это не ужасный волк. Возможно, что в принципе раньше многие волки были более крупные, потому что было больше пищи. Вот, и их никто не гонял. Не мешали им расти. Поэтому жилось ему лучше, чем сейчас. Ну так. Процентов на 20 крупнее современных крупных волков. Вот вымах, вот такой древний большой волк. Жил он где-то 40 тысяч лет назад. Чего еще тут рассказать, не знаю. Хорошо сохранилась голова. Можете в интернете фотографии подробную найти, с разных сторон его посмотреть. Пытаются там опять, по-моему, какой-то ДНК выделить. Чтобы заодно уточнить, действительно это серый волк или нет. А какие факторы являлись основными при вымирании пещерных животных? Я об этом уже сказал. То есть выделяют... В принципе, много разных факторов предлагалось, но сейчас как бы в основном все сосредоточились на двух. Это изменение климата, то есть существенное потепление и, ну, собственно, наверное, высыхание, я бы так сказал. Нет, наоборот, увлажнение. Увлажнение. Да, потепление и увлажнение. То есть стало больше выпадать снега, снег стал заваливать траву, животным стало нечего кушать. Ну и кроме того, стало теплее, им стало от этого не очень хорошо. И второй момент, соответственно, человек, дядька с копьем. Ну и, скорее всего, эти факторы сложились вместе, и беднягам не повезло. Практически всех крупных перебили. Я где-то читал, что Земля пролетала через точку в космосе, и из-за этого замерзла, потому что туча закрыла свет и тепло от Солнца. Ну, тучи каких-то, вот, чтобы какая-то туча была космическая, которая прям перекрыла Солнце, такого я не читал, это вряд ли. Вот, тем более, чтобы там это было на тысячи лет. Ну, не знаю. Как-то, мне кажется, это не очень правдоподобно, а главное, нет никаких доказательств этого. А вот то, что, в принципе, изменение климата очень тесно связано с космическими факторами, это да, это точно, об этом я говорил. То есть, что Земля то ближе к Солнцу, то дальше к Солнцу, то одним бочком повернется, то другим. Как-то так. Боже мой, 40 вопросов. Это жесть. Почему крупные, более сильные особи вымирали, а мелкие процветали? На самом деле мелкому выжить проще. Вот. Я так понимаю, что речь идет о вымирании мегафауны. Почему, собственно, мегафауна вымерла, а мелкой живности норм. Дело в том, что всегда, как только идет какой-то катаклизм, в первую очередь страдают крупные животные. Потому что крупные животные очень тесно завязаны на окружающие природные ресурсы. Если вдруг чуть-чуть чего-то меняется, крупную тушу прокормить уже очень сложно. Потом есть второй момент. Чем мельче животное, тем оно более многочисленное. И понятное дело, что многочисленные большие популяции гораздо проще приспособиться. Когда у животных мало, они легко могут вымереть нечаянно, просто из-за какого-то случайного стечения обстоятельств. А если вы вспомните там пищевую пирамидку, то чем у нас более мелкие животные, то тем их больше по биомассе, а крупных совсем-совсем мало. Вот мы как раз в этом плане, как крупные существа, эту пирамидку немножко нарушаем, из-за чего в природу принесли дисбаланс. Крупные хищники могли не только успешнее охотиться, но и отнимать добычу у более мелких хищников. Почему они вымерли, а мелкие остались? Только что как раз про это рассказывал. Ну, значит, с хищниками примерно та же самая история, что и с другими животными. Крупные могли отнимать пищу у мелких. Это правда. Но крупным пищи нужно больше. И как бы, если у нескольких мелких какой-нибудь там крупный волк несчастный и отнимет добычу, но при этом это будет последний волк на планете, то он сдохнет, и все. А эти мелкие, ну, тут поголодают, а в другом месте какую-нибудь тушку найдут и будут жить дальше. Крупных мало, крупным много пищи нужно. Вот примерно такие проблемы. Может, у крупных животных мало рождалось детенышей, или новые животные принесли из миграции новые инфекции, и пещерные погибли? Ну да, насчет того, что мало детенышей, это правда. У крупных в основном мало детенышей, их в принципе мало, об этом я уже несколько раз говорил. А насчет инфекции здесь вопрос немножко сложнее. Дело в том, что когда речь идет о таких крупных масштабных вымираниях, как вымирание мегафауны, сложно это все свести к какой-то конкретной инфекции.

тут, да, может накапливаться, может какая-то инфекция подкосить, могут накапливаться какие-то вредные гены, потому что уже начинается близкородственное скрещивание. И вот тут уже, скорее всего, популяция полностью будет вырождаться, как выражаются ученые. То есть погибнут эти животные, в конце концов, не рано, так поздно. Так, а что с генами динозавра, про которых вы рассказывали в позапрошлой лекции? Ну, наука все-таки не с такой скоростью делается. Как бы больше пока никаких статей не выходило, насколько мне известно. Вот. Можете написать Мария Швейцер, по-моему, так ее зовут. Вот. Спросить, как там дела. Че новую статью не выпускаешь? Почему динозавра не клонируешь? Пока новой информации нет. Все так же. Какие-то там фрагменты ДНК вроде бы как нашли. Никаких новых подтверждений, опровержений или новых статей я не встречал. Почему сейчас нет пещерных гиен? И почему их сейчас нет в северных регионах? Ну, подозреваю, что по той же причине, по которой нет других крупных животных. Что, во-первых, пещерные гиены, видимо, в основном предпочитали определенную пищу, которой потом не стало. Во-вторых, пещерным гиенам надо было много пищи. Опять же, много пищи уже нет. Вот. Ну и в конце концов они и вымерли благополучно. Как-то так. Будем ли мы когда-нибудь разводить мамонтов? На самом деле мы пытаемся разводить мамонтов уже, ну, лет 20 так точно. Но пока складывается скорее такое впечатление, что больше разводят население, чем мамонтов. Потому что ни одного мамонта так до сих пор почему-то не клонировали. В принципе, эксперименты проводятся активнейшим образом. Вот ДНК изучается. Ну, из наиболее таких прогрессивных вещей, которые сделали, это реально все-таки собрали по кусочкам ДНК мамонта. То есть оно теперь известно полностью. Сейчас расшифровывают отдельные фрагменты. И вот в прошлом году интересный был эксперимент, когда наиболее хорошо сохранившиеся клетки мамонта положили вот просто в чашечку, вот, подлили им там питательной среды, разморозили их и попытались их оживить. Ничего, некоторые даже как будто бы постарались ожить, и парочка клеток даже сделала вид, что сейчас будет делиться. Но дальше процесс не пошел, клетки погибли. То есть, как видите, что-то делают постоянно, пытаются, но пока не особо успешно. Уже лет 5, как японцы обещают сделать искусственного мамонта с помощью генной инженерии, набросать в гены слона там ген шерсти, ген горбов и так далее, и в итоге получить мамонта. Но тоже пока что-то не слышно, ничего. А не являются ли большерогие олени предками лосей? А похожи они такие, да? Но нет, не являются. А большерогие олени – это отдельная ветвь, и она предками никакой группы не является, она полностью вымерла. Но то, что у них рога похожи, это вот скорее конвергенция. То есть просто они, просто у них похожие рога. Не более того. У сайгаков интересный процесс охлаждения воздуха через нос. Если они с ледникового периода, то как этот нос, для чего в ледниковый период? Может, это попытка природы сделать хобот? Я предполагаю, что как раз в ледниковый период этот нос точно так же шикарно работал, как и сейчас. Только если сейчас он охлаждает воздух, то во время ледникового периода он его согревал. Вот, в принципе, наш нос тоже отчасти выполняет ту же самую функцию. То есть, только у нас он может быть не такой эффективный, не такой длинный и не с таким количеством ходов. А так, в принципе, зимой у нас воздух, когда мы вдыхаем через нос, охлаждается, согревается наоборот, а летом он у нас охлаждается, чтобы не обжечь легкие. Так что длинный нос работает в обе стороны прекрасно, без проблем. А хобот вряд ли природа здесь пыталась сделать, ну, потому что если бы она хотела бы сделать хобот, она бы это сделала. Я думаю, что вот такого небольшого носика им, этим животным, более чем хватало. Тем более, что это далеко не единственное животное с таким небольшим носом. И дальше, как нам известно, процесс эволюции в хобот не идет. То есть многим животным такого хоботка вполне хватало. Например, очень известное такое тоже древнее животное, макроухения, как раз жило во время последнего оледенения, но жило оно вне ледниковой территории, жило в теплых широтах в Южной Америке. Так вот, у него тоже был небольшой хоботок, примерно такой же, как у сайгака. И тоже дальше процесс не пошел. Там эти макроухения, по-моему, больше миллиона лет просуществовали, и никакого хобота у них так и не появилось. Почему верблюды не мигрировали на север, где больше травы? Ну, вопрос хороший, но я подозреваю, что верблюдам просто не дали такой возможности. Как бы обычно животные уходят в какую-нибудь пустыню не от хорошей жизни, а от того, что их из других мест выпирают. Вот, скорее всего, и предков верблюдов в свое время конкуренты –

тренды сместили. Вот. Тут был вариант, варианта было два, либо уж бороться до последней капли крови, либо как-то приспособиться к чему-то другому. Ну, а верблюды, вон, сделали себе губки. У них, ну, не сделали, конечно, но там за миллион лет у них губки стали потверже, подошва потолще, вот, выносливость у них ого-го. И они решили, да ну вас в баню, блин, тут с вами толкаться. Ну вот, я лучше уйду там в открытое пространство и буду там ходить себе гордо в одиночестве и жевать все, что найду. Ну, сами подумайте, вот люди тоже так многие делают. Некоторые там грызутся до последнего, обитая в больших городах, а другие плюют и говорят, да ну вас в баню с вашими ресурсами, с вашими там большими городами, с кучей пищи, мы лучше там уйдем в поле, пусть там будет поменьше денег, поменьше, там, не знаю, возможностей, но зато будет красота, простор. Так что каждый выбирает для себя. Наши зубры не родом из ледникового периода. Оттуда, оттуда, родные. Все правильно, четко сказали, да? Расскажите, пожалуйста, про овцы быков. Они же жили с мамонтами. Ну, подробно я про овцы быков рассказывать не буду, потому что, ну, конечно, это животные своеобразные, и, наверное, чтобы хорошо и детально про них рассказать что-то интересное, надо подготовиться и сделать отдельную лекцию. Вот. Ну, а в принципе, на вопрос, жили ли они с мамонтами, я легко его скажу. Да, жили. Это тоже представители как раз мамонтовой фауны, которые вполне дотянули до наших дней. Мог ли эндрикотерий охлаждать свой организм с помощью хобота? И какой функционал у маленького хобота? И какой окрас эндрикотерий имел? Значит, эндрикотерий – это гигантский древний носорог с длинной шеей и при этом без рога. Это если вдруг кто не знал. У эндрикотерия, возможно, был хобот. Но возможно. На самом деле, многие ученые относятся к этой идее очень скептически. Вот. Но если он и был, то он был как раз коротенький, как у какого-нибудь сайгака или у макроухении. Про функционал хобота я, по-моему, сегодня уже довольно много рассказал, поэтому повторяться не буду. А насчет окраса эндрикотерия, ну, тут сказать ничего, к сожалению, на данный момент невозможно, потому что генетику эндрикотерия пока не изучали. Кстати, неизвестно, может быть, что-то там и сохранилось на самом деле. Интересный вопрос, но пока не изучали. Вот. А что касается, соответственно, каких-то остатков шерсти, которые могли бы подсказать, какого он был цвета, таковых не имеем. Поэтому, увы и ах, пока что нам остается лишь гадать, какого цвета был эндрикотерий. А скажите, а совы или их родственники были в ледниковом периоде? Филипп, 11 лет. Так. Значит, совы или их родственники? Ну, конечно же, были. Но, правда, насчет того, жили ли они конкретно вот прямо в ледниковую вот этой вот части, в тундростепи, это я не знаю, по-моему, остатков сов тут не находили, но не уверен. Хотя теоретически, в принципе, могли бы быть. Но вообще, как бы в это время уже совы вполне себе жили, в более южных широтах они прекрасно себя чувствовали, и больше того, в некоторых местах они были очень даже необычные. Например, пока у нас тут гуляли мамонты, на Кубе жила огромная сова, Орнимегалоникс, так что ли? Как-то так. Вот. Она была длиной, по-моему, 1.5 метра. То есть, представьте себе, сова практически ростом с человека. При этом эта сова была длинноногой очень, и у нее были очень маленькие крылышки. То есть, скорее всего, эта сова летать не могла, а она вот бегала и охотилась. Выглядела, наверное, пугающе. Такая бегающая сова на длинных перископических ножках совершенно невероятного размера. Кстати говоря, вымерла она относительно недавно. Возможно, еще даже с людьми сталкивалась. Но если и сталкивалась, то люди плохо закончили. Фу. Совы эти плохо закончили после столкновения с людьми. Людям-то как раз все нормально. Людей пойди перебей. Так. Здрасте, Ярослав Александрович. Спасибо за лекцию. У меня несколько вопросов. Жил ли эндрюсарх в ледниковом периоде? Мастодонт – это предок мамонта. Смелодон охотился на мегатериев, а мир 10 лет. Так, много вопросов, давайте по очереди. Значит, жил ли эндрюсарх в ледниковом периоде? Эндрюсарх, нет, не жил. Эндрюсарх жил гораздо раньше. Эндрюсарх – это один из крупнейших хищников млекопитающих, которые вообще известны, от него найдена только черепушка в Монголии, больше ничего. Но считается, что это было что-то просто невероятное и очень страшное. Вот. А жил эндрюсарх у нас, соответственно, очень давно, где-то около 50 миллионов лет назад. Так что тогда еще никаких ледниковых периодов отнюдь не было. И вообще был тогда климат примерно такой же, как во времена динозавров.
Мастодонт – это предок мамонта. Нет, мастодонт – это не предок мамонта. Мастодонт – это совершенно отдельное животное. Вот, хотя некоторые мастодонты, возможно, дали начало другим хоботным, таким как слоны и, может быть, мамонты. Может быть. Но вот все-таки тут все неоднозначно. Но классический мастодонт точно не предок мамонта. Классический мастодонт – это вот отдельная веточка. Но, может быть, кто-то какой-то из их предков, таких промастодонтов, может быть, был предком мамонта. Смелодон охотился на мегатериев. Смелодон охотился ли на мегатериев? В принципе, наверное, ну, насчет конкретно смелодона не уверен. Но, в принципе, саблезубые кошки могли охотиться на мегатериев, потому что мегатерии, гигантские ленивцы, дожили до того момента, когда Северная Америка и Южная объединились. Вот, и больше того, они какое-то время еще продолжали существовать и даже сталкивались с хищниками, пришедшими из Северной Америки, в том числе с саблезубами. Так что да, скорее всего, какие-то саблезубые с мегатериями сталкивались и как-то боролись. Но в конце концов, и тем и другим не повезло. Вымерли примерно одновременно 10 тысяч лет назад. Говорят, что мамонты дожили на удаленном северном острове чуть ли не до времен Клеопатры. Значит, все-таки климат их убил. Да, дожили. Вот. Был этот остров на территории, собственно, был и остается на территории России, где жили мамонты. Это остров Врангеля. И жили там маленькие карликовые мамонты, и вымерли они всего лишь 4000 лет назад, то есть совсем-совсем недавно. Но не факт, что их добил климат, возможно, что они просто выродились как раз, потому что их осталось очень мало. Островок был небольшой, там началось близкородственное скрещивание, у них стали накапливаться в огромном количестве мутаций. То есть они уже конкретно в последние мамонты были больные. Вот. И возможно, что из-за этого они погибли. Ну, может быть, конечно же, и климат отчасти повлиял. Но точно не люди. Вот там людей на этом острове не было в то время. Какой величины рог шерстяного носорога? Спасибо за лекцию. За лекцию, пожалуйста. Так, ну я, конечно же, так вот прямо вот в сантиметрах-то наверняка не вспомню. Но больше метра точно. Я так визуально пытаюсь вспомнить. Где-то метр 50, наверное. А что произошло с ожившими червяками? Куда они делись? Насколько мне известно, до сих пор живут в чашечке Петри и радуются жизни. Не знаю. Ученые молчат. Скрывают. Оживили их. Порадовались, статью написали, что дальше с ними сделали, выкинули их из этой чашечки, или они там продолжают жить и дармовой корм кушать, вот сказать не могу. Может, их вернули в окружающую среду. Но думаю, вряд ли выпустили, скорее всего, все еще как-то пытаются изучить и что-нибудь интересное из них еще вытащить, какую-то информацию. Получается, что вся большая часть России была заморожена. Какие уникальные виды выжили на Дальнем Востоке? Ну, не то чтобы больше. У нас, конечно же, оледенения были разные, и на разное расстояние у нас льды уходили в разные моменты. Но где-то треть территории России в среднем во время ледникового периода была подо льдом, это точно. А что касается уникальных животных на Дальнем Востоке конкретно, ну, что-то такое вот прямо специфическое именно дальневосточное не назову, увы и ах. Уверен, что они есть, но это вот более такой специфический вопрос биологический. Так, а что у вас на шкафчике с книгами? Филипп, 11 лет. Это деревянный, понятное дело, моделька. Скелет, господи, стирокозавра. Это один из рогатых динозавров, у которого был один рог спереди и огромное количество рогов на воротнике. Ну, стоит он там просто для антуража, для красоты. Вот у меня, собственно, с детства еще и такие вот фигурки остались. Вот мама мне в огромном количестве их покупала. У меня тут на самом деле еще всякие деревянные стоят велоцирапторы, эти, как плезиозавры, еще много всяких интересных животин. Ну вот одного решил поставить сзади для красоты. А зачем саблезубым тиграм такие огромные зубы? Вопрос хороший на самом деле. Так как сейчас никаких саблезубых форм нет, нам на него ответить однозначно сложно. Есть версия, что саблезубым тиграм такие огромные зубы нужны были для того, чтобы, собственно, убивать свою жертву. Есть версия, что зубы им были нужны только для демонстрации и для привлечения самок. Вот.
Но, правда, непонятно, почему тогда вроде бы у самок тоже такие были. Не совсем понятно. Ну и кроме того, как-то вот отращивать такие зубы, с которыми даже потом жевать не очень удобно. Только для привлечения половых партнеров это странновато. Хотя всякое бывало. Скорее всего, все-таки как-то для охоты, для какой-то специфической охоты. Но как именно они их использовали, я вот об этом говорил, это сложный вопрос. На слом они достаточно хрупкие. То есть вот так вот цепиться и разодрать жертву было бы невозможно. Зубы бы сломались, поэтому, скорее всего, они именно прокалывались точечно. Для точечных проколов служили. Ну вот, возможно, и они ими кусали в шею. То есть, возможно, просто было так вот животное с необычным стилем охоты. Как-то так. Через сколько лет будет следующий ледниковый период? А, отличный вопрос. Ответ на него понятия не имею. На самом деле много-много разных прогнозов делается, но каждый раз они меняются. Что ледниковый период будет, не сомневается никто. А оценки дают от 1000 лет, ну, где-то до 50 тысяч лет. Ну, где-то в этом интервале ледниковый период вернется. Так что верим, надеемся, ждем. Добрый день. Что происходило с морской фауной во время ледникового периода? Юля, 10 лет. С морской фауной во время ледникового периода. Ну, нормально было морской фауне во время ледникового периода. Она, конечно, тоже как-то изменилась частично, но, в принципе, жила себе спокойненько. Каких-то таких глобальных перемен, как на суше, вот то, что была мегафауна, а потом как-то она исчезла, не наблюдается. Но, в принципе, некоторые перемены, конечно же, в фауне тоже происходили. Вот. Например, у нас тут активно как раз эволюционировали и расселялись эти белые акулы, какие-нибудь касатки и прочее. Синие титы тут все прекрасно стали чувствовать во время ледникового периода, как раз они тут оформились окончательно. Ну, так что менялась фауна, но в меньшей степени, чем фауна наземная. Про клонирование непонятно. Гены мамонты хотят как-то приживить слонам. Хотят создать гены мамонта, такие аккуратненькие, четкие, целенькие. Вот. Потом убить гены в ядре, в яйцеклетке слона, внедрить туда гены мамонта, подсадить эту яйцеклетку слонихе, и чтобы слониха мучилась и вынашивала мамонтенка. А потом желательно еще его воспитала, там, дала ему высшее образование и отправила, соответственно, работать уже в зоопарк. Но фактически мы сейчас не умеем синтезировать ДНК искусственно. По кусочкам собрать целое ДНК, которое можно было бы куда-то внедрить, у нас тоже не получается. Клонировать слонов мы еще не пробовали, поэтому вопросов с клонированием еще на самом деле очень много. На какой стадии Подмосковья можно на какой станции Подмосковья можно найти ледники? Ну, сейчас как бы ни на какой станции Подмосковья найти ледников нельзя. Сейчас ледники ушли. Хотите ледники, езжайте на север. Поближе там вот к чему там. Ну, вообще, на самом деле, лучше всего в море там вот уходить, как раз там к арктическим льдам, вот там ледники хорошие. Или на юг, на Антарктиду, вот там нормальненько. Во всех остальных местах там особо ледников-то нету. Только так промороженная тайга и тундра. Ну, а какие-то следы от ледников, от древних, какие-то холмы, ну вот, какие-то ледниковые формы рельефа можно найти абсолютно везде. То есть, вот просто если вы погуляете, например, по Подмосковью, то вы будете видеть там вот речки, ну, вот со своими долинами, и вот такие пологие холмики. Вот эти все пологие холмики – это все ледниковые формы рельефа. Сколько лет длится последний ледниковый период? Длился. А самое последнее оледенение, ну, где-то вот пик его приходится от 80 тысяч лет до 10 тысяч лет. То есть, где-то 70 тысяч лет. Вот так. А что во время ледниковых периодов происходило с ящерами? Дима, 5 лет. Если речь идет о динозаврах и прочих крупных ящеров, то с ними уже ничего не происходило. Они молодцы, вымерли вовремя. К этому времени их уже не было. Вот. Если же говорить о ящерицах и прочих пресмыкающихся, то с ними было все в порядке. Просто они переместились немножечко поюжнее, чтобы уж на льдах не жить все-таки. На льдах ящерицы жить не любят. А вот где-нибудь там поюжнее они нормально себя чувствовали. Там крокодильчики сидели, ящерки, хамелеончики. Но потом, когда появилось местечко, они на север сместились обратно. Вернулись. Так. От кого произошли мамонты? Влада, 8 лет.
от так называемых южных слонов. Есть такие, или южный мамонт его еще называют, или степной мамонт его называют. А они, в свою очередь, произошли от более древних мамонтов, которые жили там, ну, примерно 5 миллионов лет назад. Вот. А они от каких-то еще более древних хоботов, но, возможно, каких-то типа промастодонтов. Ну и, в принципе, они были похожи на слонов. Так, прошу прощения, собачка намекает, что нам уже пора заканчивать лекцию. Ну давайте, последние вопросики. Так, а почему верблюдам не холодно в Африке? Зачем, почему верблюдам должно быть холодно в Африке? В Африке вообще вроде как мало кому холодно. Но действительно, ну почему им должно быть холодно? Верблюдам вообще холодно не должно быть. Верблюд шерсть шикарная. Вы как-нибудь посмотрите на верблюда, у него шерсти полно. Причем они еще линяют, зимой у них шерсть просто вырастает невероятная. Поэтому верблюды на самом деле даже в холодных местах будут себя чувствовать очень хорошо. Вы собираетесь делать лекцию про древние растения или нет? Уже прям крик души чувствую. Посмотрим. Я хотел бы ее сделать, но вот пока у меня на нее времени не хватает. Но справедливости ради, я помню, что вот помимо растений меня еще несколько раз мучили с рыбами. Говорили, когда будет лекция про рыб. Так вот, про рыб уже на следующей неделе я лекцию подготовил. Так что есть надежда, что в ближайшее время я и про растения тоже наконец-то подготовлю. Говорят, были обнаружены и остатки динозавров с сохранившимися мягкими тканями и даже красными кровяными тельцами. Денчик 35 лет. Говорят, но вот каждый раз, когда такие исследования проводят, там к ним очень много вопросов. То есть там может быть какое-то загрязнение, может быть какая-то неточность и так далее. Да, вроде бы находили и красные кровяные тельца, действительно, и всякие ткани, белки динозавров, даже вот как раз динозавровая ДНК, про что много уже говорили, даже сегодня я уже упоминал. Но, к сожалению, вот эти эксперименты чаще всего неповторяемы, когда пытаются ученые на том же материале снова это все изучить, у них ничего не получается. То есть, ну, не совсем понятно, все-таки находили их реально или нет. Мне кажется, что все-таки, наверное, где-то в каком-то степени находили. Просто надо это все еще разочек перепроверить. Но сейчас уже много таких материалов нашли. Поэтому наверняка какие-то из этих материалов действительно истинные вот такие древние динозавры. Говорят, были обнаружены и остатки динозавров. Итак, про клонирование непонятно. Гены мамонта хотят как-то прижиться нам, это уже спрашивали. Здравствуйте, Ярослав. Где можно найти мамонта в Москве и в Подмосковье? Теоретически везде. То есть, на самом деле, если искать каких-нибудь там аммонитов, белемнитов надо в особых местах, где есть выходы древних пород, то выходы пород вот, как бы ледникового периода у нас везде. Вот вся вот эта, вот, например, подмосковная грязища такая, типичная глина, это все как раз сформировалось во время ледника. Поэтому где-то там могут быть кости мамонтов. И частенько, когда там отрывают котлован для какого-нибудь здания, когда просто гуляют вдоль речки, ну вот, когда, не знаю, выкапывают местечко под огород, натыкаются на кости животных мамонтовой фауны. Так что гуляете, смотрите под ноги, вдруг у вас там кость мамонта валяется, и вдруг вам как раз сегодня повезет. Вот если выйдете на улицу, в магазин упадете, посмотрите по сторонам. Все. Я думаю, что на этом мы сегодня все-таки эфир заканчиваем. Я погляжу, что мамонтовая тема вот прям вот всколыхнула население. Вопросов было сегодня просто невероятно много. Это очень здорово. Надеюсь, что и то, что я рассказывал, вам понравилось, и что-нибудь новое вы узнали. Я на этом уже заканчиваю свой рассказ. А вы не забудьте, пожалуйста, что наши эфиры продолжаются. Во вторник будет эфир, посвященный, сейчас бы вспомнить еще кому, выходу на суши, вспомнил. Вот, мы будем говорить о том, как растения вышли на сушу, как у нас первые членистоногие вышли на сушу, что им было для этого необходимо, кто это были, и, конечно же, как рыбы там отращивали себе локти, лапы и куда они ушли. А в субботу у нас будет лекция, посвященная эволюции рыб. Все про рыб и рыбообразных. Когда сформировались челюсти, когда сформировалась чешуя, и какие древние странные рыбы жили на древнем свете. Будет тоже интересно, поэтому не пропустите. И до новых встреч!

Добрый день, дорогие друзья! С наступившим вас Новым годом! У нас сегодня особый новогодний, правильнее сказать, каникулярный выпуск рассказов из русской истории. И по вашим многочисленным просьбам я бы хотел ответить на вопросы, которые вы задаете мне в комментариях. В первую очередь, позвольте вас еще раз поблагодарить за действительно большое внимание к нашему скромному лекционному курсу о русской истории 18 века. Очень много интересных комментариев. Не так много вопросов, как много пожеланий, как сделать наш курс лучше. О них мы тоже сегодня поговорим. Я постараюсь на некоторые из них ответить по мере сил. Хотелось бы, чтобы это было структурировано, чтобы можно было не обязательно слушать вот все мое выступление, а найти только то, что интересно. Мы в хронометраже, который идет внизу под нашей лекцией, просто зададим перечень вопросов, и вы можете выбирать из них те, которые вам наиболее интересны. Ну и немного поговорим еще о пожеланиях, как курсу развиваться в будущем. Вступительная часть закончена, перейдем непосредственно к вопросам. Лилия Мустафина. Интересно было бы услышать о побочных ветвях Романовых. У Петра I была дочь Анна, мать Петра Ульриха из Киля. Может быть, было еще что-то новое, помимо общеизвестного. Ну, что касается Анны Петровны, матери будущего императора Петра III, об этом мы довольно много говорили. Но вообще до конца 18 века говорить о побочных ветвях Романовых в Европе не приходится. Был родной брат Екатерины в Цербсте. У них были странные отношения, они не переписывались, ни разу не встречались, им отношения не поддерживали. Проблема 18 века – это проблема, как сыскать легитимного наследника на престол, более-менее близкого по крови, которого воспримет верхушка общества. Вот начиная с 19 века, династия Романовых, начиная, собственно, с сына Екатерины Павла, разрослась. И уже к концу столетия в императорском доме числилось порядка 110 великих князей и великих княгинь. Это была большая семья. Но, кроме того, в Европе появились многочисленные родственники. Родственники, так сказать, по факту. То есть какое-то время кто-то из представителей данного рода имел отношение к российской царствующей семье. Ну, например, семья Мекленбургских. Самая известная представительница которых была Анна Леопольдовна, мать малолетнего императора Ивана VI, той самой известной железной маски русской истории. Далее, благодаря Петру III в родственных связях с домом Романовым находилась еще одна немецкая семья – Ольденбургский дом. Принцы и принцессы Ольденбургские рассеялись по всей Европе. Один из них, Петр Фридрих Ольденбургский, впоследствии основал русскую ветвь этого германского дома. В 1808 году он прибыл в Россию и, получив должность генерал-губернатора Эстляндии, сочетался браком с четвертой дочерью Павла I Екатериной. Пара, принц Ольденбургский и Екатерина Павловна, стали жить в Твери. И надо сказать, что они сделали много хорошего для развития Тверской губернии и Твери как города. Вообще, брак был по принуждению. Екатерина была влюблена в Петра Багратиона. Багратионов много состояло на русской службе. Самый известный из них Петр Багратион, прославленный герой войны 812 года. Человек несчастливый в личной жизни. Супруга его законная с ним не жила, путешествовала по Европам. И вот любовь с принцессой, конечно, это мезальянс, конечно, это скандал. Поэтому быстренько Екатерину выдали замуж за немецкого принца Ольденбургского. И вот брак хоть был по расчету, а не по любви, но оказался очень счастливым, потому что у них родилось несколько детей, они жили очень счастливо и дружно. Принц очень любил свою супругу, вообще был человек приличный. Много сделал для благоустройства города Твери, подчеркну. Учредил будущий институт путей сообщения, много занимался образованием. Вообще человек был очень воспитанный и образованный, знал множество древних языков. И даже переводил Горация с латыни на русский язык. К сожалению, сам принц умер довольно молодым, в 812 году. Ну, у них были сыновья, и они дали обширное потомство. Ольденбургских Романовых числилось довольно много. Можно еще рассказать про один замечательный род со сложно произносимым для русского человека названием. Это род Лейхтенбергских. Род этот происходил от французского дворянского рода Багарне, наиболее знаменитым представителем которого была супруга Наполеона Бонапарта Жозефина Багарне и, соответственно, ее сын, пасынок Наполеона, один из его лучших военачальников, к слову сказать, Евгений Багарне.
мы говорим об истории 18 века, а поскольку, как я понимаю, среди нас любители русской истории в целом, то я здесь не удержусь и расскажу вам историю про Евгения Багарне и монастырь в Звенигороде, Саво-Старожевский монастырь. Он есть и по сей день, прекраснейший памятник русской архитектуры. Евгений Багарне, отступая со своим корпусом из Москвы, остановился в Саво-Старожевском монастыре. Ну, как вели себя французские солдаты? Грабили, насиловали, ни за что не платили. Особенно после отступления из Москвы, вот армия уже была такая потрепанная, в моральном смысле особенно. То же самое они начали делать и в этом монастыре. И тут Евгению Багарне, глубокому атеисту, ночью, во сне, является основатель этого монастыря и говорит ему: запрети своим солдатам грабить монастырь, верни все, что взяли на место, и веди себя достойно, офицера. Я обещаю, что если ты выполнишь все мои пожелания, Господь защитит тебя от пуль, от штыка, от сабли. И более того, предрекаю, что судьба твоя и твоего рода еще будет тесно связана с Россией. Я не знаю, на каком языке во сне общался Евгений Багарне со святым монахом, основателем монастыря. Но утром он жестко пресек мародерство, заставил вернуть церковную утварь, вывел с территории солдат. Наполеоновские войны продолжались еще несколько лет. С большими потерями. Евгений Багарне был уже несколько раз ранен, он все-таки боевой генерал. Но начинается с этого самого момента ни одной царапины, никогда, ни в одной переделке. Но это первое. Второе, самое удивительное, произошло после. Сын Евгения Багарне, Максимилиан Август Наполеон Багарне, родившийся через 5 лет после описываемых событий, в 1837 году, год смерти Пушкина, легко запомнить, сыну на этот момент 20 лет, приезжает в Россию. Русские люди не злопамятные. Он был тепло принят императорской семьей, хоть и был потомком семьи Бонапарта. Познакомился с дочерью императора Николая, великой княжной Марии Николаевны. И, несмотря на все эти сложные дипломатические и династические нюансы, между ними вспыхнула искра, он сделал предложение, брак был одобрен. Он женился на дочери императора Николая I. У них был очень счастливый брак, и их потомки много десятилетий, вплоть до революции 1917 года, приняли православие. Кстати, то, что потомки Багарне примут православие, тоже прозвучало в этом странном вещем сне Евгения Багарне. И много десятилетий его потомки, дети, внуки служили верно Российской империи. Такая занимательная история. Следующий вопрос задает Николай Герасимов. Были ли экономические предпосылки для реформ Петра I? Ну, собственно, мы о реформах Петра I с вами не говорили. Мы говорили о последствиях реформ, о тех, кто взял управление Российской империей после его смерти. Отвечу коротко. Мне кажется, что если очень упрощенно посмотреть на экономику, то она определяется наличием сырьевых ресурсов, человеческих ресурсов, производства и торговли. С ресурсной базой в России, как и сейчас, дела обстояли неплохо. Ну, нефть и газ тогда не считались. Вот. Но и в России, кроме этого, было много разных ценных, востребованных на международном рынке природных ресурсов. В первую очередь лес. Главным образом лес корабельный. То есть очень качественный, очень высокий. Далее слюда, заменитель стекла на тот момент. Мед, как источник сахара. Тогда уже начали поставлять в Европу сахар из сахарного тростника. Но все-таки его было мало, он был довольно дорогой. Лен. Пенька, конопля. Ну, пеньку, собственно, делали из конопли, и это очень важный стратегический материал, потому что речь не в производстве органической, приятной на ощупь одежды. Из конопли, из пеньки крутили корабельные канаты. Это были самые прочные на тот момент, самые эффективные корабельные снасти. И вот без русского леса и без русской пеньки ни один европейский флот на тот момент не мог бы в полном объеме существовать. Британский флот в какой-то момент снабжался процентов на 70-80 русской пенькой и практически, там, по-моему, процентов на 90 русским лесом. Экономика была абсолютно феодальная, основанная на труде крепостных крестьян. Населения не хватало, несмотря на огромные ресурсы. Рынка труда не было. Это являлось и следствием, и причиной существования крепостного права. С международной торговлей до Петра вообще беда. Если Россия возникла изначально как государство на перекрестке важнейших торговых путей из Варяг в реки с севера в Константинополь на юг и второго так называемого Волжского пути, опять же с севера из Скандинавии через Новгород
и далее через Волгу в Персию и в сторону Ближнего Востока и Средней Азии, то во времена молодого Петра Россия полностью оторвана от международных торговых путей, отрезана от мореходства, вынуждены очень дешево отдавать товар мы международным посредникам, очень дорого закупать любой импорт, полностью зависеть от больших монополистов, которые контролировали, собственно, всю торговлю России. И, конечно, это было невыгодно. Петр I, он не получил фундаментального экономического образования. Вообще никакого образования не получил, если честно говорить. Но вот спинным мозгом, как человек умный, он чувствовал, что если не преодолеть международную торговую изоляцию, то государство никогда не разбогатеет. И правящий класс, и торговый класс тоже никогда не разбогатеют. Поэтому жизненно важно выходить напрямую на международные рынки. Поэтому вся его активная внешняя политика была продиктована стремлением выйти напрямую либо на северные рынки через северные моря, либо через юг, через Азовское, в идеале через Черное, через Каспийское море тоже выйти на южные торговые рынки. Поэтому Петр действовал абсолютно правильно в экономических интересах России. Мы можем сказать, что задал правильный вектор развития. Подписчик НН спрашивает, можно ли рассказать отдельно про образование губерний в России? Территориальное деление русского государства к началу XVIII века было очень устаревшим. Основной территориальной единицей были уезды. Во главе уезда назначался воевода из Москвы. Соответственно, уездов было, по-моему, штук 150, что-то около этого. Почти в два раза больше, чем сейчас субъектов федерации. Были еще отдельные территории, которые управлялись приказами своего рода министерств. Сибирский приказ, Малороссийский приказ. Отдельно существовали еще волости на особом режиме такого полуместного самоуправления. Все это было довольно запутанно, громоздко и многочисленно. У Петра не было никакого плана реформ. У Петра было стремление сделать государство более обеспеченным и более твердо стоящим экономически на ногах. Сделать государство богаче, прочнее. Для этого надо было выйти напрямую на торговые рынки. Чтобы выйти напрямую на рынки, необходимо было оттеснить турок от южных морей, либо Швецию от северных морей. Для этого приходилось воевать. Чтобы воевать, нужны деньги. Деньги и человеческие, плюс дополнительные материальные ресурсы. Деньги надо где-то получать как-то системно. Поэтому Петр и проводил все свои реформы, исходя из простого, меркантильного, ясного, прямого пожелания увеличить доходную базу бюджета для реорганизации армии, с помощью этой армии решить вопросы прорыва к морям. И логика была очень простой. Потом это отобьется. Поэтому Петр провел первую реформу территориального управления, создал 8 губерний. Московскую, Ингерманландскую. Ингерманландия – это, сейчас бы это сказали, Ленинградская область с окрестностями. Затем Киевская, Смоленская, Архангелогородская – это огромная губерния на севере, Казанская и Азовская и Сибирская. Потом при Петре добавились еще Рижская, Астраханская, Нижегородская губернии. Губернии делились на провинции, на города. Провинции – это были подразделения, отдаленные части губернии. Где-то могла быть одна провинция в губернии, где-то несколько. Важно то, что сейчас перед губернатором стоит любым главная задача. Территориальное, экономическое, социальное развитие. То есть главная задача губернатора – это развитие территории, развитие его губернии. Тогда перед губернатором ставилась совершенно другая главная задача. Это собирать подати и обеспечивать рекрутский набор. Ну, либо обеспечивать принудительный набор на какие-то гражданские стройки, например, на строительство Петербурга, на строительство флота, на строительство каналов, на строительство дорог, на строительство верфей судостроительных и прочее. То есть у губернатора были такие функции выбить деньги. Соответственно, если он денег не выбивал по разнарядке, сколько нужно было, отвечал за это лично, собственным имуществом. Могли в казну имение отобрать, в счет недоимок. То есть денег не собрал, заплати сам. Тяжелая была работа. Впоследствии территориальные реформы проводились еще неоднократно. Последняя, наиболее внятная, была как раз при Екатерине, о которой я рассказывал. И в несколько уточненном виде система губернского управления, созданная при Екатерине, она существует у нас и по сегодняшний день. Наш подписчик Татьяна Николаева спрашивает, где пределы императорской власти и почему не собирали земские соборы? У императорской власти нет пределов, она на то и самодержавная власть. Самодержец, пределы его власти определены только Господом, потому что он помазан на царствие свое Богом и перед ним отвечает, либо ответит
на суде, как он заботился о своей стране и своем народе. Разговор может быть самым жестким. Поэтому самодержец подчиняется никому, только высшим силам, и ему, в свою очередь, подотчетны все. На самом деле, на практике самодержавная власть ограничивалась здравым смыслом и умением любого самодержца лавировать между разного рода властными придворными группировками, гвардейскими, между группами влияния. Тот, кто лавировать не умел, тот, кто чужие интересы никак не учитывал и считал, что его власть абсолютно и слушаться ему будет поэтому априори, заканчивали весьма печально, мы об этом говорили, посмотрите на судьбу Петра III, например. Что касается земских соборов, земский собор — это такой аналог французских генеральных штатов, общее собрание по довольно расплывчатой избирательно-представительской системе всех сословий, кроме крепостных крестьян, ну, крепостные не избирались и не могли быть избранными, их представлял помещик. От их имени говорил. А все остальные сословия присутствовали. Вот земские соборы собирались по мере необходимости для принятия тех либо иных важных решений, например, вопросов резкого увеличения налогов, временного, как правило, либо объявления войны. Вот вопрос о принятии под царскую руку малороссийских земель по многократному прошению малороссийского казачества, русских людей с территории тогдашней Речи Посполитой, это решение рассматривалось на двух земских соборах. Алексей Михайлович не брал на себя, отец Петра I, такое тяжелое решение, вслед за которым последовала, кстати сказать, неизбежная война с мощной Польшей. Алексей Михайлович один раз собрал Земский собор, посовещались, но как-то решили поосторожничать. Потом в 1653 году Алексеем Михайловичем был созван еще один Земский собор, который, собственно, и ратифицировал современным языком воссоединение России с малороссийскими землями. Потом еще раз Земский собор собирался в 1684 году, уже при правлении Софьи, старшей сестры Петра I, для решения вопросов о вечном мире с Польшей. Алексей Павлов спрашивает, правда ли, что европейские правители презирали Екатерину I за низкое происхождение? У нас нет никаких письменных свидетельств на сей счет, хотя предположить нечто подобное можно, потому что не только европейские монархи могли относиться к ней свысока, но и, собственно, представители русской аристократии. Я напомню, что когда после смерти Петра II, довольно скоропостижной от оспы, на заседании Верховного Тайного Совета рассматривался вопрос, кого пригласить на русский трон, то кандидатуру Елизаветы, дочери Петра I и Екатерины, даже отказались рассматривать. Причем отказались рассматривать с оскорбительной формулировкой «кухаркиных детей считать за кандидатов давайте не будем». Так что вот свысока относились. Анастасия Булатова. Было бы интересно узнать о судьбе семьи Долгоруких. История Долгоруких действительно очень интересная, трагическая. Является яркой иллюстрацией того, что на Руси из грязи в князи подъем может быть очень быстрым, так же быстро может быть и падение. Некоторые деятели 18 века, чем интересна наша история, они этот путь вверх-вниз обратно проделывали по несколько раз. Вспомним и Менщикова, и Волынского, Миниха со Стерманом, которых помиловали прямо на эшафоте, и Берона, вознесшегося на самую вершину, потом сосланного в Сибирь, а потом ставшего герцогом Курлянским. Жить надо долго. Времена прошли, вернулся, опять всего практически добился, чего хотел. Так что вот в судьбе Долгоруких такого уж ничего необычного для того времени нет, поскольку, как сейчас говорят, поражение в аппаратной игре по тем временам могло быть синонимом потери всего, включая жизнь. Но, с другой стороны, вот этот старинный русский род его действительно буквально разгромили, как семью врагов народа. Семья-то была довольно дружная. Катя Долгорукая, признанная красавица, стала невестой Петра II. Далее была история с подложным завещанием. Якобы уговорили Ивана Долгорукого, ближайшего друга Петра, написать и подписать за Петра завещание в пользу Кати Долгорукой. Петр II фактически был при смерти, в агонии. Никто, кстати, этому завещанию не поверил, его сожгли, даже рассматривать не стали. Но оно было. Потом была история с кондициями. Они, значит, активно участвовали в этой интереснейшей истории. Я вас отсылаю к моей предыдущей лекции, где я подробно рассказывал про то, как Россия чуть не стала Англией, конституционной монархией. Был у нас такой исторический поворотный момент. Не получилось. Долгоруковы после истории с кондициями получили самые разные назначения, в основном в провинции, но система работала беспощадно. Уже в дороге их догнали и всех арестовали. Одного Василия Лукича заточили в Соловецкий монастырь. К
кого-то сослали в сибирский Березов. Кстати, поместили их в тот самый дом, в котором жил Менщиков, сосланный в Березове, который он своими руками построил. Там же оказался Иван Долгорукий, незадачливый поддельщик императорского завещания. И он и до этого был склонный к алкоголю. Там он совсем начал спиваться, тормозов никаких не было. Да и жизнь-то была в Березове. Посмотрите, где это на карте. Ничего удивительного, что человек закладывал ежедневно за воротник. Вскоре на Долгоруких поступили донос. Система слова и дела работала. Их вызвали в Москву. Началось долгое следствие. Под пытками они сознались в подделке завещания, в умыслах на захват власти. Я не могу представить себе, честно говоря, кто бы не сознался под пытками в чем угодно. Потому что у нас тогда все было очень изощренно. Не так разнообразно, как в Европе. Ну, страшно. Вот они все сознались. Четверых Долгоруких казнили, включая и бывшего члена Верховного Тайного Совета, дипломата Василия Лукича, и его двоюродного брата, сенатора Ивана Долгорукого, и дипломата Сергея Долгорукого, который прямо перед этим был прощен, назначен послом в Англию, но только выехать не сумел. Ну и, соответственно, главное действующее лицо, ближайшего друга, молодого императора наперстника и собутыльника Ивана. Ивана, кстати, не просто казнили, а четвертовали. Катю Долгорукую постригли в монахини, сослали в монастырь, которая вообще была ни в чем не виновата, кроме того, что в силу семейных интриг оказалась невестой императора. Там вся семья была подвергнута репрессиям, ссылкам. Долгоруких было много. Вот интересна судьба одного из них, Василия Долгорукого. На момент восшествия на престол Анны Иоанновны ему было 8 лет. То есть он точно ни в каких интригах, заговорах ни в чем не участвовал и не мог. Как только он достиг 13 лет, его сразу же отдали в солдаты. И он попал в действующую армию под начало фельдмаршала Миниха, который пошел штурмовать Крым. И вот когда войска Миниха уперлись в перекоп, то бравый фельдмаршал сказал, что первому, самому храброму солдату, который взойдет на вал перекопа, будет пожалован офицерский чин. Офицерский чин – это сразу дворянство потомственное на тот момент. Ну и первым со шпагой в зубах на вал взобрался 14-летний Вася Долгорукий. Парень был отчаянный. Долгорукий находился в армии с запретом на повышение в чинах. То есть предполагалось, что он должен там где-то солдатом и закончить свою жизнь на поле брани. Миних этого не знал. И по окончании боя ему привезли этого молодого подростка по современным меркам. Тогда раньше люди взрослели. И он получил чин с вручением офицерской шпаги, с патентом. Ну, все как положено. Когда Миниху сказали, что это опальный Долгорукий, которого запрещено производить в офицеры, он не отменил свое распоряжение. А Анне Иоанновне так и объяснил, сказал, ну, я не знал. Парень оказался храбрым. И якобы Анна Иоанновна говорит, ну, не отбирать же у этого сосунка шпагу. Ну, пускай. Вот с этого момента и началась военная, очень успешная карьера Василия Долгорукого. Видимо, он все-таки был прирожденным офицером. Дослужился до самых высоких чинов. Получил титул крымский. Наряду с Потемкиным является одним из завоевателей Крыма. Весьма-весьма достойный человек. В преклонных годах Василий Долгорукий был назначен главнокомандующим генерал-губернатором Москвы. И, кстати сказать, с тех пор многие Долгорукие, потомки этой старинной фамилии, были губернаторами Москвы вплоть до 20 века. Вопрос от Светланы Валиулиной касательно Петра II. Как получилось так, что он заболел черной оспой и умер, а его окружение Бог миловал? Оспа в средние века – это страшная болезнь, настоящий бич. Миллионы людей умирали от оспы. Заболеть мог каждый. Есть разные данные по статистике от 20 до 30% смертности. Петр III, супруг будущей Екатерины Великой, переболел оспой в взрослом возрасте. Это не написано ни на одном портрете, но его лицо было страшно обезображено, он был совершенно рябой. Те, кто болели оспой во взрослом возрасте, внешность у них была совершенно неприглядная. Надо сказать, что портретисты того времени, было такое негласное правило, оспины никогда не подчеркивали, а оспины были очень у многих. Что касается Петра II, то он был довольно крепким молодым человеком, весь, наверное, в деда. Современники отмечали там и физическую силу этого юноши, и высокий рост, выносливость. Но, тем не менее, он простудился довольно жестко, и, видимо, на воспаление легких наложилась еще и оспа, и сгорел буквально за несколько дней. Кстати сказать, заразили его как раз Долгорукие, ближайшие сотоварищи. У кого-то в доме Долгоруких оспа была, никто из них не умер. То есть, либо выздоровели, либо не болели вообще. Вакцин тогда не было, и это была рулетка. Так что можно сказать, что Петру II просто не повезло. Я напомню, кстати, что Россия стала первой страной в мире, которая поборола черную оспу полностью. Последние больные у нас были зафиксированы в 1936 году. Вот что делает правильно организованная всеобщая вакцинация.
Вопрос от Елены. Прочитала Лажечникова еще в детстве. Остались яркие впечатления от эпохи Анны Иоанновны. Хотелось бы уточнить, чья цитата о преимуществе монархии перед демократией. Но это не цитата, это популярное высказывание. Преимущество монархии перед представительной демократией заключается в том, что при монархическом способе правления, чисто по теории вероятности, главе государства может оказаться милосердный и порядочный человек, высоких нравственных качеств. При демократической избирательной селекции таким на самый верх не пробиться. Я добавлю сюда высказывание Оскара Уальда. У современной демократии есть только один опасный враг – добрый монарх. В общем, это вопрос довольно интересный. В наше время спор о достоинствах монархии, представительной демократии, он, конечно, поутих, считается, что априори либеральные ценности современнее и правильнее, чем монархические. Хотя мы на самом деле видим, что про и контра в этой истории довольно много. Да и западная модель демократии, которую мы не так давно все считали за абсолютный идеал, она тоже далека до совершенства, дает много сбоев. И не надо испытывать иллюзию, что демократия – это власть каждого. На эту тему есть замечательное высказывание, приписываемое Иосифу Виссарионовичу. «Я всегда считал, что демократия – это власть народа». Но господин Рузвельт объяснил нам, что демократия – это власть американского народа. Коль у нас много цитат, добавлю еще слова Василия Ключевского. «Абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления. Если бы не случайность рождения». А вот что сказал и другой довольно известный философ Франсуа Мари Аруэ, более известный нам как Вольтер. «Монархия – лучший из худших видов правления». Вот так. Лучший из лучших способов правления великий философ не назвал. Следующий вопрос. Или это даже группа вопросов. И Николай Герасимов, и Рашид Тасыбаев, Владимир Красноперов и прочее. Все касаются того, как выбирали жен русские монархи, почему выбирали только иностранок. Ну, не только иностранок. Первым, кто попытался выдать замуж дочь Ксению за иностранца, был Борис Годунов. Он такой рискованный шаг пошел. Несколько было партий возможных. В итоге уже вроде как договорились с одним принцем. Принц этот прибыл в Москву. Его показали через решеточку Ксении Годуновой. Ксении он очень понравился, ведь ему был симпатичный молодой человек. Ему Ксению не показали, но показали портрет, изображение. Тогда, как считалось, не очень этичным знакомить до свадьбы, слишком близко. Ну, портрет показали, но, к сожалению, брак не сложился, потому что неожиданно этот принц Иоанн, его звали, заболел и умер. И вот с той поры, вплоть до Петра I, как-то у нас с международными браками не получалось. Петр I первым выдал свою дочь Анну, как мы знаем с вами, за немецкого герцога Карла Фридриха. Соответственно, сын этой пары и есть Петр III. Елизавету он собирался выдать за французского короля. Мы об этом говорили, не сложилось. Ну, с той поры кто был у нас на троне? Анна Иоанновна, она, в общем-то, русская. Она Ивановна Анна. Анна Леопольдовна. Она, собственно, царицей не была, тоже отчасти русская. Петр III, император уже смешанных кровей, но он при этом законный внук Петра I. На самом деле, вплоть до Петра III, который женился на немецкой принцессе и потом понеслась искать жен среди дочерей мелких германских сувениров, до этого были русские. Катя Долгорукая, невеста Петра II, была русской. Евдокия Лопухина, первая жена Петра I. Разные были жены, и русские, и нерусские у наших правителей. Алексей Павлов спрашивает, почему весь 18 век трон занимали женщины? Не противоречит ли это правилам престолонаследия? Ну, у нас в течение 18 века, собственно, было 5 женщин на российском троне. Я даже сказал 4,5. Это Екатерина I, Анна Ивановна, наполовину Анна Леопольдовна. Она была при троне, как регентша. При своем сыне Иване, затем Елизавета Петровна и, собственно, Екатерина II. Вот 4,5 монархини. Получалось-то каждый раз не специально, просто вот такие были династические и силовые расклады при дворе. Причиной всего этого было в первую очередь то, что Петр I отменил традиционный порядок наследования и своим уставом о наследии престола 1722 года определил, что престол может занимать любой человек по завещанию императора. Любой, которого он сочтет достойным. Этот порядок действовал почти целый век, до 1797 года. Отменил его только Павел I, который 5 апреля, прямо во время коронации в Успенском соборе, обнародовал новый акт о престолонаследии, который, собственно, и существовал до 1917 года.
преимущественное право наследования престола закреплялось за мужскими членами императорской фамилии. То есть сначала наследовал старший сын царствующего императора, потом его сыновья, то есть все его мужское поколение. Если только мужское поколение старшего сына пресекалось, тогда переходило право наследования в род второго сына и так далее. При пресечении последнего мужского поколения сыновей императора, чего ни разу за весь 19 век не случалось, уже наследство оставлялось в том же роде, но в женском поколении. Ну, то есть женщины формального права на престол не потеряли, ну просто было много сыновей у императоров здоровых, и до женщин дело не доходило. В общем, больше женщин на троне Российской империи не было. А то, что они во время такого хаоса в системе престолонаследия в 18 веке подряд несколько раз оказались на российском троне, ну, такая у нас веселая была история. Некто Лангеман, зачем Россия датировала Курляндию, долгая история про Курляндию, можно очень долго рассказывать. Так получилось, что дочь Петра I вышла замуж за курлянского герцога. Курляндия, напомню, это часть Латвии, так упрощенно говоря. Только там никаких латышей не было, там были немцы, остзейские. Всем заправляли немцы и шведы. Это германское герцогство. Латыши там где-то были местные, податным населением. В города их не всегда пускали. И вот это немецкое герцогство, после того, как герцог курлянский скончался, на троне осталось дочь Петра I, Анна Иоанновна. К ней приехал Петр Михайлович Бестужев, русский резидент. Он там всем делами заправлял. Герцогство было небогатое. Россия выделяла средства на содержание дочери Петра. Ну, не бросить же ее там. Закрывала какие-то бюджетные дырки, как бы сейчас сказали. Вот с той поры Курляндия и находилась на постоянной полудотации, поддержке и полууправлении со стороны Российской империи. Окончательно вошла в состав России после третьего раздела Польши в 1795 году. Почему после раздела Польши? Потому что Курляндия, будучи независимым государством, находилась тогда так называемой праве ленной зависимости от Речи Посполитой. Ну, Речь Посполитая прекратила свое существование, вместе с ней и Курляндия прекратила существование, стала просто очередной российской территорией. Все сразу успокоилось. Как сложилась судьба детей Анны Леопольдовны, спрашивает нас несколько сразу подписчиков, и Кирилл, и некто Ирен Майер, и другие. Ну, трагически сложилось, потому что это был странный брак. Кто такая Анна Леопольдовна? Анна – это еще одна внучка Ивана, который был царем-соправителем при Петре I. Вот тот самый Иван, которого считали слабоумным. Соответственно, Анне Иоанновне, бездетной, она приходилась родной племянницей. Поэтому, когда Анна Иоанновна умирала, она назначила своим наследником сына Анны Леопольдовны Ивана, регентом обозначив Берона. Всю эту историю тоже я подробно в лекции рассказывал. К ней отсылаю.

0: Да, аналогатор ГУСС.
1: Спикулы – это иглы различной формы, они могут быть из оксида кремния, ну, фактически как из стекла, могут быть из карбоната кальция, еще некоторые варианты могут быть. Так или иначе, это иглы, сплетение которых и формирует скелет губки. Выделяются они, собственно, специальными клетками, амебоцитами, которые ползают внутри тела губки. А спикулы могут быть чрезвычайно различных форм. Но общее для них то, что обычно они все имеют заостренные концы. Ну, как я уже сказал, могут из карбоната кальция, могут из оксида кремния состоять. Также, помимо спикул, может быть еще скелет из нитей белка спонгина, но про это немножко позже. Как спикулы используются в медицине? Ну, еще очень давно люди заметили, что если взять пресноводные губки, а пресноводные губки, как я уже говорил, они есть среди класса демоспонги, обыкновенные губки, семейство спонгилиды. Ну, понятно, в древности никто не знал, что их потом назовут спонгилиды, а поскольку их активно использовали все-таки, то для них даже появилось собственное слово. Ну вот в русском языке это бодяга или бодяга. В разных регионах по-разному. Иногда а, иногда о. Сейчас скорее устоявшейся формой стало бодяги. Но можно встретить и бодяга. На самом деле, учитывая, что в целом слово скорее выходит из обихода в целом, потому что, ну, я думаю, большинство людей, если спросить, что такое бодяга, они скажут, что это какая-нибудь там ерунда, пустое занятие, что-нибудь такое, но никак не название губки, а исходное это название пресноводного семейства губок спонгилиды. Так вот, их спикулы состоят из как раз белка спонгина и оксида кремния. Я думаю, вы вот такие наросты, иногда пальчато видные, иногда бесформенные, на корягах, на камнях, наверняка видели летом в реках, иногда в озерах встречаются. Особенно часто встречаются в том месте, где какая-нибудь речка вытекает из озера. Если их трогать, они губчатые и немножко хрусткие. Так вот, очень давно люди в тех регионах, в которых такие губки обитают, в воде заметили, что если бодягу высушить, растолочь в ступе, а затем этим порошком натереть щеки, щеки станут румяными. Ну, эффект очень просто объясняется. Толченые микроскопические спикулы, они же фактически стеклянные. Соответственно, они повреждают кожу, лопаются маленькие сосудики, и кровь приливает к щекам. Ну, появляются такие, вроде как природная появляется такая румянистость. Но разве это медицинское использование? Нет, конечно же. Если что, кстати, сразу могу сказать, мало ли, вдруг кто-то захочет попробовать использовать толченую бодягу в качестве румян. Это можно, но не стоит этим увлекаться. Все-таки понятно, что это достаточно не то чтобы сильно, но травматизирующая процедура, поэтому регулярно так делать не надо. Так вот. Но также обнаружили, что если вот этим порошком из толченой бодяги натереть синяк, он быстрее рассосется. А если, например, спину прострелило, прям вот не развернешься, натереть этим порошком из бодяги больное место быстрее отпустит. Ну, действие здесь понятно какое, что просто эти микроскопические иголочки, они, повреждая ткани, но это совершенно незначительные повреждения, стимулируют кровообращение, и синяк быстрее рассасывается, и болевые ощущения могут быстрее проходить. В целом, ну,